0: Добрый день.
1: Скажите, как дела идут у Путина?
0: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
1: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
0: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
1: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
0: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя. Еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
1: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
2: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
0: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны – тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
1: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
0: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну, и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы, реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки Сталина на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
1: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
0: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
3: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
0: Все войны более-менее одинаковые. Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
1: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
0: Все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь. Да, стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
1: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
0: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключений в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах, что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
1: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
0: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. А я наблюдаю за этим с большим интересом, и пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
1: Вы имеете в виду Берии, конечно.
0: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась в среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия, например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января, это важная веха, до того у них такого не было, 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
0: Есть внешняя разведка, есть ГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ Федерального агентства правительственной информации и связи были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяй и властвуй, да, классический, вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
1: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
0: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Но вот опять же, Дивиде и Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
1: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
0: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом.

0: КГБшников. В ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало правительством. Напрямую.
1: На ваш взгляд, сгущается ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
2: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
3: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
0: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря, ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли. То есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%. Вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера «Макс» в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер «Макс» — это его родной

0: сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да, получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют и, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
0: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России... Вот давайте так сформулируем. Вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью. И не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя. Не было ощущения сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато, и пик еще впереди?
0: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем? О неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех новых людей, если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Вот смотрите, какая история. А их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ, слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то? Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что... Мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но... Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист всей Руси. Значит, как оказалось, все это слова доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
1: Какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации и драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером, он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников, университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом. которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут «Здрасте, мы из ПАСЕ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски «обивание порогов». Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что в принципе такого рода сделки возможны, если об этом опять же все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите, а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину, это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России, это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
0: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
1: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
0: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
1: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
0: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей, какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствии электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
1: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу послереволюционной с постепенной утратой влияния на страну?
0: А не хотите рассмотреть сценарий, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу дореволюционной эмиграции, которая вернулась, пришла к власти, и не всем это понравилось? Так тоже бывает. Та волна гораздо больше напоминает нынешнюю, знаете, чем? Историческими условиями. Люди, которые уезжали после 17-го года, уезжали от перемен, которые им не нравились по целому ряду причин. Уезжали представители прежнего порядка, несовместимые с новым порядком. А до революции уезжали люди, которые сами считали себя проводниками прогресса. Уезжали они от взбесившегося охранительства, от консервативной власти, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому. А просто всех ссылала и вешала. Вот они-то и поуезжали, а потом вернулись.
1: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
0: Я бы уточнила, не с экстремизмом, а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты – это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи Уголовного кодекса – это организация террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, ненародные. Это не первое. Мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблемы с тем, что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана. То есть я с такими последствиями не сталкивался.
1: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
7: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, музыка на свободе, подкаст, радиопрограмма на Радио Свобода. Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск музыки на свободе. Сегодняшние хедлайнеры — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как это ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective, коллектив животных из Балтиморы, существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16-го года, вообще по счету 11-й, называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back», «Мы идем назад».

Animal Collective и их новый альбом Time Skiffs. Ну, теперь немного африканской экзотики. Сиси Мананга, девушка, вообще говоря, с мамой из Конго, а папой бельгийцем, живет тоже, естественно, в Бельгии, а не в Конго, кто бы стал удивляться. Дебютировала в 2013 году, очень симпатичная певица. Сейчас у нее вышел уже второй альбом, называется «Мопепе Мама», и слушаем с него песню «Науэ».

Сиси Мананга, конголезская бельгийка, альбом «Мопепе Мама». Группу Psychedelic Porn Crumpets мы с вами уже слушали, то есть мне сначала понравилось их название, а затем послушал музыку, и она мне тоже понравилась. Кажется, все их предыдущие альбомы мы с вами отслеживали, и сейчас вот вышел четвертый, называется «Шига». «The Sunlight Mount», то есть «Солнечный курган». Группа из Австралии, из города Перт, ну, конечно, менее оживленного в музыкальном отношении, чем Сидней и особенно Мельбурн, лидер группы Джек Макьюэн. Итак, слушаем песню «Талли Хоу».

Psychedelic Porn Crumpets и песенка Tally Ho. Кстати говоря, Джек Макьюин не австралиец по происхождению, он приехал туда из Великобритании, но уже довольно давно. Обогатил, так сказать, пертскую рок-сцену. Мини-сюжетик наш сегодняшний посвящен Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Это группа из Голландии, и наряду с Born and Club of Gore одни из ведущих представителей стиля Dark Jazz, который, в общем-то, из всего джаза, пожалуй, мне лично нравится больше всего. Несколько альбомов имеется у ансамбля темного джаза из Килиманджаро. Да, кстати, они все светлокожие, все голландцы. Главные там люди — это басист и гитарист Джейсон Конан и электронщик Гидеон Кирс. Недавно лейбл Диновали переиздал их первые два альбома. Альбомы, выпущенные в 2005 и 2008 годах. Так, дебютный альбом Kilimanjaro Dark Ensembles, он без названия, и с него я выбрал пьесу «The Nothing Changes».

The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и их дебютный альбом с композицией The Nothing Changes. Группа, вообще говоря, из Утрехта, существовала с 2000 по 2014 год, 4 альбома за это время выпустила, или даже 5, если считать там такие как бы мини-альбомы. И сейчас как раз один такой мини-альбом мы и послушаем. Это второй релиз ансамбля «Темного джаза», вышел в 2009 году, называется «Mutations» — «Мутации», и с него пьеса «Twisted Horizons», то есть «Извилистые горизонты».

Килиманджаро Dark Jazz Ensemble и переиздание их второго мини-альбома Mutations. Ну а теперь наши хедлайнеры. Навела меня на мысль сделать такой сюжетец. Очень симпатичная пластинка, которая вышла на лейбле Habibi Funk. Кажется, это немецкий лейбл, но точно не знаю. И это сборник архивной арабской музыки. Называется «An Eclectic Selection of Music from the Arab World». Эклектическая выборка музыки из арабского мира. В общем-то, ничего название не говорит о стиле альбома. А стиль очень любопытный. Это не вот арабская эстрада, которую я, честно говоря, терпеть не могу. А это, в общем-то, арабская попытка фанка. И она очень даже убедительна, на мой взгляд. Сначала послушаем певца Фадула, которого называли арабским Джеймсом Брауном. Он выступал со своим трио, он из Марокко, из города Касабланка, уже умер, к сожалению, но был очень популярен в 70-е годы. В исполнении Фадула слушаем песню «Аль-Джедба».

Адул из Марокко, песня «Аль-Джедба». Напоминаю, мы сейчас прогуливаемся по компиляции под названием «Эклектическая выборка музыки из арабского мира». И следующая на очереди у нас еще одна марокканская певица, и тоже такая с явным западным уклоном, на этот раз скорее с французским. Дуа зовут эту певицу. Она работала стюардессой на авиалиниях Эмираты в 70-80-е годы. Затем, значит, в качестве стюардессы на нее обратил внимание один богатый англичанин, она вышла за него замуж, давно уже живет в Лондоне, но до этого она очень здорово пела. И в частности, сейчас мы послушаем песню «Хадитуни», которая, в общем-то, является кавер-версией французского хита «Parle-moi de lui».

Дуа из Марокко. Тоже запись 70-х годов. Следующий певец у нас, опять же, такой фанковый, Джеймс Браунообразный. И зовут его Аид Меслейен. Он из Алжира. Аид Меслейен, на самом деле, его псевдоним. Не знаю, что это означает. Настоящее имя Идир Бенабуш. Тоже умер уже, родился в 44-м, умер в 2000 году. Был очень популярен в Алжире, выпустил множество альбомов в период 70-х, 80-х и 90-х годов. На сборнике, о котором мы говорим, сборнике лейбла «Хабиби Фанк», он представлен песней «Эльфен».

0: تسويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس امو شنيك تاويق اسمنا ريحة الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق.
1: Аид Меслаен из Альжира, песня «Эль Фен». Ну и закончит нашу небольшую экскурсию по неортодоксальной, скажем так, не исламской эстрадной музыке Ближнего Востока и Северной Африки выступление человека, настоящего имя Салим Абдалла Салих, псевдоним Сал Дэвис, да, он такой тоже европеизированный, точнее, американизированный. Родился он в Мамбасе в Кении в 1941 году, но прославился уже на всей территории Северной Африки и Ближнего Востока. Первым хитом его была кавер-версия знаменитой песни из репертуара Рэй Чарльза «Unchain My Heart». Это было еще в 1963 году, ну и после этого еще много чего спел. Жив до сих пор. И один из его главных хитов — песня «Султан Кабус».

Сал Дэвис, уроженец Кении, живет в Омане. Была песня «Султан Кабус». Таким образом, мы познакомились с очень милым сборником «An Eclectic Selection of Music from the Arab World» лейбла «Хабиби Фанк». Ну, теперь поехали дальше. Джемма Каллингфорд. Очень мне нравится эта молодая англичанка. Это половина дуэта «Sing Ya Teeth», который мы уже слушали в нашей программе, и который мне тоже очень нравится. Ну вот у «Sing Ya Teeth» уже года два или три новых альбомов не выходило, а у Джеммы Каллингфорд теперь выходят сольники. Вот первый ее сольник называется «Let Me Speak», и слушаем с него песню «I Like You».

Джема Каллингфорд «I Like You» с ее первого сольного альбома. Как я недавно прочел, только что у нее вышел и второй сольник. Надеюсь, его рано или поздно заполучить и вас с ним ознакомить. Французский проект под названием «Der» во главе с парнем-автором и солистом по имени Оливье Ламбен. Кличка у него «Red» — «Красный», ну и «Der» — это, соответственно, «Red» наоборот. Первый свой альбом выпустила эта симпатичная постпанковая группа. Называется альбом «Super Sound», и с него песня «Ready to Founce» — «Готов обманывать».

французская группа Dare и их дебютный альбом Super Sound. Ну и завершит сегодняшнюю программу знаменитейший американский хип-хоп продюсер Madlib. Я, как вы знаете, рэпом, хип-хопом не особо увлекаюсь, поэтому музыка эта не так часто звучит в подкасте «Музыка на свободе». Но Madlib — один из самых талантливых продюсеров, и он как раз один из мастеров инструментального хип-хопа, который меня почему-то радует гораздо больше, чем вокальный хип-хоп. Ну, настоящее имя Madlib — Otis Jackson, и он очень много кого продюсировал, в частности, MF Doom, Jay Dilla и так далее. Выпустил кучу альбомов на самом прогрессивном хип-хоповом лейбле «Stone's Throw». Примерно 10 штук у него этих самых альбомов. Последний из них называется «Sound Ancestors», то есть «Звуковые предки». И слушаем с него прелестную вещицу под названием «Road of the Lonely Ones» — «Дорога одиноких». На этом я с вами прощаюсь. Артемий Троицкий. «Музыка на свободе». Счастливо, до следующей недели.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
10: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
9: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
10: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
10: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
9: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
10: Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «Тайная радиовойна». Начнем с другой темы. В этом году 90 лет со времени бурных, кровавых и довольно предвзято описанных событий, происходивших в Испании зимой и летом 1936 года. Этот период называют преддверием гражданской войны в стране. Войны, в которую был непосредственно вовлечен Советский Союз. Много вопросов, вызывающих споры, касаются находившегося тогда у власти в Испанской Республике правительства Народного фронта. Монархия в стране была ликвидирована в 1931 году. Почему, к примеру, это правительство, декларирует себя как народное и демократическое, смогло продержаться в условиях мира, к тому же довольно нестабильного, всего 5 месяцев, с февраля 1936 до военного переворота и трехлетней гражданской войны, начавшихся в июле того же года. На этот и другие вопросы ищет ответ наш мадридский автор Виктор Черецкий.
11: Профессор Мануэль Альварес Тардио, заведующий кафедрой истории в Мадридском университете имени короля Хуана Карлоса, одним из первых стал серьезно и непредвзято изучать события 1936 года. Его работа, посвященная этой теме, называется «Истоки гражданской войны в Испании. Перекрестный огонь». Мануэль Альварес.
12: Этот период нашей истории всегда вызывал полемику. Многие вопросы, связанные с ним, актуальны и по сей день. К примеру, вопрос об условиях, необходимых для мирного демократического развития страны. Период, который описывается в моей книге, действительно трагический и короткий, всего 5 месяцев до начала войны, но крайне важный для понимания причины дальнейших событий. Саму войну я не описываю, а анализируемый период называю началом конца Испанской Республики. У нас, к сожалению, до сих пор бытует крайне примитивное понимание истории. Вроде бы горстка реакционных военных во главе с генералом Франциско Франко устраивает ни с того ни с сего военный переворот, а начинается гражданская война. Ну а что предшествовало перевороту и войне? Что стимулировало военных? Разумеется, речь абсолютно не идет о том, чтобы оправдывать сам факт мятежа. Я лишь хотел разобраться, что же произошло, что помешало мирной жизни страны, как стало возможным, что республика потерпела крах, почему она не функционировала так, как следовало функционировать.
11: Помогал Мануэлю Альваресу в работе еще один видный ученый – Фернандо дель Рей, профессор истории Мадридского университета Комплутенции. Он является соавтором книги «Истоки гражданской войны в Испании. Перекрестный огонь». Почему книга называется именно так – «Перекрестный огонь»? Фернандо дель Рей.
13: Название подчеркивает, что насилие, применяемое в политических целях, попытки навязать силой свою волю, доминировали в событиях того времени, заменяя мирные демократические формы правления. Причем не только в ходе гражданской войны, но и в предвоенное время. Именно из-за насилия стало невозможным построить полноценное демократическое общество в Испании. В названии отражается также тот факт, что насилие носило повсеместный характер. Для воссоздания полной картины происходившего анализируется и роль государственных структур в сложившейся ситуации.
11: Известно, что бурные события 1936 года в Испании начались с выборов, которые тоже вызывают много вопросов. Первый вопрос, к примеру, как вообще могла победить на этих выборах коалиция, состоящая в основном из левых, в том числе революционных сил, Народный фронт? Дело в том, что Испания в те времена была страной, где доминировало сельское население. Царили патриархальные традиции, и огромным влиянием пользовалась церковь, а также консервативные партии католической и монархической ориентации. Пользовались эти партии и влиянием в городах. Но сторонники Народного фронта, в который входили более десятка партий и организаций, но где верховодили радикалы, сначала социалисты, а потом и коммунисты, рекрутировали свой электорат в городах, в основном среди пролетариев. Они составляли не более 15% населения. Со времени установления республиканского строя левые радикалы, помимо всего прочего, постоянно демонстрировали свой антиклерикализм, сжигали церкви и монастыри, всячески издевались и даже убивали священников. Это было хорошо известно, так что трудно представить, что консервативно настроенное большинство могло проголосовать за подобных деятелей. Тем более, что они не скрывали своих планов загнать сельское население, нет, даже не в подобие советских колхозов, а в коммуны с обобществлением всего подряд. Как же объяснить победу Народного фронта? Мануэль Альварес утверждает, что фронт, деятели которого во многом ориентировались на опыт российских большевиков, обратился к далеким от демократических принципов методам захвата власти. Он элементарно фальсифицировал итоги выборов и объявил себя победителем. Историк Альварес.
14: После многих лет работы мы обнаружили, что в ходе подсчета голосов произошла фальсификация результатов выборов. И именно этим объясняется победа Народного фронта. Дело в том, что подсчет в те времена производился вручную и занимал массу времени. Первые данные показали, что результаты могут оказаться спорными, неблагоприятными для левых. То есть результаты первого тура голосования могли быть не в пользу Народного фронта, а в пользу его соперников, правоцентристских сил. По закону о выборах победителей должен был определить второй тур. Но сторонникам Народного фронта удалось, после того, как они фальсифицировали результаты первого тура, отменить второй тур. Таким образом, они и смогли заручиться большинством депутатских мест в парламенте.
11: Правительство Народного фронта, якобы одержавшего блестящую победу на выборах, было сформировано сразу после первого тура голосования, даже не дождавшись завершения подсчета голосов. Прежний парламент был распущен за месяц до этого, а новый, естественно, не сформирован. Так что созданное правительство избежало какой-либо демократической процедуры. Как все же подобное могло произойти? Историк Роберто Вилья, автор книги «Подтасовка результатов и насилие на выборах Народного фронта».
15: Акты насилия сопровождали всю предвыборную кампанию, причем речь шла о повсеместном явлении. Современному человеку даже трудно представить, что в предвыборной борьбе могли погибнуть порядка 40 человек и еще 80 получить тяжкие увечья. Пик насилия пришелся на ночь после выборов. События развивались вокруг правительственных учреждений, которые сторонники Народного фронта буквально подвергли осаде. Речь шла о том, чтобы запугать еще действующее прежнее либеральное правительство, которое организовало выборы и, соответственно, занималось определением их результатов. И свои замыслы Народному фронту удалось осуществить. Старое правительство в страхе разбежалось, результаты выборов были подтасованы.
11: Насколько все же выводы о манипуляции итогов голосования подтверждаются документально? Ведь с 30-х годов до наших дней во многих изданиях на эту тему утверждается, что население Испании с небывалым энтузиазмом проголосовало за кандидатов Народного фронта и тем самым обеспечило ему убедительную победу. Мануэль Альварес.
14: Действительно, в течение многих лет считалось, что правительство Народного фронта, премьера Мануэля Асаньи, оказалось у власти, потому что фронт одержал победу на выборах. На самом деле, в соответствии с собранными в нашей книге данными, это не так. Результаты подтасовывались во многих городах и целых регионах, названия которых мы приводим. Это подтверждается соответствующими документами. И даже сам Асанья признавался на странице своего дневника, впоследствии опубликованного, что, оказавшись у власти, понятия не имел о результатах выборов, не знал, располагает ли поддержкой большинства избирателей.
11: Не секрет, что силовой метод достижения поставленных задач стал в то время преобладающим в политике левых партий, причем далеко не спонтанно. К примеру, к революционному насилию неоднократно призывал лидер социалистической рабочей партии Франсиско Ларго Кабальеро. Он ссылался на положительный, с его точки зрения, опыт Октябрьского переворота 1917 года в России. После начала войны Ларго Кабальеро стал премьер-министром правительства Народного фронта. Историк Фернандо дель Рей.
13: События вокруг выборов, выступления радикалов с целью захвата власти, были частью постоянного силового давления, политики шантажа и запугивания. И эта политика стала доминировать в стране. Любопытно, что, к примеру, революционно настроенные сторонники Народного фронта в дальнейшем применяли подобную политику не только по отношению к консервативной парламентской оппозиции, но и к своим более умеренным соратникам. В следующие месяцы именно они диктовали условия в разных сферах – при разработке трудового законодательства, аграрной реформы, антиклерикального закона и так далее. Постоянно происходили покушения, убийства, уличные беспорядки с угрозами в адрес тех или иных политиков. Таким образом, политическая борьба, которая в условиях демократии должна осуществляться мирно лишь в парламенте, переместилась на улицу, а дебаты заменили кровавые разборки сторонников и противников той или иной идеи. И так продолжалось все 5 месяцев.
10: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские события 30-х годов 20 века». Подготовил программу Виктор Черецкий.
11: Известно, что в это время, от выборов до начала гражданской войны, было убито по политическим мотивам почти 500 человек. Сотни людей получили ранения. В больших городах, к примеру, в Мадриде и Барселоне, было опасно выходить на улицу. Ведь, кроме всего прочего, ситуацией воспользовались уголовные элементы, выдававшие себя за революционеров. Грабежи стали носить массовый характер. Описывая события той поры, авторы работы «Истоки гражданской войны в Испании. Перекрестный огонь» старались использовать свидетельства людей нейтральных, не связанных с какой-либо стороной конфликта. Избегали они делать выводы и на основе газетных публикаций. Почему? Мануэль Альварес.
16: Пресса того времени находилась под опекой цензуры. Речь шла и о государственной цензуре, и о самоцензуре. А вдруг, если я это опубликую, мою газету закроют или меня убьют, те, кому моя публикация не понравится? Многие были вооружены, и даже любой спор в баре мог тогда закончиться кровопролитием. Но было бы ошибкой утверждать, что вся вина за возникшую ситуацию ложилась лишь на людей, склонных к насилию. Проблема в другом, в том, что правительство закрывало на это насилие глаза, бездействовало, поскольку оно исходило в основном от своих, от сторонников Народного фронта. Разумеется, радикалы всегда были в меньшинстве, но в жизни подобное меньшинство может играть ведущую роль, поскольку большинство, как правило, люди умеренные, пассивные, занятые своими личными делами и далекие от политических споров.
11: Подобное бездействие властных структур объяснялось довольно просто. Правительство Народного фронта во главе с Мануэлем Ассанией, хотя и считалось умеренным, но было связано по рукам и ногам, всецело зависело от своих радикальных союзников в парламенте, социалистов и коммунистов. И те, и другие считали насилие проявлением назревавшей революционной ситуации, отвечавшей их планам перехода к социализму. Более того, они постоянно подогревали эту ситуацию с целью, по их собственному выражению, утопить капитализм. И, надо сказать, добились видимых результатов. Постоянные угрозы и забастовки с невыполнимыми для предпринимателей требованиями, организованные Всеобщим союзом трудящихся, профсоюзом соцпартии, практически обрушили экономику страны, и так переживавшую многолетнюю депрессию. Добавлю, что соцпартия Испании в то время была далека от позиции европейской социал-демократии и по части экстремизма конкурировала даже не с коммунистами, а с анархистами. Фернандо дель Рей.
13: Парадокс 36-го года в том, что правительство было одноцветным, состояло из левых республиканцев и казалось умеренным. Однако его опора в парламенте и на улице, без которой кабинет не мог править, состояла из коммунистов и социалистов. И это сказывалось на всех принимаемых правительством мерах, от назначения на важные должности до вопросов безопасности граждан.
11: Но, похоже, радикалам лояльности правительства было недостаточно. И в те времена повсеместно стали появляться их вооруженные образования, которые вроде брали на себя охрану порядка, а фактически захватывали всю власть на местах. Мануэль Альварес.
16: Действительно, в то время возникает одно явление, которое с точки зрения современности представляется скандальным. Произошло что-то вроде приватизации власти на местах. Революционные радикальные элементы присвоили себе право контролировать ситуацию в целых регионах, в городах и поселках, игнорируя при этом местную власть, избранную демократическим путем. Ну а правительство запретило государственным силовым структурам вмешиваться в подобную ситуацию, якобы опасаясь кровавых столкновений с незаконными формированиями, называвшими себя народными и революционными. Эти вооруженные группы именовались также Красной гвардией и творили все, что им заблагорассудится, включая грабежи и физическую расправу с неугодными. Разумеется, у обычных граждан, не говоря уже о консервативной части общества, складывалось впечатление, что правительство просто больше не существует, что оно самоустранилось и не способно защитить население от произвола экстремистов. Люди все более симпатизировали противостоящей подобной ситуации правой парламентской оппозиции.
11: В книге Мануэля Альвареса и Фернандо дель Рея также много места уделяется осени 1934 года, событиям, связанным с так называемым «Октябрьским вооруженным восстанием», происшедшим в Каталонии, конкретно в Барселоне и в Астурии. Его результатом стала гибель более 1000 человек. Известно, что у власти в то время находились либералы-центристы. Они сформировали правительство в конце 1933 года в результате своей победы на парламентских выборах. Социалисты и коммунисты отказались признать результаты этих выборов и захотели немедленно совершить пролетарскую революцию. Однако их вооруженное выступление потерпело крах. Таким образом, декларированные в 1931 году после свержения монархии мирное и демократическое развитие страны было впервые нарушено, уступив место революционному насилию. В те времена сторонники Народного фронта оправдывали свою склонность к насилию тем, что якобы им, как единственным в Испании демократам, людям прогрессивных взглядов, противостояли заклятые враги человечества – фашисты. И в борьбе с ними были хороши любые меры. К фашистам они относили не только недавно появившуюся малочисленную испанскую фалангу, черпавшую свои идеи в Италии у сторонников Муссолини, но и всю парламентскую оппозицию, от либералов до консерваторов. Мануэль Альварес.
16: До сих пор почему-то многие считают, что в те времена Испания делилась исключительно на фашистов и антифашистов. Таким образом, в феврале 1936 года на выборах и в последующий период демократы, поборники свободы и прав человека, якобы противостояли фашистам. При этом первые ассоциировались исключительно с Народным фронтом, ну а все остальные, кто не поддерживал фронт, были фашистами. Видение этих событий, как столкновение фашизма с антифашизмом, существует многие годы. На самом деле, все обстояло далеко не так. Основные оппоненты Народного фронта никакого отношения к фашизму не имели. Речь, к примеру, шла о католической партии, которая признавала правила демократии, участвовала в выборах и у которой никогда не было планов насильственного установления чего-то вроде фашистской диктатуры, планов покончить с правами и свободами людей. Партию возглавлял Хосе Мария Хиль Роблес. О степени демократичности этого человека говорит хотя бы тот факт, что через много лет в условиях диктатуры Франко, будучи профессором права, он добровольно защищал в судах в качестве адвоката коммунистов и других левых, которые, кстати, в 30-е годы намеревались его убить. Партия Хиль Роблеса была самой большой и влиятельной в республиканской Испании.
11: Следует отметить, что Хиль Роблес всегда находился в оппозиции к диктаторскому режиму. Но в 30-е годы его партия, называвшаяся Испанской конфедерацией независимых правых, состояла из людей разных политических взглядов. О каких взглядах идет речь и что объединяло сторонников этой партии? Мануэль Альварес.
16: Некоторые историки утверждают, что в партии Хиля Роблеса командовали ультраправые. Мы же доказываем, что там, как и в любой иной партии, разумеется, были радикалы, но тон задавали деятели умеренных правоцентристских взглядов, люди верующие, либералы и консерваторы, приверженцы демократической формы правления. Всех этих людей объединяло непринятие революционного настроя левых сил, экстремизм, заправлявший в Народном фронте Испанской социалистической рабочей партии. Ведь, помимо прочего, она открыто заявляла, что намерена устроить революцию по советским стандартам. Не скрывала, что в ее ближайшем ближайшие планы входят, в частности, национализация банков, конфискация земельных угодий и введение рабочего контроля на производстве, закрытие церквей и монастырей, изгнание священников и системы образования и так далее. Христианская, демократическая, либеральная, плюралистская Испания не желала подобной перспективы и, естественно, противостояла Народному фронту. На февральских выборах она мобилизовала свои силы, мощный электорат и вполне могла победить, добиться хороших результатов.
11: Известно, что ультраправые в Испании были представлены в основном уже упомянутой фалангой. Фалангисты, так называемые национал-синдикалисты, сторонники третьего пути, неприемлющие идеи как капитализма, так и социализма, были малочисленной маргинальной группой, но к началу войны превратились в довольно влиятельную силу. Как это произошло? Мануэль Альварес.
16: В середине марта 1936 года правительство Народного фронта распорядилось закрыть все отделения фаланги в стране. Фалангистов стали преследовать, сажать и загнали в подполье все их руководство. Парадокс состоял в том, что, несмотря на репрессии, фаланга, которая до этой поры была небольшой группой, стала бурно расти. Имидж, гонимый властями организации, лишь помог. Фалангисты привлекали молодежь, в том числе рабочую, которой нравился призыв к возрождению величия испанской нации, к единению народа в бесклассовом обществе под эгидой сильного государства, неприятие большевистских, как они говорили, заимствованных в чужой стране идей, а также регионального национализма басков и каталанцев. Молодежь шла на улицу, чтобы решать кулаками политические споры со своими сверстниками-леваками. Во многих случаях эти столкновения заканчивались кровопролитием.
10: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские события 30-х годов 20 века». Подготовил программу Виктор Черецкий.
11: Возвращаясь к вопросу о демократии, можно ли считать демократами самих сторонников Народного фронта? И действительно ли гражданская война, начавшаяся в том же 1936 году, вылилась, как до сих пор утверждают некоторые исследователи, в первое в Европе вооруженное столкновение сил мира, демократии и прогресса, представленными Народным фронтом, силами мирового зла в лице фашизма? Известный историк, автор многочисленных книг об Испании 30-х годов и гражданской войне Пио Моа.
15: Действительно, по некой версии, гражданская война была столкновением демократов с фашистами-реакционерами. Но стоит лишь взглянуть, из кого состоял Народный фронт, чтобы убедиться в лживости подобного утверждения. В нем командовали социалисты-сталинисты, промосковские коммунисты, революционеры-марксисты, сторонники диктатуры пролетариата, баскские и каталонские сепаратисты. Последних отличала чисто нацистская убежденность, превосходство своего этноса и склонность к организации мятежей, типа того, что вспыхнул в Барселоне в 1934 году. Одним словом, в Народном фронте почти не было демократов. Любопытно, что некоторые из них стояли в 1931 году у истоков создания Демократической Республики, но потом сами разрушили республиканскую законность и незрелую испанскую демократию. Это произошло, когда они убедились, что при демократии к власти в результате выборов могут прийти не только они, но и либеральные и консервативные силы. Напомню, что в течение 5 месяцев от выборов до гражданской войны были сотни убитых, в основном противников Народного фронта. В то же время были разграблены и сожжены десятки церквей и монастырей, а также штаб-квартир оппозиционных партий. В

0: было бы ни мятежа, ни почти трехлетней гражданской войны, ни последующей диктатуры генерала Франко. Насколько верен подобный тезис? Фернандо Пас.
1: Очевидно, что убийство Кальво Сотело стало новым этапом в нагнетании взрывоопасной ситуации в стране. Это убийство явилось каплей, которая переполнила чашу терпения не только военных, но и большей части общества. Впрочем, ответить на вопрос, удалось бы избежать выступления военных, трудно. Ведь для него было достаточно и других причин. Но с уверенностью можно утверждать, что если бы не убийство Кальво Сотело, большинство испанцев, придерживающихся умеренности, на консервативных взглядов, вряд ли бы поддержали военный мятеж.
0: Какие же выводы делают авторы книги «Истоки гражданской войны в Испании. Перекрестный огонь»? Кстати, эта книга была удостоена ряда премий и вызвала огромный интерес испанских читателей. Мануэль Альварес.
2: Думается, что изучение республиканского периода в истории Испании не должно сводиться к рассказу о хороших и плохих. Исследователь не должен безоговорочно принимать какую-то одну из сторон существовавшего конфликта. Кроме того, для нас важны уроки этого периода истории. Они учат, что провозглашение демократии само по себе еще не гарантирует ее существование. Молодая демократия — это нечто хрупкое, и о ее поддержании необходимо постоянно заботиться. Кроме того, демократия — это не только право голосовать и избирать депутатов. Она должна гарантировать свободу, равенство, процветание и, разумеется, безопасность граждан. Трагедия Испании весны и лета 1936 года объясняется неспособностью Народного фронта гарантировать нормальное функционирование правового государства. В первую очередь поддерживать общественный порядок, бороться с проявлением экстремизма. И когда кто-то, не желавший мириться с правилами демократии, прибегал к насилию, его следовало останавливать. Только так можно было гарантировать существование правового государства. Мне представляется важным понять, почему Испанская республика потерпела крах и ее на долгие годы сменила диктатура. Изучением этого вопроса мы и занимаемся.
0: Впрочем, термином «демократия» манипулировали не только сторонники Народного фронта. Пришедшая им на смену франкистская диктатура также утверждала, что привержена демократии. Правда, по выражению самого Франко, не какой-то гнилой анархо-масонской, как в других странах Запада, а подлинной, так называемой органической, то есть якобы исходящей из самой природы человеческого общества. Историк Игнасио Гонсалес.
3: Франкизм являлся политическим режимом, появившимся в результате гражданской войны. Это была авторитарная диктатура. Франко возглавлял все ветви власти – законодательную, исполнительную, юридическую и военную. Между тем были изданы законы, приняты нормы и созданы органы власти, чтобы представить этот режим в качестве демократического и скрыть его диктаторский характер. Впрочем, органическая демократия не подразумевала существование ни всеобщих выборов, ни политических партий. Базой этой демократии выступала органическая, то есть в понимании франкистов, естественная среда, в которой вращаются люди. Речь идет о семье, месте жительства, а также месте работы. Подобие парламента, кстати, не имевшего никакой реальной власти, состояло из представителей трех ветвей этой среды, а также из чиновников, назначаемых сверху. При такой органической демократии не было конкурирующих между собой партий, не было разделения властей, не было свободного голосования, не было свободы слова, вероисповеданий, свободы печати. Была свирепая цензура. Так что органическая демократия даже не напоминала демократию подлинную.
0: Франко умер в 1975 году, пробыв у власти 36 лет. Вместе с ним канул в лету и его режим со своей органической демократией. Испанцы заменили ее на демократию общепринятую, парламентскую и многопартийную, которая позволяет периодическую смену власти в зависимости от результатов выборов. Она с успехом действует и по сей день.
4: Испанские события 30-х годов 20 века. О преддверии гражданской войны в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тайная радиовойна. Накануне Второй мировой, еще до нападения на Советский Союз, Германия стала налаживать работу подрывных радиостанций, передатчики которых были

0: были направлены на территорию СССР. После 22 июня 1941 тайная радиовойна многократно усилилась и разнообразилась, рассказывает историк Игорь Петров.
1: Алло, Ленинград, вы нас слышите? Отвечайте, да, Ленинский фронт Ленинграда вас слышит. Алло, Москва, Ворошиловск, Тбилиси, Новосибирск и Иркутск. Вы нас слышите? Отвечайте. Да, Ленинский фронт Москвы, Ворошиловска, Тбилиси, Новосибирска и Иркутска вас слышит. Товарищи, в своих последних сообщениях сталинское руководство ничего не говорит о Крыме. А ведь это жемчужина Советского Союза в шаге от того, чтобы быть захваченной гитлеровскими бандитами. После того, как она страдала в 18-20 годах от белой тирании, ей придется теперь страдать под тиранией коричневой. Кто виноват в этом? Сталин и его генералы. Эти ничтожества. Понятно, что гитлеровская пропаганда в полном восторге, как и он сам. Какая печальная участь для полуострова, который был присоединен Екатериной II, которым владели фавориты-царицы, которые помнят восстание 1905 года с лейтенантом Шмидтом во главе, который сыграл героическую роль в 17-20 годах, и теперь он в шаге от того, чтобы быть оккупированным фашистскими ордами. 21 год назад белым под началом Врангеля пришлось его очистить, и вот он снова будет изнемогать под фашистским игом. Да, Крыму придется разделить судьбу Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и всех остальных земель, захваченных фашистскими ордами. Курорты Крыма были доступны лишь приближенным сталинской клике, которых сейчас выгонят фашисты. Кто виноват в этом? Сталин и только Сталин. Но удастся ли этого безумца, этого одержимца, этого садиста наконец-то обуздать? Товарищи, положение отчаянное. Слушайте, что говорят наши товарищи из Москвы и Ленинграда. Алло, говорит Ленинград. Товарищи, вчера наши войска получили приказ наступать на нескольких участках фронта. Но до этого около 20 комиссаров и политруков попытались сбежать на самолете. Эти негодяи дали войскам приказ о наступлении лишь чтобы выиграть время. Наши товарищи обстреляли их из пулеметов, но многим удалось бежать в направлении Мурманска. Снабжения продовольствием в Ленинграде практически нет. Несчастных, умирающих от голода, холода и других бед становится все больше и больше. Их трупы собирают по улицам. Происходят драки между сторонниками Сталина и сторонниками Ленина. Последние овладели несколькими районами города. Товарищи, Ленинский фронт Ленинграда возьмет власть в свои руки. Наша революция победит. Алло, говорит Москва. Товарищи, Ленинский фронт Москвы начинает действовать. Таганская и Бутырская тюрьмы, в которых бесчисленные рабочие и крестьяне были трусливо убиты сталинскими чекистами, в наших руках. Враг стоит перед воротами Москвы, а жители города умирают от голода. Да, и гражданское население, и гарнизон города умирают от голода. Им говорят, хотите есть? Тогда валите на фронт. И многочисленные голодные несчастные бедняги следуют этому призыву, лишь чтобы получить немного еды. Так выглядит настоящая сталинская любовь к родине. Товарищи, мы собираемся взять в свои руки многие районы города. Скоро мы придем к власти и заключим мир, неважно, как он выглядит. Нет другой возможности спасти то, что еще можно спасти. Мы должны сейчас прервать нашу передачу, но завтра вы снова услышите нас в это же время. Долой Сталина и его клику. Да здравствует Ленинская революция, да здравствует Советский Союз, достойный этого названия. Да здравствует мир. Или примерно таков, примерно, потому что это обратный перевод на русский, был текст радиопередачи, которую в конце октября 1941 года зафиксировала французская разведка Виши. Оттуда стенограмма попала в Абвер, и благодаря этому оказалась теперь в Бундесархиве, где я ее и нашел. Но не будем добавлять лишней таинственности. Никакого отношения ни к тайному советскому подпулью, ни к Советскому Союзу вообще эта передача не имела. Чтобы раскрыть ее секрет, нам придется отступить на 3,5 года назад. В апреле 1938-го министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс записал в своем дневнике.
0: «Наша тайная станция, передающая из Восточной Пруссии на Россию, привлекает огромное внимание. Она выступает от имени Троцкого и задает немало хлопот Сталину. Красные отчаянно ищут, откуда она выходит в эфир, но не найдут.
1: Конец цитаты. Это была так называемая черная радиостанция, Geheimsender по-немецки. У слушателя должно было создаваться впечатление, что она работает с советской территории от лица подпольных антисталинских организаций. Так как на самом деле она располагалась в Восточной Пруссии, то особенно хорошо она была слышна в Риге, Вильнюсе, Варшаве. Но в отдельные дни ее удавалось принимать даже в Париже. Первое сообщение о ней в эмигрантских газетах, которое мне удалось найти, относится к началу апреля, так что старт проекта следует датировать, видимо, мартом 1938 года. На протяжении весны и лета 1938 эмигрантская пресса, в первую очередь парижское возрождение, комбинируя тексты передач, слухи, которые распространялись в эмигрантской среде со скоростью звука, ну и собственные домыслы, создала целый остросюжетный сериал, посвященный этой радиостанции. Кстати, вопрос, были ли заблуждения газетчиков совершенно бескорыстными, требует дальнейшего изучения. Ну вот 6 мая 1938 года «Возрождение» публикует достаточно подробный рассказ об этой тайной радиостанции. Она называется «Союз освобождения Родины. Перед началом и после окончания передачи исполняется интернационал». Таинственный диктор грозит отомстить Сталину за смерть Тухачевского, Бухарина и Зиновьева. В конце апреля даже зачитывается смертельный приговор Тайного трибунала Союза освободительной России. Этот трибунал за, цитирую, «фальсификацию завещания Ленина, захват власти при помощи террора, измену коммунистической революции и расстрел лучших генералов Красной Армии по соглашению с иностранной державой» приговаривает Сталина к смертной казни. Причем приговор должен быть приведен в исполнение 1 мая на Красной площади. Ну, 1 мая наступило неожиданно быстро, но у таинственных подпольщиков, разумеется, нашлось объяснение тому, что приговоренный остался жив. Дело в том, что 1 мая на Красной площади находился двойник Сталина, так что запланированная казнь не имела смысла. Кроме того, изредка передача радиостанции содержит внешне бессвязные цифры, слоги, буквы, шифрованные послания соратникам в других регионах Советского Союза. И в том же номере «Возрождения» один из главных публицистов, Иван Тхаржевский, публикует передовицу, которая поет осанну героическим подпольщикам и сообщает, что Ежов буквально сбился с ног, разыскивая этот тайный передатчик. Уже двумя неделями позже подачу «Возрождения» принимает никто иной, как Иван Лукьянович Солоневич, к этому времени после теракта, в котором погибла его жена в Софии, как раз перебравшийся в Германию. В этом случае нам не нужно гадать, были ли его заблуждения относительно радиостанции бескорыстными, потому что как раз в конце апреля, начале мая Геббельс записывает в своем дневнике, цитата.
0: «Солоневич произвел приятное впечатление. Хочет денег за свою антибольшевистскую работу. Не имею ничего против. Такие люди могут нам пригодиться. Даю Солоневичу субсидию в 30 тысяч марок для его антибольшевистской газеты. Он работает хорошо».
1: Конец цитаты. И вот 18 мая в немецкой газете «Ангриф» Иван Лукьянович печатает статью под названием «Сигнал СОС черного радиопередатчика». Тщательно проанализировав тексты передач, присланных ему слушателями из Вильнюса, Риги и Хельсинки, Солоневич приходит к несомненному выводу, что за тайным передатчиком стоит правая оппозиция, а организован он группой военных заговорщиков. Далее он развеивает слухи о троцкизме радиостанции, ну, как мы видим, смело противореча даже своему спонсору, доктору Геббельсу, для которого все советские оппозиционеры были на одно лицо и именовались троцкистами. А вот Солоневич храбро утверждает, что в современной России, цитата, «дело Лейбе-Бранштейна – мертвое предприятие». Солоневич видит в появлении этого тайного передатчика явный символ разложения советского правительственного аппарата, его любимая метафора «скорпионы в банке», которые жалят друг друга. Впоследствии, уже без участия Солоневича, этот сериал продолжается рассказами о том, как чекисты накрыли эту самую тайную радиостанцию, причем сначала под Минском, потом в Белой Церкви, там даже имел якобы место жестокий многодневный бой между местным гарнизоном и чекистами, вот в ходе которого была обнаружена и уничтожена радиостанция. Тот факт, что через несколько дней она снова вышла в эфир, был подан как знак могущества этих самых антисоветских подпольщиков, владеющих даже несколькими тайными передатчиками, поэтому легко сумевших пережить потерю одного. В советской прессе, правда, тоже появлялись туманные намеки на существование тайных радиостанций, которые, ну, что было верно, на самом деле располагаются за границами Советского Союза, правда, следы их вели, по мнению советских экспертов, в Италию, а не в Германию. Но затем довольно быстро на смену идеологической борьбе пришла техническая. Станцию стали активно глушить. Так что с осени 1938 года в редких сообщениях эмигрантских газет о продолжающихся передачах основную роль играют помехи. Цитата. «Все тонет в адском шуме. Передача прерывается». Конец цитаты. Тем не менее, ну, насколько можно судить, станция доработала до подписания пакта Молотова-Риббентропа, после чего, по понятным причинам, ее деятельность была свернута и снова возобновлена уже после нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года. Хотя в распоряжении Эберхарда Тауберта, главы отдела «Восток» Министерства пропаганды Рейха, уже имелся антикоминтерн, организация с 1933 года, активно занимавшаяся антикоммунистической агитацией, в первую очередь публикуя книги и журналы, но, по его собственным словам,
2: возникла необходимость образования второго пропагандистского аппарата. Уже в первые дни войны должны были молниеносно начаться радиопередачи на важнейших восточных языках. То есть не только на русском, но и на украинском, белорусском, эстонском, латышском. Также должны были возникнуть тайные радиостанции. При переходе границы войска должны были иметь в своем распоряжении плакаты, листовки, пластинки для передач через громкоговорители, фильмы с русской озвучкой и прочее.
1: Так началась история учреждения Винета. Формально Винета была не подразделением Министерства пропаганды, а зарегистрированной некоммерческой организацией, имевшей даже собственный устав, но все финансирование осуществлялось, разумеется, через ведомство Геббельса. Первые радиотрансляции Винеты начались уже в 10 часов утра 22 июня. В эфир были пущены обращения Розенберга и речь Геббельса, которая излагала известную теорию превентивного удара по Советскому Союзу. Пропагандистские тезисы, к которым добавлялись фронтовые сводки, передавались изначально на 6 языках – эстонском, литовском, латышском, белорусском, украинском и русском – через передатчики в Германии и Варшаве, а уже по мере продвижения на восток – через станции оккупированных городов Львова, Минска, Барановичей. Первый директор Винеты после войны вспоминал.
2: Помимо прочего, население призывалось, насколько возможно, препятствовать передвижениям советской армии. В течение августа 1941 года были усилены призывы к перебежчикам. К примеру, говорилось нечто вроде «Прекращайте кровавую битву, бросайте оружие и идите домой, иначе вы не поспеете к разделу земли, колхозы сейчас распускаются». Кроме того, на радиочастотах советских самолетов и танков велась прямая пропаганда для советских летчиков и танкистов. Для времени передачи выбирались утренние часы, так как по опыту в это время танки и самолеты во фронтовой зоне находились в боевой готовности и поэтому с большой вероятностью слышали трансляции.
1: Конец цитаты. И вот, кроме этого, Винета курировала именно тайные радиостанции, снова возвращенные в жизнь после начала войны, даже размножившиеся. Процитируем снова дневник Геббельса. Запись от 30 июня 1941 года.
2: «Мы работаем на Россию тремя тайными радиостанциями. Векторы – первый – троцкистский, второй – сепаратистский, третий – национально-русский. Все резко против сталинского режима. Здесь мы даем взорваться всем возможным бомбам и используем уловки, зарекомендовавшие себя во время кампании на Западе».
1: Запись от 12 октября 1941 года.
2: «В интересах ведения войны мы вынуждены призывать к массовому бегству из Москвы и Ленинграда. Пока мы используем для этого тайные радиостанции, чтобы не разоблачить себя самих».
1: Запись от 16 декабря 1941 года.
2: Пропаганда с помощью лозунгов и слухов, которые за прошедшие месяцы столько раз доводило советское правительство до белого коленя, главным образом объясняется работой наших тайных радиостанций. Нельзя не заметить, что в столь закрытом от всех источников информации народе лозунг или искусно пущенные пропагандистские слухи оказывают гораздо более глубокое и сильное воздействие, чем, к примеру, в Англии, где каждому разрешено слушать иностранные радиопередачи.
1: Конец цитаты. Ну что ж, как мы видим, для Геббельса все оппозиционеры и три года спустя остались троцкистами, несмотря на все старания Ивана Лукьяновича Солоневича наставить своего мецената на путь истины. Кстати, сам Иван Лукьянович после начала войны кратковременно вернулся все в тот же Ангриф, призвал бороться с его страниц с еврейскими комиссарами, которые расстреливают простых мужиков, но затем уже навсегда исчез с его страниц опять-таки. Станция, прежде именовавшаяся «Союз освобождения России» в 1938 году, теперь обрела новое название – «Старая гвардия Ленина». Возглавил ее Карл Альбрехт, человек, рассказ о биографии которого заслуживает, безусловно, отдельной передачи. Считалось, вообще-то, что он был коммунистом, сбежавшим, как и многие другие коммунисты, в Советскую Россию из Веймарской Германии в начале 20-х. Но 10 лет назад мне удалось найти в архиве немецкого МИДа его объемистое дело и несколько подкорректировать фактологию. Карл Лёв, таким было его настоящее имя, получил в 23-м году в Германии 2,5 года тюрьмы за развращение несовершеннолетних. Но как участнику-инвалиду Первой мировой, ему по состоянию здоровья предоставили 4-месячный отпуск, он направился в Берлин, сел там на советский пароход и вот стал выдавать себя за беглого коммуниста и взял себе псевдоним Альбрехт. В Советской России выучившийся в Германии на лесоводе Карл Иванович Альбрехт сделал феноменальную карьеру, меньше чем за 10 лет пройдя путь от неговорящего по-русски бесполезного иностранца до заведующего лесным отделом рабоче-крестьянской инспекции, автора книг и участника совещаний в Кремле. Но он поднялся слишком высоко в высших советских кругах, таких залетных выскочек охотно ели на завтрак, на обед и на ужин. В итоге он был арестован сначала по печально знаменитой 58-й статье, контрреволюционная деятельность и шпионаж, а затем дело переквалифицировали на 152-ю статью. Опять развращение несовершеннолетних. Но потом предложили его помиловать, он просидел больше года в тюрьме, на условиях признания вины. Он вынужден был согласиться, так считал, что дальнейшего заключения не выдержит, вышел на свободу, при поддержке немецкого посольства вернулся в Германию, там его уже поджидала тюрьма по предыдущему делу. Тем не менее, разобравшись со своим неприглядным прошлым и заодно по пути став информатором гестапо, Альбрехт доказал, что талантливый человек может сделать карьеру при любом режиме. Он написал книгу о злоключениях в Советском Союзе под названием «Измена социализму», так он ее сам переводил название. Напечатал эту книгу тот самый антикоминтерн, который курировал Эберхард Тауберт из Министерства пропаганды, и она, конечно, при немалой рекламной поддержке государства, стала бестселлером, переводилась на иностранные языки и просто сделала автора состоятельным человеком. После нападения на Советский Союз он даже открыл в Берлине собственный книжный магазин, который разместился в бывшем бюро советского интуриста.
2: В волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Тайная радиовойна», рассказывает Игорь Петров.
1: По очевидным причинам среди сотрудников Венеты, взятых на работу сразу после начала войны, немалую долю составили белые мигранты. Другой страты людей со знанием русского языка в Германии просто не было. К пропаганде ленинских взглядов, пусть даже фиктивной, они, конечно же, относились враждебно. Александр Альбов, участник гражданской войны, затем служивший корреспондентом United Press на Балканах, поступил работать в Венету в сентябре 1941 года. Он вспоминал.
2: Бывший лидер немецких коммунистов Альбрехт, ставший убежденным нацистом, убедил немецких боссов, что мы должны играть роль искренних ленинцев, сражающихся с нынешними сталинцами. Благодаря такой уловке бывшие ленинцы могли бы оказаться на нашей стороне. Конечно, это была абсурдная идея, но нацисты, которые не были гигантами мысли, поверили ему и приказали мне не слишком-то задевать Ленина. Но случилось так, что один талантливый писатель написал очень смешной фельетон, в котором фигурировал дух Ленина, будто бы нынешние партийные бонзы сидят в Кремле и посредством спиритического сеанса вызывают дух Ленина. Дух появляется, а потом, послушав их, исчезает. Когда диктор дошел до момента исчезновения духа Ленина после разговоров со сталинцами, он сказал «И дух Ленина исчез с очень странным звуком», а после издал неприличный звук. Текст был записан, прошел цензуру, и я забыл о нем.
1: Конец цитаты. Однако немецкое начальство Альбова, очевидно, по доносу самого Альбрехта, решило задним числом проверить передачу и, услышав тот самый неприличный звук, пришло в ярость. Насмешка над Лениным нарушала все инструкции и противоречила намерениям Альбрехта. Со слов Альбова, его спасло только то, что недавно попавшие в плен советские летчики на одном из допросов с восторгом отозвались именно об этой передаче. В свою очередь, сам Альбрехт хвастался, что лично от Геббельса добился разрешения и близко не подпускать белых мигрантов к ленинской радиостанции. Ну что ж, тут красивая история в мемуарах двух участников, но тут мы, конечно, должны уточнить, что большую часть антуража Старой гвардии Ленина придумал вовсе не Альбрехт. Она уже существовала, как мы видели, в 1938 году. И уже тогда передачи предварялись и заканчивались исполнением «Интернационала». Уже тогда существовали обращения к якобы имевшимся в других частях Советского Союза подпольным группам. Уже тогда передавались сообщения о случившихся или готовившихся восстаниях, о репрессиях против подпольщиков, те же самые псевдошифрованные депеши, ну и так далее. Но постепенно, впрочем, действительно, белые мигрантов у микрофона и за редакционными столами стали заменять советские военнопленные перебежчики. Это, правда, уже тема отдельного рассказа. Здесь же отметим, что разгул черных нацистских радиостанций не остался незамеченным союзниками. К примеру, с мая 1941 года англичане, в свою очередь, стали вещать на Германию от имени тайной немецкой патриотической оппозиции. Радиостанция называлась «Густав Зигфрид». А летом 1941-го в эфир вышла советская радиопрограмма под названием «Штурмовик Ганс-Вебер», в котором якобы разочаровавшийся в нацизме штурмовик обращается откуда-то с территории Германии к своим бывшим товарищам. Другие, готовившиеся в Советском Союзе от имени немецкой народной радиостанции, так называемой Deutsche Volkssender, программы служили все тем же целям дезинформации и разложения, создавая впечатление, что в Германии существует разветвленная агентурная сеть, которая управляется именно посредством тайного передатчика. Приемы на обеих странах те же самые. Например, обращение к своим фиктивным агентам в немецком тылу с использованием географических или криптографических ориентиров. Например, «Внимание, друзья в Дессау» или «Внимание, агент QR6». Но использовались и оригинальные хитрости. Советские передатчики включались на частоте немецких радиостанций и вклинивались в паузах или прямо поверх немецкой программы с антигитлеровскими комментариями. Так как голос подставного диктора приходил будто бы издалека, его прозвали голосом призрака – Geisterstimme. Такого рода диверсии настолько беспокоили нацистов, что уже они сами начали временами глушить собственные радиопередачи. В архиве Министерства пропаганды сохранился документ от июля 1942 года со списком черных радиостанций, объединенных под названием «Конкордия». Ну, под этой крышей существовали и другие черные передатчики, например, мнимая станция шотландских сепаратистов или станция «Свободная Индия». Обдумывалось даже создание астрологически-оккультной радиостанции, которая должна была работать против США. Русских станций в ней отмечено три. Уже известная нам Старая гвардия Ленина, немецкое название ее было «Конкордия Фау». Она была в эфире с 29 июня 1941 года, вела ежедневные получасовые передачи, которые один раз повторялись, то есть суммарно час в день. Вторая станция называлась «За Россию» – «Конкордия Ипсилон». Здесь передача длилась 20 минут с последующим одноразовым повтором, то есть 40 минут в день. Заставкой служила прелюдия «До диез минор» Рахманинова. В эфире она была с 30 июня 1941 года. Благодаря счастливой случайности некоторые вот из этих бессовестно выдуманных сообщений до нас дошли. В частности, в 1942 году их публиковала «Одесская газета». Почему? Вообще-то нацистские пропагандисты проводили весьма четкую, говоря современным языком, диверсификацию контента. Каждой целевой аудитории предназначалась собственная пропаганда, поэтому подрывным сообщениям для советского тыла нечего было делать в газетах на оккупированной территории. Отметим, кстати, что советская пропаганда придерживалась иной тактики. Центральные газеты, например, напрямую ссылались на упомянутый выше фиктивный радиопередатчик «Штурмовик Ганс-Вебер». Но вот Одесса-то, она находилась под румынским контролем. Военная цензура была здесь, очевидно, не столь жесткой. И принятые по радио новости оказывались на страницах газеты. Возможно, даже принятые за чистую монету. Ну вот, опубликованные на страницах «Одесской газеты» сообщения, в принципе, подтверждают рассказ Брунста. Они непрерывно повествовали о железнодорожных катастрофах, локальных восстаниях, провокациях, внутренних дрязгах в советском тылу и прочее. Вот, например, 1 мая 1942 года по сообщению «Радио за Россию» сопровождалось в Ленинграде распространением пацифистских листовок на Балтийском флоте, во Владивостоке убийством двух партийцев после праздничного банкета, в Сталинграде антивоенными митингами на заводе «Красный Октябрь», там еще где-то поджогом бумажного комбината и так далее. Изредка эти новости перемежались прямыми призывами. Например,
2: Коммунисты довели страну до того, что теперь, чтобы спасти ее от разрухи, существует одно средство – заключить немедленный мир. Но наше правительство не думает об этом. Это правительство начало войну, не подготовив к ней страну, имея военное командование, состоящее из невежд. Правительство действует против интересов страны и народа. Мы требуем окончания войны. Мы ждем, чтобы к власти пришла новая часть русского народа, которая заключила бы мир и спасла страну от катастрофы.
1: Конец цитаты. Ну, излишне уточнять, что это были исключительно пропагандистские лозунги, потому что нацисты на тот момент не помышляли ни о каком сепаратном мире, и тем более о признании какого-либо нового русского правительства. Ну, по понятным причинам редакторы радиостанции «За Россию» были не слишком скрупулезны и не очень заботились о последовательности или о логичности своих новостных сообщений, что вызывало анекдотические казусы. Например, в начале февраля сообщалось, что два представителя горкома партии, якобы приехавшие для проведения реквизиции продовольствия у населения в пригородный архангельский колхоз «Красный огородник», были убиты разгневанными крестьянами. Ну, к середине марта, уже позабыв об этой новости, радиостанция опять сообщила, что в тот же «Красный огородник» снова приехали два проверяющих, теперь для проверки подготовительных весенних работ, на этот раз, по воле авторской фантазии, их убили рабочие. Вот это был второй передатчик. И, наконец, третья радиостанция называлась «Радиостанция Боевого Союза Националистов Русского Народа». В эфире она была 30 минут в день без повтора, немецкое название «Конкордия Z». Музыкальная заставка не указана в документах, передача заканчивалась призывом «Да здравствует свободная Россия». Ну, по всей видимости, эта станция как-то была связана с созданной как раз летом 42-го года СС для подготовки и заброски диверсантов организации «Цепелин», поскольку новое название радиостанции как раз было созвучно одной из подконтрольных «Цепелину» коллаборационистских структур. Но расцвет всего этого черного радиовещания был недолгим. 1 июля 1942 года Геббельс записывает в свой дневник.
2: «Обсуждаю вопрос тайных радиостанций. По моему ощущению, методы тайного радиовещания устарели. Тайная радиостанция может оказывать влияние, если ее задействовать ненадолго, а именно в критических ситуациях. Тайные радиостанции, которые работают уже 2 года и не слишком перспективны, должны быть отключены. Некоторые тайные радиостанции, работающие против СССР, также не слишком успешны, так как по большому счету их не слушают».
1: Конец цитаты. По горячим следам была организована проверка имеющихся в наличии черных радиостанций, и жертвой этой проверки пал, первой жертвой пал националистический передатчик «За Россию», который вели эмигранты из НДС. По мнению ревизоров, успех его был невысок. С 1 августа 1942 года его вещание было прекращено. Но вот сама националистическая пропаганда была перемещена на «Конкордию Z», и по содержанию сообщения Боевого Союза Русского Народа, которые рассказывали о саботаже и беспорядках в советском тылу, вполне продолжали традиции передач радиостанции «За Россию». Например, 6 сентября 1942-го Центр Боевого Союза Русского Народа приказал всем районам и областям собраться 16 сентября на съезд, повестка дня которого будет опубликована особо. Ну, ни повестки, ни отчетов о самом съезде на страницах «Одесской газеты» так и не появилось, а вскоре сообщения «Союза» и вовсе пропали с газетных страниц. Ну, скорее всего, вещание было остановлено, а может быть, военная цензура, наконец, заметила непорядок. Существенно лучшую характеристику у ревизоров летом 1942 года получила «Старая гвардия Ленина». Цитата.
2: Станция поддерживала антипатию членов партии к Сталину, указывая на пример Ленина, который в противоположность Сталину проводил оппортунистическую мирную политику, намек на Брестский мир. Действенность этого передатчика подтверждается тем, что Лазовский подробно опровергал его сообщение, а «Правда» была вынуждена спорить с фактом распространения его сообщений на фабриках, железных дорогах и рынках.
1: Конец цитаты. Тем не менее, несмотря на успехи, летом 1942 года Карл Альбрехт был уволен из Венеты. Постфактум, характеризуя его достижения, Тауберт отмечал недисциплинированность и более чем сомнительные пропагандистские акции, которые находились уже на грани предательства Родины. Тем не менее, несмотря на увольнение Альбрехта, сама ленинская радиостанция осталась в эфире и оставалась в ней как минимум до декабря 1943-го, когда о ней неожиданно написали шведские газеты. Газеты утверждали, что передатчик старых ленинцев на самом деле находится в Германии, а ленинцы, которые подходят к микрофону, работают на германское министерство пропаганды. Ну, и то, и другое было правдой. По мнению Тауберта, эта информация в Швецию была передана советской разведкой. Тауберт предложил Геббельсу ответные пропагандистские мероприятия аж в трех разных изводах. Один для немецкой прессы, один для обычного русского радиовещания из Германии и, наконец, один для самой Старой гвардии Ленина. В частности, последняя должна была, реагируя с запозданием, ибо вести до советского тыла доходят медленно, должна была заявить:
2: Сталин, который не может уничтожить ленинское движение, пытается представить его членов как фашистских агентов, как он уже проделывал с троцкистами, Зиновьевым, Бухариным и прочими. Для нас это еще одно доказательство того, что Сталин начинает бояться нашего движения.
1: Конец цитаты. Реакция Геббельса на это предложение до нас не дошла, но разоблаченная радиостанция была, по всей видимости, вскоре закрыта. По сведениям одного из сотрудников Винеты, известие о том, что с германской территории 2,5 года в радиоэфир выходила тайная ленинская пропаганда, вызвало недовольство среди непосвященных ранее в эту тайну нацистских бонз. Ну, подводя итоги, оценка успешности той или иной пропаганды – вещь зачастую субъективная. Реляции об успехах Старой гвардии Ленина, которые отразились в сохранившихся и дошедших до нас документах Министерства пропаганды Рейха, из дня сегодняшнего кажутся скорее попытками самореабилитации нацистских чиновников, когда-то принявших решение о ее запуске и теперь защищавших собственные кресла. На самом деле это была довольно эффектная, но крайне малоэффективная акция. В деле деморализации советского населения черные радиостанции Винеты мало преуспели. Поэтому в борьбе за моральное разложение советского тыла в конце 1942 года восторжествовала другая идеологическая парадигма, а именно агитация за русское освободительное движение генерала Власова, которое изначально, собственно, и возникло как пропагандистский проект.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Игоря Петрова «Тайная радиовойна». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
1: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
2: Вот президент у нас – президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
1: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
2: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
1: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
2: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Скажите, как дела идут у Путина?
2: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
1: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
2: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящие Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
1: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
2: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
1: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
3: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю. Думаю, очень сложно.
2: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны – тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
1: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
2: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
1: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
2: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
4: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
2: Все войны более-менее одинаковые, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
1: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
2: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь до стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
1: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
2: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать, он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, у него такой профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
1: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
2: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. А я наблюдаю за этим с большим интересом, и пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас, президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
1: Вы имеете в виду Берии, конечно.
2: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась. В среднем каждые 4-5 лет, вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
2: Есть внешняя разведка, есть ГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них. Почему ФСО опросы у нас проводит? Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления. Разделяй и властвуй, да, классический вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
1: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
2: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа, он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то, он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления, ну вот опять же Дивиде Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй, отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой, в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
1: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
2: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. А разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там Штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать, уже живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а Штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать, теперь глядя назад, что в 91-м году в

0: Путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
1: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
2: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников, если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря, ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли. То есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг «Единой России», у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%, вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
3: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
2: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
3: Скажите, Путин проигрывает информационную войну?

0: внутри страны?
1: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
0: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
1: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
0: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато, и пик еще впереди?
1: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
0: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
1: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
0: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
1: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилия ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласия общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
0: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочит на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
1: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
0: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
1: Вот смотрите, какая история. А их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
0: На 15% популярности его остановили.
1: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь, и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит. Я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию. Но ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то. Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
0: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
1: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали, смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят, слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
0: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
1: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
0: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или наоборот еще больше закрутит гайки?
1: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
0: Какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
1: А риски для кого?
0: Для Путина, для Кремля.
1: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже, спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию. Они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче. Значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними, они приходят вам что-то рассказывают, что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
0: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
1: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном, да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же, через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
0: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
1: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
0: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
1: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЕ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Но это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски «обивание порогов». Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают. То ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину — это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
0: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России, это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
1: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
0: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
1: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
0: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
1: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
0: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
1: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей, какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствии электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
0: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу после революционной с постепенной утратой влияния на страну?
1: А не хотите рассмотреть сценарий, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу дореволюционной эмиграции, которая вернулась, пришла к власти, и не всем это понравилось? Так тоже бывает. Та волна гораздо больше напоминает нынешнюю, знаете, чем? Историческими условиями. Люди, которые уезжали после 17-го года, уезжали от перемен, которые им не нравились по целому ряду причин. Уезжали представители прежнего порядка, несовместимые с новым порядком. А до революции уезжали люди, которые сами считали себя проводниками прогресса. Уезжали они от взбесившегося охранительства, от консервативной власти, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому. А просто всех ссылала и вешала. Вот они-то и уезжали, а потом вернулись.
0: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
1: Я бы уточнила, не с экстремизмом, а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты — это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи уголовного кодекса кодекса – это организация террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, ненародные. Это не первое. Мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблемы с тем, что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана. То есть я с такими последствиями не сталкивался.
0: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
4: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Много лет назад, в тучные нулевые, у российских нефтяников было выражение «100 за баррель». «Как дела?» – спрашивали, и ответ был «100 за баррель». Сегодня нефть снова 100 за баррель. За неполных 2 месяца войны в Персидском заливе и блокады Армузского пролива нефть подорожала вдвое – с 60 до 120 долларов за бочку. А сейчас колеблется в районе сотни. Ждать ли цены в 150 или 200 за баррель? Начался ли мировой нефтяной кризис, как в 1970-е? И поможет ли это России продолжать войну? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
5: За месяц войны в Персидском заливе и фактической блокады Армузского пролива нефть взлетела с 60 до 120 долларов. Через пролив проходит до 20% мировой нефти. Это ключевая артерия глобальной торговли. Любая эскалация здесь мгновенно бьет по ценам. На этом фоне все чаще звучат сравнения с нефтяным кризисом 1973 года. Тогда политические решения в одночасье изменили правила игры для всего мира. Нынешний рынок устойчивее. Выше добыча вне ОПЕК, больше запасов, быстрее логистика. Это сдерживает рост, но не отменяет риска нового шока. Для Европы это может означать новый виток инфляции и давления на промышленность. Для бедных стран – угрозу топливного и продовольственного кризиса. Насколько долго мир сможет жить в этой зависимости? И что это означает для будущего энергетики?
4: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги. Добрый день, Сергей.
6: Здравствуйте.
4: Ну что, можно ли уже сравнивать с 73-м, 74-м или 79-м годом? Ну, тогда, конечно, другие цифры. Тогда, по-моему, в 4 раза нефть выросла, а потом еще втрое.
6: Ну, пока нельзя. Объясняю, почему. То есть, что, собственно, произошло в 73-м году? Да? В 73-м году арабские страны, не все, ввели эмбарго на поставку нефти в некоторые страны. США, Нидерланды, Португалию, Великобританию. Далеко не во все. Цены скакнули очень резко. И что тогда произошло? Выяснилось, что державшаяся десятилетиями легенда о том, что нефти в мире очень много, и что рыночная сила, собственно, у стран-покупателей нефти, а не у стран-поставщиков, это оказалось ложью, мифом. Вдруг страны-поставщики нефти обнаружили, что они могут диктовать цену. И вот это в корне и изменило ситуацию на следующие 1,5 десятилетия. Именно это, а не несколько месяцев сокращенных поставок нефти в некоторые страны. Вот именно после этого цены и резко скакнули вверх.
4: А сейчас это рынок поставщика или рынок покупателя нефтяной?
6: Сейчас, конечно, это рынок поставщика, но сейчас вот в эти там 6 недель. А дальше есть представление, что ну рано или поздно это закончится, как-то нормализуется с Армузом. То ли раскрошат Иран окончательно, и через Армуз можно будет ходить бесплатно, то ли все-таки Иран будет брать вот этот доллар за баррель за проход, что совсем немного. Там за разнообразные каналы берут больше. Но доллар за баррель – это, в общем, более-менее ни о чем. Соответственно, война как-то прекратится, либо победой США, либо там, каким-то таким невнятным миром. Но все вернется, и будет баланс спроса-предложения. Со всей очевидностью будет, конечно, выше цена, чем в январе 26 года. По ряду причин. Понятно будет, что у спокойствия, что из Персидского залива нефть всегда будет спокойно идти, вот этого ощущения тоже не будет. Потому что это, знаете, как такое какое-то подростковое там, действие. Первый раз его совершать очень страшно, а вот однажды его сделав и убедившись, что ничего, собственно, страшного не произошло, небо на землю не падает, можно его спокойно повторять. Соответственно, если когда-то перекрытие Армуза казалось немыслимым и невозможным на протяжении десятилетий, то сейчас, оказывается, вполне можно, вполне такой нормальный инструмент перекрывать Армуз. И даже если Иран не будет этим действием злоупотреблять, у всех участников рынка будет эта память болтаться где-то на краю памяти, на краю сознания. Всегда это будет приниматься в расчет. И, соответственно, уверенности в том, что случится, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты всегда своими незадействованными мощностями покроют дефицит рынка, вот эта уверенность будет слабее. А если так, то всегда на мировом рынке будет какая-то дополнительная премия на неуверенность. Рынку будет хотеться держать больше нефти в запасе на всякий случай. И, соответственно, это может добавлять лишние $5-10 к цене, которая была бы другой.
7: 5-10? Вот я хотел спросить, может ли быть, что будет теперь в будущем всегда какая-то армузская премия? Что все поняли, что Иран держит мир за горло. Ну, не держит мир за горло, но, по крайней мере, держит Армузский пролив за горло. Вот. И будет вот эта армузская премия, и постепенно мы выходим в новый период высоких нефтяных цен. Как это было в 70-е.
6: Некоторое время эта премия будет. Безусловно. Опять же, когда все вот это закончится, вдруг мир обнаружит, что его коммерческие запасы нефти, которые были, как минимум уполовинились. Вот держали так более-менее 2 миллиарда баррелей нефти в запасе, а закончим мы все это, если это не продлится слишком долго.
7: А вот я хочу спросить, Сергей, а если продлится? Ведь я слышу, я читаю постоянно, ну, понятно, медиа работает в алармистском ключе. Вот, например, кончается авиационное топливо. Уже говорят авиакомпании, что в мае придется резко повышать цены, потому что кончается авиационное топливо. То же самое, что, так сказать, вот вы сейчас говорите, кончаются запасы. Их запасы так быстро, я так понимаю, невозможно перевести на рынок. Это какое-то время, пока они все будут перекачаны. Вот эти сценарии не могут включиться, и цена неконтролируемо поползет вверх.
6: Если кризис никак разумным образом не разрешается, да, то есть если в течение еще примерно месяца ничего не происходит, и мир переходит в состояние, в ощущение, что это может длиться там невозможно долго, то тогда будет происходить то, что называется разрушение спроса. Вот сейчас этого разрушения спроса не было. Вот сейчас цена поднялась несколько, но мир потребляет примерно столько же нефти и практически всех нефтепродуктов, сколько и раньше.
7: Вот уточнить, разрушение спроса, это просто меньше станут покупать, и вот мы увидим картинки, ну, может быть, не в точности, как в 70-е годы немцы выходили гулять по автобанам, потому что прекратили заправлять машины.
6: Мы увидим картинки, что нам 70-е годы вспоминать? Мы помним совсем недавно время, когда потребление нефтепродуктов упало на 30 миллионов баррелей в сутки. Вот в это время потребляли около сотни, да, сейчас уже и 105. А стали потреблять 70 примерно миллионов баррелей в день. И длилось это примерно 2 месяца.
7: Это 20-й год, начало 20-го года.
6: Совершенно верно, вы знали, да. Вот да, именно тогда-то это и было, да. Вот примерно так. Вот эта картинка, как разрушается спрос.
7: И, ну, цена, тогда... и цена тогда же, по-моему, тоже до 120 скакнула, да?
6: Нет, цена тогда скакнула, но до примерно 9. Угу. В 20-м году. В 22-м она скакнула до 120.
7: А, в 22-м она 120, да-да-да.
6: А в 9-м там было разрушение спроса при полном сохранении предложения. С предложением ничего не произошло. Вот. И тут оно упало в 9 и, в общем, не падало ниже ровно потому, что были люди, которые решили, что, ну, это, наверное, не очень надолго, и поэтому можно сейчас задешево скупить эту самую нефть в хранилище. Но можно ли разрушить спрос до такого состояния? Можно. Вот мы знаем, как это бывает.
7: А насколько вообще мир зависит от нефтезалива? Без нефтезалива вообще не обойтись. Потому что, знаете, вот последние десятилетия даже постоянно мы слышим, что рынок стал более гибким, диверсифицировался, что появилось чудо под названием сланцевая нефть. И она такая гибкая. Вот им нужно, они откупоривают эти сланцы и наполняют рынок. Им рынок, так сказать, если нефть низкая слишком, то они закрывают эти сланцы. Что, выпадение Персидского залива вообще никак не компенсировать?
6: Сланцы... Это заметно меньше, чем Персидский залив. Сланцы – это в основном Америка. 90% сланцев – это Америка. И это примерно 7-8 миллионов баррелей в день. Угу. И действительно, там это так работает, что можно пробурить скважину за пару недель, за еще там 3-4 недели все организовать, свистнуть одним контрактором, другим контрактором, сбегать в банк, организовать кредит. В общем, действительно, вот в принципе в Америке нас вот то, что называется там на сланцевой лужайке, за 2-3 месяца вот с нуля можно организовать добычу. Пойти найти фермера, договориться с ним об аренде участка. Смотрите сериал «Лэндбанк», как это делается.
7: Да.
6: Позвать контракторов одних, других, третьих. Будет у вас скважина. Вам ее спроектируют. Пожалуйста. То есть, соответственно, да, цены вверх. Это не самая дешевая скважина. С относительно высокой ценой окупаемости. Но как только цены вверх, таких скважин бурится много. В Америке огромный флот буровых, огромный флот гидроразрыва, без которых эти санкции, эти скважины не работают, извините. А как только цены вниз, люди быстро перестают это делать. Ну, просто кредит не могут взять.
7: Например. Условно говоря, это где, ну, где, или... это, где эта граница доходности сланца? $100 где-нибудь?
6: Когда нет, выше 100? Не так. Там ситуация была примерно следующая, что вот при $60 за баррель примерно год назад считалось, что сланцевая добыча более или менее стоит на плато. А при увеличении на $10 за баррель вверх или вниз сланцевая добыча прибавляла или, соответственно, теряла примерно 1 миллион баррелей в день добычи. Вот так это было устроено. То есть, если... Все считают, что так, следующая цена устойчивая $70 за баррель. Америка прибавляла 1 миллион баррелей в день добычи.
7: Но вот если сейчас 100...
6: 50, она это миллион...
7: А если 100, сланец 100... этот прибавит 4 миллиона баррелей?
6: Не прибавит. Потому что, во-первых, все-таки 4 миллиона баррелей так быстро уже не делаются. Вот тут вы начинаете упираться в естественные ограничения. Все-таки сколько там не только буровых, а еще рабочих, планировщиков, инженеров и так далее. А второе, нужно, чтобы все верили, что это будет 4. Что это будет 100 долго. Вот в то, что это может быть 80, так, заметное время. Заметное для того, чтобы окупилась эта скважина. Да? Это 1,5-2 года. Вот такой период, когда скважины бывают долго. Вот если у вас есть форвардный рынок финансовый, на котором вы видите эти самые 100, вы просто идете заранее прибивать себе гвоздем эту цену с помощью финансовых инструментов, вам уже относительно все равно, сколько там будет на самом деле. Вы купили этот самый хедж, да? А после чего идете и бурите себе спокойно. Вот если так можно сделать на 100, то да, будет, конечно, бум, но фьючерсов на 100 нет. 80 может быть, но все-таки есть еще такая ситуация, что там есть такие ярусы, эшелоны, категории этих самых сланцевых запасов. И первую категорию все-таки уже более-менее выбрали. Вот теперь говорят, что нужно идти на вторую категорию, где запасы победнее. Если запасы победнее, это означает, что пробурить скважину вам стоит столько же, а давать она будет меньше. Или же вы бурите хай-тех скважину, которая будет выдавать столько же, но скважина будет дороже. И удельная себестоимость, да, там стоимость скважины на количество нефти, которую она дает, будет выше. Соответственно, то, что раньше окупалось при $60 за баррель, теперь вот эти маржинальные баррели окупаются, условно говоря, при 70. Но, опять же, все это делается за несколько месяцев. Это не ситуация, как в Саудовской Аравии, что можно просто краны открутить. Что есть скважины, которые готовы, стоят, только вот кнопку нажми, там разойдутся створки, и нефть оттуда станет хлестать. В Америке не так.
7: Хорошо.
6: В Америке скважин с расходом нет.
7: Понятно. Давайте представим все-таки худший сценарий. То, что в течение месяца никакого мира в заливе нету. Скажем, хуже того, Америка разносит иранский остров Харк. Иран в ответ начинает бить по различным месторождениям и нефтехранилищам на заливе. И, скажем, к этому еще подключаются хуситы, у которых тоже есть свои козыри в руках, свои карты, как говорит Трамп, для того, чтобы перекрыть пролив. Возможен ли этот сценарий? И что будет тогда? И будет ли, приведет ли это, скажем, к замедлению мировой экономики?
6: Такие сценарии там рассматриваются, да, там практически все банкирские дома что-то подобное рассматривали, затяжной конфликт в Персидском заливе, и цифра 200 там вполне звучит.
7: Вот что будет значить 200 для мировой экономики цифра в 200?
6: Это рецессия. Опять-таки, глобальная. Не столь мощная рецессия, это не стагфляция 70-х годов, потому что в современной экономике доля топлива меньше. То есть, с одной стороны, мы вроде бы гораздо больше зависим от перевозок, да? То есть, в 70-е годы кроссовки и штаны шили все-таки... Кроссовки в городе Лоуэлл, штат Массачусетс, штаны не помню, где шили. Может быть, даже и в Сан-Франциско, откуда товарищ Леви-Строс. А сейчас все понятно, даже уже не в Китае, а во Вьетнаме, но контейнеровозом доставится, да? Но да. Доставка контейнеровозом – это безумно дешевая вещь. То есть, даже если мазут флотский дорожает там вдвое, втрое, цене кроссовок и штанов это много не добавит. Все-таки. С одной стороны, да. А с другой стороны, в современной экономике, например, во-первых, гораздо больше цифровых товаров. Во-вторых, современный самолет потребляет, по-моему, втрое меньше топлива на человека милю перелета и так далее и тому подобное. Автомобили нынче совсем другие. То есть, в принципе, вот роль вообще вот топлива и энергии в современной экономике ниже. Но рецессия будет. И опять-таки мы знаем, как это бывает, да, потому что мы смотрим на европейскую экономику 23-го года и видим, что с ней было после скачка цен на энергию, электричество, газ. Вот примерно так же может быть. И опять-таки газ-то, Персидский залив, это не только нефть, это еще и газ.
7: А газ – это больше промышленное использование и отопление?
6: Это электроэнергия, это бытовое использование всего, там, отопление, да. Действительно. Да. В основном отопление, а не конфорка кухонная. И производство разных таких товаров, где нужна высокая температура. Стекло, керамика, металлургия некоторые, вот такие вещи.
7: Ну, и плюс вот есть...
6: В Германии, например, цементное производство, стекольное производство... Керамическое производство, оно сильно сжалось, там много из этого уехало, ирония, в Арабские Эмираты, например. Ну и вот теперь проблема у мира с цементом, удобрениями и прочим.
7: Ну да, с теми же удобрениями, что охотно замещает Россия. Как я понимаю, удобрения не
6: кстати, не под вот санкциями. Нет. Вот выясняется, что Россия, конечно, наслаждается тем, что цены на удобрения сильно выросли, а вот воспользоваться этим Россия не может, потому что лишних мощностей по производству удобрений в России нет. Это тоже за день не строится, и все линии, какие были по производству аммиака, аммиачной селитры и прочего, они все и задействованы. И были, и есть задействованы. Практически на полную.
7: Но есть еще политические последствия этого сценария для того же Дональда Трампа и для выборов в ноябре промежуточных.
6: О, да. То есть с политическими последствиями здесь можно долго говорить. Война крайне непопулярна. Американское общественное мнение, насколько я понимаю, просто не понимает, зачем и ради чего Америка в это ввязалась. Какие вообще преимущества Америка может получить, зачем все это. А оборотная, неприятная сторона, вот она здесь, весомо, грубо, зримо. И, в общем, уйма обозревателей самых разных. Как и CNN, так и Таки Карсон вполне готовы объяснить избирателю, что все эти перемещения авианосных групп в стиле «Эрст колонн марширт», «Цвайт колонн марширт», все это происходит за его счет, и удорожание бензина за его счет и так далее. Хотя Америка поразительным образом нет-то, да, выигрывает, потому что... Как раз в Америку переезжало все это энергоемкое производство из Европы в большой мере. Америка является нетто-экспортером жидких углеводородов. это вот нефти и легких фракций, да, там LPG, то, что называется, конденсата. Америка является крупным экспортером сжиженного природного газа. Но другое дело, что американская экономика так устроена, что от этого много выгоды нефтяной отрасли и, скажем, там, производителям алюминия и стали. А вот на прочую американскую экономику это не очень распространяется.
7: Ну да, выборы решаются at the pump, то, что говорится, да, с этим заправочным пистолетом в руке принимает американец решение.
6: Если голоса сталеваров Питтсбурга и нефтяников Оклахомы Трампу от этого может прибавиться, то голоса многих прочих там простых обывателей американских вычтутся. Поэтому не лучшая для него перспектива.
7: Мне, кстати, пришла...
6: Тут многое другое. Здесь там визит Трампа в Китай, там близкий, да. Ехать в Китай с таким глобальным конфликтом, который ты затеял, а все еще не разрешил, хотя грозился разрешить его там за 3 дня, ну, это не самый лучший переговорный багаж.
7: Мне кажется, вообще мы с вами говорили о том, что есть Ормузская премия, да, к цене нефти. Возможно, премию Трампа надо добавить к цене нефти. Если посмотреть, сколько, так сказать, вмешательства он вмешивается в основные нефтеносные регионы мира. То, что мы видели с Венесуэлой, сейчас мы видим с заливом. Есть ли вообще у американской администрации, у Трампа какая-то долгосрочная стратегия, с которой он вообще выходил в эту область? Может быть, это, так сказать, установить более жесткий контроль над основными маршрутами и точками поставки нефти?
6: Ну, довольно многие, наверное, воспринимают президента Трампа как, так сказать, примата с гранатой. И, опять же, из тех статей, которые сейчас публикуются, видно, что это было ситуативное решение, что ясной стратегии... Что делать с Ираном, как туда залезать, как оттуда выбираться, если что. Какого там хорошо спланированного дерева исходов у администрации не было. То есть это из серии «Вяжемся, а там посмотрим».
7: То есть с Венесуэлой здесь не стоит под общий знаменатель подводить?
6: Не стоит, разные ситуации совершенно. И опять же, Венесуэла для мирового нефтяного рынка не значила примерно ничего.
7: Да.
6: То есть меньше 1 миллиона баррелей экспорта, ну, это так...
7: А залив? Сколько? Да, 11, 10, 10, 15, по-моему,
6: нет,
7: да?
6: Нет, что вы. Сколько? Залив – это 20.
7: 20?
6: 20. Другое дело, что часть из этих 20 выводится другими путями. Трансравийский трубопровод Янбу, который в Красное море идет. Там, правда, хуситы, да? То есть вы часть этого можете вытаскивать через Суэцкий канал, несомненно. Но если вы хотите экспортировать... в Азию, которая была крупнейшим покупателем нефти Персидского залива, то это за Семёрских селях хлебать, да? То есть вы с побережья Персидского залива сначала по трубе в Красное море, потом оттуда через Суэцким каналом в Средиземное, потом вокруг Африки и только после этого в Индию и в Китай.
7: То есть 10-11 – это Ормузский пролив, да? Сколько идет через пролив? То, что с блокада пролива.
6: Вот там, значит, было 20, а закупорено сейчас примерно 14.
7: Угу. Понятно. Ну и...
6: 5 вытаскивают разными путями, соответственно, вот это вот Янбу. Угу. Это трубопровод в маленький он и из иракского Курдистана в Турцию, в Джейхан, в Средиземное море. И есть... у Эмиратов такой вот трубопроводик на побережье Оманского залива.
7: Учитывая все это, вы считаете, что какое-то решение будет найдено в течение ближайшего месяца? Или Иран поймет, что с каждым днем он может ждать, он выигрывает, он все больше и больше Трампа и, условно говоря, мир берет за горло?
6: Я думаю, что какое-то решение будет. Иран, надо сказать, не производит впечатления какого-то совсем неадекватного переговорщика. То есть, да, Иран категорически не соглашается на требования США, это уж точно. Иногда

0: не было. То есть Иран как раз и ждет, чтобы они начали расти более заметно, чтобы мир испугался, и Трампу захотелось очередной раз там сделать вот эту мексиканскую закуску тако, да, и отойти. Нажать «отойти», что у Трампа есть трек-рекорд, да, там, так сказать, always chickens out, да, вот, что есть, там, вот, есть шансы думать, что он так может сделать.
1: Но парадоксальным образом, мне кажется...
0: И это, наверное, да, будет ситуация для Ирана несколько лучшая, чем то, что было по результату сделки с Обамой.
1: То есть сейчас, мне кажется, что у Ирана, пользуясь, опять-таки, выражением Трампа, карты на руках лучше, чем у Трампа. Иран может, на Иран работает время, Иран может позволить себе ждать, и это у Трампа тикает будильник.
0: У Ирана карты, собственно, две. Одна – это возможность блокировки Ормузского пролива, который не очень понятно, что предоставить, что можно противопоставить. В принципе, об этом можно было догадаться, да, когда мы увидели, что довольно маленькое, довольно бедное, довольно примитивное даже племя, не государство, хуситы, способны эффективно перекрывать Бабельмандерский пролив и Красное море. И никто с этим ничего особенного сделать не может. Вот когда мы задумываемся, вот если хуситы так смогли с Красным морем, то уж, наверное, 90-миллионный, довольно богатый, довольно технологически продвинутый Иран с существенным, совершенно не нулевым там, армией и флотом, уж, наверное, они что-нибудь смогут сделать с Ормузским проливом. Ну, логично бы предположить. И так, в общем, и происходит. А вторая большая, как выясняется, очень мощная карта Ирана – это крайне высокий болевой порог. Вот, похоже, гораздо больший, гораздо более высокий болевой порог, нежели у его соседей по региону, у Дубая, Саудовской Аравии и так далее. Да? То есть, ну или вот сравним там с Россией и Украиной.
1: Да.
0: России и Украине нормально, если в их города прилетают дроны. У них нормально, если у них там, в общем, взрываются, горят электростанции, заводы, терминалы. В общем, это допустимые потери. Для очень богатых, привыкших к комфорту стран Персидского залива, это категорически недопустимая картинка. И они готовы на самые разные сделки, чтобы этого не происходило. А Иран готов действительно выдерживать очень многое. Ну и третья карта Ирана, да, США и Израиля он особенно дотянуться не может, а вот для своих южных соседей может, объясняя им, что, ну, ребят, извините, ничего личного, но нам нужно, чтобы вы влияли на США. Ну, примерно так же, да, как налагают санкции на русских олигархов, чтобы они влияли на Путина. Ну, в этом варианте не очень получается, а вот с влиянием арабских стран на США, похоже, что-то есть.
1: Ну что ж, интересно, действительно, три таких карты на руках Ирана, и время работает на него. Так что посмотрим, как эта ситуация разрулится. А вот вы не случайно вспомнили атаки на нефтяные терминалы в России. О них поговорим в следующей части нашей программы. Сергей, давайте теперь поговорим о бенефициарах. Мы говорили о потерях об этой войне, а теперь поговорим о бенефициарах. И главный бенефициар у нас тут на экране – Россия. Что, Путин опять всех переиграл? Снова ему повезло?
0: Как мы уже говорили, и США неплохо себя от этого чувствуют. И Австралии неплохо, и Норвегии, и всем прочим нефтеэкспортирующим странам. Но да, России это очень значительный подъем. И глобальные цены на нефть выросли, и в особенности выросли цены на российскую нефть, потому что дисконт, какой уж там на российскую нефть был, он попросту исчез. Его нет. Забудьте об этом. И нас... для России это неплохая прибавка, опять же, учитывая, что вот ровно в конце февраля там уже последний хрен... Ну, окей, не доедали последний хрен без соли, конечно, но всерьез задумались о том, чтобы лишние дырочки на ремнях сверлить, программы секвестра затевать, расходы сокращать и т.д. и т.п. И вот почти уже ручки занесли, чтобы это все подписывать. Да? И тут ура, война, кому мать родна, выручка вверх. То есть, если в начале года там средняя недельная

0: примерная выручка, там на самом деле все несколько сложнее, была там 1,7-1,6 миллиарда долларов, то после начала войны это было 3,8 миллиарда.
1: А насколько, вот я пытаюсь понять, у вас была статья, калькуляция на сайте Центра Карнеги, насколько сейчас потери от украинских бомбардировок российских нефтехранилищ и российских портов, они уравновешивают вот эту прибавку от роста цены на нефть?
0: Непосредственно перед войной там немножко поднялись цены, да, там было 2,2,1 миллиарда долларов в месяц. Такая вот примерная выручка, хотя там несколько сложнее. В неделю до украинских налетов на Приморскую Слугу было 3,8. В неделе, две недели, вот последняя неделя марта, первая неделя апреля было 3,3-3,2, а сейчас опять 3,8. Ну, то есть сокращение, конечно, да, но там, даже с этим сокращением было заметно больше, чем было до войны на продажах на полную мощность.
1: А военный дивиденд может помочь России, если он сохранится, допустим, что война продлевается и цена остается хотя бы на уровне той же сотни, как сейчас, или еще больше, сбалансировать бюджет, учитывая военные
0: если
1: расходы?
0: Если такое остается до конца года, то да, бюджет волшебным образом балансируется, и Россия даже восполняет какое-то количество резервов, которые были изрядно потрачены вот в прошлом году. Так и есть. Есть, правда, еще один военный дивиденд, который более долгосрочный. Вот как мы сказали, у людей теряется уверенность в том, что уж где-где, а в Персидском заливе всегда можно будет нефть-то прикупить, никуда не денется. Всегда там добрые саудовцы и эмиратцы нальют, сколько надо. Соответственно, дисконт на российскую нефть, его долгое время, ну, он был небольшой, потом он стал резко увеличиваться, начиная с августа прошлого года. Там, конечно, американские санкции повлияли, но почему он начал увеличиваться? Потому что, по крайней мере, у каждой конкретной партии российской нефти у покупателя был выбор. Я, конечно, не могу всю свою закупку российской нефти заместить нефтью из Персидского залива, но вот эту конкретную партию я могу взять не у России, а вот в Эмиратах. Mm-hmm. Нефти хватает. И, соответственно, на каждую конкретную партию можно было выбивать дисконт. А сейчас этого нет. Соответственно, а где ты еще возьмешь дорогой нефти? Если не... И второй момент, когда уверенности в том, что нефть из залива всегда будет, и это снижается, хочется диверсифицировать закупки. И хочется иметь в портфеле нефть из России, чтобы уж если где что произошло, так не все терять, а половину. И второе, зачем еще нужны закупки из России, на случай, если вдруг что-нибудь подобное повторяется, чтобы была, так сказать, открытая уже линия торговли с Россией, и можно было всегда сказать, а вот в следующем месяце мне, пожалуйста, не один танкер в неделю, а три можно. Это же гораздо легче, да, чем заказывать вот совсем с нуля. И, соответственно, у довольно многих покупателей будет соблазн вот этот вот какие-то поставки из России иметь. И есть еще один момент. Китай, обнаружив, насколько ненадежны морские поставки, насколько вот эти бутылочные горлышки, о которых там всегда говорилось, которые были интересным предметом на разнообразных штабных играх, что это все реально, это может случаться, а у Китая три таких бутылочных горлышка, да, это Армунский пролив, это Малакский пролив, это Тайваньский пролив.
1: Да.
0: Китаю в такой ситуации есть больше резонов иметь у себя в портфеле нефти, которая идет по безопасному сухопутному пути по трубопроводу. А это кто? Это Россия.
1: Это Россия. То есть можно сказать, что мировой рынок не может позволить себе одновременного выпадения России и залива. То есть,
0: не
1: если
0: может.
1: Выпадает залив, то Россия, Россия поднимается автоматически.
0: Честно говоря, мировой рынок не может себе позволить выпадение даже одного из них.
1: И России мировой Все-таки рынок не может позволить себе выпадение.
0: И России не может. Перед войной считалось, что профицит на рынке ну примерно 2 миллиона баррелей в день. А Россия поставляет 6-7. То есть можно говорить о каких-то ограничениях, ладно, пусть она трубой в Китай поставляет, а вот, например, все балтийские поставки мы России-то и прирежем. Вот не будем полностью Россию ограничивать, а, например, вот пусть она больше Балтийским морем ничего поставить не может, вот так вот умеренно, это как раз примерно 2 с небольшим миллиона баррелей в день и есть. Вот так можно. А чтобы России вообще не было, вот нет, так нельзя.
1: Именно поэтому мы и видим сейчас, что Трамп регулярно продлевает снятие санкций с России. С российской.
0: Этой нефти. Серии не можешь победить, возглавь. Это легитимация того, что и так происходит. Это чтобы уж не выглядеть совсем бледно, что вот здесь Америка санкции выдвигает, а на них все плевать хотели. Действительно, ситуация такова, что если большой дефицит, и какой-нибудь переработчик на каких-нибудь там Филиппинах, Сингапуре, где-нибудь еще стоит перед выбором купить российскую нефть и рисковать санкциями, или же останавливать завод. Вот останавливать завод – это там clear and present danger. Да, это проблемы будут здесь и сейчас. А санкции то ли будет, то ли нет. А если и все так делают, то это уж совсем безопасная история, да, что, в общем, гуртом хорошо и кулеш есть, и батьку бить. И стандартная школьная присказка, что ну а что, все с урока сбежали, и я сбежал, а чего? А шансов, что накажут, гораздо меньше. Ну, не такие времена. А вот. И поэтому в этой ситуации все, в общем, склонны на санкции нарушать, и проще сказать, что ну и нарушайте, ну и в самом деле.
1: Понятно.
0: Насколько... Чем потом создавать дополнительные проблемы, а факт.
1: Насколько украинские дроны и ракеты могут переписать этот сценарий? Способны ли они нанести существенный ущерб инфраструктуре нефтяного экспорта России?
0: Здесь две неизвестных. Первая неизвестная – это сколько дронов и ракет может производить оборонная промышленность Украины и ее союзников. Сколько вот дронов того типа, которые атаковали услугу и Приморск, я могу ошибаться, кажется, это были FP2, то есть вот новые дроны. Сколько Украина может их делать? Понятно, что у этих дронов на самом деле есть разные потенциальные цели. Это не только российские НПЗ и не только российские нефтяные терминалы. Если можно устраивать вот налеты в том режиме, которые были там на услугу, когда было 4 налета на терминал, да, то есть 4 налета на терминал в течение недели, а потом еще неделю терминал стоял, и только потом начал снова работать примерно в половину той мощности, которая была до налетов. Ну, вот таким способом можно вот непрерывно держать терминал в нерабочем состоянии. Но понятно, что чтобы до терминала долетело, скажем, там 5, 7, 8 дронов, нужно, чтобы отправить... 40, 70, 80, да. В лучшем случае, а то есть 150, да? Вот, то есть процент долета очень невысок. Вот способна ли Украина резко увеличить производство дронов и держать их на высоком уровне, это вопрос. Потому что сейчас есть ощущение, что эти дроны долго копились. Все-таки всю зиму ударов было сильно меньше интенсивности. И второй вопрос... Все-таки Россия тоже не спит, и сколько и каких дронов противовоздушной обороны, дронов-перехватчиков Россия сможет произвести. То есть, если вдруг на всех этих заводах будут стоять там сотни относительно дешевых дронов-перехватчиков «Елка», ну, наверное, это будет эффективная защита. Способна ли Россия это производить? Способна ли Россия быстро что-то придумать? Вопрос очень сложный. Вот это соревнование там... Копья и меча, пули и брони, оно очень такое непрерывное на этой войне. И частая ситуация, что кто-то что-то придумал, месяц-два это работает, а потом другая сторона придумала что-то другое.
1: Здесь технологически. Но вообще, смотрите, вот мы с вами говорили, в той части проговаривали экстремальный сценарий, что Ирану или, может быть, его союзникам, хуситам, удается перекрыть Ормузский пролив. С другой стороны, давайте представим, что Украине удается нарастить технологическое преимущество по дронам, по средним дронам, по ракетам и начать блокировать полностью все российские точки морского экспорта или даже нефтехранилища внутри России. Это возможно, из этого какой-то совершенно новый сценарий войны вырисовывается? Ведь можно сказать, что вообще эта война сейчас она фактически ведется вокруг нефти. На нефти Россия сейчас получает свои... Ну, я понимаю, что она ведется по другим вопросам, но нефть неожиданно в этом году стала ключевым фактором в этой войне. Россия неожиданно получает профит от войны в заливе, нефтяной войны в заливе, но Украина в то же время может лишить Россию источников ее базового дохода.
0: Ну, Это такой тезис или тейк, он не нов. Да, известная книжка «The Price» там, Дэниела Йергена, она, например, историю Второй мировой войны описывает примерно в этих же терминах, что японо-американская война началась потому, что Японии была очень нужна нефть Индонезии и Малайзии, а Япония понимала, что так запросто их взять США не позволят, и поэтому нужно атаковать базу американского флота, чтобы потом невозбранно взять Индокитай и архипелаг, да, где нефтяные промыслы.
1: Сталинград, ну да, и так же, как история... Гитлер шел на Кавказ, на Каспий и так далее.
0: Да, что Гитлер решил, что нужно нападать на Россию, потому что иначе он лишится Плоешти, и, соответственно, да, и шел на Сталинград с тем, чтобы в итоге перерезать поставки бакинской нефти Советскому Союзу, да. О себе открыть путь действительно к Баку, что Эль-Аламейн это было на самом деле про доступ к Суэцкому каналу и к открытию маршрута там, к Мосулу и к иранским и иракским нефтяным промыслам и так далее. Можно построить историю такую. Да? Понятно, что многомернее и многограннее была история Второй мировой войны, и история нынешней войны, она тоже ну, сложнее. Но да, там нефть – это существенный экономический момент. Точно так же, впрочем, и Россия активно бьет по украинской энергосистеме, предполагая, что если вдруг удастся полностью лишить Украину электростанций, у украинцев воля к сопротивлению и воля к войне и способность что-либо делать там резко снизится. Допустим, Украине получается там, ну, фактически обнулить российский экспорт через западные порты, да?
1: А это возможно? Сколько этих точек выхода? Вот они как чувствительно ударили Приморскую, Слуга. Вот они сейчас бьют по Туапсе. Много этих точек вообще нужно ликвидировать?
0: Туапсе – это, на мой взгляд, не самой стратегической важности.
1: Понятно.
0: Точка. Это
1: а остальные? Насколько много этих точек?
0: Совсем немного. Это действительно Приморская Слуга, собственно, куда подходят трубопроводы. Да? Это Новороссийск. В Новороссийске две точки. Через одну экспортирует Казахстан. Причем в основном тут экспортируется нефть западных компаний. Шеврона, Эксона, Тоталь, Шелл, Эни и так далее. Это конечная точка трубопровода КТК. Mm-hmm. Есть Шесхарис, через который экспортируется российская нефть. Ну вот в западном направлении, собственно, и все. Ну и дружба, через которую идет в Венгрию и Словакию. Да, вот четыре точки. Четыре терминала надо разбить. Дальше есть Мурманск, куда нефть переходит либо по железной дороге, либо небольшими танкерами с относительно небольших месторождений. Это Варандей, Новый Порт, вот те арктические месторождения России. Ну и Дальний Восток. Все.
1: Сергей, спасибо большое. Да, старший спасибо. Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко был с нами на связи. Это программа «Археология». Спасибо.
0: Спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новом нефтяном шоке. Сравниваем его с 1970-ми годами. А что на самом деле происходит с мировой энергетикой? Отменяется ли отказ человечества от нефти? Говорим об этом с независимым экспертом в области экологии и возобновляемой энергетики Татьяной Ланшиной. Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, что сейчас происходит на экологическом фронте? Потому что за войной, во-первых, русско-украинской большой войной и за теми войнами, которые в течение последнего года развязываются, как-то экологическая повестка отходит на второй план. Все больше говорят о военных бюджетах. Сейчас вот в связи с Армузским проливом нефть пошла большой темой. Что это как-то откладывает зеленый переход? Нынешняя обстановка с безопасностью.
2: Да, спасибо за вопрос. Я с вами соглашусь, что экологическая повестка сейчас, наверное, временно немного не так актуальна, как некоторое время назад. Но я бы не сказала, что энергопереход отменяется или что экологическая повестка совсем уходит на задний план. И предложила бы разделять краткосрочный эффект от иранской войны и долгосрочный эффект. В краткосрочном периоде мы видим, что Государства сталкиваются с острым дефицитом нефти и газа, потому что через Армузский пролив проходит где-то 20% всей потребляемой в мире нефти и около 20% СПГ. И, соответственно, в краткосрочном периоде у них приоритет обеспечить себя поставками нефти и газа или заместить те поставки, которые невозможно обеспечить углем, где это возможно в электроэнергетике, например. Но если посмотреть на долгосрочный период или даже на среднесрочный период, то эта война в очередной раз показывает, что цены на нефть, газ и уголь, они иногда подвержены очень быстрым и непредсказуемым изменениям, и, соответственно, зависимость от ископаемого топлива, она приводит к тому, что страдает энергобезопасность, страдают экономики стран, и необходимо с этим что-то делать. А сделать можно только одно – это перейти на возобновляемые источники энергии, при использовании которых хотя бы не надо постоянно покупать ископаемое топливо.
1: Вы, кстати, упомянули уголь. Что сейчас по углю тоже идет экологический откат? Мне кажется, потому что как-то в последние годы говорили, что все, уголь самое грязное, мы его окончательно выводим из оборота. А сейчас, вроде как, я смотрю, и шахты расконсервируют и так далее в условиях угроз энергетической безопасности.
2: Да, временно какие-то страны, конечно, могут и увеличить добычу угля и потребление угля. И это связано с тем, что иногда за счет угля можно заместить газ, например, в электроэнергетике. И некоторые даже европейские страны могут чуть замедлить свой отказ от угля. Например, вот Италия какое-то время назад объявила, что, возможно, окончательный отказ от угля будет не сейчас, как планировалось, а до 2038 года. Но здесь, правда, надо отметить, что Италия сейчас производит лишь где-то 1.5% всей своей электроэнергии за счет угля. То есть в мировом контексте это не так существенно. Ну или вот, например, Германия. Германия сейчас планирует отказаться полностью от угля до 2038 года. Германия гораздо больше использует уголь в своей электроэнергетике, где-то 20% всей генерации сейчас приходится на уголь. И вот канцлер Германии Фридрих Мерц какое-то время назад заявлял, что, возможно, Германии тоже придется немножко отсрочить этот окончательный отказ. Но, в общем и целом, в Европе точно курс остается прежним, отказ от угля. Что касается других стран, и особенно Азии, то они пока окончательно отказываться от угля не собираются, но, тем не менее, в этих странах очень быстро растут темпы развития возобновляемой энергетики. Да. Это связано прежде всего с экономикой, ни с какой не с экологией. Просто сейчас это очень дешево.
1: Ну да, с Китаем об этом еще поговорим. А что... хотя нет, еще такой вопрос по странам у меня был. Германия. Вот часто в последнее время звучит, что вот самую большую ошибку допустила Германия, что они слишком рано заявили большие, так сказать, цели, бенчмарки по переходу на возобновляемую энергетику, что вот Меркель допустила стратегическую ошибку. Положилась на российский газ, что российский газ даст такой мостик, возможность перехода к возобновляемой энергии, а сейчас нет ни газа, ни возобновляемой энергии, ни это самое, ни дешевой нефти. И Германия на грани какого-то энергетического кризиса.
2: Ну, возобновляемая энергия есть, она быстро растет в Германии. Только за счет солнца и ветра в прошлом 2025 году Германия произвела 45% всей своей электроэнергии. Если сюда еще добавить биоэнергию и гидроэнергию, то это где-то 60-65%. То есть, в общем, уже большая часть всей электроэнергии генерируется за счет ВИА. Я не думаю, что здесь была какая-то стратегическая ошибка в полагании на ВИА, потому что действительно в Германии сейчас это самый дешевый источник электроэнергии.
1: А что с атомом? Сейчас мы с вами как раз находимся в эти дни, когда вспоминаем 40-летие аварии на Чернобыльской атомной станции. И, опять-таки, в условиях нынешнего энергетического кризиса и опасности войны, идет ли какой-то пересмотр ориентиров по ядерной энергетике? Может быть, в числе возобновляемых источников... вообще, кстати, ядерную можно ли считать? Она не возобновляемая.
2: Нет, это не возобновляемая.
1: Потому что она мусор оставляет, да, так сказать, ядерный продукт.
2: Ядерные отходы, да. Ее относят к чистой энергетике, потому что при производстве электроэнергии на АЭС не осуществляются выбросы парниковых газов, но ее не относят к возобновляемой энергетике. И по атомной энергетике ситуация сейчас достаточно сложная в мире, потому что, с одной стороны, есть страны, которые очень полагались на эту энергию, в частности, Франция, и которые хотели бы ее дальше развивать. Есть другие страны, которые от нее полностью отказались. Здесь, прежде всего, стоит упомянуть Германию, которая закрыла свои последние атомные реакторы буквально пару лет назад. И, соответственно, да, сейчас как бы некоторые утверждают, что есть атомный ренессанс, потому что многие страны, которые поддерживают атомную энергетику, то и дело заявляют о том, что они будут строить новые мощности. Но по факту сейчас очень сложно найти деньги на новые атомные реакторы, и вообще это очень дорогая технология, и атомный реактор строится сейчас на практике более 10 лет, и учитывая то, что переход на возобновляемую или безуглеродную, так скажем, энергетику нужно осуществлять быстро, и энергетический кризис нужно решить быстро, чисто даже по экономическим причинам атомная энергетика не является каким-то решением этих проблем. Ну и, конечно, стоит упомянуть экологические риски, и да, какие-то крупные аварии случаются достаточно редко, но на самом деле технологии АЭС не позволяют их полностью исключить. И я уже не говорю об отходах, которые потом должны храниться тысячелетиями, и постоянно хранилище для них еще нигде не построено.
1: Но уходит, можно ли сказать, что вот сейчас немножко уходит страх перед ядерной энергетикой после Чернобыля, Фукусимы. Сейчас человечество, и, может быть, с появлением каких-то новых технологий, которые обеспечивают безопасность, да, особенно в связи с японскими цунами, землетрясениями, меньше страх перед ядерной энергетикой. Нет вот этого чернобыльского синдрома.
2: Ну, смотря где. В Германии, например, страх большой, и не только непосредственно перед какими-то авариями, но и перед какими-то авариями, которые могут случиться, например, на хранилищах отходов. Если говорить про мир в целом, наверное, да, во многих развивающихся странах, например, мало кто об этом думает, потому что есть другие приоритеты, в частности, экономические. Но в целом, я думаю, что сейчас будет очень сложно строить новые АЭС, опять же, потому что это гигантские проекты, которые требуют огромных вложений, которые строятся больше 10 лет. И если это сравнивать с солнечной и ветровой энергетикой, где одна большая электростанция строится буквально за год-два, то это большая разница. И где вы можете масштабировать, собственно, сколько вы хотите построить.
1: То есть возобновляемые источники энергии также по-прежнему также представляют из себя некую, так сказать, магистральную дорогу для будущего. Вот в этой связи я хотел спросить, а не откладывается вот это вот, постоянно говорилось о пике нефти, что наступит скоро тот момент, когда человечество, пик аут, наступит пик употребления нефти, и после этого нефть будет постепенно замещаться, и углеводороды будут замещаться возобновляемыми источниками энергии. Вот этот вот пик нефти не откладывается, не съезжает вперед в будущем, и когда он будет?
2: Может быть, он и немножко съезжает. Его в последнее время ожидают с года на год, скажем так. Но, кстати, я была вот пару недель назад на конференции в Чили. И в Чили, в столице, в Сантьяго, где-то 60 или даже 70% всех автобусов – это электробусы сейчас. И там мне коллеги радостно показывали статьи с оценками, сколько каждый электробус $1000 в год экономит за счет того, что он электробус, а не обычный автобус, и ему не нужно топливо. Собственно, опять же, экономический фактор будет очень сильно продвигать эту тему, и отказ от нефти, собственно, будет происходить именно по этой причине, а не по экологической или по какой-либо другой.
1: То есть экономика все-таки голосует за возобновляемые источники энергии?
2: Экономика, и сейчас вот в связи с ситуацией в Иране, еще энергобезопасность. То есть, например, страны Азии оказались в такой ситуации, что у них есть запасы топлива там буквально на несколько недель, в лучшем случае на 2-3 месяца, и я думаю, что многим из них не хотелось бы больше оказываться в такой ситуации.
1: Говоря о странах Азии, мне кажется, стоит упомянуть Китай, где, так сказать, не очень заметно, но происходит, по-моему, какая-то феноменальная революция по возобновляемым источникам энергии. Каждый раз, когда я вижу, обновляют цифры, потому сколько они производят там гигаватт по солнцу, у меня просто рот открывается.
2: Да, Китай занимает абсолютно первое место почти по всем показателям в области энергоперехода. Это не только возобновляемая энергетика, но и, например, электромобили, те же электробусы, накопители энергии и так далее. Последние свежие цифры за 2025 год. За счет солнца и ветра в Китае было произведено 22% всей электроэнергии. То есть это уже каждый пятый киловатт-час. Китай развивает солнечную и ветровую энергетику уже больше 30 лет. Он стал лидером в производстве оборудования для этих секторов. Например, в производстве солнечных модулей Китай сейчас обеспечивает где-то 92% всего производства в мире. И, соответственно, у него очень большое преимущество по цене. Именно так он и добился своего положения на рынке. В ветроэнергетике процент тоже высокий. Там обычно менее точные оценки, но где-то процентов 50, наверное, всего оборудования в ветроэнергетике тоже производится в Китае. Электромобили, точные цифры сейчас не вспомню, но Китай тоже лидер, и очень много электромобилей сейчас вот просто невооруженным глазом видно во многих соседних странах. Что еще? Вот есть оценки, которые говорят, что в прошлом 2025 году где-то треть прироста ВВП Китая была обеспечена за счет сектора чистой энергетики и где-то 90% всех инвестиций. Вот. Так что Китай, да, играет ключевую роль здесь, в энергопереходе, и сам, конечно, активно внедряет свои технологии, является абсолютным лидером по установленным мощностям как в солнечной энергетике, так и в ветровой энергетике. И реально Китай сейчас производит очень качественное оборудование. Если лет там, 15 или, может быть, даже еще 10 назад это оборудование было не всегда самым качественным, то теперь, в общем, с качеством китайского оборудования ничто уже не сравнится.
1: Политика Трампа каким-то образом вредит экологической повестке? Ну и вообще в целом все это популистский сдвиг последних лет. Вот здесь в Чехии, например, избрана партия вообще она такая полуанекдотическая, но тем не менее получившая места в парламенте, партия мотористов, автомобилистов, которые избирались на лозунге «пустить зеленую кровь». Ну и вот, собственно, Трамп своего рода резюмирует, да, вот это все, открытие новых нефтепроводов, газопроводов. Насколько здесь будет нанесен существенный ущерб?
2: Это наносит существенный ущерб. Это идет, честно говоря, часто вразрез с экономикой, хотя Трамп, в общем-то, и является приверженцем такой рыночной экономики, чтобы рынок все решал. Но, по сути, во многих штатах США, в общем, есть своя политика, которая поддерживает возобновляемые источники энергии.
1: В Калифорнии, да, наверное, в первую очередь.
2: Да, в первую очередь в Калифорнии. И вообще, ну, как все мы знаем, штаты имеют право и могут принимать множество разных решений, которые не всегда совпадают с политикой всей страны. И даже в том же Техасе, который обычно очень даже поддерживает республиканскую партию, там очень высокие показатели, особенно по ветроэнергетике. И, ну, конечно, это наносит ущерб, потому что, во-первых, многие страны начинают копировать заявления Трампа или его политику пытаются скопировать. Конечно, многие американские организации получают в итоге меньше финансирования на развитие каких-то зеленых проектов. И сам отказ США от участия в Парижском соглашении по климату, например, тоже наносит существенный ущерб. В общем, да, ущерб большой, но экономика все равно сейчас на стороне возобновляемых источников энергии и других сопутствующих технологий. И я боюсь, или я наоборот радуюсь, что с этим вряд ли что-то можно будет поделать в дальнейшем.
1: Понятно. Ну что же, спасибо большое, Татьяна. Эколог Татьяна Ланшина, независимый эксперт в области экологии и возобновляемой энергетики, была с нами на связи и рассказала, каким образом нынешняя нефтяная война, нефтяной шок влияет на состояние с борьбой за окружающую среду, за чистоту окружающей среды. Спасибо. А я в завершении хочу вспомнить расхожее выражение «Во всей вселенной пахнет нефтью». Его авторство приписывают Бертрану Расселу, но на самом деле в истории западной философии он называет автором этого высказывания не британского, а американского философа Уильяма Джеймса. «A smell of petroleum prevails throughout». А у нас эту фразу подхватили все. От Егора Летова, который пел «Вечность пахнет нефтью» в русском поле экспериментов, до Виктора Пелевина. Но кто бы ни был автором этих слов, они по-прежнему актуальны. На дворе 2026-й. Идет мировая война, и она по-прежнему пахнет нефтью и кровью. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
14: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
14: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это шестой выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

0: Композитор Игорь Стравинский переехал в США в сентябре 1939 года в ореоле европейской славы. Но американскую славу ему еще предстояло стяжать. Вскоре с ним произошло одно из самых необычных событий в его жизни. Он приехал с концертами в Лос-Анджелес и получил странное приглашение. Знаменитый мультипликатор Уолт Дисней просил его пожаловать к нему на студию. Стравинский в недоумении. Оказывается, Дисней задумал полнометражную анимацию на классическую музыку. Одним из семи авторов этой музыки и единственным живым должен стать Стравинский. Дисней в восторге от своей идеи, но Стравинского его замысел повергает в ужас. Лучше всех эту встречу изобразил драматург Фредерик Строппел в пьесе «Мир тесен». Это вымышленный, но очень похожий на правду диалог. Я попросил своего коллегу Ивана Толстого прочесть со мной по ролям небольшой отрывок. Я читал за Стравинского, а Иван за Диснея.
1: Господин Стравинский очень рад.
0: Мое почтение, господин Дисней.
1: Давайте сразу по имени. Уолтер. Можно Уолт?
0: Но ведь мы так мало знакомы. Впрочем, как вам угодно. Вальтер.
1: Хлебнете что-нибудь? Кофе? Водки? Давайте вашу шубу.
0: Увольте, не дам и не хлебну.
1: Ну, сядьте хотя бы. Что скажете о вторжении немцев в Польшу?
0: Весьма прискорбное событие.
1: Но вы же сами подписали пакт о ненападении с Гитлером. Не работает ваш договорчик.
0: Лично я ничего не подписывал.
1: Вас понял. Мы художники, а значит, граждане мира, верно? У меня правило. В политику не вникаю. Грязное дело. Короче, рад, что вы заглянули. У вас тут гастроли?
0: Да.
1: По всей Америке?
0: Да.
1: Нравится наша Америка? Я всю ее объездил от Тихого океана до Атлантики. Такого повидал, не поверите. Великая страна. Лучшая на свете.
0: Позвольте узнать, в каких еще странах вы бывали?
1: Да, почти во всех. Обожаю путешествовать. И знаете, что я заметил? Люди-то везде одинаковы, болтают на разных наречиях, а над моим утенком Дональдом хохочут все. Анимация — это всемирный язык. Вы, значит, в Голливуде концерт даете?
0: Дирижирую. Исполняем мои произведения. «Фантастические скерцо», «Аполлон Мусагет» и «Сюита из жар-птицы».
1: Обожаю вашу жар-птицу.
0: Кажется, еще остались билеты.
1: Я бы из нее сделал шикарный фильм.
0: Занятная мысль.
1: Так давайте обсудим.
0: Возможно, когда-нибудь.
1: Прямо сейчас. Слушайте, я человек дела. Если вгрызусь, мертвая хватка. А вот «Петя и Волк» тоже вышел бы потрясающий фильм.
0: Вы находите?
1: Персонажи, музыка, все здорово. Напрасно там у вас гибнет утка. Но мы это обсудим.
0: Обсудить, разумеется, можно. Но позвольте заметить, «Петя и Волк» — сочинение Прокофьева.
1: Точно? Ну, вам виднее. Свою музыку, небось, отличаете. Черт, я был уверен, что ваша.
0: Даже стиль не мой.
1: Не скромничайте, Игорь, вы у нас талантище. Ладно, отложим этот разговор на будущее.
0: В будущем это все равно будет Прокофьев.
1: Да вы упрямец.
0: Итак, к делу. Вы взяли мою «Весну священную».
1: Музыка высший сорт.
0: Благодарю покорно.
1: У меня от нее прямо мурашки. Особенно это место, как там, «Танец земли»? Ух, крепко забацали. Мы под вашу музыку конфетку сделаем.
0: Конфетку?
1: Вы у нас станете знаменитостью. То есть вы и так знаменитость, но в узких кругах. Нормальные люди о вас ни сном, ни духом. После моего фильма о вас узнает весь мир. Мы вас раскрутим. Провезем по стране. Нью-Йорк, Чикаго. Слушайте, давайте отщелкаем вас со стоки. Сейчас гляну расписание.
0: Что такое стоки?
1: Леопольд Стаковский, наш дирижер. Вы наверняка его знаете.
0: Имею удовольствие.
1: Мы зовем его стоки. У нас по-простому, без церемоний. Потусуетесь в Голливуде, будем звать вас Игги.
0: Не предвижу возможности пусто-соваться.
1: Эх, стоки будет только в среду. Он у нас орел, всю музыку для фильма подобрал. Бетховен, Чайковский, Мусоргский, Шуберт. И вы.
0: Великие покойники и я. Сбылись мечтания.
1: Никаких мечтаний, полный реализм. Такой анимации еще никто не делал. Поверьте, когда на вас ринутся динозавры, вы из штанов выпрыгнете.
0: Простите, как вы сказали? Динозавры? Вероятно, я ослышался.
1: Не ослышались. Мы провели целое расследование, привлекли экспертов, палеонтологов, черта лысого. Так что динозавры у нас высший сорт. От настоящих не отличите. Придумали роскошную сцену. Битва королевского тираннозавра со стегозавром. Это, скажу я вам, вещь.
0: Позвольте минуточку. Битва динозавров?
1: Битва динозавров.
0: Под мою весну священную?
1: Ну да, красотища. Мы с ребятами слушали вашу музыку, эти безумные дикие ритмы, и вдруг меня осенило. Подадим эту историю вот под таким соусом. Да, внезапным, да, неожиданным. И все сошлось. Ведь ваша музыка о сотворении мира, а у нас динозавры, доисторические времена, начало-начал.
0: Господин Дисней, при всем уважении, в моей музыке уже имеется, как вы изволили выразиться, соус. Это история о древних обрядах и ритуалах языческой Руси. Хочу подчеркнуть, речь идет о людях, не о динозаврах.
1: Знаю, знаю, я ваше либретто до дыр зачитал, здорово закручено. Но для фильма нужно что-то простое и понятное.
0: Название «Фантазия» вы, разумеется, сами измыслили.
1: Стоки придумал. Отличная, правда? Тут вам и тайна, и чудо, и звучит по-умному. Хотим интеллектуалов тоже зацепить. А что, плохое название?
0: Удовлетворительное, учитывая, что его придумал господин Стаковский.
1: Вот оно что. Стаковского, значит, не любите?
0: Не скажу, что он мой любимый интерпретатор современной музыки, а также романтической, да и любой иной, в особенности моей.
1: А он о вас очень хорошо отзывается.
0: Естественно, он на моей музыке карьеру сделал. Но мы несколько отклонились от темы. Прошу вас уяснить простую вещь. «Весна священная» — балет с очень конкретным сюжетом. С ним связана каждая нота. Это единое целое.
1: Разве я спорю, Игорь? Вы великий композитор. Вы сочинили шикарную музыку на шикарный сюжет. Мы просто прибавим довесочек, визуальный. И в этом вся фишка.
0: Довесочек? Фишка?
1: Ну да, одна картинка дороже тысячи слов, а у нас 24 картинки в секунду. Вообразите, звучит ваша музыка. Та-да-да-да-бум! Как это называется?
0: Та-да-да-да-бум? Глиссанда. Разговор продолжается в том же духе. Стравинский по-прежнему в шоке, но ему нужны деньги, а Дисней предлагает $5000. Прекрасно зная, что музыка, написанная в 13 году в Швейцарии, не защищена копирайтом в Америке, и он может использовать ее даром. Они еще много ссорились. Стравинский капризничал, но в итоге не устоял под напором Диснея и смирился, убежденный, что картину ждет неминуемый провал. У картины непростая прокатная судьба, но в конечном счете она собрала в 36,5 раз больше денег, чем в нее было вложено, а вложено было чуть больше 2 миллиона с четвертью. Но главное, «Фантазия» прославила Стравинского, сделала «Весну священную» американским шлягером, узнаваемым с первых тактов.

0: кем Стравинский действительно работал душа в душу, так это с балетмейстером Джорджем Баланчином. Два выходца из России познакомились во Франции, но по-настоящему нашли друг друга на американской земле. Баланчин был настолько влюблен в музыку Стравинского, что ставил балеты даже на его инструментальные сочинения, не предназначенные для балетной сцены. Мой друг Роберт Майорано, ученик Баланчина и солист его труппы «Нью-Йорк-Сити Балле», танцевал в нескольких балетах Стравинского и близко наблюдал совместную работу двух маэстро. Скажи, у них было то, что в Америке называется персональной химией, а по-русски – родством душ?
1: Balanchine and Stravinsky? Absolutely.
0: У Баланчина и Стравинского? Без сомнения. По словам Роберта, Баланчин был прирожденным музыкантом. Он никогда не приспосабливал музыку к своей хореографии.
1: The music gives him the idea.
0: Музыка давала ему идеи. Он не шел к композитору со своими идеями. Он слушал музыку Стравинского, которая влекла его, и сочинял балет. Их первый балет, какой я знаю, «Аполлон».
1: So the first one that I know was Apollo. Da-di-da-da. Pa-pum-pum.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: No ballerina ever told Balanchine.
0: Ни одна балерина ни разу не сказала Баланчину: «Мне не нравится эта музыка», потому что они все хотели танцевать в балетах Баланчина, какого бы композитора он ни выбрал. Какая-нибудь могла сказать: «С ума сойти, что за музыка?» А Баланчин отвечал: «Именно, вот ты и будешь у меня танцевать ее, как сумасшедшая».
3: And I'll make you dance crazy.
0: Первый балет Стравинского, в котором танцевал Роберт, «Агон».
3: Agon wasn't composed.
0: «Агон» не был написан Стравинским, в том смысле, что не было такого, что Баланчин услышал музыку «Агона» и сказал: «О, я хочу это поставить». Это балет, над которым они действительно работали вместе. Баланчин говорил Стравинскому: «Напишите мне по ДД, чтобы оно длилось меньше 5 минут». И Стравинский писал: «Напишите мне соло вот для этого танцовщика». И Стравинский писал. Они разговаривали. А мог Стравинский, например, не согласиться с кастингом Баланчина? То есть мог ли он сказать: «Мне не нравится этот солист», и Баланчин менял солиста? Нет. Так же, как Баланчин не подвергал сомнению решение Стравинского, Стравинский не позволял себе этого по отношению к Баланчину. Иной раз Стравинский смотрел на сцену с удивлением, что вполне естественно, но он никогда не предлагал что-нибудь изменить. Основатель Нью-Йорк-Сити Балле Линкольн Кирнштейн говорил, что Баланчин чувствует смирение только перед двумя личностями – Богом и Богом.

0: октябре 1962-го труппа Нью-Йорк-Сити-Балле, в том числе и 16-летний Роберт, приехала на гастроли в Советский Союз. В аэропорту Баланчино встречали с необыкновенной помпой.
1: Well, I remember I was right there. Journalist, the Russian journalist said,
0: «Я там был, когда русский журналист сказал: «Добро пожаловать в Россию, страну классического балета». А Баланчино ему говорит: «Нет, вы романтический балет. Теперь классический балет в Нью-Йорке».
1: Нью-Йорк is classic ballet now. Oh, and we did Agon.
0: Мы танцевали Агон. А большинство русских музыкантов никогда не слышало Стравинского. Помню, Роберт Ирвинг, дирижер, в какой-то момент был вынужден постучать палочкой по пюпитру и остановить оркестр, потому что он играл неправильно, слишком быстро. Ты когда-нибудь видел, чтобы дирижер останавливал оркестр во время спектакля? Двое танцовщиков танцуют и вдруг слышат вместо музыки... Нью-Йорк-Сити-Балле прилетел в Москву 6 октября. 21 сентября того же года в Москве встречали Игоря Стравинского. У этого визита долгая предыстория. Строго говоря, Стравинский никогда не эмигрировал из России. Он с семьей оказался в Швейцарии, когда началась Первая мировая война. С энтузиазмом воспринял февральскую революцию, но в большевистскую Россию возвращаться не хотел. Его музыку продолжали исполнять на родине, а в 25-м году Луначарскому пришло в голову пригласить Стравинского в СССР. 21 июля вопрос обсуждался на Политбюро. В августе Стравинский получил письмо от Надежды Яковлевны Брюсовой, сестры поэта, проректора Московской консерватории и чиновницы наркомпроса по совместительству. «Правительство согласно на ваше возвращение в Россию», – писала Брюсова. «Оно согласно дать вам полную амнистию за все прежде совершенные проступки, если даже таковые имели место. Само собой разумеется, гарантии неприкосновенности в случае какого бы то ни было контрреволюционного поведения в будущем правительство дать не может». Стравинский ответил холодно и по-французски, ссылаясь на отсутствие машинки с русским шрифтом. «Мадам, я был очень удивлен, получив ваше любезное письмо, так как я никогда не обращался с подобными просьбами».

при Сталине Стравинского уже не приглашали. В советской критике он превратился в ярого реакционера и антисоветчика. И вдруг отношение к нему резко меняется. В июне 1961 года на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе приезжает советская делегация во главе с первым секретарем Союза композиторов Тихоном Хренниковым. Стравинский приглашает делегацию к себе домой и получает от Хренникова неожиданное приглашение справить 80-летний юбилей на родине. Стравинский в растерянности. На следующий день он из вежливости идет на концерт советской музыки и пишет своему другу Петру Сувчинскому в Париж, что это хлам невероятный. Но что же делать с приглашением? Советская делегация раззвонила о нем газетам и радио. Ясно, что Хренников действовал не по собственному почину. Вопрос согласован на самом верху. Стравинский пишет, что ему жутко об этом думать, жутко заглядывать в 80-летие, жутка музыкальная действительность России, жутка мысль, что придется улыбаться, когда хочется рвать. Сувчинский советует принять приглашение, но Стравинский еще долго колеблется. Его уговаривает в своих письмах его страстная поклонница, пианистка Мария Юдина. Ему пишет из Ленинграда племянница Ксения, которую он никогда не видел. Оказывается, ее семья живет в том же доме на Крюковом канале, где вырос Стравинский. Он решился ехать. Оркестры в Москве и Ленинграде разучивают сочинения Стравинского, а он в ответ на письмо Юдиной, в котором она сообщает, с каким нетерпением на родине ждут его в гости, пишет: «Как странно, в гости на родину».

0: Игорь Стравинский провел в Москве и Ленинграде 3 недели. Смотрел спектакли на свою музыку, дирижировал своими сочинениями, бывал в местах, которые не видел 40 лет, встречался с коллегами, журналистами, поклонниками, родственниками. Программа визита была заполнена до отказа. Рассказать о нем я попросил Анастасию Казаченко-Стравинскую, основателя и президента фонда Стравинского и его сыновей. Игорю Стравинскому она приходится праправнучатой племянницей. Настя, для начала объясните свое родство с Игорем Федоровичем.
1: У Игоря Федоровича было 3 братьев. Старший брат Роман, который, к сожалению, скончался очень в раннем возрасте и не оставил после себя никого. Затем второй брат по старшинству Юрий Федорович Стравинский, который был архитектором. Юрий Федорович является моим прямым прадедушкой. Но, к сожалению, в 1907 году туберкулез, собственно, этой же болезнью была и поражена первая жена Игоря Федоровича, Екатерина. Это, конечно, такой рок Стравинский, именно туберкулез покосил часть этой семьи.
0: У Юрия Федоровича было 2 дочери, я так понимаю.
1: Две дочери, Ксения Юрьевна, которая как раз хлопотала по поводу приезда Игоря Федоровича, и Татьяна, которая была, если Ксения Юрьевна была архитектором тоже, по стопам отца, Татьяна Юрьевна, которая была художницей. У Татьяны Юрьевны был сын Роман, и он мой дедушка.
0: О визите хлопотали многие, но одну из решающих ролей сыграл, кажется, Геннадий Рождественский. Он растрогал Стравинского тем, что подарил, точнее вернул ему, первое издание «Прелюдий» Дебюсси с дарственной надписью Стравинскому. Этот раритет Рождественский, будучи студентом Московской консерватории, купил за 20 копеек в букинистическом.
1: В архиве фонда сохранилась машинописная расшифровка интервью Геннадия Рождественского с Игорем Федоровичем, с Игорем Стравинским, если не ошибаюсь, в августе 62 года в аэропорту в Канаде. Геннадий Рождественский спрашивает Игоря Федоровича о том, поедет ли он в Россию, насколько решен вопрос вашей поездки в Советский Союз. И Игорь Федорович отвечает, что он по своей сути это решать ничего не может. И сейчас я вам даже, эту секундочку, даже засчитаю. Видите ли, я вообще ничего решать не могу. Только всяких вещей может случиться до этой поездки. Что я могу сделать, это желать. И я, конечно, очень желаю этого. Я надеюсь, что осуществлю эту поездку. Я хотела приехать в Россию в июне месяце или в мае. Приезжали русские музыканты, композиторы из Союза русских композиторов, Хренников и другие. И нанесли мне очень милый визит. Я был очень рад с ними познакомиться. Они меня попросили им отплатить визитом. Я сказала, что с радостью и через год. И они сказали, как вам стукнет 80 лет, пускай стукнет это в России и никогда в другом месте. Я говорю, что с наслаждением, если только буду в состоянии осуществить, но оказалось, у меня больше притаскивает в смысле разных, на различных других мероприятий в июне. Я решила отложить это и сообщила им, что с удовольствием приеду. И теперь я собираюсь поехать в сентябре. Надеюсь, что ничего мне не помешает. У меня нет других ангажементов в это время. Единственное, что помешает, если бы я заболел.
0: Известно о напряженных, сложных отношениях между Стравинским и Шостаковичем. Но именно Шостакович стал или попытался стать связующим звеном между Стравинским и его родственниками в Советском Союзе.
1: После войны в 1945 году жена Юрия, его старшего брата, Елена Николаевна, она попыталась восстановить связь с Игорем Федоровичем. К сожалению, безуспешно. Она написала письмо Шостаковичу с просьбой найти для нее адрес Игоря Федоровича. И сохранилось это письмо, ответ с адресом она получила. И письмо очень интересное. Но, видимо, в этом письме она обращается к композитору товарищ Шостакович, потому что в ответ он пишет: «Зовут меня Дмитрий Дмитриевич». И Елена Николаевна потом написала Игорю Федоровичу в феврале 1947 года, но ответ не получила. И вскоре она умерла от инсульта, и переписка опять оборвалась. Началась холодная война, поэтому такие концы немножко пропали.
0: Из записок Ксении Юрьевны Стравинской я знаю, что встреча с родными была очень теплой. Он побывал в доме на Крюковом канале, где сам жил когда-то. Расскажите об этом посещении. Наверняка существует семейное предание.
1: Собственно, в этой квартире оставалась жить вся семья. Сначала мать Анна Кирилловна до того, как она уехала во Францию в 1922 году. Потом брат Игоря Федоровича Юрия, о котором я говорил, со своей семьей. А после смерти Юрия в квартире оставалась его младшая дочь Ксения со своей семьей. И, конечно, квартира уплотнялась, так сказать. И еще в 1920-е годы

0: комнат, которые в реальности приближались к себе к чизурам, и в них была организована столовая, гостиная. Игорь Федорович был, по свидетельству, очень тронут приемом. Моя бабушка готовила ему небольшие пирожки на зубок к бульону, вот, которых он тоже очень отзывался.
1: То есть без потемкинской деревни все же не обошлось. В последний день визита, перед самым отъездом, когда Стравинские уже сидели на чемоданах, Хренников повис на телефоне и все же добился аудиенции у Хрущева. Об этой беседе существует много легенд, но ни одного свидетельства из первых рук. В заключение послушаем голос Игоря Стравинского. С этим словом он обратился к публике Большого зала Ленинградской филармонии 8 октября 1962 года.
2: Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правда сказать, 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт, которым дирижировал направник. Это было через неделю или две недели после смерти Чайковского, которую я очень хорошо помню. И дирижировал направник той же самой программы, которую дирижировал Петр Ильич Чайковский за две недели до своей смерти. Это был очень памятный для меня концерт. И я был первый раз в этом зале. А сегодня я первый раз в этом зале сам дирижировал. И это для меня большущий праздник, о котором я вам хотел поведать. Вот это.
1: Игорь Стравинский прожил на свете еще 8,5 лет, но в Россию больше не возвращался. Однако его единственный приезд снял цензурные запреты не только с его собственной музыки, но и с музыки других выдающихся западных композиторов, прорубил окно в железном занавесе и впустил свежий воздух в советские концертные залы и на оперные и балетные подмостки. «Время не проходит, проходим только мы», — сказал он однажды. А еще сказал так: «Мою музыку лучше всего понимают дети и животные». Возвращение Игоря Стравинского в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
10: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
11: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
12: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
13: Будет экономического роста.
12: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
14: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее.

0: а богаче я сделаю сама себе.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода». Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – Вадим Винцевич Трипалов, профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений, автор многочисленных монографий и статей по истории ногайцев, Золотой Орды, кочевников, тюркских и монгольских народов. Уважаемый Вадим Винцевич, я знаю, что вы посвятили десятки работ по ногайцам, по тюркским кочевникам, но я знаю, что вы не просто интересовались и калмыками. И на своем опыте могу сказать, что трудно найти сегодня специалиста, отдельно взятого по истории калмыков в московской академической среде. Я думаю, что благодаря вам многие для себя откроют в совершенно ином свете историю этого маленького, но тем не менее очень интересного этноса, расселенного на юге европейской части России. И именно поэтому я хотел бы с вами сегодня поговорить о народе, который во многом отличается от своих соседей, в том числе по языку и религии. А с каким народом в России у них близкий язык? То есть дать людям понять, о ком мы говорим.
5: Калмыки – это монголоязычный народ. Ближайшие родственники калмыков – это, ну, разумеется, сами монголы, а также буряты. Вот. Но история сложилась так, что калмыки – это анклав, это такой, ну, фрагмент монголоязычного мира, который оказался от своих сородичей очень далеко, хотя они сохранили и монгольский, ну, соответственно, своеобразный калмыцкий язык и буддийскую религию, как и прочие монгольские народы. Но вот теперь это единственный народ Европы, который исповедует буддизм. Видите ли, в конце XIV века рухнули остатки империи Чингисхана в Китае, так называемая империя Юань. И монголы, которые господствовали там, ушли на север от Великой Стены. Китайцы их просто выгнали, свергли власть династии Чингисхана. И вот на территории Монголии, которая, в общем-то, была обескровлена, ослаблена, разорена за имперский период, ну, ресурсы по огромной империи были распределены. И вот там начались междоусобицы. Конечно, какие-то были попытки неудачные восстановить империю, ничего из этого не получалось, начался хаос. Ну, постепенно удалось образовать что-то вроде такого, ну, государственного объединения. Оно называлось 44. Дёчиндорбенхоер, то есть 44, 40 туменов монголов и 4 тумена айратов. Значит, тумен – это 10 тысяч воинов. Вот айраты – это такая особая группировка западных монгольских племен, которые не смешивались с другими монголами. У них была своя территория на западе монгольских степей, это вот район Алтая в тех местах. Где-то в первой половине 15 века эти айраты смогли объединить прочие монгольские племена под своей властью, но потом это государство быстро распалось, и вот теснимые восточными монголами айраты стали отступать постепенно на запад. Вот здесь надо обязательно сказать, иначе будет непонятно дальше. Вот эти айраты состояли из 5 племен. Значит, таргуты, чаросы, хашуты, дербеты, хойты. Возглавляли их князья, тайши. Они стали отступать на запад, стали вытеснять те тюркские народы, которые жили вот на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского района Китая, или как-то чаще называют историки Восточного Туркестана. Заняли там обширное пастбище, образовали там особое государство, Джунгарское ханство. Это Джунгарское ханство управлялось аристократией из айратского племени чаросов. Другим айратским племенам власть в этом государстве не досталась. И вот четыре оставшиеся племени айратов стали переселяться постепенно на запад и на север. И вот эта отколовшаяся от Джунгарии часть айратов стала называться калмыками. Слово это совершенно не монгольское. Так назвали их тюрки, с которыми айраты вступали вот по пути миграции в постоянное сражение. Тюркское слово «калмак» значит «остаться», ну, значение «отколоться». Вот те, которые ушли из Джунгарии, вот они стали этими калмаками, калмыками. Ну, калмыки произносят его «хальмаг». Вот это самоназвание сейчас калмыцкого народа. Ну, принял этот народ это название, совершенно официально смирился с ним. Вот. И вот, значит, эти дербеты, таргуты, хашуты, вот они стали отступать на запад. Но куда можно было отступать? На север, в Сибирь. Там уже стояли русские крепости с небольшими, но сильными гарнизонами. Оставалось двигаться на запад и на юго-запад, там, где были узбекские ханства, где жили казахи, и самое главное, ослабевшая, огромная, но очень уже раздробленная Ногайская Орда. И вот в течение 17 века калмыки, вот айраты, заняли Казахстан практически весь, кроме самой южной части, и часть Южной Сибири. Вот так они постепенно подошли к границам русского государства. Там началось общение с русским правительством, с русскими провинциальными властями. Но об этом должен быть, наверное, особый разговор.
4: Есть ли какое-то явное различие между бурятами, калмыками и монголами, скажем, сегодня классической Монголии, скажем?
5: Да, разумеется, да, это разные народы. Ну, мы можем сказать, что тут примерно такое же родство и сходство, как между русскими, болгарами, украинцами. Понимаете? Это разные народы, у них отличаются языки, у них во многом различается культура, но в том числе там много общих черт. А самое главное, они объединены общей религией, тибетской ветвью буддизма. И у них одинаковые духовные ценности, святыни. Тибет считается для них, у них считается религиозным таким центром. Вот. Так что буряты и калмыки – это родственные, но абсолютно разные народы. Ну, при том, живут они довольно далеко и на протяжении уже нескольких столетий, конечно, у каждого сформировалась там, и собственная там, особенности культуры, в быту, в одежде и так далее. К тому же, калмыки, когда, если об этом зайдет разговор, вот в Южной России поселились, они все-таки стали соседями народов Северного Кавказа. И, конечно, вот это соседство тоже привнесло своеобразие в культуру калмыцкого народа, чем еще больше стало отличать от бурят.
4: Буряты все-таки оказались рядом с границей Монголии, то есть они недалеко ушли. А калмыки все-таки, вы сказали, что они продвигались дальше на запад, и при этом они захватили Казахстан, нынешнюю территорию, скажем так, где населяли казахи. В чем была причина, что именно калмыки начали продвигаться? Не было ли у них конфликтной ситуации тогда с другими айратами, с другими народами монгольского происхождения?
5: Не получили власти в Джунгарском ханстве.
4: Когда мы говорим о калмыках уже по эту сторону Волги, какое время, историческое время, когда можно сказать, что они именно в таком-то веке они уже осели в этой части, которую сегодня мы знаем как Калмыкию?
5: Понимаете, они первоначально ведь появились на Иртыше в Сибири. И вот первые контакты с русскими оттуда шли, из Сибири. И первые договоры с ними московское правительство заключало с разрешением им кочевать по российской территории там, в Южной Сибири. Но с востока прибывали все новые и новые группы калмыков, им требовались все новые территории. И разгромив полностью Ногайскую Орду, они вышли к Волге. Это середина 17 века. Ну, а на Волге уже прочно стояли русские гарнизоны, там русские воеводы свою власть осуществляли прежде всего в Астрахани, в Царицыне. По двум договорам 1655 и 57 годов калмыкам было разрешено поселиться на русской территории и при этом образовать фактически в составе российского государства собственное калмыцкое ханство. То есть это начиная с середины 17 века. 1655-57 годы вот так.
4: То есть сама Россия разрешила им переселиться?
5: Да. И вот в отношении Поволжского региона именно так. А вот насчет Сибири, там очень сложные были отношения. Могучий народ, многие тысячи их пришли. Вот, в общем, они сначала не были настроены, так уж, понимаете, отвечать интересам русских властей, там, заложников выдавать, ЕСАК платить и так далее. Мы свободный народ, кочевой, где хотим, там и кочуем и так далее. Ну, а вот когда подошли к Волге, там уже была несколько другая ситуация. К тому же, ну, тут было соседство Крымского ханства, было соседство кавказских народов. В общем, калмыкам нужна была и определенная поддержка для того, чтобы выстраивать отношения с этими новыми соседями, из которых не все были довольны появлением вот этого нового народа многочисленного на северном берегу Каспийского моря.
4: А была ли договоренность, которая была подписана с российским правительством на тот период, что калмыки будут выступать в союзе, в военном союзе?
5: Ну, понимаете, здесь ситуация историческая очень калмыкам помогла. Россия, присоединив Украину, вступила в тяжелую войну с Речью Посполитой. И, прочитав рапорты, так называемые отписки от астраханских и царицынских воевод о вот этом новом народе, который пришел на Волгу, правительство в Москве сообразило, прикинуло, что вот эту многочисленную кочевую конницу можно использовать на Европейском театре военных действий. И тогда не против Северного Кавказа, не против Крыма, а прежде всего против поляков правительство было настроено использовать калмыцкую конницу. И надо сказать, сразу после заключения этих шертных так называемых договоров, то есть присяг, калмыцкая конница отправилась действительно воевать с поляками. Ну, а потом ее использовали в конфликтах и с крымцами. Вот, ну, прежде всего, да, вот эти были два объекта. Значит, западная граница и южная граница. К тому же ведь южные границы, степные границы России не имели естественных преград. Они были открыты для вражеских вторжений. Ну, прежде всего, татарских, там, ногайских, когда ногайцы стали крымскими подданными. И вот здесь степная калмыцкая конница очень помогала русским, так сказать, вооруженным силам в противостоянии вот этим противникам.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
4: Радио Свободы Майрбек Вачугаев. Мой собеседник – профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Вадим Винцевич Трипалов. И мы беседуем о переселении калмыков в Нижнее Поволжье. А в чем была причина ликвидации калмыцкого ханства? Это вторая половина 18 века, да, если не ошибаюсь?
5: Калмыцкое ханство пережило апогей своего могущества, ну, условно говоря, в эпоху Петра I. Там был такой могущественный правитель, очень самостоятельный, умный Аюка-хан. А после его смерти русское, российское имперское правительство стало все более и более усиливать административное давление на калмыков. По указке из Петербурга назначались ханы и наместники. Одного и того же человека назначить то наместником, то ханом. Понимаете, не всегда во главе ханства стоял именно вот человек с ханским титулом. Затем на калмыцкие пастбища стали переселяться русские крестьяне, немецкие колонисты. Екатерина II очень этим увлекалась. Стихийные бедствия постоянно, ну, часто поражали вот экономику, хозяйство калмыков. Первосвященник тибетской буддийской церкви Далай-лама постоянно настаивал, чтобы калмыки перестали быть подданными иноверного русского царя, что им надлежит, в конце концов, забыв прежние обиды, вернуться, ну, к основной массе вот арабских племен, к Джунгарию, в Джунгарское ханство. Все это вместе вот имело значение. Но тут очень важная вещь. Вот эти калмыцкие племена ушли от Джунгарии потому, что не смогли поделить там, разделить с ними власть. И В целом, калмыки не хотели возвращаться в Джунгарию. И манчжуры Китайской империи разгромили, уничтожили, ликвидировали Джунгарию. Вот только тогда калмыки решились идти на свою прародину. Теперь это уже была не Джунгария, это была часть Китайской империи, Цин. Ну вот, тем не менее, только тогда они ушли. Ну, надо сказать, что ушли, конечно, не все. Да, нужно сказать, видимо, для слушателей. Это так называемый Таргутский побег. Ну, Таргуты – это одно из основных калмыцких племен. Таргутский побег в начале 1771 года. Очень сложно определить численность. Называется число кибиток, а не людей. И тут вот вопрос, сколько составляла семья в одной кибитке. Понимаете, тут разные подсчеты. В общем, условно говоря, вот если среднюю цифру мы возьмем, 200 тысяч калмыков в 771 году ушло в Китай.
4: Это большая цифра для того периода?
5: Это большая, конечно, для кочевой степи, где разрознено население на огромной территории. Увести 200 тысяч – это очень много. Вот. Но надо сказать, что из-за болезней, из-за стычек с казахами, которым российские власти приказывали остановить и вернуть этих калмыков, до Китая добрело меньше половины, это точно. Да, 200 тысяч ушло. Примерно 100 тысяч осталось в России, не захотело уходить. Но тут надо сказать, что ведь калмыки жили не только в калмыцком ханстве. Значительная их часть переселилась в казацкое, в казачье донское войско, так называемые донские калмыки. Кроме того, на протяжении всего 18 века русская православная церковь развернула кампанию по христианизации. Ну, понимаете, человек, воспитанный в собственной кочевой традиционной буддийской культуре, по собственной воле, ну, не взбредет ему просто так сменить веру предков. Но дело в том, что калмыцкое общество было очень поляризировано. Была огромная масса неполноправных, иногда их называют крепостными, понимаете, пастухами, аратами. Так вот, если такой человек-пастух бежал в русские владения, переходил в православие, местные власти наотрез отказывались его возвращать прежним хозяевам. Он становился свободным человеком. В течение 18 века число таких беженцев стало настолько обширным, что российские власти даже решили построить целый город для их размещения. Имя этому городу придумали такое звучное, типично имперское – Ставрополь на Волге. Ну, теперь это Тольятти. И никаких калмыков там, по-моему, не осталось. Вот. Да, так вот эти 100 тысяч оставшихся калмыков – это не только жители, жалкие остатки вот населения калмыцкого ханства, а это плюс донские калмыки в казачьем войске и плюс вот эти крещенные калмыки в Волжском Ставрополье.
4: То есть независимо от того, что они приняли христианство и перешли под командование казачьих войск, они все равно продолжали оставаться калмыками, то есть их считали и называли калмыками, да?
5: Да, это было абсолютно официальное название – донские калмыки. Вот они жили абсолютно независимо от калмыцкого ханства. Ханам не подчинялись, подчинялись своим там казачьим властям, атаманам и так далее.
4: И после того, как они стали уже полноправными российскими подданными, создаются и калмыцкие полки для участия в разных войнах – с русско-шведской, с французами. То есть калмыки уже участвуют именно как россияне. То есть здесь уже нет привлечения их как сторонней силы.
5: Да, разумеется. И надо сказать, что создание и привлечение к военным действиям таких, так называемых иррегулярных частей, иррегулярной конницы, это давняя традиция русской политики. В 15-16 веках эту задачу выполняли служилые татары. Пока еще существовали татарские ханства, был оттуда приток населения. В 17 веке эта задача практически целиком стало возлагаться на калмыках. Вы совершенно правы. И в Северной войне, и в стычках с османами калмыцкая конница, очень, конечно, внесла большой вклад в развитие этих баталий, в том числе в победу России в Северной войне. Когда основная масса народа ушла в Китай, Ну, тут уже, конечно, вот участие калмыков в военных действиях становится менее заметным. Хотя они прекрасно проявили себя и в войне с Наполеоном и так далее. Понимаете, я говорил, что это традиция в русской военной вот стратегии использовать иррегулярные полки. А кочевая конница на своих низких мохнатых лошадках, в этих мохнатых шапках, с арканами, с луками, с этими копьями, на которых надеты крючья для стаскивания всадников из седла. Все это имело очень ощутимое психологическое воздействие на противников. Не на турков и татар и черкесов, они навидались этого, а именно вот на западных, на европейском театре военных действий, на западных границах. И поэтому, ну, не собирались русские военачальники российские оставлять, бросать вот это психологическое орудие. И когда калмыков стало мало, их место в XIX веке заняли уже башкиры, когда российская армия вошла во Францию.
4: А когда начался переход в христианство, то есть началась христианизация определенной части, с переходом их уже под управление казачьих войск, были ли какие-то сопротивления со стороны калмыков? То есть не было ли каких-то выступлений против такой политики Российской империи?
5: Нет, выступлений против христианизации мне неизвестно, поскольку она не принимала насильственные формы, ну, допустим, в отличие от Сибири. Там. Переток калмыков в казачьи станицы, он происходил во многом стихийно. Ну, это бегство просто было. Вот. Казаки вообще были заинтересованы в пополнении здоровыми мужчинами вот, своего состава, поэтому... Население росло, беженцев этих очень неохотно выдавали назад. Что касается, ну, а вот кампания по христианизации иноверцев, так их называли, инородцы уже в XIX веке стало тем, вот, с Петра I. Петр I и его преемники вот уже начали усиленную такую целенаправленную кампанию по христианизации не православных народов. Ну, правда, эта политика имела откаты, она имела периоды усиления, и даже вот изображали их на своих иконах так символически. Понимаете, ну, конечно, рискованно сравнивать их с евреями, вот, или, допустим, с венграми, которые пришли вот в Европу, чужие всем вокруг, с непонятным языком. Понимаете, вот калмыки ведь тоже пришли в это северный Прикаспий, чуждые всему местному аборигенному населению, тому же самому кавказскому. Вот. И с кавказцами, прежде всего, ну, с сильнейшим народом той эпохи, кабардинцами, у них очень сложные отношения выстраивались, и кровавые схватки были. В свое время пытались калмыки проникнуть дальше на Кавказ, но тут уже горцы их не пустили. Пришлось калмыкам остановиться в степной зоне. Ну, кстати, следы вот этого остались, потому что, ну, по одной из версий, ну, кажется, довольно убедительной, допустим, Ессентуки, общеизвестный курорт в Минеральных водах, это ведь калмыцкое слово. Ессентук – это 9 знамен, то есть ставка какого-то князя Найона. В общем, когда уже Российская империя в полную мощь вошла, и тем более в Советском Союзе, ну, конечно, калмыки разделили общую судьбу народов. Они подверглись и депортации вот, в 43-м году. И, кстати, вот в отличие от некоторых других народов, депортация очень подкосила культурный вот багаж этого народа. Многие вот калмыки мне говорили, что практически почти утрачен был язык во время депортации. Русифицировался очень народ. И вот когда вот бываешь в Листе, несколько раз там был, ну, довольно редко можно услышать калмыцкую речь на улицах. То есть антропологически видно, что это монголы, калмыки настоящие, но говорят на чистейшем русском языке, без акцента. И многие, насколько я знаю, ну, не владеют родным языком. Мы, кажется, не туда совсем заехали в нашем
4: разговоре. Нет, нет, наша задача показать именно калмыков. И поэтому для Европы, по крайней мере, я знаю, что когда если задать вопрос, а какой народ в Европе исповедует буддизм, конечно, для них это будет совершенно непонятно. Для многих это является открытием, когда им говорит, что вот есть калмыки, которые буддисты, и они живут именно в европейской части.
5: Вот соприкоснувшись с кавказцами, с горцами, с народами Северного Кавказа, в общем-то, разумеется, была заметна разница и в культуре, и в быту. Ну, ясно, степные кочевники с одной стороны, и вот горцы с другой. Но вот что интересно, соседи, горцы и калмыки, они как-то совершенно по-разному воспринимались в русской культуре, в том числе, ну вот, высокой интеллектуальной, классической нашей литературе. Ну, общеизвестно, вот для русских читателей, во всяком случае, знаменитая казачья колыбельная, да, как там «по камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег». Точно, кинжал. Да. Ну, невозможно совершенно представить, чтобы были написаны стихи, там «злой калмык ползет на берег, точит свой кинжал». Нет, ну что вы, у Пушкина там «прощай, любезная калмычка», да, «друг степей калмык» и так далее. Ну, то есть, возможно, здесь сказалась историческая память о контактах с татарами, вот с Золотой Ордой и так далее, степняков воспринимали все-таки ближе. Горцы пока для русского интеллектуального взгляда были все-таки чуждым миром. Ну, хотя, конечно, потом это изменилось, но, тем не менее, вот различия между соседними народами, кавказскими горцами и калмыками, вот такую интересную иллюстрацию получила.
4: А с ногайцами как? То есть они же были все-таки не горцы, они степные. То есть какая связь была с ногайским народом? То есть как они себя вели? Как они считали их союзниками? Или было что-то такое же, как и отношение горцев, например?
5: Ну, тут, вы знаете, довольно однозначно. Калмыки лишили ногайцев родины. Они вытеснили их из-за Волги. Ногайцы вынуждены были искать новую родину. Они, большинство ушло в Крымское ханство. Кто-то поселился в Черкесии, в Кабарде. Кто-то ушел еще дальше на запад, в османские владения, там на Дунай и прочее. Так что, понимаете, две основных причины крушения ногайской орды. Во-первых, это притеснение астраханских воевод. Ну, буквально террор против них. И, во-вторых, это калмыцкое нашествие. Понимаете, ногайцы уже были слабы, раздроблены, они уже давно расходились в разные стороны из своей нищающей орды. И вот этот таран монгольский идет. Сотни и сотни тысяч сами заселяют эти уже полупустые степи. Ну вот, ногайцы не все, но большинство успело уйти за Волгу во владение крымского хана, вот, или под защиту русских воевод в Астрахани, Царицыне, Саратове. Вот. Ну, а потом, кстати, когда образовалось калмыцкое ханство, основная масса калмыков собралась на Волге, вот на этом пространстве от Астрахани до Саратова. Вот. Степи, которые они до этого занимали, опустели. Вот тут их постепенно снова стали занимать казахи. И поэтому, когда казахские историки рисуют в 17 веке в своих исторических атласах, в 17 веке, вот территорию казахского ханства на этой территории, это, конечно, неправильно. Казахи тогда жили далеко на юге, а всю территорию вот Казахстана занимали в 17 веке калмыки.
4: Большое вам спасибо, Вадим Винцевич. В советский период истории калмыки пережили тотальную депортацию, которая стала национальной трагедией. В хрущевскую оттепель они возвратились на свою историческую родину и сегодня представляют собой неотъемлемую и, безусловно, интересную часть юга России. Народ, безусловно, с богатой историей и культурой. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Вадим Винцевич Трипавлов.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев.
8: Копать, копать и еще раз копать.
14: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
15: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
16: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
15: и Наталья Джампаладова.
16: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
17: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
18: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
17: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
18: Вот президент у нас – президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
17: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
18: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
17: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
18: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
17: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
18: Добрый день.
17: Скажите, как дела идут у Путина?
18: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
17: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
18: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящие Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие. Если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит и таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
17: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
18: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима? Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
17: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
19: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю. Думаю, очень сложно.
18: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
17: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
18: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну, и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, Китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
17: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
18: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
20: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь
0: с фронтом.
18: Все войны более-менее одинаковые. Все пытаются, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку. И некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
17: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
18: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. Социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь. Да, стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
17: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
18: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию? Пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прямо завтра.
17: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
18: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. А я наблюдаю за этим с большим интересом, и пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать, что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей, граждан, и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
17: Вы имеете в виду Берии, конечно.
18: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась. В среднем каждые 4-5 лет, вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия, например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января, это важная веха, до того у них такого не было, 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
17: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
18: Есть внешняя разведка. Есть ГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ Федерального агентства правительственной информации и связи были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводят. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяй и властвуй, да, классический, вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
17: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
18: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа, он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то, он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления, ну вот опять же Дивиде и Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой, в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
17: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
18: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать, уже живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а Штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать, теперь глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
17: На ваш взгляд, сгущается ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
0: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
21: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
18: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело и потом закрыли.

0: ЦИОМа, каковы рейтинги в ЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Ну, какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%, вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилось, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера «Макс» в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер «Макс» – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключение мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
0: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России... Вот давайте так сформулируем. Вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью. И не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
0: Да, с этой С этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно

0: очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно чего-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года? Хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Вот смотрите, какая история. А их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры, структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то? Вот, мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что... Мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали, смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но... Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Следователи во многом тоже женщины. В МВД очень много женщин. В судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им в общем все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бони. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
1: Какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними, они приходят, вам что-то рассказывают, что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра, и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Ну, правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером, он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, к кому она притечет. Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались. Вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЭ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски «обивание порогов». Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны, если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают. То ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России – это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющуюся ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
0: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
1: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
0: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
1: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
0: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей, какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствие электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
1: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу после революционной с постепенной утратой влияния на страну?
0: А не хотите рассмотреть сценарий, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу дореволюционной эмиграции, которая вернулась, пришла к власти и не всем это понравилось? Так тоже бывает. Та волна гораздо больше напоминает нынешнюю, знаете, чем? Историческими условиями. Люди, которые уезжали после 1917 года, уезжали от перемен, которые им не нравились по целому ряду причин. Уезжали представители прежнего порядка, несовместимые с новым порядком. А до революции уезжали люди, которые сами считали себя проводниками прогресса. Уезжали они от взбесившегося охранительства, от консервативной власти, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому. А просто всех ссылала и вешала. Вот они-то и уезжали, а потом вернулись.
1: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
0: Я бы уточнила, не с экстремизмом, а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты — это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи уголовного кодекса – это организации террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, не народные. Это не первое. Мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблема с тем, что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана. То есть я с такими последствиями не сталкивался.
1: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.
2: – Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
7: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, музыка на свободе, подкаст, радиопрограмма на Радио Свобода. Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск музыки на свободе. Сегодняшние хедлайнеры — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как это ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective, коллектив животных из Балтиморы, существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16 года, вообще по счету 11-й, называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back», «Мы идем назад».

Animal Collective и их новый альбом Time Skiffs. Ну, теперь немного африканской экзотики. Сиси Мананга, девушка, вообще говоря, с мамой из Конго, а папой бельгийцем, живет тоже, естественно, в Бельгии, а не в Конго, кто бы стал удивляться. Дебютировала в 2013 году, очень симпатичная певица. Сейчас у нее вышел уже второй альбом, называется «Мопепе Мама», и слушаем с него песню «Науэ». Okay.

Сиси Мананга, конголезская бельгийка, альбом «Мопепе Мама». Группу Psychedelic Porn Crumpets мы с вами уже слушали, то есть мне сначала понравилось их название, а затем послушал музыку, и она мне тоже понравилась. Кажется, все их предыдущие альбомы мы с вами отслеживали, и сейчас вот вышел четвертый, называется «Шига». «The Sunlight Mount», то есть «Солнечный курган». Группа из Австралии, из города Перт, ну, конечно, менее оживленного в музыкальном отношении, чем Сидней и особенно Мельбурн, лидер группы Джек МакЮэн. Итак, слушаем песню «Талли Хоу».

Psychedelic Porn Crumpets и песенка Tally Ho. Кстати говоря, Джек Макьюин не австралиец по происхождению, он приехал туда из Великобритании, но уже довольно давно. Обогатил, так сказать, пертскую рок-сцену. Мини-сюжетик наш сегодняшний посвящен Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Это группа из Голландии, и наряду с Boren and Club of Gore одни из ведущих представителей стиля Dark Jazz, который, в общем-то, из всего джаза, пожалуй, мне лично нравится больше всего. Несколько альбомов имеется у ансамбля темного джаза из Килиманджаро. Да, кстати, они все светлокожие, все голландцы. Главные там люди — это басист и гитарист Джейсон Конан и электронщик Гидеон Кирс. Недавно лейбл Диновали переиздал их первые два альбома. Альбомы, выпущенные в 2005 и 2008 годах. Так, дебютный альбом Kilimanjaro Dark Ensembles, он без названия, и с него я выбрал пьесу «The Nothing Changes».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и их дебютный альбом с композицией «The Nothing Changes». Группа, вообще говоря, из Утрехта, существовала с 2000 по 2014 год, 4 альбома за это время выпустила, или даже 5, если считать там такие как бы мини-альбомы. И сейчас как раз один такой мини-альбом мы и послушаем. Это второй релиз ансамбля «Темного джаза», вышел в 2009 году, называется «Mutations», «Мутации», и с него пьеса «Twisted Horizons», то есть «Извилистые горизонты».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и переиздание их второго мини-альбома Mutations. Ну а теперь наши хедлайнеры. Навела меня на мысль сделать такой сюжетец. Очень симпатичная пластинка, которая вышла на лейбле Habibi Funk. Кажется, это немецкий лейбл, но точно не знаю. И это сборник архивной арабской музыки. Называется «An Eclectic Selection of Music from the Arab World». Эклектическая выборка музыки из арабского мира. В общем-то, ничего название не говорит о стиле альбома. А стиль очень любопытный. Это не вот арабская эстрада, которую я, честно говоря, терпеть не могу. А это, в общем-то, арабская попытка фанка. И она очень даже убедительна, на мой взгляд. Сначала послушаем певца Фадула, которого называли арабским Джеймсом Брауном. Он выступал со своим трио, он из Марокко, из города Касабланка, уже умер, к сожалению, но был очень популярен в 70-е годы. В исполнении Фадула слушаем песню «Аль-Джедба».

Фадул из Марокко, песня «Аль-Джедба». Напоминаю, мы сейчас прогуливаемся по компиляции под названием «Эклектическая выборка музыки из арабского мира». И следующая на очереди у нас еще одна марокканская певица, и тоже такая с явным западным уклоном, на этот раз скорее с французским. Дуа зовут эту певицу. Она работала стюардессой на авиалиниях Эмираты в 70-80-е годы. Затем, значит, в качестве стюардессы на нее обратил внимание один богатый англичанин, она вышла за него замуж, давно уже живет в Лондоне, но до этого она очень здорово пела. И в частности, сейчас мы послушаем песню «Хадитуни», которая, в общем-то, является кавер-версией французского хита «Parle-moi de lui».

Дуа из Марокко. Тоже запись 70-х годов. Следующий певец у нас, опять же, такой фанковый, Джеймс Браунообразный. И зовут его Аид Меслейен. Он из Алжира. Аид Меслейен, на самом деле, его псевдоним. Не знаю, что это означает. Настоящее имя Идир Бенабуш. Тоже умер уже, родился в 44-м, умер в 2000 году. Был очень популярен в Алжире, выпустил множество альбомов в период 70-х, 80-х и 90-х годов. На сборнике, о котором мы говорим, сборнике лейбла «Хабиби Фанк», он представлен песней «Эль Фен».

0: شويه هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر ريحي وقال جميس اموشنيك تاويق اسمنا ريحة الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدير ناد الخيق.
1: Аид Меслоен из Альжира, песня «Эльфен». Ну и закончит нашу небольшую экскурсию по неортодоксальной, скажем так, неисламской эстрадной музыке Ближнего Востока и Северной Африки выступление человека, настоящее его имя Салим Абдалла Салих, псевдоним Сал Дэвис, да, он такой тоже европеизированный, точнее, американизированный. Родился он в Момбасе в Кении в 1941 году, но прославился уже на всей территории Северной Африки и Ближнего Востока. Первым хитом его была кавер-версия знаменитой песни из репертуара Рэй Чарльза «Unchain My Heart». Это было еще в 1963 году, ну и после этого еще много чего спел. Жив до сих пор. И один из его главных хитов — песня «Султан Кабус».

Сал Дэвис, уроженец Кении, живет в Омане. Была песня «Султан Кабус». Таким образом, мы познакомились с очень милым сборником «An Eclectic Selection of Music from the Arab World» лейбла «Хабиби Фанк». Ну, теперь поехали дальше. Джемма Каллингфорд. Очень мне нравится эта молодая англичанка. Это половина дуэта «Sing Ya Teeth», который мы уже слушали в нашей программе, и который мне тоже очень нравится. Ну вот у «Sing Ya Teeth» уже года два или три новых альбомов не выходило, а у Джеммы Каллингфорд теперь выходят сольники. Вот первый ее сольник называется «Let Me Speak», и слушаем с него песню «I Like You».

Джема Каллингфорд «I Like You» с ее первого сольного альбома. Как я недавно прочел, только что у нее вышел и второй сольник. Надеюсь его рано или поздно заполучить и вас с ним ознакомить. Французский проект под названием «Der» во главе с парнем-автором и солистом по имени Оливье Ламбен. Кличка у него «Red» — «Красный», ну и «Der» — это, соответственно, «Red» наоборот. Первый свой альбом выпустила эта симпатичная постпанковая группа. Называется альбом «Super Sound», и с него песня «Ready to Founce» — «Готов обманывать».

французская группа Dare и их дебютный альбом Super Sound. Ну и завершить сегодняшнюю программу знаменитейший американский хип-хоп продюсер Madlib. Я, как вы знаете, рэпом, хип-хопом не особо увлекаюсь, поэтому музыка эта не так часто звучит в подкасте «Музыка на свободе». Но Madlib — один из самых талантливых продюсеров, и он как раз один из мастеров инструментального хип-хопа, который меня почему-то радует гораздо больше, чем вокальный хип-хоп. Ну, настоящее имя Madlib — Otis Jackson, и он очень много кого продюсировал, в частности, MF Doom, Jay Dilla и так далее. Выпустил кучу альбомов на самом прогрессивном хип-хоповом лейбле «Stone's Throw». Примерно 10 штук у него этих самых альбомов. Последний из них называется «Sound Ancestors», то есть «Звуковые предки». И слушаем с него прелестную вещицу под названием «Road of the Lonely Ones» — «Дорога одиноких». На этом я с вами прощаюсь. Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Счастливо. До следующей недели.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет, это Полина Галуева
10: и Виктор Кульганик.
9: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
10: И, конечно же, гражданина.
11: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
9: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
12: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
10: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
9: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
11: Говорят, что где-то есть острова.
9: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
13: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
9: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
10: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
12: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
10: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
14: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
9: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
10: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
15: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
10: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
16: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
10: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
14: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
10: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
17: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
10: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
17: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
18: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее по Гицыковской и по праздникам кино с Целиковской.
19: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех
3: антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скинул Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
9: А из чего будет состоять наш подкаст?
10: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
19: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
9: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
20: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирало, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
21: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
22: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
21: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
22: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
21: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
20: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
21: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
20: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом сибирской деревни и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
21: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
20: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории, это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
21: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
20: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точки зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в довольно многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которое нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
21: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
20: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
21: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
20: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу. Есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающих про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
21: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
22: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
21: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
20: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 1917 года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу памяти, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался, кстати, с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей давался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музея памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом Музее истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственная тюрьма НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа, времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа теперь это уголовное преступление.
21: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
20: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для... Даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь-36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя это музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
22: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
20: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 2022 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
21: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
20: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 13-14 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое стало довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помните, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея Пер-36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
21: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
20: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
21: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
20: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве, хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, советской оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, даже если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они альтернативы, они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
22: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
20: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что

0: Даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание, территория ГУЛАГа, не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю. А главное, что собирать аналогичные экспонаты заново в местах лагерей и так далее очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная и даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около Стены Скорби на проспекте Сахарова, но народ там массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на Томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, восстанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В Томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 2018 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
5: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
6: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
7: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Испании до Японии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода».

0: Года Александр Дубровский. Через океан. Иммигранты в Испании и их надежды и проблемы. Испания давно уже стала убежищем для миллионов латиноамериканцев, по разным причинам вынужденным покидать свои страны, и в том числе для самых разных политиков, которым небезопасно оставаться на родине. Как Испания спасает латиноамериканских оппозиционеров, правозащитников, демократов, бегущих от преследований? Можно ли сравнить их положение и ситуацию в целом с положением украинских беженцев в Испании? Да и всех россиян, убежавших сюда и протестующих против войны и режима Путина в России. Насколько вообще иммигранту трудно переехать и обосноваться в Испании и юридически, и фактически? Некоторые из этих вопросов мы сегодня постараемся рассмотреть в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, в первую очередь в соцсетях, как обойти блокировки. Несколько дней назад один из главных оппозиционных политиков Венесуэлы, экс-кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес, уехал из страны с целью получить политическое убежище в Испании. Ранее власти Венесуэлы выписали ордер на его арест. До этого Гонсалес скрывался в испанском посольстве в Каракасе. Власти в Мадриде подтвердили, что предоставят ему убежище, и вывезли Гонсалеса из страны на самолете своих вооруженных сил. В ордере на арест Гонсалеса, выписанном 3 сентября, говорится, что его подозревают в ряде преступлений, в том числе в подстрекательстве к неподчинению законам, подделке документов, диверсии в информационных системах и в участии в преступной группировке. Напомню, что Гонсалес баллотировался на пост президента Венесуэлы на выборах, прошедших 28 июля. Победителем на них был объявлен действующий президент Николас Мадуро. Таким образом, он заступил уже на третий президентский срок. После выборов в Венесуэле начались массовые протесты. Их участники обвиняли Мадуро в подтасовке результатов. По всем независимым данным, на выборах победил Эдмундо Гонсалес, причем с результатом в более чем 70% голосов. Оппозиция опубликовала протоколы более чем с 80% избирательных участков, из которых следует, что Гонсалес победил на выборах со значительным отрывом. Национальный избирательный совет Венесуэлы, который объявил Мадуро победителем, свои протоколы так и не публиковал. Все это повод для моей сегодняшней беседы, ведь таких примеров очень много. Итак, о политической и не только иммиграции в Испанию я разговариваю с давно живущим в Мадриде журналистом и публицистом, постоянным автором «Радио Свобода» Виктором Черецким. Испания уже давно стала убежищем для миллионов латиноамериканцев, по разным причинам вынужденным покидать свои страны, и в том числе для самых разных политиков. Как так сложилось? Вот причина в общности языка, истории, культуры, или еще играет роль позиция испанского государства и правительства? То есть, может быть, именно к латиноамериканцам всегда у Испании особые отношения?
1: Совершенно верно. Именно особое отношение. Испанцы традиционно пытаются поддерживать связи даже с диктаторами, причем независимо и левыми, и правыми диктаторами. Традиционно. Почему? Здесь и определенная ностальгия есть, и ответственность за бывшие колонии, как бы, и личные связи. Некий такой эмоциональный элемент. К примеру, франкийский министр Фрага Ирибарне в свое время очень дружил с Фиделем Кастро. Даже приглашал его жить в Испанию, в Галисию, откуда, вы знаете, семья Кастро эмигрировала на Кубу. Вот он говорил Кастро: приезжай, бросай там свою революцию, она все равно ни к чему хорошему не приведет, будешь хорошо жить у нас в Галисии. Причем кубинские диссиденты, которые сейчас живут в Испании, они всегда упрекали и упрекают испанцев за экономически обширные связи с кубинским режимом, фактически за его поддержку. Но ничего не меняется. Кампании солидарности в Испании часто проводятся с различными латиноамериканскими странами. Сейчас, например, собираются средства на помощь кубинской католической церкви.
0: Последний яркий пример – это оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы – Эдмундо Гонсалес, которого просто вывезли из Каракаса на военном испанском самолете, ему грозила тюрьма и смерть, может быть, даже. Известно ли, что он сейчас делает, что собирается предпринять дальше? Он ведь уже, кстати, весьма немолодой человек.
1: Эдмундо Гонсалес здесь в Мадриде практически ежедневно встречается с испанскими политиками. Его приняли и действующий премьер, и бывшие премьер-министры, лидеры оппозиции, парламентарии и даже руководители автономных областей Испании. Разные. Вот последняя встреча была с руководителем баскской автономии. Испанская оппозиция уже признала его избранным президентом. Теперь дело за правительством. Вроде бы правительство тоже, возможно, признает Гонсалеса легальным избранным президентом Венесуэлы. Его также собирается признать президентом и Европарламент. Так что у Гонсалеса впереди, возможно, поездки по Европе. Сам он говорит, что будет работать во имя свободы Венесуэлы. Кстати, у Гонсалеса давно в Мадриде живет взрослая дочь.
0: А что вообще пишут и говорят сегодня в Испании о перманентном венесуэльском политическом кризисе? Вообще страна ведь еще поддерживает связи с режимом фактического правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.
1: Да, но вот сейчас как раз обострение отношений. Она вызвана тем, что это и миграция Гонсалеса, и арестом в Венесуэле двух граждан Испании, которых обвиняют в шпионаже. И вот последняя новость, то, что в парламенте Венесуэлы требует разорвать отношения, вообще все отношения с Испанией из-за неприятия результатов выборов венесуэльских и желания провозгласить Гонсалеса президентом. Но правительство Испании традиционно осторожничает с Венесуэлой, как с любой латиноамериканской страной. Кроме всего прочего, есть определенные у Испании экономические интересы. Большие вложения испанской энергетической компании «Репсоль» в различные проекты венесуэльские и, естественно, поставки венесуэльской нефти, которые тоже очень важны для Испании. И еще одна деталь. В коалиционное правительство испанское, вы знаете, левое коалиционное правительство, входят ультралевые, их партия «Подемос», сейчас, кстати, она раскололась, но она частично была создана 10 лет назад как раз на венесуэльские деньги. Так что тут есть еще и фактор благодарности. Отсюда и вот деликатные отношения с режимом Мадуро.
0: А в целом много венесуэльцев сегодня в Испании? По официальным ведь данным, эту страну из-за всех тамошних ужасов в разных направлениях покинуло более четверть, а может быть уже треть населения.
1: В Испании сейчас вот по официальной статистике, которая не всегда бывает точной, где-то порядка 400 тысяч венесуэльцев. Массовая иммиграция началась после боливарианской революции конца 90-х годов прошлого столетия. До этого все было наоборот. Испанцы эмигрировали в Венесуэлу в поисках заработка, поскольку мы знаем, что Венесуэла – это богатая латиноамериканская страна, которую революционеры, в общем-то, сейчас за последние десятилетия превратили в нищую.
0: Виктор, а есть ли еще заметные примеры того, как Испания, ну, фактически спасает латиноамериканских оппозиционеров, правозащитников, демократов, бегущих от преследования? Еще один, как я помню, венесуэльский оппозиционер уже былых времен, Леопольдо Лопес, выйдя из тюрьмы в Каракасе, также ведь он нашел пристанище в Мадриде.
1: Кстати, не только Леопольдо Лопес. Среди эмигрантов, скажем, есть бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма, бывший парламентский спикер Хулио Борхес, и даже есть бывшие чиновники режима боливарианского, министр внутренних дел генерал Мигель Родригес Торрес, генеральный прокурор женщина Луиса Ортега и другие. Испания в свое время принимала и аргентинцев, и чилийцев, когда в их странах была диктатура. Ну и сейчас продолжает принимать кубинцев. Напомню, что в 2010 году в Испанию сразу приехали 115 кубинских политзаключенных, выпущенных из тюрьмы. С родственниками они приехали, было 650 членов их семей.
0: Подавляющее большинство иммигрантов из Латинской Америки в Испании, ну, конечно, это все-таки, наверное, не беглые оппозиционеры, а люди, попавшие в Испанию по экономическим причинам, просто в поисках лучшей жизни. А для них существуют ли в Испании какие-то послабления, преференции, специальные какие-то программы переезда, интеграции? Или же нет? И законы одинаковы для всех, никаких послаблений нет?
1: Есть один очень важный закон, фундаментальный. Латиноамериканцы, причем выходцы из всех латиноамериканских стран, могут просить испанское гражданство через 2 года после проживания в стране. Другие иностранцы, в том числе россияне, украинцы, любые из Восточной Европы, такое право получают через 10 лет. Каких-то других законодательных поблажек нет. Но в любом случае работодатели испанские скорее возьмут человека, знающего их язык, чем человека, с которым невозможно объясниться. В этом, собственно, и состоит основное, я бы сказал, преимущество латиноамериканцев перед другими иммигрантами.
0: А вообще иммигранту насколько сегодня трудно переехать и обосноваться в Испании? И юридически, и фактически, и так далее.
1: Во-первых, трудовые иммигранты приезжают в Испанию в основном нелегально. Каких-то иммиграционных программ, насколько я знаю, сейчас нет. В свое время были, сейчас нет. Существует определенный заколдованный круг. Ведь по закону на работу вас принять нельзя, потому что вы нелегал. А легальное пребывание вы не можете оформить, потому что пока у вас нет работы. Есть выход. Выход найти какого-то работодателя сердцебольного, который бы сделал на вас запрос в государственную администрацию, что вы ему нужны. И таким образом вы могли бы начать работу и обрести, в конце концов, вид на жительство. Есть у иммигрантов еще одна очень непростая проблема. Это проблема с жильем. Особенно она существует в крупных городах. Жилья не хватает, и оно довольно дорогое. Снять койку, даже не комнату, койку стоит где-то, скажем вот так, 300-400 евро. Для иммигранта, особенно начинающего, так сказать, недавно приехавшего, это большие деньги. К тому же иммигрантам испанцы, в общем-то, неохотно сдают квартиры, и не из-за ксенофобии. Просто известно, что доходы у иммигрантов нестабильны, и они часто не могут платить за квартиру. Но есть одно очень положительное явление в Испании. Если вы нелегал, себя ведете цивилизованно в стране, то вас никто принудительно не выгонит из Испании, хотя по закону сделать это можно. Испанская полиция довольно лояльно относится к нелегалам, особенно латиноамериканцам. Никаких облав не устраивается. Никогда. Я не припомню ни одной облавы.
0: Виктор, а есть ли у вас последние данные по странам? Кто из латиноамериканских иммигрантов занимает по общему числу прибывших первые места? То есть сколько их и почему в каждом случае таких-то больше, таких-то меньше?
1: Официальные данные по иммиграции приводятся довольно своеобразно в Испании. Учитываются только люди, которые имеют вид на жительство в связи с трудовой деятельностью. Не учитываются уже иностранцы, получившие гражданство, и не учитываются политические беженцы. И вот в этой категории трудовой эмиграции первое место сейчас занимают колумбийцы. Их где-то примерно около 70 тысяч. За ними следуют аргентинцы, 46 тысяч примерно человек. Потом поток трудовой эмиграции зависит, разумеется, от экономической ситуации, экономической конъюнктуры в той или иной стране, от положения на трудовом рынке, да, в Латинской Америке. Из Колумбии едут в основном сейчас работники без какой-либо квалификации, без специальности. А вот из Аргентины много людей с высшим образованием, в том числе врачей. Едут из Аргентины и много предпринимателей. Открывают здесь, в частности, в Мадриде, какой-то бизнес, в основном мелкий.
0: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, живущим в Испании журналистом и публицистом Виктором Черецким, мы к вам вернемся.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с мадридским автором «Радио Свобода» Виктором Черецким продолжаем разговор о латиноамериканских и не только иммигрантах в Испании. Сегодня в испанском обществе, которое в последние годы оно так очень стремительно продвигается по пути прогресса и демократизации, постоянно идет пересмотр собственной истории, как почти везде во многих западных странах. Это касается и франкистского периода, и наследия, о чем вы, кстати, у нас очень много рассказывали, и того, что когда-то испанская колониальная империя была самой большой и великой в мире. Есть ли некое чувство вины за прошлые события, то есть за конкисту, за завоевание западного полушария, вот за колониальное ограбление, угнетение коренных народов Южной, да и большей части Северной Америки и так далее?
1: Я много лет живу в Испании, и испанцев, которые испытывали подобные чувства, я не встречал. Возможно, они есть, но, во всяком случае, я никогда не слышал ни от одного испанца, чтобы он раскаивался, там что-то пытался просить какое-то прощение, нет. Кстати, вот испанцы давно нашли формулу ответа латиноамериканским деятелям на подобные упреки в колонизации, разграблении и прочее, прочее. Испанцы рекомендуют полушутя, полусерьезно этим деятелям винить в колонизации не современную Испанию, не современных испанцев, а непосредственно своих предков. Мол, наши предки, вот нас, живущих сейчас в Испании, наши предки пасли овец в своих испанских деревнях, работали здесь на полуострове в Испании, а ваши предки, те, кто упрекает сейчас в Испанию, они как раз и были конкистадорами, они как раз и грабили. Известно, что у политической латиноамериканской элиты, как правило, нет ни капли местной индейской крови. Вот они и должны, по мнению испанцев, просить прощения у индейцев. Любителем, большим любителем упрекать испанцев был известный покойный венесуэльский лидер Уго Чавес.
0: Как большинство простых испанцев вообще относятся к иммигрантам именно из Латинской Америки? Они их воспринимают как таких своих или, может быть, наоборот?
1: Отношения в целом у народа к латиноамериканцам нормальные, отношения вполне нормальные. Я, во всяком случае, не встречал какого-то отрицательного отношения. Рабочих мест латиноамериканцы у испанцев не отнимают, поскольку в основном они заняты там, куда испанцы не идут. Правда, вот надо все-таки отметить, что в ряде случаев испанцы все же шипят на иммигрантов. Да, к примеру, вот приходят они к врачу в государственной системе здравоохранения, и там большая очередь. И в очереди большинство иммигрантов приходится ждать. Да, и вот тут начинается, вот понаехали сюда, к врачу невозможно попасть и прочее, прочее. Но это, как говорится, бытовые мелочи.
0: Хотелось бы, знаете, сравнить отношение к традиционной латиноамериканской иммиграции в Испании и иммигрантам, приезжим в связи с последними событиями. То есть, как относятся к беженцам из Украины, да и к россиянам, многие из которых тоже вынуждены были из-за несогласия с путинским режимом, из-за антивоенных протестов покинуть Россию.
1: К украинцам хорошо относятся, одним словом, но народ с украинцами пока мало общается из-за языкового барьера. Общаются с украинцами в основном испанские предприниматели, и они, насколько я знаю, в основном довольны украинцами, которых они берут на работу. Почему? Потому что украинцы в основном народ трудолюбивый и, главное, хорошо профессионально подготовленный народ. Да, вот те, кто идут на стройку, имеют хорошие специальности, у них высокая квалификация. Сварщики, строители, каменщики, штукатуры высокой квалификации. В отличие, скажем, от тех же многих латиноамериканских иммигрантов и из других стран третьего мира, у которых квалификации вообще может и не быть, и которые, так сказать, способны работать только разнорабочими. Что касается россиян, то их, особенно вот в последние два года, прибавилось. До этого где-то было порядка 70 тысяч, сейчас где-то уже больше 100 тысяч. Без дела никто не сидит, тоже все устраиваются, где-то работают. Испанцы нормально относятся к россиянам, тем более, что, в общем-то, в основном россияне, которые здесь живут давно, и те, которые здесь только приехали, они критически относятся к действительности в российской и отрицательно относятся к войне, развязанной на Украине. Сейчас появляются организации, выступающие против войны, против режима, существующего в России, проводятся иногда манифестации. Вот последняя была как раз в мае. Мы рассказывали по радио «Свобода» об этой манифестации. Она была довольно крупная. В ней участвовало больше 200 человек. Приехали специально из разных концов Испании идти под лозунгом «Остановить войну» и требования отставки нынешнего российского режима.
0: Виктор, давайте к латиноамериканской миграции вернемся. Какие основные проблемы в этой среде? Как везде, бедность, там невозможность часто социально выбраться из этих иммигрантских кругов, преступность, в том числе связанная с наркотрафиком, или есть какие-то свои особенности?
1: Я бы не сгущал краски. Все эти проблемы, которые вы вот перечислили, которые мы сегодня уже упоминали, типа проблемы с жильем, они, разумеется, есть, существуют, и проблемы эти непростые. Но, с другой стороны, в Испании в любом случае иммигранты из различных стран Латинской Америки, так сказать, из того же Эквадора, из той же Колумбии, из Доминиканской республики, они живут лучше здесь, в Испании, чем на родине. Они все об этом говорят. А во-вторых, здесь, в Испании, больше, чем в каких-то других европейских странах, приняты смешанные браки. Так что при желании выбраться из своего иммигрантского круга можно, найдя себе испанскую пару. В Мадриде даже есть такая общественная организация, которая в выходные нанимает автобус, загружает этот автобус латиноамериканскими дамами, причем всех возрастов, и их везут в какой-то испанский регион, где ощущается нехватка женщин. В Испании есть такие регионы, да, для знакомств и заключения браков, так сказать. Никакой любви за деньги там не предусматривается. Это такая организация честная и хорошая.
0: Есть ведь еще такой аспект темы нашей беседы, который нельзя обойти. Это то, что Испания еще стала и местом, давно, наверное, для отмывания денег всемирно и печально известных латиноамериканских преступных сообществ, наркокартелей, а еще и правящих кланов, диктаторов, вроде уже упомянутого Николаса Мадуро или никарагуанского Даниэля Ортеги. И на эту тему был даже доклад Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.
1: Да, совершенно верно. Американцы рекомендовали испанской полиции более серьезно заняться этой темой. Но дело в том, что тема эта очень непростая. Я неоднократно беседовал об этом с испанскими юристами. Они мне всякий раз говорили, что непросто разбираться в этой проблеме. Никто не приезжает в Испанию, там, из Колумбии, говорит, вот я такой крутой наркобарон, хочу там вложить в испанский банк 1 000 000 000 евро. Инвесторы с сомнительными деньгами действуют через массу посредников, часто через анонимные офшорные компании с каких-то малоизвестных экзотических островов, тоже там где-то в Карибском море. Деньги проходят в дальнейшем через вполне легальную международную банковскую систему. Кроме того, инвесторы нанимают испанских адвокатов, которые приводят все в соответствие с испанским законодательством. Так сказать, все бывает у них шито-крыто. И доказать, что деньги получены преступным путем, очень трудно и часто невозможно. Сделать это можно, конечно, когда есть международное сотрудничество, скажем, Испании с той же Колумбией, там, с Мексикой и прочее. При этом надо учитывать, что основные капиталовложения делают все же в Испанию уважаемые, вполне достойные и состоятельные люди из Латинской Америки. То есть люди с вполне с легальными капиталами. И слишком назойливые полицейские проверки, да, в каждом случае раздражают людей и могут отвадить от Испании. Испанцы об этом всегда думают, всегда помнят.
0: Тем не менее, преступные эти деньги есть, их много, они вкладываются в основном куда? В недвижимость. Я вот знаю, что в последние десятилетия богатые латиноамериканцы, колумбийцы в первую очередь, и венесуэльцы, скупили в Мадриде очень много недвижимости в центре. Ну, явно такие деньги у этой группы иммигрантов во многих случаях, что называется, не от трудов праведных.
1: Я немножко добавлю, в группу основных инвесторов входят также мексиканцы. Мексиканцы занимают первое место среди латиноамериканцев. И аргентинцы. Аргентинцы на втором месте, а потом уже идут другие, в том числе колумбийцы. Скупают немного, я бы немножко вас поправил, немного недвижимости, а почти всю недвижимость. И уже скупили в центре, в том же районе Саламанка. Это самый престижный центральный район Мадрида, который считался районом богачей и аристократов. Скупают вот эти вот латиноамериканские инвесторы целые здания и капитальный ремонт проводят. К примеру, из 4 квартир 100-метровых делают одну, то есть одну квартиру на целый этаж, роскошную квартиру. Сейчас цена за квадратный метр в центральном вот этом районе Саламанка 15 тысяч евро. Это в 3 раза больше, чем 10 лет назад, до наплыва как раз вот инвесторов из Латинской Америки. Оформляется недвижимость тоже на офшорные компании, очень часто. И акционерные общества, неизвестно, кому они принадлежат. Есть любопытная цифра. Только в 2022 году латиноамериканцы вложили в испанскую недвижимость 75 миллиардов евро. Это больше, чем доход Испании от туризма, главной отрасли экономики. Поэтому гнать вот этот капитал из Испании они не могут. На этом все держится в условиях кризиса.
0: Напоминаю, что это было мнение Виктора Черецкого, обозревателя и журналиста «Радио Свобода», давно живущего в Мадриде. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
2: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
3: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
2: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
10: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова. Художник и прозаик Игорь Шестков живет в Берлине. Он много пишет, книги его прозы выходят и в Германии, и до ковида и войны выпускались в Киеве и Петербурге. 6 лет назад в передаче, посвященной прозе Шесткова, я говорил: «Игорь Шестков – сатиричный интроверт. Он видит мир в трагических лучах человека крайне впечатлительного и ранимого. Но, будучи писателем проницательным и житейски опытным, он наделен острым сатирическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до гибели всерьез, но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению». Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто мнимыми. Кафка, Оруэлл, Набоков, Кабаков – весь 20 век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт. С той радиопередачи прошло 6 лет. Теперь, в 26-м, Шесткову исполнилось 70. За это время я прочел несколько новых книг писателя и погрузился в сновидческий мир его героев-оборотней. Шестковские персонажи живут в мрачной фантасмагории, постоянно попадают в ловушки, расставленные потусторонними силами, вовлекаются в свидания со своим собственным прошлым, извлекают неизвлекаемые уроки и никогда до конца не осознают, бред ли окружает их или явь. Мир этот похож на фильм ужаса или мрачную компьютерную игру с большим запасом жизней, волшебных снадобий, эротических соблазнов и мучительного советского прошлого, от которого невозможно отвязаться до самой смерти. Шестковские «Одиссеи» по пространствам и историческим временам, при всей фантасмагории происходящего, при ежеминутном попрании заповедей и приличий, «Одиссеи» эти подчинены умелой и продуманной воле их автора и могут завершиться тогда, когда угодно самому писателю. Театр кровожадных и мистических марионеток знает свой Шесток. Простите, невольный каламбур. Если оглянуться сегодня на внешний мир за окном, шестковская преисподняя не покажется чем-то надуманным. Политические и военные упыри и уроды мучают и топчут все, что им доступно, словно выйдя из рассказов писателя на просторы матушки Земли. Жизнь подражает искусству, как давно было замечено еще Оскаром Уайльдом. Не стану называть Игоря Шесткова пророком, но в очередной раз подивлюсь, как его литературные фантасмагории оборачиваются реальностью. Сегодня писатель – гость программы «Поверх барьеров». Во второй половине часа – фрагмент одного шестковского рассказа. А сейчас – беседа. Вы начинали как художник, и в ваших рассказах много художественных деталей, имен знаменитых живописцев, воятелей, всякой изысканной терминологии. Зрительность ваша очень чувствуется. Но уже несколько десятилетий вы пишете прозу. Художник и писатель. За них отвечают разные области сознания.
11: Вы знаете, насчет областей сознания мне очень трудно судить. Но то, что художник все-таки должен из каких-то, каким-то штриховкой, линией, тоном что-то изобразить. А писатель работает только с буковками, строчками, с паузами. Вот. То есть это, конечно, немножко разные вещи. Но то, что я могу сразу сказать, я действительно стараюсь образы, которые приходят в голову по мере писания, стараюсь очень выпукло и графически изобразить описанием. То есть я как бы остался художником, но только стал использовать другие методы, другой формат, другой материал. А в принципе остался тем же самым, что и был.
12: интересно, не возникает ли какого-нибудь конфликта между художественной частью вашего мышления в процессе писания и писательской? Они дружат между собой или у них бывают стычки?
11: Ну, вы опять вы хотите меня представить человеком, у которого как-то разделено сознание на художественное, на графическое. Я был в основном графиком, рисовал тушью. И писательское дело, я предпочитаю это слово не употреблять, оно слово очень высокопарное. Для меня в последнее время нравится простое слово «автор». Вот. Нет, вот знаете, здесь какое-то все как в каком-то едином, в едином коме находится, в какой-то в единой субстанции. И когда я пишу, я уже не замечаю, что это буковки или это графика. А когда я рисовал, я всегда при этом говорил и прошептал, и старался то, что я рисую, хотя это часто были не фигуративные композиции, все равно я старался представить это как историю, как сказку, как какой-то сюжет, рассказ. То есть здесь на самом деле противоречия нет, но почему, как это объяснить, я не могу. Объяснить это я не могу.
12: Берлин, как известно, город музеев, один из самых музейных городов в Европе, насколько я знаю. А для вас вот эта музейная такая туристическая, так сказать, жизнь, она продолжается? Вы ходите по выставкам, на какие-то вернисажи? Для вас вот это все живо, оно трепещет по-прежнему?
11: Вы знаете, к сожалению, трепетать перестало. Трепетать перестало во время эпидемии ковида. В Берлине умирало очень много людей, и практически музеи были закрыты. И даже когда они были открыты, ходить туда как-то не хотелось, потому что, ну, думаешь, ну, смотришь на Рафаэля и на Босха, а потом раз, и вот ты уже в больнице, и помер. Такие ассоциации были неприятные. Но начал я, когда я приехал в Берлин четверть века назад, я начал с того, что я обошел все музеи и не один раз, а может быть 100. И всякий раз с видео и с фотокамерой. И все, что можно, я все время фиксировал. И все это осталось где-то в компьютере, но в мозгах как-то очень сильно впечатление оставило. Потому что в Берлине действительно потрясающий музей. Один пергамонтский алтарь чего стоит. Это совершенно феерическое какое-то невероятное произведение искусства романтического. Ну и огромная коллекция живописи старой, прекрасной, чудесной. Вот. Конечно, я все это очень люблю, но последние годы я немножко к этому охладел. Может быть, потому что мне просто стало трудно двигаться, передвигаться. Но по душе все это горит, трепещет. И я радуюсь тому, что увидел.
12: Чему была отдана советская часть вашей жизни? Что вы успели сделать в СССР?
11: Да вы знаете, я выжил, это уже большое дело, потому что не все мои знакомые просто смогли свои первые 34 года жизни прожить без катастроф и без ужасов. Я, в общем-то, выживал, а сердце мое было занято рисованием. Это компенсировало весь гной советчины, который со всех сторон, в общем, на человека прыскал. И я рисовал очень-очень много, я учился. К сожалению, я не мог нигде поучиться всерьез в каком-нибудь академическом учреждении. Вот. А просто учил сам себя и учился у приватных художников, у приватных учителей, мастеров. Самое большое влияние на меня оказал Михаил Матвеевич Шварцман, которому я подражал много-много лет. Была такая напасть. Но он мне прочистил мозги и вывел на истинную дорогу. Я не могу похвастаться какими-то свершениями ни в советский свой период, ни в период свой немецкий. Вот. Ну, в Германии я, конечно, устроил очень много выставок, меня видели очень много людей, а в России я участвовал только на выставках на Малой Грузинской улице, раз, наверное, 10. Вот. Вот и все мои скромные достижения.
12: У всякой эмиграции есть мотивы. А каковы были ваши?
11: Вы знаете, я где-то между третьей и четвертой волной эмигрант. То есть я уехал в 90-м году, еще был Советский Союз. Вот современные и не очень современные патриоты России, они очень любят таких людей, как я, называть колбасными эмигрантами. Ну вот, мол, у нас-то колбасы было мало, а вот они поехали, и значит, что в Германии особенно колбасы очень много, вот это значит колбасники. И я, как это ни странно, согласен с такой постановкой, потому что, когда я уезжал из Москвы, хлеб было купить трудно, а у меня жена и доченька, тогда еще маленькая, нам есть было нечего, вот в прямом смысле слова, это, может быть, звучит сейчас как-то даже смешно, и я решил, нет, больше так не могу, надо жить где-то, где хоть какая-то еда есть, как-то можно выжить. Я даже не думал о свободе творчества, о том, что я стану художником за границей, это все были какие-то заоблачные мечты. Просто хотелось выжить, нормально пожить. Если угодно, поесть колбаски.
12: Что собой представлял русский эмигрантский литературный пейзаж в первые годы? И как он меняется сегодня? Вот ваши впечатления в динамике.
11: На этот вопрос очень сложно ответить. Дело в том, что я в силу обстоятельств, когда приехал в Германию, попал после так называемого лагеря для еврейских беженцев, я попал в индустриальный город бывшей Восточной Германии. У меня даже телефона не было. Не было телевизора, не было радио, не было денег. Работы тоже 3 года не было. Там просто действительно никакой работы вообще не было. Какой уж тут литературный ландшафт. Вы знаете, я чувствовал себя вообще оторванным от цивилизации. Ну вот я, например, общался с Хазановым, ну, прекрасный писатель. И он мне как-то немножко помог. Ну вот я почитал его книги прекрасные, чудесные. Мне очень понравилось. Но о каком-то пейзаже говорить очень трудно, потому что единственный пейзаж, который я тогда видел, это был индустриальный пейзаж архитектуры XIX века. Довольно обозленные восточные немцы, потому что те, кто хотел уехать, они уже уехали. А потом, кто не хотел уехать, они злились на весь мир. Все происходило не так, как они думали. Вот этот пейзаж я хорошо увидел и хорошо воспринял. А литературный пейзаж я стал воспринимать только через много лет, примерно где-то уже в 21 веке, когда начал публиковаться в литературных журналах. Например, в «Слово», «Word» я публиковался в Нью-Йорке, и у Батшева в его двух журналах «Мосты» и «Литературный европеец». Вот литературный ландшафт литературного европейца я могу как-то обрисовать, но он, наверное, вам не совсем интересен, потому что там собрались люди, в общем, ну, я бы сказал, только несколько профессиональных писателей серьезных, а остальные просто хотели вот от души что-то написать, что-то как-то себя проявить. То есть они не были настоящими литераторами. Хотя, конечно, были люди и талантливые, и не очень талантливые. Я начал видеть ландшафт литературный только вот последние годы. Я заметил, что огромное количество людей, которых я никогда не предполагал, что они покажутся в Германии, что они вдруг оказались в Германии, например. Вот. И Сорокин, и Улицкая. Улицкая живет минутах 20 от меня ходу, но мы с ней не знакомы, я просто тихо восхищаюсь ее несколькими текстами. Сорокин тоже потрясающий писатель, и он такой небожитель, я даже не думаю, что он захочет с кем-то незнакомым писателем говорить. Очень трудно судить, очень много людей приехало новых, то есть они жили много лет под Путиным, устраивали свою жизнь не без успеха, заработали хорошие деньги многие вот, в путинской России. А потом, когда стало совсем кисло, то есть уже запахло мобилизацией, они уехали за границу, и сейчас многие, по-моему, только и ждут, когда Путин наконец или помрет, или уйдет, и можно будет вернуться на родину. Я никого не осуждаю, это люди как люди, это позиция. Но для меня Германия стала новой родиной, пусть не очень сладкой, пусть не очень веселой, но все-таки новым местом обиталища. А, вы знаете, вопрос не по адресу. Я очень далек от какой-то общественной, художественно-литературной жизни, в которой вот все как-то соединяются, кипят страсти. И я довольно интровертивный человек и не просто живу по-другому. Вот. Вам надо поговорить с кем-нибудь, кто действительно в центре, например, берлинской тусовки. Я неожиданно узнал, что есть и такая, и не одна. Вот. А я на периферии, мне гораздо более интересен сам текст, чем другие люди, носители какой-то литературного таланта, литературной силы.
10: Напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу. «Проза требует мыслей», — говорил Пушкин. «Как вы оцениваете современный мир?» И, пожалуйста, в парламентских выражениях.
11: Я, кажется, кого-то обидел. Я боюсь, что... Я надеюсь, что я не обидел никого.
10: Нет, это я на будущее. Это я в связи с вот этим вопросом, только что заданным.
11: Вы знаете, я бы сказал... Ну да, мысли, конечно, это очень сказано общо. Я не очень даже понимаю, что имеет в виду Пушкин под мыслями. Все-таки все, что приходит нам в голову, все, даже любая, в общем-то, белиберда, она тоже мысль. Вот. Я хотел бы сказать, как война, которая, я, может быть, упережу ваш вопрос, как война воздействует на прозу. Мне кажется, что, понимаете, проза все-таки это нечто, состоящее из лепестков розы. Это какие-то галочки, буквочки, вот. И это какой-то другой мир. Даже если мы рассмотрим очень реалистических писателей, их герои совершенно не похожи на самом деле на живых людей. Они только кажутся похожими. На самом деле это что-то совсем-совсем другое. А тут война. Понимаете, война. И осколки вот этих бомб, они проходят вот эту серую зону между искусством и жизнью легко и попадают в прозу. И вдруг ты начинаешь ощущать, что в твоей прозе что-то взорвалось, страшно пахнет, что там трупы, что там несчастные мертвые люди, несчастные мертвые дети. И какой бы ты ни был циник или, я не знаю, человек или, наоборот, небожитель, это не важно, все равно происходит какое-то вдавливание в друг друга войны и прозы. Понимаете, тут уже даже не до мысли, тут какая-то совсем другая ситуация, ты просто... Тебя просто пронизывают эти осколки так же, как они пронизывают несчастные эти убогие дома под Харьковом или там под Киевом. Вот. Это я хотел сказать обязательно. Обязательно сказать, потому что я не понимаю, как можно сейчас писать и не думать о войне, и не думать о нашей ответственности, о том, что каждый из нас, в общем, виноват. И виноват в этих несчастьях, которые со всех сторон происходят. Понимаете? Я не знаю, Иван, я, наверное, ответил плохо на ваш вопрос, но мне не приходят никакие другие мысли в голову.
10: И, наверное, мой последний. Есть ли у России еще исторические, политические, культурные шансы
12: вернуться, так сказать, в семью народов?
11: Вы знаете, вы спрашиваете меня уже, как будто я Александр Исаевич Солженицын, который знал все. Я не все, я ничего не знаю. Я простой человек. Но откуда мне такие вещи знать? То, что с Россией происходит, это кошмар. С другой стороны, этот кошмар в том или ином виде происходил всегда. Когда я закончил университет в 1978 году, я думал, что жизнь сейчас немножко, ну, как-то изменится потихоньку к лучшему. А в 1979 году началась афганская война. И она длилась почти 10 лет. А в конце этих 10 лет я уехал из России. И вы знаете, эта война, она была еще хуже украинской войны. Там больше людей убили и с гораздо большей жестокостью убивали этих несчастных афганцев. Что из этого вышло, мы знаем. Какое-то странное, страшное государство Талибана. Вот это следствие того, что сделала Россия. Я надеюсь, что Россия, может быть, не в том виде, в котором она сейчас существует, а разделившись на несколько частей, например, что она как-то встанет действительно с колен, в хорошем смысле слова, не будет обижать соседей, а просто восстановится как какое-то государство. Но эта надежда очень слабая. И последнее время, чем дальше идет, тем меньше эта надежда. Потому что я вижу людей, и они за то, что происходит в Украине. Ну как же так можно? Хотя моя собственная мама, она была американка, умерла в Америке. Она тоже, например, говоря сленговым языком, крымнашествовала. Я говорил: мама, но это ведь не важно, кому это принадлежит. Ведь не в этом дело, а дело в том, как все это было оформлено, как это было все подано. Но это мало кого интересует. Вы знаете, я очень надеюсь, что появятся в России гениальные люди, вроде гениальных поэтов, Мандельштамов, Бродских, что они еще появятся. И гениальные писатели. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот то, что вся Россия станет, ну, грубо говоря, хорошей или хотя бы нормальной демократической страной, у меня надежды нет.
12: Игорь Шестков. И теперь я предлагаю фрагмент шестковской прозы. Начало рассказа «Страчателла». Страчателла. Фобус. Подходил к концу 10-й год войны. Убиты или ранены были уже 3 или 4 миллиона человек. Никто не верил, что эта безобразная бойня может длиться так долго, что и у агрессора России, и у жертвы Украины найдется достаточно материальных и человеческих ресурсов, чтобы 10 лет вести войну на истощение. Никто не верил, но война все еще продолжалась и вовсе не хотела заканчиваться. Уносила и уносила жизни, уничтожала цивилизацию, буквально расчеловечивала мир. Жизнь в Берлине заметно ухудшилась. Однажды вечером в мою квартиру позвонили. Я не знал, открывать или не открывать. Может, это грабители. Затаился. Услышал голос из-за двери. «Тут живет Антон Сомна». «Предположим. У меня к вам дело». «Какое дело? Я старый и больной человек. На пенсии. У меня нет ничего ценного». «Это печально. Откройте, я вам все расскажу. Не говорить же нам через закрытую дверь». «Ладно. Только помните, у меня есть оружие. И я его, не задумываясь, применю, если будет надо». На самом деле никакого оружия у меня не было, о чем я очень жалел. А блефовал я по привычке. Все тогда блефовали. И простые граждане, и правительство. Как-то надо было себя защищать, хотя бы словесно. Открыл дверь. Передо мной стоял немолодой человек среднего роста, в темном пальто и шляпе. Интеллигентное лицо, бородка, очки. «Извините за беспокойство. Меня зовут Мордехай». «Это как того типа в истории Эсфири?» «Да». «Хорошо, что не Аман. Проходите». «Мерси». «Пальто повесьте тут и шляпу. Садитесь в кресло». «Выпить хотите? У меня есть Джек Даниэлс. Льда, естественно, нет». Спасибо, мне ничего не нужно. А я выпью глоток. Глотнул крепкой янтарной жидкости из заветной бутылки с черно-белой этикеткой не один, а 10 или 12 раз. В голове у меня зашумело, но способность ясно думать я сохранил. Помолчали 5 минут. Мордыхай внимательно смотрел на меня, изучал, как энтомолог насекомое. Я не выдержал и рявкнул. «Выкладывайте, зачем пришли, или убирайтесь». Мой собеседник поморщился. Затем начал подробно рассказывать о таинственной машине под названием «Фобус», созданной в одном из физических институтов Адлерсхофа по американской и израильской технологии. Машина эта якобы могла вырезать из пространственно-временного континуума целые куски размером с комнату и длительностью в несколько секунд.

ядерный конфликт, и что тогда, пожалуй, придет конец всему. Ладно, убедили, и, разумеется, П надо было ликвидировать еще 10 лет назад. Только я-то тут при чем? Я не киллер. А в голове у меня стучало. Этот тип, кажется, приглашает тебя стать соучастником в убийстве президента России. Тебя, немощного старика, патологического эгомана. А вместо табакерки или шарфа уговаривает использовать какую-то особую квантовую машину. Добро пожаловать в новый мир. Надо ущипнуть себя за руку. Может, проснусь? Вы не киллер, но вы очень даже при чем. Это почему? Во-первых, вы бывший советский человек, москвич. А мы предполагаем, что П прячется где-то в Москве или рядом. Тираны предпочитают не удаляться слишком далеко от центра управления страной, потому что боятся потерять власть. К тому же есть еще одна заковыка, очень важная. Какая такая заковыка? Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Что вы от меня хотите? Я думал, вы уже все поняли. Вы должны будете навести нашу супермашину на П. Кроме вас это никто не сможет сделать. Очень лестно. Только как это так, навести? Как пушку, что ли? Или как снайперскую винтовку? Именно, именно. Навести, нацелить. Как пушку. Или снайперскую винтовку. Или управляемую ракету. Дело в том, что никто не знает, где он на самом деле находится. Иголка в стоге сена. А как же тайные службы? Моссад, ЦРУ, БНД. Это их работа. Знать, где П. Не знают? Не знают. А я что, лучше Моссада? Почему я должен знать, где прячется этот человек? Наверное, в одном из бункеров. Под Кремлем, в Новоогареве, в Раменках 43, под горой в Башкирии, на Алтае под озером или еще где. Бункерами серьезно занимаются ЦРУ и другие компетентные организации. У них всюду есть осведомители. Так вот, эти самые осведомители все последнее время в один голос кричат, что П построил эти бункеры для отвода глаз, что он на самом деле не намерен в них отсиживаться. Тем более, что союзники в случае серьезного конфликта с Западом начнут безжалостно бомбить эти подземные города адскими противобункерными бомбами. Где же он прячется, если не в бункере? Его ведь даже прозвали «бункерный дед». Мы не знаем, где прячется, но у нас есть одна гипотеза. Поделитесь? Похоже, он прячется не в пространстве, а во времени, в прошлом. Чудесно. Это там, где лангольеры? Не совсем. П укрывается не в реальном прошлом, в том, в котором он шофером подрабатывал, а в специальном, созданном только для него кремлевскими демиургами мире, сочетающем реальность любимого им совка с миром грез. Его грез. Грез гибиста. Да, но что я в этом случае могу поделать? Вы способны почувствовать, где он. Догадаться. Или предугадать. Предугадать? Почему вы так думаете? Вы путаете меня с экстрасенсом или ясновидящим? А я обычный человек. Не знаю я, где эта гадина прячется. Нигде, ни тем более когда. В ответ мой гость изложил мне кратко сюжет одного моего рассказа. Там рассказчик не только предугадывает все, что хочет, но и меняет реальность по своему усмотрению. И легко путешествует по времени и по придуманным им самим мирам. Я его не перебивал. Вот видите, что я, по-вашему, должен увидеть? Вы что там в своих кабинетах потеряли чувство реальности? Рехнулись? Это ж литература, выдумка. О нет, мы не рехнулись. Мы тщательно проанализировали ваши тексты и пришли к выводу, что все в них описанное правда. Ну, вы даете. Правда? А рассказчик во всех моих повествованиях от первого лица — это, конечно, я сам, по-вашему. Любой школьник третьего класса понимает в литературе больше. Да, рассказчик — это вы. Да, правда. Реальность. Не совсем обыденная, бытовая, конечно, но реальность. Реальность вашего метафизического мира. Вы, как и ваши герои, легко перемещаетесь по этому миру и по временной оси,
И вы

0: так же легко пересекаете его границы и вторгаетесь в другие миры. Поэтому, внимание, у нас есть все основания полагать, что, используя ваши подсказки, наша квантовая супермашина сможет максимально приблизиться к намеченной жертве, где бы она ни пряталась. Если вы решите помочь нам закончить эту войну, свяжитесь со мной, — добавил он без пафоса. Мордехай вручил мне свою визитную карточку, вышел в переднюю, быстро оделся и ушел, постаравшись не хлопнуть дверью. А я, признаться, растерялся. Я старый, больной и немощный человек. Мне уже за 70. Пересекаю границы миров. Мне бы до магазина дойти без потерь. Подсказки. Какие подсказки? Я часто не могу себе самому подсказать, как дожить до утра. Путешествую во времени. Я уже год как не путешествовал, даже в трамвае. Не говоря уже о поезде или самолете. Боюсь развалиться от тряски. Плохо реагирую на людей. Я живу в бедном районе, на северо-востоке Берлина, в однокомнатной квартире, в бетонном доме ГДРовской постройки. Все мои друзья и читатели или умерли, или забыли меня. И по-хорошему я не имею власти даже над своими собственными пальцами на ногах, изуродованных артритом. Но если Мордехай верит, что я смогу, сидя перед монитором, помочь человечеству ликвидировать «П», то почему бы не попробовать? Почему бы не сделать в конце жизни что-то хорошее, особенно если ты прожил всю жизнь, как я, мизантропом? Было бы так славно и поучительно, если бы этот упырь «П» получил смертельный удар из несуществующего для него химерического литературного мира. Утром следующего дня я позвонил Мордехаю и договорился о встрече в Адлерсхофе. А в 2 часа дня я уже сидел в просторной комнате за огромным столом в конференц-зале и беседовал с несколькими важными людьми в белых халатах. Это были создатели Фобуса. Они безуспешно пытались объяснить мне, как он работает. Мне было их жалко. Господа, прошу вас, хватит. Не будем терять время. Со времени моего студенчества прошло 30 лет. Я постарел и поглупел. Расскажите мне, что я конкретно должен делать, и постарайтесь говорить кратко. Ответил мне самый старый и солидный из белых халатов. Коллеги звали его Пол. Мордехай объяснил вам, где, по нашему мнению, прячется П. Вы попробуйте его выследить. Остальное — наша забота. Понятно. Что я должен делать? Все просто. Вы будете сидеть в удобном кресле внутри машины. На голове у вас будет нечто вроде шапки с электродами. Поскольку вы лысый, вас не надо брить. Очень удобно. Через электроды в машину будут поступать сигналы вашего мозга. Фобос будет их интерпретировать. На указательный палец вашей левой руки мы наденем колпачок с различными сенсорами. Перед вами на столе будет широкий вогнутый монитор компьютера, а ваша правая рука будет лежать на обыкновенной мыши, устаревшем приборе, к которому вы привыкли. На монитор будут выводиться большие картинки в хорошем разрешении, которые сгенерирует машина или которые возникнут в вашей памяти. И вы будете заниматься обычным серфингом, при этом сознательно или бессознательно прокладывая путь к известной вам цели – курсором. Машина будет следовать по этому пути виртуально. Мы надеемся, что в конце концов вы натолкнетесь на что-то вроде колодца или туннеля, связывающего ваш мир с миром реальным. И не просто с реальным миром, а непосредственно с П. Тогда машина вырежет кусок пространства времени, в котором он находится, и атомизирует его, и мир будет освобожден еще от одного тирана. А эта ужасная война закончится. План прекрасный, но я, признаться, понятия не имею, как я буду выслеживать этого человека. Все будет происходить автоматически. Все, что от вас требуется, будьте самим собой. И не забывайте о цели вашего путешествия. В машине кроме вас никого не будет. Это поможет вам сконцентрироваться. Мы называем состояние, в котором вы будете осуществлять поиск, глубоким погружением. Для того, чтобы ваша нервная система не перевозбудилась, перед началом погружения вам впрыснут в вену щадящие стабилизаторы. За вашим состоянием будут постоянно наблюдать наши медики. Прежде чем мы расстанемся, скажите несколько слов о П. Самое важное, он скрытный, лживый и очень мстительный человек. Постоянно комплексующий, ничего не забывающий, садист. Очевидно, склонный к гомосексуальной педофилии. Самого себя он воспринимает как помазанника Божьего. Абсолютно равнодушен к страданиям других людей. Законченный мерзавец. Понял. Надеюсь, вы знаете, что делаете. И не пожалеете о том, что пригласили на роль охотника меня. Человека, который и ружья никогда в руках не держал. Это достоинство, а не недостаток. Ни о чем не беспокойтесь. Тогда отведите меня в машину и начнем. Зачем тянуть время? Прекрасно. Проведем погружение прямо сейчас. Хочу предупредить вас, машина несовершенна. Реакция ее не всегда предсказуема. Возможно, вы увидите на мониторе что-то, что поразит вас, или причинит вам боль, или что-то невообразимое. Вы должны сохранять спокойствие. Вы не должны ни на секунду забывать, кто вы, где вы. Мы рекомендуем закрыть на несколько секунд глаза и представить себе какой-нибудь хорошо известный вам ландшафт. Вид на Москву с Ленинских гор, любимую вами картину Брейгеля из Пушкинского музея. И еще, нам известно, что в окружении П знают о существовании нашей машины и принимают меры для того, чтобы саботировать ее работу. Навести ее пилота на ложный след или заманить его в эмоциональную ловушку и запугать или даже погубить. Если вы захотите экстренно прервать процесс, нажмите на большую красную кнопку на мониторе. Если же почувствуете, что вы близко к П, нажмите на зеленую. Погубить? Да. Я должен был произнести это слово, хотя вероятность летального исхода для пилота ничтожно мала. Ясно. Пол взял меня под руку и отвел в медицинский кабинет. Остальные участники встречи проводили меня траурными взглядами. Похоже, они провожали пилотов Фобуса в виртуальное путешествие далеко не первый раз. Вероятность ничтожно мала. Меня обследовал симпатичный врач, Род. Измерил температуру и давление. Послушал легкие, взял мочу и кровь для экспресс-анализа. Постоянно бурчал себе что-то под нос. Потом сказал: «Показатели у вас так себе, но для вашего возраста и телосложения туда-сюда. Сожмите кулак». После инъекции Род проводил меня в машину. Усадил в кресло. Нахлобучил на меня шапку с электродами, которые сразу же начали колоть мне кожу. Надел на палец колпачок с сенсорами, показал и красную, и зеленую кнопки. Перед тем, как уйти, процедил: «Вам будет казаться, что монитор втянул вас в себя, в картинку, в ландшафт. Это нормально. Дышите спокойно, не думайте о войне, иначе попадете в пекло». Просто не забывайте о цели погружения и помните, кто вы. Этого достаточно. Путешествуйте. Представляйте себе что-то хорошее. Наслаждайтесь, если сможете. И не стесняйтесь прервать погружение, если вам станет дурно. Не геройствуйте. Понял? Ничтожно мало. Я остался в машине один. Значит, я теперь пилот какой-то дьявольской машины, несущейся по виртуальным мирам. Подопытная крыса в шапке с электродами. Охотник на президента России. Какая ерунда! Почему-то услышал мерное стрекотание сверчка. Решил, что это от волнения. Какие сверчки в герметически запертом помещении? На мониторе появилась первая картинка. Летнее поле, поросшее травой. Где-то виднеются невысокие заросли клевера, репейник, васильки. Поле пахнет травой и землей. Ветерок гуляет волнами. На краю поля, на большом коричневом одеяле, с двумя светлыми полосками, сидят бабушка и внук. Моя бабушка и я. Бабушка вяжет, а я играю сделанной из глины куколкой. Это девочка. Я защищаю ее от злых насекомых. Метрах в 100 от них по полю быстро бежит обезьяна. Она то и дело оборачивается, смотрит на меня и гримасничает. Видит меня? Откуда? Почему у меня знаком ее взгляд? Увел курсор в небо и угодил в море. Как и предсказывал Рот, монитор втянул меня в себя. Я долго плыл, плыл брасом по спокойному морю. Без цели. Вокруг себя я видел только воду. Прозрачную, голубую, теплую, пахнущую водорослями. Посмотрел на свои руки и ноги. Загорелые, здоровые, кожа эластичная. Мне было лет 16. Вот так машина. Перевернулся от радости несколько раз, нырнул. Стая серебристых рыбок длиной в ладонь проплыла мимо меня. Одна из них попробовала куснуть меня за ногу. Медузы, оранжевые крабы с красными глазками в расселенных скал. Осьминог вынырнул. Рано я радовался. Ко мне приближалась огромная волна высотой с 12-этажный дом. Верхушка ее медленно заворачивалась и падала. Еще чуть-чуть, и она обрушится на меня всей своей тяжестью. Зажмурил глаза и тихонько двинул мышь. И вот я опять сижу в Фобусе, а на мониторе реклама для туристов. Бескрайнее изумрудное море, в нем болтыхаются девушки в бордовых бикини с зелеными кружочками. Они смеются, показывая белоснежные зубы, и манят меня к себе изящными ручками с перламутровыми браслетами. А в небе летит пузатый дирижабль. На его боку нарисована бутылка Кока-Колы с красавицей-блондинкой на этикетке. Блондинка улыбается и подмигивает мне. На ее щеке сидит навозная муха и трет лапками свои фасеточные глазки. Перевел курсор на небо и очутился в широко фюзеляжном пассажирском самолете. Заглянул в иллюминатор. Голубое небо и белесый ковер облаков. Далеко внизу уши заложило. Ужасно хочется выпить холодного томатного сока. Вдруг послышалась английская речь. Похоже, я на пути из Европы в Америку. Сижу рядом с одним из двух проходов. Справа от меня миловидная кудрявая чернокожая девушка в армейской форме. Читает книгу Стивена Кинга. Очень кстати. Обратился к соседке по-английски. «Милая, ты уже дочитала до того места, когда они прилетели в Бангор?» Ответ ее меня не удивил. «Джон, не лезь ко мне со своими дурацкими вопросами. Заткнись, наконец, дай спокойно почитать. Ты как наш сержант. Минуту не можешь посидеть молча». В голове у меня кто-то прошептал. «Сержант? Самолет? Бангор? Медуза? Под нами, кажется, Атлантика. Или Атлантида? И где ты тут собираешься выслеживать П? Ничего у тебя не выйдет. Ты опять всех разочаруешь». И я неожиданно для себя спросил мою соседку. «Ты случайно не знаешь, где сейчас находится президент П? Мне с ним поговорить надо. О диких собаках Динго». «О диких собаках?» Она отложила книгу в сторону, сморщила носик, потрясла кудряшками и озабоченно посмотрела на меня. Затем постучала длинным указательным пальцем с серебряным ногтем мне по виску и констатировала горько. «Ну вот, ты окончательно спятил. Говорила я тебе, не целуй снаряды с урановыми наконечниками. Облучишься и станешь идиотом. Что я с тобой буду делать там, на гражданке?»
1: «Шуток не понимаешь».
0: Решил сходить в туалет и заодно освежиться. Открыл дверь в туалет, а там что-то неописуемое, ужасное, похожее на огромный клубок шипящих змей. Захлопнул дверь и сел на свое место. Хотел проверить, есть ли змеи в туалете на самом деле, или это у меня в голове помутилось. Ждать пришлось недолго. Громадного роста белобрысый ковбой открыл дверь в туалет, зашел, а через 4 минуты вышел, застегивая на ходу ширинку. «Значит, змей вижу только я». Решил пожаловаться на это моей спутнице, повернулся к ней и сразу понял, что с бедняжкой произошла метаморфоза. Она неправдоподобно широко раскрыла свою зубастую, явно нечеловеческую пасть, намереваясь схватить меня за голову и проглотить, как анаконда глотает теленка. Краем глаза я увидел, что остальные пассажиры в салоне тоже превратились в мерзких чудовищ. Ковбой растянул свою пасть на полметра. Он смог бы проглотить и слоненка. Перевел курсор в угол монитора. И меня тут же вынесло из самолета. Я падал. Падал с чудовищной высоты. Барахтался в воздухе, как сумасшедший. Задыхался. Мне казалось, что ветер разрывает меня на части. Земля стремительно приближалась. Наконец догадался дернуть за кольцо. Парашют раскрылся, и я шлепнулся на горячую, поросшую редкой травой, красноватую поверхность земли, как лягушка, которую бросили в воздух злые мальчишки. Вокруг меня простиралась степь или саванна. Было очень жарко и душно. На горизонте, в мутном желто-фиолетовом мареве, дрожали и качались фатаморганы, похожие на замки в Диснейленде. Где я находился, я и понятия не имел. Сел на траву и постарался успокоиться. Тут ко мне медленно подошел пещерный лев в цилиндре и красных солнцезащитных очках. Подошел неловко, на задних лапах, лег на живот и прорычал: «Разрешите представиться, пещерный лев». «Я и так вижу, что вы лев». «Будьте осторожны, не обижайте меня, ведь пещерные львы вымерли 10 000 лет назад. Могу сгоряча и сожрать». Что вы, я и не думал вас обижать». «Нет, вы хотели обидеть. И еще вы хотели спросить меня, не знаю ли я, где находится П. Сознайтесь, ведь хотели».
2: «Да, хотел».
0: «Хотели спросить, хотя твердо знали, что я понятия не имею, где находятся современные политические деятели. Как это опрометчиво и легкомысленно. Ох уж мне эти эскаписты и дилетанты». Лев положил кудластую голову на лапы и вздохнул. Затем превратился в кролика и побежал, оглядываясь и петляя, хотя я его не преследовал. И его морда мне показалась знакомой, особенно взгляд его тусклых глаз. Я сидел по-турецки на тротуаре городской улицы. Передо мной лежала кепка, в которую прохожие то и дело кидали медики. А я что-то мямлил и благодарил их по-немецки. Одет я был в старую и грязную одежду. И сам был старый и грязный, плохо пах. Рядом со мной сидела жуткая нищая старуха и трясла своей простоволосой головой и корявыми руками. Изображала тик. Я решил, что она моя жена или подруга, и спросил ее: «Где мы?» Старуха вытаращила на меня свои бельма и презрительно плюнула. Попала в кепку с медиками. Я решил наказать ее за дерзость и вцепился когтями ей в космы. Начал драть. Старуха дико завопила и заорала: «Отцепись от меня, старый пердун! Околей и вали на кладбище!» Я ударил ее кулаком в плоскую, твердую, как манекен, грудь. Старая карга завыла и попыталась покошачьи оцарапать мне лицо. Я как мог отбил атаку. Вокруг нас стали собираться зеваки. Я резко прекратил бой, схватил старуху за руки и громко спросил публику: «Никто не знает, где находится президент России П. У меня для него приготовлен сюрприз». Зеваки недобро посмеялись, бросили еще и мне в кепку, и старухе в подол несколько медиков, и разошлись. Я опять спросил старуху: «Где мы?» Она почему-то сменила гнев на милость: «А то ты сам не знаешь». «Представь себе, не знаю. Где-где? В Гамбурге мы. Михель торчит, рыбой воняет. Не узнаешь, что ли? Прямо на репербане и сидим. Да нюхался, сволочь. Когда ж ты сдохнешь, наконец, душу мою отпустишь на покаяние?» После тебя, старая калоша, после тебя. Я прекрасно помнил, где я на самом деле и кто я, и зачем я тут. Но мне доставляло удовольствие браниться с этой несчастной женщиной. Хорошенького понемножку. А вот и наказание. Я стою голый в кабинете врача. Как же отвратительна эта медицина. Врач, высокий, усталый еврей, с породистым лицом, человек лет 55, критически осматривал мое тело. Трогал меня, мял, щипал за грудь и ягодицы. Руки у него были железные. «Вы молодец, хорошо похудели. 30 кг сбросили?» 35. «Еще 10 кг надо убрать. Тогда ваше тело освободится от бремени. И ваша простата тоже. Ложитесь тут на бок, да. Я проведу пальпацию, больно не будет. Некоторые пациенты любят эту процедуру. А я не люблю. Потерпите». Голос у эскулапа был низкий, тон, не допускающий возражений, а палец, которым он исследовал мою простату, судя по моим субъективным ощущениям, 20 см длиной и толщиной с огурец. Мне, конечно, следовало бы быстро переместить курсор и покинуть этот кошмарный кабинет, где в больших стеклянных шкафах были выставлены на показ различные хирургические инструменты, напоминающие орудия пытки. Но что? Что-то помешало мне это сделать. Замедленная реакция или ожидание удовольствия? Вдоволь покопавшись в моей заднице, врач сказал: «Ничего подозрительного я не заметил, можете одеваться». «Извините, доктор, можно вам задать вопрос, не имеющий отношения к медицине?» «Задавайте». «Вы случайно не знаете, где находится П? Он мне денег должен, не отдает». «Денег должен? Кто? Не знаю никакого П. Вы что, даже не слышали о таком?» «Нет, удивительно гадкая фамилия. Этот человек президент России». «России? Ага, как же я сразу не догадался. Похоже, у вас серьезные проблемы с восприятием». «Не переживайте, заскоки у всех бывают. Заработались, семья загрызла. У меня есть хороший друг, доктор Слинкин. Могу попросить его принять вас в частном порядке. Подождите, поищу телефон». Зачем я его спросил о П? Сам не знаю. Почему-то я надеялся на то, что этот врач, человек другой эпохи, знает, где он. Безумие, понимаю. А разве вся эта затея с машиной не безумие? Ну, как, скажите, как я могу привести Фобус к П? Может быть, все это вовсе не попытка уничтожить П, а всего лишь тест? Тест, касающийся меня одного? Проклятые врачи тестируют мою психику, проверяют, как я себя веду в абсурдных ситуациях. И если решат, что я опасен для окружающих, запрут меня на всю жизнь в дурдоме или пристрелят».

Это было начало рассказа Игоря Шесткова «Страчателло». В январе 26 года Игорю Генриховичу исполнилось 70 лет. Поздравляем писателя со славным юбилеем. Хотелось бы, чтобы разгулявшаяся по миру политическая и военная нечисть была поскорее загнана туда, где ей только и позволительно быть, под книжную обложку. Игорь Шесков отлично знает, как с нею справляться. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
12: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
11: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
12: Вот президент у нас президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
13: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
12: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
13: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
12: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
13: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
12: Добрый день.
13: Скажите, как дела идут у Путина?
12: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
13: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
12: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
13: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
12: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
13: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
14: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
12: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны – тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
13: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
12: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы, реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняло. Так что время идет только в одну сторону.
13: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
12: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
15: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
12: Все войны более-менее одинаковые. Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
13: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
12: Все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь. Да, стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
13: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
12: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать, он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах, что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
13: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
12: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. А я наблюдаю за этим с большим интересом, и пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
13: Вы имеете в виду Берии, конечно.
12: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась в среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, что называется, административно, стабильно. Он все время их так сяк склеивал, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия, например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января, это важная веха, до того у них такого не было, 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
13: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
12: Есть внешняя разведка. Есть ГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ Федерального агентства правительственной информации и связи были отданы ФСО, они у них. Почему ФСО опросы у нас проводит? Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления. Разделяй и властвуй, да, классический, вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
13: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
12: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа, он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то, он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления, ну вот опять же Дивиде и Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй, отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
13: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
12: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать, уже живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
13: На ваш взгляд, сгущаются ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
16: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
17: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
12: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников, если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря, ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли, то есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. ВЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг «Единой России», у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%. Вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом,

0: уничтожения всех остальных, они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да, получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
0: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России... Вот давайте так сформулируем. Вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью. И не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя. Не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
0: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным.

0: Вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Вот смотрите, какая история. А их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то? Вот, мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но... Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гуляет. бундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист «Сия Руси». Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
1: Какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию. Они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче. Значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними, они приходят вам что-то рассказывают, что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRush, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации и драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее ж потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Ну, правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников, университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом. которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЕ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски обивание порогов. Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны, если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают. То ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России – это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
0: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
1: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
0: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
1: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
0: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей, какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствии электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
1: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу после революционной с постепенной утратой влияния на страну?
0: А не хотите рассмотреть сценарий, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу дореволюционной эмиграции, которая вернулась, пришла к власти, и не всем это понравилось? Так тоже бывает. Та волна гораздо больше напоминает нынешнюю, знаете, чем? Историческими условиями. Люди, которые уезжали после 17-го года, уезжали от перемен, которые им не нравились по целому ряду причин. Уезжали представители прежнего порядка, несовместимые с новым порядком. А до революции уезжали люди, которые сами считали себя проводниками прогресса. Уезжали они от взбесившегося охранительства, от консервативной власти, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому. А просто всех ссылала и вешала. Вот они-то и поуезжали, а потом вернулись.
1: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
0: Я бы уточнила, не с экстремизмом, а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты — это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи уголовного кодекса – это организация террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, ненародные. Это не первое мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблема с тем, что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана. То есть я с такими последствиями не сталкивался.
1: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
6: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это шестой выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. А тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

0: Композитор Игорь Стравинский переехал в США в сентябре 1939 года в ореоле европейской славы. Но американскую славу ему еще предстояло стяжать. Вскоре с ним произошло одно из самых необычных событий в его жизни. Он приехал с концертами в Лос-Анджелес и получил странное приглашение. Знаменитый мультипликатор Уолт Дисней просил его пожаловать к нему на студию. Стравинский в недоумении. Оказывается, Дисней задумал полнометражную анимацию на классическую музыку. Одним из семи авторов этой музыки и единственным живым должен стать Стравинский. Дисней в восторге от своей идеи, но Стравинского его замысел повергает в ужас. Лучше всех эту встречу изобразил драматург Фредерик Строппел в пьесе «Мир тесен». Это вымышленный, но очень похожий на правду диалог. Я попросил своего коллегу Ивана Толстого прочесть со мной по ролям небольшой отрывок. Я читал за Стравинского, а Иван за Диснея.
1: Господин Стравинский очень рад.
0: Мое почтение, господин Дисней.
1: Давайте сразу по имени. Уолтер. Можно Уолт?
0: Но ведь мы так мало знакомы. Впрочем, как вам угодно. Вальтер.
1: Хлебнете что-нибудь? Кофе? Водки? Давайте вашу шубу.
0: Увольте, не дам и не хлебну.
1: Ну, сядьте хотя бы. Что скажете о вторжении немцев в Польшу?
0: Весьма прискорбное событие.
1: Но вы же сами подписали пакт о ненападении с Гитлером. Не работает ваш договорчик.
0: Лично я ничего не подписывал.
1: Вас понял. Мы художники, а значит, граждане мира, верно? У меня правило. В политику не вникаю. Грязное дело. Короче, рад, что вы заглянули. У вас тут гастроли?
0: Да.
1: По всей Америке?
0: Да.
1: Нравится наша Америка? Я всю ее объездил от Тихого океана до Атлантики. Такого повидал, не поверите. Великая страна. Лучшая на свете.
0: Позвольте узнать, в каких еще странах вы бывали?
1: Да, почти во всех. Обожаю путешествовать. И знаете, что я заметил? Люди-то везде одинаковы. Болтают на разных наречиях. А над моим утенком Дональдом хохочут все. Анимация – это всемирный язык. Вы, значит, в Голливуде концерт даете?
0: Дирижирую. Исполняем мои произведения. «Фантастические скерца», «Аполлон Мусагет» и «Сюита из жар-птицы».
1: Обожаю вашу жар-птицу.
0: Кажется, еще остались билеты.
1: Я бы из нее сделал шикарный фильм.
0: Занятная мысль.
1: Так давайте обсудим.
0: Возможно, когда-нибудь.
1: Прямо сейчас. Слушайте, я человек дела. Если вгрызусь, мертвая хватка. А вот «Петя и Волк» тоже вышел бы потрясающий фильм.
0: Вы находите?
1: Персонажи, музыка, все здорово. Напрасно там у вас гибнет утка. Но мы это обсудим.
0: Обсудить, разумеется, можно. Но позвольте заметить, «Петя и Волк» — сочинение Прокофьева.
1: Точно? Ну, вам виднее. Свою музыку, небось, отличаете. Черт, я был уверен, что ваша.
0: Даже стиль не мой.
1: Не скромничайте, Игорь, вы у нас талантище. Ладно, отложим этот разговор на будущее.
0: В будущем это все равно будет Прокофьев.
1: Да вы упрямец.
0: Итак, к делу. Вы взяли мою «Весну священную».
1: Музыка высший сорт.
0: Благодарю покорно.
1: У меня от нее прямо мурашки. Особенно это место, как там, «Танец земли»? Ух, крепко забацали. Мы под вашу музыку конфетку сделаем.
0: Конфетку?
1: Вы у нас станете знаменитостью. То есть вы и так знаменитость, но в узких кругах. Нормальные люди о вас ни сном, ни духом. После моего фильма о вас узнает весь мир. Мы вас раскрутим. Провезем по стране. Нью-Йорк, Чикаго. Слушайте, давайте отщелкаем вас со Стоки. Сейчас гляну расписание.
0: Что такое Стоки?
1: Леопольд Стаковский, наш дирижер. Вы наверняка его знаете.
0: Имею удовольствие.
1: Мы зовем его Стоки. У нас по-простому, без церемоний. Потусуетесь в Голливуде, будем звать вас Игги.
0: Не предвижу возможности пусто-соваться.
1: Эх, Стоки будет только в среду. Он у нас орел, всю музыку для фильма подобрал. Бетховен, Чайковский, Мусоргский, Шуберт. И вы.
0: Великие покойники и я. Сбылись мечтания.
1: Никаких мечтаний, полный реализм. Такой анимации еще никто не делал. Поверьте, когда на вас ринутся динозавры, вы из штанов выпрыгнете.
0: Простите, как вы сказали? Динозавры? Вероятно, я ослышался.
1: Не ослышались. Мы провели целое расследование, привлекли экспертов, палеонтологов, черта лысого. Так что динозавры у нас высший сорт. От настоящих не отличите. Придумали роскошную сцену. Битва королевского тираннозавра со стегозавром. Это, скажу я вам, вещь.
0: Позвольте минуточку. Битва динозавров?
1: Битва динозавров.
0: Под мою весну священную?
1: Ну да, красотища. Мы с ребятами слушали вашу музыку, эти безумные дикие ритмы, и вдруг меня осенило. Подадим эту историю вот под таким соусом. Да, внезапным, да, неожиданным. И все сошлось. Ведь ваша музыка о сотворении мира, а у нас динозавры, доисторические времена, начало-начал.
0: Господин Дисней, при всем уважении, в моей музыке уже имеется, как вы изволили выразиться, соус. Это история о древних обрядах и ритуалах языческой Руси. Хочу подчеркнуть, речь идет о людях, не о динозаврах.
1: Знаю, знаю, я ваше либретто до дыр зачитал, здорово закручено. Но для фильма нужно что-то простое и понятное.
0: Название «Фантазия» вы, разумеется, сами измыслили.
1: Стоки придумал. Отличная, правда? Тут вам и тайна, и чудо, и звучит по-умному. Хотим интеллектуалов тоже зацепить. А что, плохое название?
0: Удовлетворительное, учитывая, что его придумал господин Стаковский.
1: Вот оно что. Стаковского, значит, не любите?
0: Не скажу, что он мой любимый интерпретатор современной музыки, а также романтической, да и любой иной, в особенности моей.
1: А он о вас очень хорошо отзывается.
0: Естественно, он на моей музыке карьеру сделал. Но мы несколько отклонились от темы. Прошу вас уяснить простую вещь. «Весна священная» — балет с очень конкретным сюжетом. С ним связана каждая нота. Это единое целое.
1: Разве я спорю, Игорь? Вы великий композитор. Вы сочинили шикарную музыку на шикарный сюжет. Мы просто прибавим довесочек, визуальный. И в этом вся фишка.
0: Довесочек? Фишка?
1: Ну да, одна картинка дороже тысячи слов, а у нас 24 картинки в секунду. Вообразите, звучит ваша музыка. Та-да-да-да-бум! Как это называется?
0: Та-да-да-да-бум? Глиссанда. Разговор продолжается в том же духе. Стравинский по-прежнему в шоке, но ему нужны деньги, а Дисней предлагает $5000. Прекрасно зная, что музыка, написанная в 13 году в Швейцарии, не защищена копирайтом в Америке, и он может использовать ее даром. Они еще много ссорились. Стравинский капризничал, но в итоге не устоял под напором Диснея и смирился, убежденный, что картину ждет неминуемый провал. У картины непростая прокатная судьба, но в конечном счете она собрала в 36,5 раз больше денег, чем в нее было вложено, а вложено было чуть больше 2 миллиона с четвертью. Но главное, «Фантазия» прославила Стравинского, сделала «Весну священную» американским шлягером, узнаваемым с первых тактов.

0: кем Стравинский действительно работал душа в душу, так это с балетмейстером Джорджем Баланчином. Два выходца из России познакомились во Франции, но по-настоящему нашли друг друга на американской земле. Баланчин был настолько влюблен в музыку Стравинского, что ставил балеты даже на его инструментальные сочинения, не предназначенные для балетной сцены. Мой друг Роберт Майорано, ученик Баланчина и солист его труппы «Нью-Йорк-Сити Балле», танцевал в нескольких балетах Стравинского и близко наблюдал совместную работу двух маэстро. Скажи, у них было то, что в Америке называется персональной химией, а по-русски – родством душ?
1: Balanchine and Stravinsky? Absolutely.
0: У Баланчина и Стравинского? Без сомнения. По словам Роберта, Баланчин был прирожденным музыкантом. Он никогда не приспосабливал музыку к своей хореографии.
1: The music gives him the idea.
0: Музыка давала ему идеи. Он не шел к композитору со своими идеями. Он слушал музыку Стравинского, которая влекла его, и сочинял балет. Их первый балет, какой я знаю, «Аполлон».
1: So the first one that I know was Apollo. Da-di-da-da. Pa-pum, pa-pum.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: No ballerina ever told Balanchine.
0: Ни одна балерина ни разу не сказала Баланчину: «Мне не нравится эта музыка», потому что они все хотели танцевать в балетах Баланчина, какого бы композитора он ни выбрал. Какая-нибудь могла сказать: «С ума сойти, что за музыка?» А Баланчин отвечал: «Именно, вот ты и будешь у меня танцевать ее, как сумасшедшая».
3: And I'll make you dance crazy.
0: Первый балет Стравинского, в котором танцевал Роберт, — «Агон».
3: Agon wasn't composed.
0: «Агон» не был написан Стравинским, в том смысле, что не было такого, что Баланчин услышал музыку «Агона» и сказал: «О, я хочу это поставить». Это балет, над которым они действительно работали вместе. Баланчин говорил Стравинскому: «Напишите мне по ДД, чтобы оно длилось меньше 5 минут». И Стравинский писал: «Напишите мне соло вот для этого танцовщика». И Стравинский писал. Они разговаривали. А мог Стравинский, например, не согласиться с кастингом Баланчина? То есть мог ли он сказать: «Мне не нравится этот солист, и Баланчин менял солиста»? Нет. Так же, как Баланчин не подвергал сомнению решение Стравинского, Стравинский не позволял себе этого по отношению к Баланчину. Иной раз Стравинский смотрел на сцену с удивлением, что вполне естественно, но он никогда не предлагал что-нибудь изменить. Основатель Нью-Йорк-Сити Балле Линкольн Кирнштейн говорил, что Баланчин чувствует смирение только перед двумя личностями – Богом и Стравинским.

0: октябре 1962-го труппа Нью-Йорк-Сити Балле, в том числе и 16-летний Роберт, приехала на гастроли в Советский Союз. В аэропорту Баланчино встречали с необыкновенной помпой.
1: Well, I remember I was right there. Journalist, the Russian journalist said,
0: «Я там был, когда русский журналист сказал: «Добро пожаловать в Россию, страну классического балета». А Баланчино ему говорит: «Нет, вы романтический балет. Теперь классический балет в Нью-Йорке».
1: Нью-Йорк is classic ballet now. Oh, and we did Agon.
0: Мы танцевали Агон. А большинство русских музыкантов никогда не слышало Стравинского. Помню, Роберт Ирвинг, дирижер, в какой-то момент был вынужден постучать палочкой по пюпитру и остановить оркестр, потому что он играл неправильно, слишком быстро. Ты когда-нибудь видел, чтобы дирижер останавливал оркестр во время спектакля? Двое танцовщиков танцуют и вдруг слышат вместо музыки... Нью-Йорк-Сити Балле прилетел в Москву 6 октября. 21 сентября того же года в Москве встречали Игоря Стравинского. У этого визита долгая предыстория. Строго говоря, Стравинский никогда не эмигрировал из России. Он с семьей оказался в Швейцарии, когда началась Первая мировая война. С энтузиазмом воспринял февральскую революцию, но в большевистскую Россию возвращаться не хотел. Его музыку продолжали исполнять на родине, а в 25-м году Луначарскому пришло в голову пригласить Стравинского в СССР. 21 июля вопрос обсуждался на Политбюро. В августе Стравинский получил письмо от Надежды Яковлевны Брюсовой, сестры поэта, проректора Московской консерватории и чиновницы наркомпроса по совместительству. «Правительство согласно на ваше возвращение в Россию», – писала Брюсова. «Оно согласно дать вам полную амнистию за все прежде совершенные проступки, если даже таковые имели место. Само собой разумеется, гарантии неприкосновенности в случае какого бы то ни было контрреволюционного поведения в будущем правительство дать не может». Стравинский ответил холодно и по-французски, ссылаясь на отсутствие машинки с русским шрифтом. «Мадам, я был очень удивлен, получив ваше любезное письмо, так как я никогда не обращался с подобными просьбами».

при Сталине Стравинского уже не приглашали. В советской критике он превратился в ярого реакционера и антисоветчика. И вдруг отношение к нему резко меняется. В июне 1961 года на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе приезжает советская делегация во главе с первым секретарем Союза композиторов Тихоном Хренниковым. Стравинский приглашает делегацию к себе домой и получает от Хренникова неожиданное приглашение справить 80-летний юбилей на родине. Стравинский в растерянности. На следующий день он из вежливости идет на концерт советской музыки и пишет своему другу Петру Сувчинскому в Париж, что это хлам невероятный. Но что же делать с приглашением? Советская делегация раззвонила о нем газетам и радио. Ясно, что Хренников действовал не по собственному почину. Вопрос согласован на самом верху. Стравинский пишет, что ему жутко об этом думать, жутко заглядывать в 80-летие, жутка музыкальная действительность России, жутка мысль, что придется улыбаться, когда хочется рвать. Сувчинский советует принять приглашение, но Стравинский еще долго колеблется. Его уговаривает в своих письмах его страстная поклонница, пианистка Мария Юдина. Ему пишет из Ленинграда племянница Ксения, которую он никогда не видел. Оказывается, ее семья живет в том же доме на Крюковом канале, где вырос Стравинский. Он решился ехать. Оркестры в Москве и Ленинграде разучивают сочинения Стравинского, а он в ответ на письмо Юдиной, в котором она сообщает, с каким нетерпением на родине ждут его в гости, пишет: «Как странно, в гости на родину».

0: Игорь Стравинский провел в Москве и Ленинграде 3 недели. Смотрел спектакли на свою музыку, дирижировал своими сочинениями, бывал в местах, которые не видел 40 лет, встречался с коллегами, журналистами, поклонниками, родственниками. Программа визита была заполнена до отказа. Рассказать о нем я попросил Анастасию Казаченко-Стравинскую, основателя и президента фонда Стравинского и его сыновей. Игорю Стравинскому она приходится праправнучатой племянницей. Настя, для начала объясните свое родство с Игорем Федоровичем.
1: У Игоря Федоровича было 3 братьев. Старший брат Роман, который, к сожалению, скончался очень в раннем возрасте и не оставил после себя никого. Затем второй брат по старшинству Юрий Федорович Стравинский, который был архитектором. Юрий Федорович является моим прямым прадедушкой. Но, к сожалению, в 1907 году туберкулез, собственно, эта же болезнь была и поражена первая жена Игоря Федоровича, Екатерина. Это, конечно, такой рок в траве. Именно туберкулез покосил часть этой семьи.
0: У Юрия Федоровича было 2 дочери, я так понимаю.
1: 2 дочери. Ксения Юрьевна, которая как раз хлопотала по поводу приезда Игоря Федоровича. И Татьяна, которая была... Если Ксения Юрьевна была архитектором тоже, по стопам отца, Татьяна Юрьевна, которая была художницей. У Татьяны Юрьевны был сын Роман, и он мой дедушка.
0: О визите хлопотали многие, но одну из решающих ролей сыграл, кажется, Геннадий Рождественский. Он растрогал Стравинского тем, что подарил, точнее вернул ему, первое издание «Прелюдий» Дебюсси с дарственной надписью Стравинскому. Этот раритет Рождественский, будучи студентом Московской консерватории, купил за 20 копеек в букинистическом.
1: В архиве фонда сохранилась машинописная расшифровка интервью Геннадия Рождественского с Игорем Федоровичем, с Игорем Стравинским, если не ошибаюсь, в августе 62 года в аэропорту в Канаде. Геннадий Рождественский спрашивает Игоря Федоровича о том, поедет ли он в Россию, насколько решен вопрос вашей поездки в Советский Союз. И Игорь Федорович отвечает, что он по своей сути это решать ничего не может. И сейчас я вам даже, эту секундочку, даже засчитаю. Видите ли, я вообще ничего решать не могу. Только всяких вещей может случиться до этой поездки. Что я могу сделать, это желать. И я, конечно, очень желаю этого. Я надеюсь, что осуществлю эту поездку. Я хотела поехать в Россию в июне месяце или в мае. Приезжали русские музыканты, композиторы из Союза русских композиторов, Хренников и другие. И нанесли мне очень милый визит. Я был очень рад с ними познакомиться. Они меня попросили им отплатить визитом. Я сказала, что с радостью и через год. И они сказали, как вам стукнет 80 лет, пускай стукнет это в России и никогда в другом месте. Я говорю, что с наслаждением, если только буду в состоянии осуществить, но оказалось, у меня больше препятствий в смысле разных на различных других мероприятий в июне. Я решила отложить это и сообщила им, что с удовольствием приеду. И теперь я собираюсь поехать в сентябре. Надеюсь, что ничего мне не помешает. У меня нет других ангажементов в это время. Единственное, что помешает, если бы я заболел.
0: Известно о напряженных, сложных отношениях между Стравинским и Шостаковичем. Но именно Шостакович стал или попытался стать связующим звеном между Стравинским и его родственниками в Советском Союзе.
1: После войны в 1945 году жена Юрия, его старшего брата, Елена Николаевна, она попыталась восстановить связь с Игорем Федоровичем. К сожалению, безуспешно. Она написала письмо Шостаковичу с просьбой найти для нее адрес Игоря Федоровича. И сохранилось это письмо, ответ с адресом она получила. И письмо очень интересное. Но, видимо, в этом письме она обращается к композитору «Товарищ Шостакович», потому что в ответ он пишет «Зовут меня Дмитрий Дмитриевич». И Елена Николаевна потом написала Игорю Федоровичу в феврале 1947 года, но ответ не получила. И вскоре она умерла от инсульта, и переписка опять оборвалась. Началась холодная война, поэтому такие концы немножко пропали.
0: Из записок Ксении Юрьевны Стравинской я знаю, что встреча с родными была очень теплой. Он побывал в доме на Крюковом канале, где сам жил когда-то. Расскажите об этом посещении. Наверняка существует семейное предание.
1: Собственно, в этой квартире оставалась жить вся семья. Сначала мать Анна Кирилловна до того, как она уехала во Францию в 1922 году. Потом брат Игоря Федоровича Юрия, о котором я говорила, со своей семьей. А после смерти Юрия в квартире оставалась его младшая дочь Ксения со своей семьей. И, конечно, квартира уплотнялась, так сказать. И еще в 20-е годы она стала коммуналкой. Но в Травецком никто не хотел об этом говорить. По сути, в этой квартире размещалось 5 человек, 2 семьи. Нельзя было сказать о том, что это коммунальная квартира. Поэтому были устроены такие своеобразные декорации. Соседи на время посещения Игоря Федоровича были выдворены из дома. И все их комнаты были заперты. И в записках Ксении Юрьевны они называли: «Ой, там у нас детская, так что там у нас спальня, поэтому давайте мы останемся именно в этих комнатах». В этих двух. Это как раз были те самые комнаты, которые в реальности принадлежали семье Ксении Юрьевны. И в них была организована столовая, гостиная. Игорь Федорович был, по свидетельству, очень тронут приемом. Моя бабушка готовила ему небольшие пирожки на зубок к бульону, вот, которых он тоже очень отзывался.
0: То есть без потемкинской деревни все же не обошлось. В последний день визита, перед самым отъездом, когда Стравинские уже сидели на чемоданах, Хренников повис на телефоне и все же добился аудиенции у Хрущева. Об этой беседе существует много легенд, но ни одного свидетельства из первых рук. В заключение послушаем голос Игоря Стравинского. С этим словом он обратился к публике Большого зала Ленинградской филармонии 8 октября 1962 года.
2: Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правда сказать, 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт, которым дирижировал направник. Это было через неделю или две недели после смерти Чайковского, который я очень хорошо помню. И дирижировал направник той же самой программы, которую дирижировал Петр Ильич Чайковский за две недели до своей смерти. Это был очень памятный для меня концерт. И я был первый раз в этом зале. А сегодня я первый раз в этом зале сам дирижировал. И это для меня большущий праздник, о котором я вам хотел поведать. Вот и все.
0: Игорь Стравинский прожил на свете еще 8,5 лет, но в Россию больше не возвращался. Однако его единственный приезд снял цензурные запреты не только с его собственной музыки, но и с музыки других выдающихся западных композиторов, прорубил окно в железном занавесе и впустил свежий воздух в советские концертные залы и на оперные и балетные подмостки. Время не проходит, проходим только мы.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
10: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
11: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
12: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
13: Будет экономического роста?
12: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
14: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
16: Студия подкастов «Радио Свобода».
17: Говорит «Радио Свобода». Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – Вадим Винцевич Трипалов, профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений, автор многочисленных монографий и статей по истории ногайцев, Золотой Орды, кочевников, тюркских и монгольских народов. Уважаемый Вадим Винцевич, я знаю, что вы посвятили десятки работ по ногайцам, по тюркским кочевникам, но я знаю, что вы не просто интересовались и калмыками. И на своем опыте могу сказать, что трудно найти сегодня специалиста, отдельно взятого по истории калмыков в московской академической среде. Я думаю, что благодаря вам многие для себя откроют в совершенно ином свете историю этого маленького, но тем не менее очень интересного этноса, расселенного на юге европейской части России. И именно поэтому я хотел бы с вами сегодня поговорить о народе, который во многом отличается от своих соседей, в том числе по языку и религии. А с каким из народов России у них близкий язык? То есть дать людям понять, о ком мы говорим.
18: Калмыки – это монголоязычный народ. Ближайшие родственники калмыков – это, ну, разумеется, сами монголы, а также буряты. Вот. Но история сложилась так, что калмыки – это анклав, это такой, ну, фрагмент монголоязычного мира, который оказался от своих сородичей очень далеко, хотя они сохранили и монгольский, ну, соответственно, своеобразный калмыцкий язык, и буддийскую религию, как и прочие монгольские народы, но вот теперь

0: Это единственный народ Европы, который исповедует буддизм. Видите ли, в конце XIV века рухнули остатки империи Чингисхана в Китае, так называемая империя Юань. И монголы, которые господствовали там, ушли на север от Великой Стены. Китайцы их просто выгнали, свергли власть династии Чингисхана. И вот на территории Монголии, которая, в общем-то, была обескровлена, ослаблена, разорена за имперский период, ну, ресурсы по огромной империи были распределены. И вот там начались междоусобицы. Конечно, какие-то были попытки неудачные восстановить империю, ничего из этого не получалось, начался хаос. Ну, постепенно удалось образовать что-то вроде такого, ну, государственного объединения. Оно называлось 44. Дёчиндорбенхоер, то есть 44, 40 туменов монголов и 4 тумена айратов. Значит, тумен – это 10 тысяч воинов. Вот айраты – это такая особая группировка западных монгольских племен, которые не смешивались с другими монголами. У них была своя территория на западе монгольских степей, это вот район Алтая, в тех местах. Где-то в первой половине 15 века эти айраты смогли объединить прочие монгольские племена под своей властью, но потом это государство быстро распалось, и вот теснимые восточными монголами айраты стали отступать постепенно на запад. Вот здесь надо обязательно сказать, иначе будет непонятно дальше. Вот эти айраты состояли из 5 племен. Значит, таргуты, чаросы, хашуты, дербеты, хойты. Возглавляли их князья, тайши. Они стали отступать на запад, стали вытеснять те тюркские народы, которые жили вот на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского района Китая, или как-то чаще называют историки Восточного Туркестана. Заняли там обширное пастбище, образовали там особое государство, Джунгарское ханство. Это Джунгарское ханство управлялось аристократией из айратского племени чаросов. Другим айратским племенам власть в этом государстве не досталась. И вот 4 оставшиеся племени айратов стали переселяться постепенно на запад и на север. И вот эта отколовшаяся от Джунгарии часть айратов стала называться калмыками. Слово это совершенно не монгольское. Так назвали их тюрки, с которыми айраты вступали вот по пути миграции в постоянное сражение. Тюркское слово «калмак» значит «остаться», ну, значение «отколоться». Вот те, которые ушли из Джунгарии, вот они стали этими калмаками, калмыками. Ну, калмыки произносят его «хальмаг». Вот это самоназвание сейчас калмыцкого народа. Ну, принял этот народ это название, совершенно официально смирился с ним. Вот. И вот, значит, эти дербеты, таргуты, хашуты, вот они стали отступать на запад. Но куда можно было отступать? На север, в Сибирь. Там уже стояли русские крепости с небольшими, но сильными гарнизонами. Оставалось двигаться на запад и на юго-запад. Там, где были узбекские ханства, где жили казахи. И самое главное, ослабевшая, огромная, но очень уже раздробленная Ногайская Орда. И вот в течение 17 века калмыки, вот айраты, заняли Казахстан практически весь, кроме самой южной части, и часть Южной Сибири. Вот так они постепенно подошли к границам русского государства. Там началось общение с русским правительством, с русскими провинциальными властями. Но об этом должен быть, наверное, особый разговор.
1: Есть ли какое-то явное различие между бурятами, калмыками и монголами, скажем, сегодня классической Монголии, скажем?
0: Да, разумеется, да, это разные народы. Ну, мы можем сказать, что тут примерно такое же родственное сходство, как между русскими, болгарами, украинцами. Понимаете? Это разные народы, у них отличаются языки, у них во многом различается культура, но в том числе там много общих черт. А самое главное, они объединены общей религией, тибетской ветвью буддизма. И у них одинаковые, ну, духовные ценности, святыни. Тибетцы считаются для них, вот, у них считается религиозным таким центром. Вот. Так что буряты и калмыки – это родственные, но абсолютно разные народы. Ну, при том, живут они довольно далеко и на протяжении уже нескольких столетий, конечно, у каждого сформировалась и собственная там особенности культуры, в быту, в одежде и так далее. К тому же, ну, калмыки, когда, если об этом зайдет разговор, вот в Южной России поселились, они все-таки стали соседями народов Северного Кавказа. И, конечно, вот это соседство тоже привнесло своеобразие в культуру калмыцкого народа, ну, чем еще больше как бы стало отличать от бурят.
1: Буряты все-таки оказались рядом с границей Монголии, то есть они недалеко ушли. А калмыки все-таки, вы сказали, что они продвигались дальше на запад, и при этом они захватили Казахстан, нынешнюю территорию, скажем так, где населяли казахи. В чем была причина, что именно калмыки начали продвигаться? Не было ли у них конфликтной ситуации тогда с другими айратами, с другими народами монгольского происхождения?
0: Не получили власти в Джунгарском ханстве.
1: Когда мы говорим о калмыках уже по эту сторону Волги, какое время, историческое время, когда можно сказать, что они именно в таком-то веке они уже осели в этой части, которую сегодня мы знаем как Калмыкию?
0: Понимаете, они первоначально ведь появились на Иртыше в Сибири. И вот первые контакты с русскими оттуда шли, из Сибири. И первые договоры с ними... Вот московское правительство заключало с разрешением им кочевать по российской территории там, в Южной Сибири. Но с востока прибывали все новые и новые группы калмыков, им требовались все новые территории. И разгромив полностью Ногайскую Орду, они вышли к Волге. Это середина 17 века. Ну а на Волге уже прочно стояли русские гарнизоны, там русские воеводы свою власть осуществляли прежде всего в Астрахани, в Царицыне. По двум договорам 1655 и 57 годов калмыкам было разрешено поселиться на русской территории и при этом образовать фактически в составе российского государства собственное калмыцкое ханство. То есть это начиная с середины 17 века. 1655-57 годы вот так.
1: То есть сама Россия разрешила им переселиться?
0: Да. И вот в отношении Поволжского региона именно так. А вот насчет Сибири, там очень сложные были отношения. Могучий народ, многие тысячи их пришли. Вот, в общем, они сначала не были настроены, так уж, понимаете, отвечать интересам русских властей, там заложников выдавать, ЕСАК платить и так далее. Мы свободный народ кочевой, где хотим, там и кочуем и так далее. Но вот когда подошли к Волге, там уже была несколько другая ситуация. К тому же, ну, тут было соседство Крымского ханства, было соседство кавказских народов. В общем, калмыкам нужна была и определенная поддержка для того, чтобы выстраивать отношения с этими новыми соседями, из которых не все были довольны появлением вот этого нового народа многочисленного на северном берегу Каспийского моря.
1: А была ли договоренность, которая была подписана с российским правительством на тот период, что калмыки будут выступать в союзе, в военном союзе?
0: Ну, понимаете, здесь ситуация историческая очень калмыкам помогла. Россия, присоединив Украину, вступила в тяжелую войну с Речью Посполитой. И, прочитав рапорты, так называемые отписки от астраханских и царицынских воевод о вот этом новом народе, который пришел на Волгу, правительство в Москве сообразило, прикинуло, что вот эту многочисленную кочевую конницу можно использовать на Европейском театре военных действий. И тогда не против Северного Кавказа, не против Крыма, а прежде всего против поляков правительство было настроено использовать калмыцкую конницу. И надо сказать, сразу после заключения этих шертных так называемых договоров, то есть присяг, калмыцкая конница отправилась действительно воевать с поляками. Ну, а потом ее использовали в конфликтах и с крымцами. Вот, ну, прежде всего, да, вот эти были два объекта. Значит, западная граница и южная граница. К тому же ведь южные границы, степные границы России не имели естественных преград. Они были открыты для вражеских вторжений. Ну, прежде всего, татарских, там, ногайских, когда ногайцы стали крымскими подданными. И вот здесь степная калмыцкая конница очень помогала русским, так сказать, вооруженным силам в противостоянии вот этим противникам.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
1: В студии
3: студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Вадим Винцевич Трипалов. И мы беседуем о переселении калмыков в Нижнее Поволжье.
1: А в чем была причина ликвидации калмыцкого ханства? Это вторая половина XVIII века, да, если не ошибаюсь?
0: Калмыцкое ханство пережило апогей своего могущества, ну, условно говоря, в эпоху Петра I. Там был такой могущественный правитель, очень самостоятельный, умный Аюка-хан. А после его смерти русское, российское имперское правительство стало все более и более усиливать административное давление на калмыков. По указке из Петербурга назначались ханы и наместники. Одного и того же человека назначить то наместником, то ханом. Понимаете, не всегда во главе ханства стоял именно вот человек с ханским титулом. Затем на калмыцкие пастбища стали переселяться русские крестьяне, немецкие колонисты. Екатерина II очень этим увлекалась. Стихийные бедствия постоянно, часто поражали вот экономику, хозяйство калмыков. Первосвященник тибетской буддийской церкви Далай-лама постоянно настаивал, чтобы калмыки перестали быть подданными иноверного русского царя, что им надлежит, в конце концов, забыв прежние обиды, вернуться к основной массе вот айратских племен, к Джунгарию, в Джунгарское ханство. Все это вместе имело значение. Но тут очень важная вещь. Вот эти калмыцкие племена ушли от Джунгарии потому, что не смогли разделить с ними власть. И в целом калмыки не хотели возвращаться в Джунгарию. И манчжуры Китайской империи разгромили, уничтожили, ликвидировали Джунгарию. Вот только тогда калмыки решились идти на свою прародину. Теперь это уже была не Джунгария, это была часть Китайской империи, Цин. Тем не менее, только тогда они ушли. Надо сказать, что ушли, конечно, не все. Нужно сказать, видимо, для слушателей. Это так называемый Таргутский побег. Таргута – это одно из основных калмыцких племен. Таргутский побег в начале 1771 года. Очень сложно определить численность. Называется число кибиток, а не людей. И тут вот вопрос, сколько составляла семья в одной кибитке. Понимаете, тут разные подсчеты. В общем, условно говоря, вот если среднюю цифру мы возьмем, 200 тысяч калмыков в 771 году ушло в Китай.
1: Это большая цифра для того периода? Это
0: большая, конечно, для кочевой степи, где разрознено население на огромной территории. Увести 200 тысяч – это очень много. Но надо сказать, что из-за болезней, из-за стычек с казахами, которым российские власти приказывали остановить и вернуть этих калмыков, до Китая добрело меньше половины, это точно. Да, 200 тысяч ушло. Примерно 100 тысяч осталось в России, не захотело уходить. Но тут надо сказать, что ведь калмыки жили не только в калмыцком ханстве. Значительная их часть переселилась в казачье Донское войско, так называемые донские калмыки. Кроме того, на протяжении всего XVIII века Русская Православная Церковь развернула кампанию по христианизации. Понимаете, человек, воспитанный в собственной кочевой традиционной буддийской культуре, по собственной воле, не взбредет ему просто так сменить веру предков. Но дело в том, что калмыцкое общество было очень поляризировано. Была огромная масса неполноправных, иногда их называют крепостными, понимаете, пастухами, аратами. Так вот, если такой человек-пастух бежал в русские владения, переходил в православие, местные власти наотрез отказывались его возвращать прежним хозяевам. Он становился свободным человеком. В течение XVIII века число таких беженцев стало настолько обширным, что российские власти даже решили построить целый город для их размещения. Имя этому городу придумали такое звучное, типично имперское – Ставрополь на Волге. Теперь это Тольятти. И никаких калмыков там, по-моему, не осталось. Эти 100 тысяч оставшихся калмыков – это не только жители, жалкие остатки вот населения калмыцкого ханства, а это плюс донские калмыки в казачьем войске и плюс вот эти крещенные калмыки в Волжском Ставрополье.
1: То есть независимо от того, что они приняли христианство и перешли под командование казачьих войск, они все равно продолжали оставаться калмыками, то есть их считали и называли калмыками, да?
0: Да, это было абсолютно официальное название – донские калмыки. Вот они жили абсолютно независимо от калмыцкого ханства. Ханам не подчинялись, подчинялись своим там казачьим властям, атаманам и так далее.
1: И после того, как они стали уже полноправными российскими подданными, создаются и калмыцкие полки для участия в разных войнах с русско-шведской, с французами. То есть калмыки уже участвуют именно как россияне. То есть здесь уже нет привлечения их как сторонней силы.
0: Да, разумеется. И надо сказать, что создание и привлечение к военным действиям таких, ну, так называемых, иррегулярных частей, иррегулярной конницы – это давняя традиция русской политики. В 15-16 веках эту задачу выполняли служивые татары. Ну, пока еще существовали татарские ханства, был оттуда приток населения. В 17 веке эта задача практически целиком стало возлагаться на калмыках. Вы совершенно правы. И в Северной войне, и в стычках с османами калмыцкая конница, ну, очень, конечно, внесла большой вклад вот, в развитие этих баталий, в том числе в победу России в Северной войне. Ну, а вот когда основная масса народа ушла в Китай, ну, тут уже, конечно, вот участие калмыков в военных действиях становится менее заметным. Хотя они прекрасно появились, проявили себя и в войне с Наполеоном и так далее. Понимаете, я говорил, что это традиция в русской военной вот стратегии использовать иррегулярные полки. А кочевая конница на своих низких мохнатых лошадках, в этих мохнатых шапках, с арканами, с луками, с этими копьями, на которых надеты крючья для стаскивания всадников из седла. Все это имело очень ощутимое психологическое воздействие на противников. Не на турков и татар, и черкесов, они навидались этого, а именно вот на западных, на европейском театре военных действий, на западных границах. И поэтому, ну, не собирались русские военачальники российские оставлять, бросать вот это психологическое орудие. И когда калмыков стало мало, их место в XIX веке заняли уже башкиры, когда российская армия вошла во Францию.
1: А когда начался переход в христианство, то есть началась христианизация определенной части с переходом их уже под управление казачьих войск, были ли какие-то сопротивления со стороны калмыков? То есть не было ли каких-то выступлений против такой политики Российской империи?
0: Нет, выступлений против христианизации мне неизвестно, поскольку она не принимала насильственные формы, ну, допустим, в отличие от Сибири. Там. Переток калмыков в казачьи станицы, он происходил во многом стихийно. Ну, это бегство просто было. Вот. Казаки вообще были заинтересованы в пополнении здоровыми мужчинами вот, своего состава, поэтому население росло, беженцев этих очень неохотно выдавали назад. Что касается, ну, а вот кампания по христианизации иноверцев, так их называли, инородцы уже в 19 веке стало тем, вот, с Петра Первого. Петр Первый и его преемники вот уже начали усиленную такую целенаправленную кампанию по христианизации не православных народов. Ну, правда, эта политика имела откаты, она имела периоды усиления, и даже вот изображали их на своих иконах так символически. Понимаете, конечно, рискованно сравнивать их с евреями, вот, или, допустим, с венграми, которые пришли вот в Европу, чужие всем вокруг, с непонятным языком. Понимаете, вот калмыки ведь тоже пришли в это северный Прикаспий, чуждые всему местному аборигенному населению, тому же самому кавказскому. Вот, и с кавказцами, прежде всего, ну, с сильнейшим народом той эпохи, кабардинцами, у них очень сложные отношения выстраивались, и кровавые схватки были. В свое время пытались калмыки проникнуть дальше на Кавказ, но тут уже горцы их не пустили. Пришлось калмыкам остановиться в степной зоне. Ну, кстати, следы вот этого остались, потому что, ну, по одной из версий, ну, кажется, довольно убедительной, допустим, Ессентуки, общеизвестный курорт в минеральных водах, это ведь калмыцкое слово. Ессентук – это 9 знамен, то есть ставка какого-то князя Найона. В общем, когда уже Российская империя в полную мощь вошла, и тем более в Советском Союзе, ну, конечно, калмыки разделили общую судьбу народов. Они подверглись и депортации вот, в 43-м году. И, кстати, вот в отличие от некоторых других народов, депортация очень подкосила культурный вот багаж этого народа. Многие вот калмыки мне говорили, что практически почти утрачен был язык во время депортации. Русифицировался очень народ. И вот когда вот бываешь в Листе, я несколько раз там был, ну, довольно редко можно услышать калмыцкую речь на улицах. То есть антропологически видно, что это монголы, калмыки настоящие, но говорят на чистейшем русском языке, без акцента. И многие, насколько я знаю, ну, не владеют родным языком. Мы, кажется, не туда совсем заехали в нашем
1: разговоре. Нет, нет, наша задача показать именно калмыков. И поэтому для Европы, по крайней мере, я знаю, что когда, если задать вопрос, а какой народ в Европе исповедует буддизм, конечно, для них это будет совершенно непонятно. Для многих это является открытием, когда им говоришь, что вот есть калмыки, которые буддисты, и они живут именно в европейской части.
0: Вот соприкоснувшись с кавказцами, с горцами, с народами Северного Кавказа, в общем-то, разумеется, была заметна разница и в культуре, и в быту. Ну, ясно, степные кочевники с одной стороны, и вот горцы с другой. Но вот что интересно, соседи, горцы и калмыки, они как-то совершенно по-разному воспринимались в русской культуре, в том числе, ну, вот высокой интеллектуальной, классической нашей литературе. Ну, общеизвестно, вот для русских читателей, во всяком случае, знаменитая казачья колыбельная, да, как там «По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит кинжал». Ну, невозможно совершенно представить, чтобы были написаны стихи, там «Злой калмык ползет на берег, точит свой кинжал». Нет, ну что вы, у Пушкина там «Прощай, любезная калмычка», да, «Друг степей калмык» и так далее. Ну, то есть, возможно, здесь сказалась историческая память о контактах с татарами, вот с Золотой Ордой и так далее, степняков воспринимали все-таки ближе. Горцы пока для русского интеллектуального взгляда были все-таки чуждым миром. Ну, хотя, конечно, потом это изменилось, но, тем не менее, вот различия между соседними народами, кавказскими горцами и калмыками, вот такую интересную иллюстрацию получила.
1: А с ногайцами как? То есть они же были все-таки не горцы, они степные. То есть какая связь была с ногайским народом? То есть как они себя вели? Как они считали их союзниками? Или было что-то такое же, как и отношение горцев, например?
0: Ну, тут, вы знаете, довольно однозначно. Калмыки лишили ногайцев родины. Они вытеснили их из-за Волги. Ногайцы вынуждены были искать новую родину. Большинство ушло в Крымское ханство. Кто-то поселился в Черкесии, в Кабарде, кто-то ушел еще дальше на запад в османские владения, там на Дунай и прочее. Так что, понимаете, две основных причины крушения Ногайской Орды. Во-первых, это притеснение астраханских воевод, ну буквально террор против них. И во-вторых, это калмыцкое нашествие. Понимаете, ногайцы уже были слабы, раздроблены, они уже давно расходились в разные стороны из своей нищающей Орды. И вот этот таран монгольский идет, сотни и сотни тысяч всадников заселяют эти уже полупустые степи. Ну вот ногайцы не все, но большинство успело уйти за Волгу во владение крымского хана, вот, или под защиту русских воевод в Астрахани-Царицыне, Саратове. Вот. Ну а потом, кстати, когда образовалось калмыцкое ханство, основная масса калмыков собралась на Волге, вот на этом пространстве от Астрахани до Саратова. Вот. Степи, которые они до этого занимали, опустели. Вот тут их постепенно снова стали занимать казахи. И поэтому, когда казахские историки рисуют в 17 веке в своих исторических атласах в 17 веке вот, территорию казахского ханства на этой территории, это, конечно, неправильно. Казахи тогда жили далеко на юге, а всю территорию вот Казахстана занимали в 17 веке калмыки.
1: Большое вам спасибо, Вадим Венцевич.
3: В советский период истории калмыки пережили тотальную депортацию, которая стала национальной трагедией. В хрущевскую оттепель они возвратились на свою историческую родину и сегодня представляют собой неотъемлемую и, безусловно, интересную часть юга России. Народ, безусловно, с богатой историей и культурой. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Вадим Винцевич Трипалов.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
13: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
12: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
14: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
15: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
14: и Наталья Джампаладова.
15: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
16: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
17: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, сегодня утром я прочитал текст на Axios и хочу зачитать его начало. 6 фактов, без преувеличений, все за последние 60 дней. Искусственный интеллект – самая быстро растущая производственная категория в мировой истории. Одна из последних моделей настолько мощна, что ее создатель не хочет публиковать ее. OpenAI и Anthropic заявляют, что их самые мощные модели ИИ теперь строят сами себя. Компании, занимающиеся ИИ, становятся менее прозрачными по мере того, как модели становятся более мощными. Федеральное правительство при этом не требует никакой прозрачности. Недовольство ИИ быстро растет. В начале апреля дом генерального директора OpenAI Сэма Алтмана в Сан-Франциско стал мишенью 2 атак за одну неделю. Потрясенный он написал: «Страх и тревога по поводу ИИ оправданы, власть не может быть слишком сконцентрирована». Разрушительные последствия ИИ больше не являются теоретическими. Инвесторы еженедельно осознают, какие новые задачи, выполняемые людьми, будут уничтожены новейшими моделями – от программирования до услуг в сфере недвижимости, от юридических исследований до финансового управления. «Нас предупреждали, – пишет Axios, – что мы высвободили нечто мощное, нечто, что понимают лишь немногие, особенно среди тех, кто находится у власти. Воспринимайте это как рассвет новой атомной эры». И Axios пишет о потенциале новой технологии как для процветания, так и для разрушения. И вот тут я хочу добавить, что лично я каждый день пользуюсь чат-ботами, но когда я вижу, сколько места AI занимает в общественном воображении, я не уверен, что это соответствует моим ощущениям. То есть, насколько искусственный интеллект повлиял на жизнь вокруг нас. Но, может быть, я просто не осознал этого, просто медленный. А вы как видите, мы уже живем в эпохе искусственного интеллекта или вступаем в нее, или на самом деле мы еще где-то на очень дальних подступах?
6: Конечно, трудно сказать. Мне кажется, что уже заметны изменения. Это вот одна из причин, почему искусственный интеллект привлекает такое внимание и так беспокоит всех. Это то, что очень легко в повседневной жизни увидеть мощь этого. То есть теперь каждый человек может написать внятный хороший текст. То, что раньше люди не могли написать. Любое школьное задание легко делается искусственным интеллектом. Любое задание бакалаврского уровня по гуманитарным предметам и тем более по естественно-научным легко делается искусственным интеллектом. Соответственно, все люди, которые хоть какое-то имеют отношение вот к любому буквально там общению или к любому анализу, они видят, какие огромные преимущества это дает и какие угрозы повседневной работе, которую мы делаем, это создает. Но знать, на какой мы стадии этого, пока что трудно, слишком все быстро меняется.
17: Ну вот интересно, вы говорите тоже о каком-то, в своем как, таком пузыре, скажем, образовательном. Вот вы приводите примеры из научной, академической сферы. Я тоже в журналистской профессии, понятно, существенные изменения. Я знаю примеры, как молодым ребятам после университета стало труднее искать работу, очевидно. Еще какие-то примеры. Но вот так вот, чтобы глобально изменившаяся жизнь. Более того, иногда я вижу посты о разочаровании. Люди ожидают большего от искусственного интеллекта.
6: Но в школу-то ходят все. Или есть дети-школьники, или есть внуки-школьники. И любое школьное задание, любое домашнее задание можно отсканировать страничку из учебника, попросить написать, и искусственный интеллект это сделает лучше учителя. Можно попросить искусственный интеллект объяснить какую-то тему, и он это объяснит лучше очень многих учителей лично этому человеку. Это касается не только людей, которые занимаются наукой или там сложными расчетами, это именно что всех уже касается.
17: Как будто искусственный интеллект заходит чуть-чуть с другой стороны, не там, где его ожидали. Кажется, когда говорят о влиянии искусственного интеллекта, что это массовая безработица или что-то такое, но, видимо, это неправильное представление.
6: Пока что это не массовая безработица. Мне кажется, что вот пока что, что хорошо видно, я вижу это вокруг себя, и это мы слышим отовсюду, пока еще что нет серьезных исследований про это, но это отовсюду слышно, что искусственный интеллект – это такой инструмент, который очень сильно увеличивает неравенство. То есть вот там в науке сразу видно, лучшие ученые мгновенно, сейчас они уже третий год это все используют, уже за них это пишут статьи, имейлы, редактируют. Это также помогает самому низшему кластеру, вот тех, кто писал фейковые статьи, это тоже помогает, и это совершенно разрушает как бы средний уровень. И то же самое относится ко всем школьникам, что это резко помогает самым сильным, и это помогает выполнять какие-то требования самым слабым и разрушает середину. Я думаю, что так вот может быть во многих сферах деятельности.
17: Пост Алтмана, который упоминался в этой статье, который объясняет его восприятие, и его восприятие, оно абсолютно глобальное, это на уровне шекспировских или высокооктановых таких драм. Он длинный, но это впечатляющий документ, поэтому я считаю, что его все равно стоит привести. Если вы почувствуете усталость, вы прерываете меня, вносите дополнения или какие-то комментарии, но я буду цитировать. Я его сокращал, но все равно он длинный остался. Итак, 11 апреля после нападения на его дом Алтман поместил в блоге фотографии членов его семьи и написал: «Я делюсь фотографией в надежде, что она разубедит следующего человека от попытки бросить коктейль Молотова в наш дом, независимо от того, что он обо мне думает. Первый человек сделал это прошлой ночью в 3:45 утра. К счастью, бутылка отскочила от стены, никто не пострадал. Сейчас самое время, чтобы затронуть несколько моментов. Стремление к процветанию для всех, расширение возможностей всех людей, развитие науки и техники – это мои моральные обязательства. Искусственный интеллект станет самым мощным инструментом расширения человеческих возможностей, потенциала, который когда-либо существовал. Не все пойдет гладко. Страх и тревога по поводу искусственного интеллекта оправданы. Мы являемся свидетелями самых масштабных изменений в обществе за долгое время, а возможно, за всю историю. Мы должны обеспечить безопасность. Нам срочно нужна реакция всего общества, чтобы быть устойчивыми к новым угрозам. Искусственный интеллект должен быть демократизирован. Власть не может быть слишком сконцентрирована. Контроль над будущим принадлежит всем людям и их институтам. Мы должны принимать решения о нашем будущем и новых правилах коллективно. Я не считаю правильным, чтобы несколько лабораторий ИИ принимали самые важные решения о будущем. Далее Алтман пишет о личных ошибках, о начинающемся суде с Илоном Маском, называет себя несовершенным человеком в центре исключительно сложной ситуации, просит прощения у людей, которым причинил боль, сожалеет, что не извлек уроков раньше.
6: Я понимаю, сам Альтман – это важнейший герой сегодняшнего дня, это визионер и успешный предприниматель. Но мне кажется, что вот его рассуждения про то, как вообще устроен социум и как реагирует на инновации, они как раз совершенно банальны. Искусственный интеллект – не первое, не последнее изобретение на нашей памяти, которое фундаментально меняет жизнь. Наверное, 30 лет назад мы бы не подумали, что мы будем находиться в постоянном контакте. Не приходить домой и звонить по телефону, не искать будку на улице, а у нас будет постоянный контакт, мы будем обмениваться видеосообщениями. Но этого тоже не думали, это сильно поменяло жизнь. Но в то же время это не то, что мы стали жить в другой реальности. Ну, появился технологический прогресс быстрый, многие вещи заработали быстрее, так же и сейчас.
17: Я вернусь к этому соображению о последствиях, потому что иногда последствия рисуют глобальными и катастрофическими. Но интересно, вот этот призыв к демократизации искусственного интеллекта. Я прям... Вот слово «демократизация» звучит часто и хорошо в этом контексте. И интересно, что в американской политической жизни искусственный интеллект занимает огромное...
6: Вы считаете, что занимает огромное место, а я не уверен. Мне кажется, что вот цены на бензин, вызванные тем, что президент Трамп решил нанести удары по бункерам в Иране, убить главу государства, это гораздо более важная вещь в политике. Как бы вот это влияет на то, как люди проголосуют, кто будет у власти в стране. Это даже, в сущности, законы о регулировании искусственного интеллекта, они определяются ценами на бензин, а не тем, что происходит в сфере с искусственным интеллектом.
17: Почему?
6: Потому что это волнует избирателей. Я понимаю, что вот у людей, которые живут в таком маленьком пузырике из мультимиллиардеров в Силиконовой долине и журналистов «Нью-Йоркера» и «Нью-Йорк Таймс», которые вот это все обсуждают, для них это такая эсхатологическая дискуссия, вот все поменяет. Но избиратель, когда он будет голосовать в ноябре, он, если будут высокие цены на бензин, он проголосует за демократов, и будет более жесткое регулирование искусственного интеллекта. Если цены на бензин значительно упадут, и инфляция снизится, он проголосует за республиканцев, и будет продолжаться, вот как сейчас, практически полное отсутствие регулирования искусственного интеллекта. И то, что вот в искусственном интеллекте происходит, это мало влияет на это. Это не сказывается на том, как люди проголосуют.
17: Я с этим не совсем соглашусь. В смысле, я согласен с тем, что экономическая, вот такая прямая и грубая экономика, она может быть самая влиятельная в этом смысле. Но мы видели примеры того, что при общих равных и другие вопросы влияют. И мы видели, что и внутри республиканской партии есть разные полюса, которые относятся к одной проблеме по-разному. То есть даже если, условно говоря, республиканцы выигрывают, может быть, отношение к искусственному интеллекту, оно не будет просто нерегулировано.
6: Мы можем обсуждать, но я говорю то, что не это будет определять, не то, что происходит в сфере с искусственным интеллектом, и не прибыли компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, будут определять, кто выиграет выборы. А вот тот, кто выиграет выборы, будет иметь большое влияние для искусственного интеллекта.
17: Хорошо, поговорим тогда об этих позициях, но по-прежнему я хочу еще чуть-чуть не соглашаться и приведу пример влияния, собственно, индустрии AI на рядового избирателя. Такого влияния, очевидно, два. Первое – это массовое строительство дата-центров в этих районах, где эти центры возводятся, приводит к довольно значительному росту цен на электроэнергию, и это тот же вопрос экономического выживания для избирателей. Избиратели недовольны, и это предмет на предвыборных кампаний, демократические кандидаты, кандидаты демократов, они обещают что-то сделать с этим. Например, Вирджиния – это такой большой кластер дата-центров. В прошлом году на губернаторских выборах кандидат демократов Абигейл Спанбергер, которая победила в результате, она, в частности, обещала сделать что-то, что понизит цены, и в частности она обещала заставить AI-компании платить их честную долю, компенсировать вот этот рост на электроэнергию. Кроме того, очевидно, есть влияние AI на рынок труда. Люди, по крайней мере, может быть, даже это не массово, хотя это хороший вопрос, и это один из моих вопросов, насколько это массово. Но, очевидно, люди обеспокоены. Я видел опросы, что чуть ли не 70%, и это невзирая на идеологию, то есть это одинаково волнует независимых, демократов и республиканцев. Люди обеспокоены тем, что AI отнимет у них работу, и они хотят что-то с этим сделать. И это может вынудить и республиканцев тоже как-то реагировать на это.
6: Совершенно верно. Конечно, потеря работы – важнейший страх, и это важнейший мотив при том, как люди принимают политические решения. Но в то же время там, люди, потерявшие работу, они будут, грубо говоря, голосовать против тех, кто сейчас находится у власти. Они будут голосовать против партии президента Трампа. Но я опять-таки говорю, что тут даже дело не в том, что индустрия искусственного интеллекта может сделать. Это в каком-то смысле неважно. У них нет возможности сделать так, чтобы там люди потеряли меньше работ. Они не влияют на это. Они находятся вот в такой ситуации мощной конкуренции. Каждый пытается на день или на неделю опередить конкурентов, создавая все более хорошие продукты. Это никак невозможно остановить. Это Сэм Альтман, я же говорю, это какая-то иллюзия, если он думает, что они там как-то могут сесть в Калифорнии и решить, что вот мы не будем разрушать рабочие места. Он в рамках технологического прогресса маленькая песчинка. Если рабочие места будут потеряны, тогда в ноябре 26 года пострадают республиканцы. И будет больше регулирования.
17: Позиции партии по поводу регулирования AI. Это что? Вот так вот республиканцы просто говорят, не нужно нам никакого регулирования, а демократы говорят, нет, надо регулировать. Как-то более должно быть сложно устроено.
6: Это более сложно устроено, потому что избиратели обеих партий, они по этому вопросу, по искусственному интеллекту, выглядят очень похоже, почти одинаково. То есть и те, и другие избиратели, они сильно озабочены, они сильно из-за этого переживают. Но подход партии совершенно разный. Он не такой разный, как по многим другим вопросам. Например, по вопросам, скажем, регулирования в сфере окружающей среды, стороны занимают гораздо сильнее расходящиеся позиции. Там президент Трамп воюет, скажем, с ветряными электростанциями, демократы их активно продвигают. Про искусственный интеллект такого раздела нет, но в целом республиканский подход по факту. Вот республиканцы сейчас контролируют полностью правительство, и фактически индустрия искусственного интеллекта не сталкивается ни с каким серьезным регулированием. Чтобы говорить, что такое серьезное регулирование, то достаточно посмотреть на Европейский Союз. В Европейском Союзе сейчас существуют такие правила, которые фактически не дают возможности заниматься такими разрушающими, прорывными инновациями в сфере искусственного интеллекта. В Америке ограничений на это фактически нет. Не случайно мы видим каждый день новые версии, новые улучшения, новые продукты, сообщения о том, что искусственный интеллект используется там, там и там. У демократов больше разговоров о том, что нужно вводить какие-то ограничения, что нужно каким-то образом это регулировать. Но мне кажется, что пока что это в основном попытки, как это сказать, канализировать ту неустроенность, которую чувствуют избиратели по поводу искусственного интеллекта. Пока что вот таких предложений, чтобы серьезно, фундаментально регулировать искусственный интеллект, нет. Потому что, в частности, понятно, что вот это то место, где преимущество Америки. То, что люди изобретают, создают новое, улучшают жизнь людей.
17: Но если я правильно понимаю, демократы обеспокоены вопросами как бы конечного продукта. То есть они хотят сделать использование AI безопасным для потребителей настолько, насколько это возможно. Подобно тому, как, ну, вообще интернет, не знаю, родительский контроль, что-то такое. И я видел, что и часть республиканцев, в принципе, поддерживает такие вещи. Единственное, что я вижу, что Трамп и его администрация, они пытаются не дать штатам вводить свои законы, ограничивающие AI. А демократ...
6: это вот такая очень прорыночная, очень антирегуляторная политика, что не просто не вводить федерального регулирования, а пытаться федеральным образом запретить штатам что-то регулировать. Это, прямо скажем, сложно, и я не так уж уверен, что будут успешные попытки, будут успешные действительно ощутимые результаты в этой области. Но я хочу сказать, что со стороны демократов, хотя пройдут разговоры и про этическое регулирование искусственного интеллекта, и про защиту потребителей, но это все вещи, как можно сказать, это не фундаментальные. Я же говорю, вот нужно, чтобы понимать, что такое фундаментальное, это сравнить с Европой. Система регулирования, принятая Евросоюзом, она такая, что она действительно фундаментально защищает потребителей, она фундаментально защищает людей от разрушения их рабочих мест, и она также фундаментально запрещает инновации. Вот со стороны демократов в США ничего такого не слышно. Вот такого, чтобы как бы фундаментально ограничить развитие отрасли, про это никто не говорит серьезно.
17: А как устроено это в Европе? Как можно запретить так прям, чтобы...
6: Ну, самое простое – это ввести, фактически сделать ответственными компании за результаты использования их продукта. Это самый простой способ очень сильно ограничить инновации. Это и в Америке сейчас все будет, этот вопрос будет стоять во всех судах. Но нет требований к продукту, которые заставляли бы создателей продукта вот так отвечать за все, что продукт, за тот ущерб, который продукт может нанести.
17: А это касается, например, если человек потерял работу из-за AI, он может подать в суд?
6: Работу защищают другие вещи. Вы можете, европейское законодательство, оно лучше защищает рабочие места. Это неважно, из-за искусственного интеллекта или из-за чего-то другого человек потерял работу. Но в Европе во многих странах труднее человека уволить просто из-за того, что появилась возможность его заменить на машину.
17: С точки зрения фондового рынка, искусственный интеллект – это, видимо, главная история последних лет и главный драйвер роста. Все эти последние годы боялись, что это будет такой пузырь, который лопнет. Но он вроде не лопнул, есть как бы есть естественный рост доходов у AI-компаний. И даже говорят о том, что рост AI как бы замаскировал другие проблемы роста американской экономики, что если бы не было роста AI, то чуть ли не в рецессии могла бы оказаться американская экономика. И в этом смысле администрации Трампа повезло. Это в этом причина того, что Трамп так хорошо относится? Или у него есть какое-то чувство к подобным технологиям? Он всегда к новым технологиям, он в них хорош. Он и с крипто на расстоянии вытянутой руки, и с соцсетями, и он сам верховный инфлюенсер Соединенных Штатов, как известно. Это впечатляет для человека, которому через 2 месяца 80 лет.
6: Трудно заниматься психоанализом президента Трампа, хотя я думаю, что всю нашу оставшуюся жизнь мы будем обсуждать. Да. Но, конечно, вы совершенно правильно сказали, он явно человек персонально очень открытый к инновациям. Я не думаю, что американский президент решает, развиваться искусственному интеллекту или нет. Это не вопрос президента, он бы развивался при любом президенте. И также важнейший прогресс был и при администрации Байдена, которая была гораздо более про регулирование, и про президента Байдена мы не знаем, что он так вот был открыт к использованию гаджетов и других инноваций. То есть это правда, что президент Трамп открыт, но также и это правда, что не американский президент решает, каким технологиям развиваться.
17: Я на самом деле задавал этот вопрос, потому что мне даже больше интересует обратный вопрос. Вопрос об отношении лидеров AI-индустрии к Трампу и к республиканцам. Потому что с идеологической точки зрения, как раньше представлялось, было ощущение, что программеры, математики, компьютерные предприниматели, они такие более демократичные, в том смысле ходят в кедах, ездят в метро. Ну и раньше они скорее тяготели к тому, чтобы поддерживать демократов, жертвовали демократам на предвыборной кампании. Но последние годы или последние пару десятилетий искусственный интеллект и, а до этого крипто, создали такой класс сверхбогатых людей, которые чем-то близки по убеждениям к либертарианцам. То есть они не очень заинтересованы в общественном благе, а у них есть какие-то свои надтеории многообразные.
6: Да, это правда. Я вот только что читал очень интересную книгу Нейта Сильвера, знаменитого аналитика, он знаменит анализом предвыборной статистики, но он написал книгу про риск, в котором много есть и про профессиональный покер, которым он занимался и занимается, и про рыночные прогнозы исходов выборов. И также он для некоторых глав проинтервьюировал вот всех этих титанов крипто, титанов искусственного интеллекта, потому что ему хочется проникнуть в их философию, подсознание. Там интересно обсуждаются и современные философские теории, которыми руководствуются люди типа Сэма Альтмана или Сэма Бэнкмана-Фрида, который за воровство сел в тюрьму на много лет, который был король крипто. Да, у них там есть собственная культура, и она довольно интересная. Я бы сказал, что она не совсем лежит в той же плоскости, в которой происходит деление на республиканцев и демократов, но действительно это люди во многих отношениях прогрессивные, социально прогрессивные. Они, конечно, там не дискриминируют против ЛГБТ, и в то же время у них такой либертарианский антиправительственный элемент очень силен. И он, видимо, не сводится действительно к тому, что просто платить меньше налогов. Знаете, тут в Америке у меня были разные демократические друзья, а потом они начинают зарабатывать много денег и начинает меняться политическое отношение. Потому что действительно, как бы республиканский президент, вот у тебя больше налоговый возврат. Причем это довольно быстро становится большой разницей. Титаны искусственного интеллекта, нынешние доминаторы Кремниевой долины, это, похоже, действительно такая новая философия, связь социальной прогрессивности и либертарианского подхода.
17: Да, и тот же Маск, у него есть самые разнообразные теории. Он и одновременно хочет человечество переместить на Марс, одновременно у него какие-то идеи, близкие к евгенике. Он финансирует какие-то проекты по улучшению генофонда. И, в общем, это какая-то такая странная смесь вот этих идеологий. И при этом существует довольно значительный сдвиг в сторону республиканцев, как-то связанный именно с Трампом. То есть это не просто то, что вы упомянули, что это не просто вот такая выгода, мол, люди, владельцы бизнесов, они просто хотят лучших условий для своего бизнеса. Они что-то находят в этом, и я вижу, в принципе, многих людей, которые через это, через какое-то либертарианское такое мироощущение приходят скорее к поддержке Трампа, даже если они социально продвинуты.
6: Да, это так. И мне кажется, что вот одна из вещей связана просто с богатством, потому что, конечно, вот администрация Трампа и сам Трамп – это в значительной степени такая глорификация, прославление золотого тельца. И многие из этих людей, даже при том, что они выдающиеся предприниматели, инженеры, визионеры, они во многих отношениях жертвы своего собственного невероятного богатства, в том смысле, что они так богаты, что они каждую свою мысль принимают за открытие философии. Вокруг них всегда есть люди, которые готовы им сказать, что вы не просто выдающийся инвестор, не просто удачливый бизнесмен, не просто хороший коммуникатор и визионер, но вы и выдающийся философ нашего времени, вы и выдающийся аналитик, и политолог, и кто угодно. И еще хочется очень сильно признания.
17: Хотел в конце, в заключение, вернуться к вопросу о демократичности, поговорив о персоналиях. И это как раз одной из этих персоналей является Илон Маск. а другой – Сэм Алтман, и третий – это Дарио Амадей. И они все связаны с компанией OpenAI, которая является крупнейшей звездой в AI-индустрии – это ChatGPT, их продукт. Значит, Илон Маск и Алтман создали в 2015 году OpenAI с миссией разработать безопасный и полезный искусственный общий интеллект на благо человечества, а не ради прибыли. Маск был крупным спонсором на раннем этапе, это было в противовес Google, но спустя 3 года Маск покинул OpenAI, там был конфликт интересов, потому что он и в Тесле развивал, но у них явно был конфликт с Алтманом, потому что Алтман не соглашался сближаться с Теслой, и потом Алтман возглавил движение OpenAI в сторону коммерциализации. Сейчас это дошло до того, что прямо сейчас происходит суд, где Маск требует вернуть все назад в неприбыльное производство на благо человечества.
6: Интересный суд, как бы, в котором ставки

0: будет группа присяжных, отобранных из населения. Они, им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
1: Если честно, им предстоит ответить вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть, как бы, самый худший вариант для него, ну, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов. А альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Ну вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
0: А третий человек из OpenAI, который теперь, может быть, не имя его так известно, но он... может быть, окажется самым влиятельным человеком в этой истории, это Дарио Амадей. Он присоединился позже к OpenAI в 2016 году и стал вице-президентом по исследованиям, а потом он ушел и создал в 2021 году компанию Anthropic, которую все теперь знают по продукту Claude. Это компания, которая сейчас, судя по тому, что я сегодня прочитал в другой статье Access, растет сейчас быстрее всего, что когда-либо росло в истории.
1: А помните, Валя, была такая компания Netscape, была самой быстрорастущей компанией. Она промелькнула и исчезла. Она сделала своих создателей миллиардерами, она навсегда изменила то, как мы общаемся через интернет. Она сделала браузеры бесплатными и исчезла без следа.
0: Большое спасибо. На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Весной 2006 года в Москве вышел первый номер журнала поэзии «Воздух». На титульном листе слова Осипа Мандельштама: «Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух». В последние годы журнал выходит в Латвии, где живет его основатель и главный редактор Дмитрий Кузьмин. На днях вышел 46-й номер «Воздуха». Я попросил Дмитрия Кузьмина рассказать об этом номере и о своих планах.
4: Главный герой, или, можно сказать, король этого номера – это московский поэт Максим Дрёмов. Сначала идут две статьи ему посвященные, затем большая подборка стихотворений. Фактически это целая книга. Интервью с автором. Вопросы ему задает Ленор Горалик. Затем известные поэты размышляют о его достижениях. И он сам еще выступает в номере в качестве рецензента. Я процитирую Льва Борина. Он пишет: «Стихи Дрёмова представляют ту силу, которую в последние годы называют вирт-поэзией». Давайте расскажем нашим слушателям о том, Дмитрий, что такое эта вирт-поэзия. Я, кстати, не сразу понял, что это просто калька с английского. И скажите, почему вы решили посвятить Максиму Дрёмову значительную часть журнала?
5: Я должен сказать, что я очень скептически отношусь к этому термину. И, в общем-то, Лев Аборин тоже не то чтобы прямо с ним солидаризировался. Но это термин, который в младшем литературном поколении завоевал значительную популярность. Ну, они ссылаются там на кое-какие американские научные работы, при этом это не столь все важно. Понятно, что английское weird означает какой-то странный, непонятный, затейливый, но... мы понимаем, что традиционно в литературе, в культуре вопрос был о том, что за любой странностью стоит некоторый содержательный смысл, который ее вызывает к жизни, который заставляет автора писать, рисовать, сочинять, там, делать что угодно в любом искусстве неким непостижимым для бытового восприятия, для какого-то бытового здравого смысла.

0: всю жизнь какая-то классификация вот этих способов, да, основывалась на том, что же за этой странностью стоит. Теперь возникает вот такое представление, что, собственно, сам факт этого отклонения от некоторой, ну, бытовой, практической, привычной нормы есть говорящий значимый факт сам по себе. И тут можно было бы поразмышлять о том, почему вообще такой сдвиг произошел, да? То есть, почему достаточно просто быть не таким, чтобы это составляло некоторое явление. Но поэт Дрёмов, безусловно, больше этого. То есть, надо понимать, что эта рубрика, а надо сказать, что в журнале «Воздух» традиционно все рубрики имеют вот такие какие-то тоже околовоздушные названия, поэтому рубрика, в которой мы представляем какого-то поэта, так сказать, по-крупному, называется «Глубоко вдохнуть». Вот эта рубрика с глубоким вдохом, да, она давняя, значит, и за 20 лет существования журнала, а журнал вот этой весной 20 лет исполнилось с тех пор, как вышел первый номер, через рубрику прошли многие авторы разных поколений, течений, географических локализаций и так далее. И тут значимый факт, прежде всего, в том, что это первый автор вот этого нового поколения, который в этой рубрике представлен. Да, то есть поколение, рожденного на рубеже столетий, поколение 2020-х годов, Дрёмову, он 99-го года рождения, не помню, исполнилось уже 27 или нет. И в моем понимании он этого поколения один из лидеров, одна из ключевых фигур. Ну, естественно, это все сугубо неформально. Разумеется, там много интересных, замечательных авторов, но две фигуры, мне кажется, очень показательными в некотором отношении. Да? Это Максим Дрёмов и его ровесник Михаил Бордуновский, у которого, наоборот, вот только что вышла первая книга, тоже вполне замечательная. Эти два автора представляют в чем-то близкую тенденцию, как мне кажется. Да? То есть их можно читать через призму, ну, такого эскапизма, скажем так. То есть как именно странные стихи, локализованные в каком-то не очень понятном, таком несколько сдвинутом по отношению к нашему мире, где наряду с персонажами реальности действуют эльфы, гномы, какие-то сказочные короли, прочие существа, позаимствованные из фэнтези или из компьютерных игр. Это тоже, кстати, важное обстоятельство для молодой поэзии, что миры компьютерных игр имеют для них большое значение и являются источником разнообразного интертекста не в меньшей степени, чем для предыдущих поэтических поколений была литература или кинематограф. То есть тут возможно вот такое эскапистское прочтение этой поэзии, как поэзии, уводящей в какой-то другой, странный, не похожий на наш мир. Но вместе с тем, при, как мне кажется, более внимательном и адекватном восприятии этих текстов, ты видишь, что все это, конечно, способ метафорического осмысления той реальности, в которой мы оказались. И это вся эта хтонь, которая буйствует на страницах этой поэзии, это, собственно говоря, примерно та же хтонь, которая окружает этих молодых людей в России, потому что младшее политическое поколение по большей части остается внутри страны. Но Бордуновский, правда, только что все-таки уехал, потому что, так сказать, обстоятельства его решительным образом вынудили. Но большинство ярких, талантливых, абсолютно, конечно, эстетически несовместимых с путинским режимом юношей и девушек такой возможности не имеет и находится там. И им приходится вот это свое положение внутри, так сказать, во вражеском лагере некоторым образом художественно претворять. Мне видится, что вот эта так называемая вирт-поэзия, да, это вот такой способ остаться собой в окружении глубоко враждебного тебе мира.
1: В журнале собраны размышления о поэзии в условиях катастрофы, и участники этого опроса вспоминают различные происшествия, о которых, может быть, широкая публика не знает, например, печальную судьбу антологии «10 измерений», может быть, вы о ней расскажете. А я хочу сперва процитировать одного из участников этого опроса, Дмитрия Гаричева, который говорит следующее. «Мне кажется, 2022 год научил меня в первую очередь скромности и окончательно примирил с мыслью о том, что русская литература – занятие проигравших. Это касается и пишущей, и читающей стороны. Но именно в свете происходящего в последние 4 года стало совершенно ясно, что этот проигрыш ценнее любой мыслимой победы». Вот такое парадоксальное суждение. Согласны ли вы с ним?
0: Я думаю, что это, в принципе, не тот тип высказывания, который требует согласия или несогласия. То есть мне кажется, что важно опознавать вот эту позицию как не то чтобы типичную, но в чем-то очень показательную и, конечно, ни одному горящему принадлежащую, особенно из тех, кто, повторяю, остался там пока или навсегда. Потому что в других контекстах есть возможность размышлять о своих занятиях и даже о своих каких-то жизненных проектах не в парадигме победы или поражения. То, что мы вынуждены обо всем, что мы делаем, мыслить вот в этой системе координат победы или поражения, да, это сам по себе, ну, симптом не свободы, симптом какого-то вот тяжелого положения, в котором мы находимся по большому счету. То есть, если немножко более плакатно это сформулировать, да, то, конечно, это ощущение тотального проигрыша возникает от некоторого завышенного ожидания в отношении литературы и искусства, которое вообще русской культуре традиционно свойственно, да, что вот сейчас литература придет и исправит нравы, и просветит, и люди не будут грызть друг другу горло. Но мы знаем из истории, что так не работает, и как-то нет большого смысла удивляться, что оно не сработало и в этот раз. Делает ли это занятие литературой, искусством и другими подобными вещами абсолютно бессмысленной, проигрышной деятельностью? Как мне видится, нет, потому что задачи этого занятия в целом несколько более тонкие, и их какой-то позитивный смысл для общества, он не в такой прямой зависимости, не так быстро возникает. То есть тот инструментарий осмысления реальности, который сложное искусство дает, да, он востребован в каких-то более долгих перспективах, и в этих более долгих перспективах имеет реальную возможность что-то менять, но очень медленно, опосредованно и, может быть, малозаметно для стороннего наблюдателя. То есть, да, мы существуем в условиях некоторого глобального проигрыша, но я бы не относил этот проигрыш именно к литературным занятиям и культурным проектам. Мы проиграли, прежде всего, как люди, как граждане. А сказать, что мы проиграли как поэты или как теоретические физики, это, мне кажется, некоторое смешение. Поэтому не нужно с этим соглашаться, но прочувствовать это важно и полезно. То, что есть какие-то конкретные сюжеты проигрыша, да, это факт. И судьба этой злосчастной антологии «10 измерений» пример вполне показательный, потому что это должна была быть огромная на 1000 страниц книга, представляющая такой тотальный срез, портрет современной русской поэзии глазами ее младших представителей. То есть были званы 10 поэтов плюс-минус 30-летних, и каждый из них из живых действующих русской поэзии авторов составил свой блок, значит, по 7 человек, получилось вот 70 имен, огромная книга. Насколько это возможно разностороннее и полное, потому что каждый из этих поэтов, естественно, выбирал на свой вкус и сообразно своим каким-то художественным ориентиром. И эта книга была готова фактически, но тут началась волна доносов в связи с тем, что в разгар ее подготовки произошло 24 февраля 2022 года, и после этого 3 автора из этих самых 70, которые поддержали войну, были из нее выброшены. И, в принципе, 3 автора из 70, как мы понимаем, это хороший процент. Я думаю, что вот примерно с таким масштабом ущерба по персоналиям русская поэзия прошла этот рубеж. Но один из них погнал волну, и издательство сказало, что, знаете, нам вообще как начали звонить по телефону с угрозами, поэтому мы эту книгу печатать не будем. И это было еще до, как бы, фактически всяких запретов, но уже было понятно, к чему все идет. Есть подозрение, что, может быть, издательство перестраховалось. Но, с другой стороны, это нам легко об этом говорить из-за границы, а издательство, которое в России, говорить об этом сложно. Но, тем не менее, что ж, значит, горизонты возможностей внутри России стали существенно короче, а за пределами России издается по-прежнему что угодно. Будем существовать в таком режиме.
1: Вы упоминали различные рубрики, которыми славится журнал. Одна из этих рубрик была знаменитая, она называлась «Кто испортил воздух?». И сейчас есть в журнале что-то в этом духе, например, в откликах на четырехтомник стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова. Как раз его составители, вот те самые люди, которые поддержали войну. Один из откликов принадлежит вам, и я думаю, что вам нелегко было его писать, потому что, с одной стороны, это издание составлено людьми во всем вам чуждыми, а с другой стороны, у Лимонова действительно есть замечательные тексты. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы восприняли вот этот вот, в общем, незаурядный издательский проект.
0: Да, действительно, на ранней стадии существования журнала была такая рубрика для памфлетов, фельетонов и какого-то вообще отругивания от супостатов из традиционалистского лагеря. Она потом себя естественным образом изжила, потому что супостаты все время пишут одно и то же, и невозможно без конца с этим полемизировать, не наскучив самому себе. А в рецензионном разделе, в разделе книжной хроники, вообще говоря, исходно идеология журнала состояла в том, чтобы отрицательных отзывов не писать, потому что если что-то неинтересное и не заслуживает внимания, то и говорить об этом незачем. Но потом, естественным путем, немножко это размылось, потому что вот как бы в этом смысле это собрание Лимонова – это очень характерный пример. Да? Значит, Лимонов был большим поэтом, ранний Лимонов, с удивительным каким-то освежающим взглядом на мир, тоже вот в чем-то вирт, да, то есть сочетавшим в себе такой почти барачный реализм. Недаром он был близок к Леонозовской группе в какой-то момент, к Игорю Холину с его барачной поэзией. Но вместе с тем, вот из этой барачной реальности каких-то 60-х, 70-х годов, взмывавший в совершенно невероятные фантастические какие-то миры. За счет, прежде всего, какого-то удивительно свежего, ну, в чем-то, наверное, примитивистского взгляда. И это было замечательно. Значит, потом с ним происходили разные пертурбации общеизвестные, в силу которых довольно долгое время он стихов не писал или почти не писал, а на самом позднем своем жизненном этапе неожиданно к поэзии вернулся, уже вернувшись в Россию. И я бы сказал, что от этого никто не выиграл. Так бывает, когда после многолетнего перерыва происходит камбэк, и лучше бы его не было. Иногда бывает, как у Алексея Цветкова, совершенно наоборот, когда этот камбэк приводит к какому-то новому замечательному этапу. Но это скорее исключение, чем правило. А проблема этого четырехтомника состоит в том, что люди, которые его составили, никакого интереса к поэзии вообще не испытывают. Они испытывают интерес исключительно к идеологии. И Лимонов этим людям важен и ценен исключительно тем, что он был вот такой монстр турбопатриотизма, который в какой-то момент оказался в оппозиции к текущему режиму и снискал себе ауру чего-то преследуемого и запретного, и потому привлекательного. А потом на следующем перерыве вдруг совпал практически полностью с государственной идеологией, и все это стало выглядеть иначе. Поэтому для этих людей все лимоновские сочинения обладают примерно равной априорной ценностью, и они их без какого-либо, так сказать, суждения вкуса напихали в 4 здоровенных тома, из которых, вообще говоря, примерно 2,5 тома – это просто макулатура. То есть это совершенная чепуха, написанная очень пожилым и не совсем меняемым человеком, не имеющая никакой ценности ни содержательной, ни формальной. Но им это не важно, потому что там в этой мазне попадаются стихи про то, как здорово, что прекрасные русские матросы заняли Крым, и про то, что вот сейчас русские чеченцы пойдут воевать в Европу для того, чтобы взять тамошних девиц за то, что с Европой рифмуется. И, в общем, это, конечно, способ угробить ту замечательную поэзию, которая у Лимонова была, вот этим неразличением. Кроме того, ну, понятно, значит, и в комментариях, поскольку это такое как бы полуакадемическое собрание, там довольно много комментариев, где есть интересное, потому что они там пишут, где эти все стихи были, откуда они их взяли, там какие-то личные архивы разных интересных людей, это все занятные истории. Но то, что они пишут про саму поэзию Лимонова, это полная чепуха, обличающая совершенное непонимание и отсутствие интереса, главное, к сути дела. И в сущности говоря, конечно, этот проект, этот четырехтомник, это часть большого проекта по экспроприации каких-то литературных фигур первого ряда лагерем патриотов и лоялистов. С антагонистом Лимоновым Бродским они с переменным успехом пытаются проделывать примерно ту же операцию, но это сложнее, потому что Бродский все-таки дает к этому довольно немного оснований. А тут вот получилось так, что биография перевешивает и заслоняет тот факт, что лучшие стихи Лимонова, вот эти ранние тексты, они же абсолютно, на самом деле, подрывные. То есть трудно себе представить поэзию более несовместимую с образом тоталитарного патерналистского государства, которое в его нынешней инкарнации теперешний издатель Лимонова пытается вписаться. Тут есть вот какое-то чудовищное противоречие. И, в общем, все это какая-то грустная история, и ежели в какой-то момент удастся эту всю нависшую над Россией тьму подразвеять, то будет довольно тяжело вот эту замечательную раннюю лимоновскую поэзию очищать от вот этой всей дряни. Но придется, потому что из песни слова не выкинешь, ее роль в истории русского стиха довольно велика.
1: Ну вот мы уже несколько раз говорили о разных размежеваниях, которые сейчас существуют, в частности, на уехавших и оставшихся. Но на страницах журнала «Воздух» вам удалось создать такое пространство, где как будто нет никаких барьеров, и существуют и политэмигранты, и люди, живущие в России, и поэты из Украины. И вообще есть какое-то вот это странное ощущение такой полнокровности литературной жизни, огромное количество книг, авторов, издательств, проектов. И это как-то входит, честно говоря, в противоречие с тем, что мы видим в реальности, да, когда читателей все меньше, цензура наступает, вот этот мрак, о котором вы говорили, сгущается. Как-то вам удалось создать вот такое место, где всего этого, в принципе, не видно? Я, конечно, хотел бы сейчас заглянуть в вашу редакционную кухню и понять, как вам это удается.
0: Ну, слушайте, это я бы так сказал, что этого всего не видно, если не считать самих стихов, потому что сами-то стихи в значительной степени как раз обо всем об этом, да, о том, что мы живем в условиях национальной катастрофы. Ну, можно говорить о том, что не только национальная, это как бы уведет нас далеко, но мы понимаем, о чем речь. И когда в число авторов попадают какие-то люди, непосредственно связанные с Украиной, это бывает не часто по понятным причинам, но бывает, и ну вот в этом номере, скажем, нет, а в паре предыдущих мы печатали нескольких остающихся русскоязычных поэтов Украины. Вообще русскоязычная поэзия Украины – это одна из чудовищных жертв вот этой новой войны, потому что она совершенно обезглавлена. Да? По понятным причинам очень многие авторы просто ушли из русского языка полностью, а это была, между тем, замечательная, вот такая отдельная, уникальная ветвь русской поэзии. То есть русская, но вместе с тем вполне украинская, да, не по языку, а по каким-то ментальным, эстетическим ориентирам, да, то есть это было очень важно, и этого фактически больше нет, остались какие-то, пусть выдающиеся, но одиночки. То есть никакого, так сказать, закрывания глаз на реальность тут нет, а то, что вместе с тем в занятиях поэзии есть некоторая утопичность, даже когда эта поэзия говорит нам о катастрофах, через которые мы проходим, никоим образом, естественно, не закрывая на них глаза. Это тоже правда. И вот эта задача сохранения единого пространства поверх вот этих страшных разломов, она действительно перед нами стоит. Единственный разлом, которым мы в этом смысле не работаем, это разлом идеологии, потому что, по всей вероятности, все-таки, ну, по крайней мере, вот в синхронии, да, здесь и сейчас, присяга откровенному узлу выбрасывает человека из поля, в котором имеет значение то, что он говорит в остальное время. Потом в ретроспективе это тоже можно как-то зашивать, когда, так сказать, раны зарастут, но сейчас такой возможности нет. Но мы потеряли таким способом, честно говоря, очень немногое. То есть я хотел бы сфокусироваться на той мысли, что этот мир поэтический, живущий под этими обложками, да, он и другой относительно нашей мрачной повседневной действительности, и тот же самый одновременно, да, это вопрос ракурса. То есть полностью сбежать от реальности поэзию. В сегодняшних условиях невозможно, да, значит, поэзия так не работает, по крайней мере, на каких-то больших массивах текстов. Но переключить какую-то свою оптику и посмотреть на происходящее несколько иначе, и, возможно, глубже, и, возможно, точнее, такую возможность поэзия дает.
1: Толстый литературный журнал на бумаге – это, конечно, архаичная форма, традиционная, которую, может быть, многие считают уже умирающей или даже уже совсем скончавшейся. Но вам удается эту форму наполнить новым содержанием, и действительно журнал очень интересно читать от начала до конца. Ну, понятно, что 20 лет – это большой срок. Есть ли у вас силы продолжать журнал, и каким вы видите его в ближайшие годы?
0: С одной стороны, конечно, да, вот такой толстый бумажный том – это немножко странный артефакт для сегодняшней эпохи. Для сегодняшней эпохи характерен другой тип проекта, особенно, конечно, в поэзии, да, там, в прозе может быть сложнее, но сегодняшние поэтические издания – это, как правило, маленькие, быстрые онлайн-проекты. Они зачастую довольно недолго живут, там выходит несколько номеров, потом это прекращается и пересобирается в какой-то другой форме. Это делают в основном очень молодые люди, которые находятся внутри России, и в их задачи, помимо всего прочего, входит, значит, проскакивать под радарами. То есть это не то, что прямая цензура, но как бы так, чтобы все-таки не прихлопнули по возможности, поскольку были прецеденты. А значимая часть этого движения отражается даже не в недолго живущих веб-сайтах, а в телеграм-каналах, куда вообще ты не попадешь, если ты не знаешь, что называется, правильных входов, потому что там же поиск толком не работает. То есть это только если тебя туда приведет за руку или по каким-то ссылкам из других таких же каналов. И в этой вот такой летучей стратегии есть свои разнообразные плюсы и выигрыши, но вместе с тем видится, что какие-то точки сравнительной стабильности этой системе тоже необходимы. И, так сказать, я вижу свою задачу именно в том, чтобы такую точку стабильности создавать, которая и для младшего литературного поколения, мыслящего сейчас и ведущего себя по-другому, обладала бы определенной ценностью и потенциалом сотрудничества. Это вот как бы один из ключевых моментов, что здесь должны быть новые поколения представлены в полном масштабе. Я думаю, что, с одной стороны, пока я жив и пока есть какие-то деньги на это, а с другой стороны, пока существует потенциал развития, а он существует. То есть вот все-таки за последние пару лет, по крайней мере, два структурных важных изменения в журнале произошли. То есть мы, во-первых, открыли рубрику поэтического комикса, потому что мультимедийный режим существования для сегодняшнего словесного искусства важен, и странно было бы это игнорировать. Во-вторых, чего раньше не было, значит, мы открыли раздел для приглашенных редакторов, и теперь в каждом номере три разных поэта. Каждый выбирает по трех авторов на свой вкус, на свое усмотрение, сам составляет их подборки. Я это просто публикую, так сказать, для какой-то большей стереоскопичности картины. Плюс все-таки у нас теперь вот это самое раздел книжной хроники перешел под управление тоже людей из младшего поколения, упомянутого поэта Дремова и критика Масалова. И там большая часть людей, пишущих о новых книгах, это вот люди, которым сейчас, значит, слегка за 20. И как ни крути, это наше будущее, да, значит, и пусть они пока оттачивают, значит, вот эти свои скиллы. И я часто не согласен с тем, что они пишут, но важно знать, что они думают, как они видят. То есть я к тому, что в сегодняшних условиях этот проект, как кажется, остается живым. С ним что-то происходит, в нем какие-то идут эволюционные процессы, частично мной управляемые, частично они происходят сами собой. И это оставляет возможность работать дальше. И постепенно складывается, понимаете, ведь никакое издание не существует в вакууме. Любое издание, любой проект существует в системе других проектов, которые вот складываются в некоторое разумное целое, где каждый за что-то отвечает, между всеми есть какие-то взаимоотношения, не всегда хорошие, но если с высоты птичьего полета на это посмотреть, в этом есть логика. Параллельно в эмиграции выходит журнал «Пятая волна», который как бы представляет другую позицию, другой взгляд на то, из чего сегодня состоит русская литература. там поэзия примерно половину объема занимает, да, то есть это тоже важный сюжет. Ну, еще есть там американский журнал «Интерпоэзия», и вот в совокупности здесь есть какая-то логика во всем этом, да, это пространство, обладающее некоторой своей собственной внутренней системностью и полноценностью. То есть понятно, что я считаю, что мы делаем правильно, а они нет, но тут важно не это, а то, что существуют альтернативные подходы, и глядя на их альтернативность, можно понять, в чем смысл каждого. То есть мы обладаем в результате некоторым ресурсом выживания. Что бы с нами в персональном плане ни происходило, да, куда бы нас ни выбрасывало там, из одной стороны в другую, и то есть вот в условиях какой-то геополитической катастрофы существует вот такой автономный ресурс выживания культуры, которая здесь и сейчас мало чем поможет. Есть только, что называется, честь почитать, отвлечься. Но, потому что тоже отвлечься не очень получается, потому что пишут все о том же. Но долгосрочно это то, что после нас останется. Даже если Атлантида потонет. За это есть смысл побороться.
1: Говорил поэт Дмитрий Кузьмин. В программе «Культурный дневник», которая поначалу называлась «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчаком, тоже исполнилось 20 лет. И сейчас вы слушали последний ее выпуск. Больше «Культурный дневник» выходить не будет, но архив старых выпусков доступен на нашем сайте свобода.орг. Продюсер Андрей Амочкин и я, редактор Дмитрий Волчек, прощаются с вами на музыке, которая звучала все эти 20 лет. Композиции Сигеру Мипояси из фильма «Вонга Карвая» 2046. Всего доброго!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
10: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
9: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
10: Вот президент у нас – президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
9: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
10: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
9: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
10: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Скажите, как дела идут у Путина?
10: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
9: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
10: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящие Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
9: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
10: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
9: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
3: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
10: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
9: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
10: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
9: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
10: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
11: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
10: Все войны более-менее одинаковые. Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
9: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
10: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь до стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
9: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
10: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать, он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, у него такой профиль. Если мы посмотрим это выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию? Пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
9: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
10: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. А я наблюдаю за этим с большим интересом, и пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас, президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, Ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал. Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей, граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
9: Вы имеете в виду Берии, конечно.
10: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась. В среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
9: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
10: Есть внешняя разведка, есть ГУГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводят. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления. Разделяй и властвуй, да, классический вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
9: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
10: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа, он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то, он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления, ну вот опять же Дивиде Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй, отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? миру. Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки? Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой, в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
9: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
10: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. А разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там Штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать уже, живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а Штази во многом делали, что хотели. Но они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилось от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
9: На ваш взгляд, сгущаются ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
12: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
13: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
10: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников, если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря, ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли, то есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%, вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
9: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
10: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да, получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают.

0: их позицию и проводит их политику, а больше ничью-то, кроме репрессий, ничего не остается.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
0: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым, потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато, и пик еще впереди?
0: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать.

0: И не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым Яблоко выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что Яблоко платит цену за будущий электоральный успех новых людей, если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Вот смотрите, какая история. А их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит. Я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию. Но ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то? Вот, мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что... Мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины. В МВД очень много женщин. В судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы. И в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим. Но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
1: Какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже, спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию. Они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче. Значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними, они приходят вам что-то рассказывают, что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе РРАШа, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации и драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же, через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, к кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформа без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция, это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЭ», ну, как бы не не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски обивание порогов. Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите, а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину, это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России, это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
0: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
1: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
0: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
1: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
0: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей, какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствии электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
1: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу после революционной с постепенной утратой влияния на страну?
0: А не хотите рассмотреть сценарий, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу дореволюционной эмиграции, которая вернулась, пришла к власти, и не всем это понравилось? Так тоже бывает. Та волна гораздо больше напоминает нынешнюю, знаете, чем? Историческими условиями. Люди, которые уезжали после 17-го года, уезжали от перемен, которые им не нравились по целому ряду причин. Уезжали представители прежнего порядка, несовместимые с новым порядком. А до революции уезжали люди, которые сами считали себя проводниками прогресса. Уезжали они от взбесившегося охранительства, от консервативности, консервативной власти, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому, а просто всех ссылала и вешала. Вот они-то и поуезжали, а потом вернулись.
1: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
0: Я бы уточнила, не с экстремизмом, а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты – это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи уголовного кодекса – это организация террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, не народные. Это не первое. мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблемы с тем, что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана. То есть я с такими последствиями не сталкивался.
1: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров, среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова. Художник и прозаик Игорь Шестков живет в Берлине. Он много пишет, книги его прозы выходят и в Германии, и до ковида и войны выпускались в Киеве и Петербурге. 6 лет назад в передаче, посвященной прозе Шесткова, я говорил: «Игорь Шестков – сатиричный интроверт. Он видит мир в трагических лучах человека крайне впечатлительного и ранимого. Но, будучи писателем проницательным и житейски опытным, он наделен острым сатирическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до гибели всерьез, но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению. Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто мнимыми. Кафка, Оруэлл, Набоков, Кабаков – весь 20 век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт. С той радиопередачи прошло 6 лет. Теперь, в 26-м, Шесткову исполнилось 70. За это время я прочел несколько новых книг писателя и погрузился в сновидческий мир его героев-оборотней. Шестковские персонажи живут в мрачной фантасмагории, постоянно попадают в ловушки, расставленные потусторонними силами, вовлекаются в свидания со своим собственным прошлым, извлекают неизвлекаемые уроки и никогда до конца не осознают, бред ли окружает их или явь. Мир этот похож на фильм ужаса или мрачную компьютерную игру с большим запасом жизней, волшебных снадобий, эротических соблазнов и мучительного советского прошлого, от которого невозможно отвязаться до самой смерти. Шестковские «Одиссеи» по пространствам и историческим временам, при всей фантасмагории происходящего, при ежеминутном попрании заповедей и приличий, «Одиссеи» эти подчинены умелой и продуманной воле их автора и могут завершиться тогда, когда угодно самому писателю. Театр кровожадных и мистических марионеток знает свой Шесток. Простите, невольный каламбур. Если оглянуться сегодня на внешний мир за окном, шестковская преисподняя не покажется чем-то надуманным. Политические и военные упыри и уроды мучают и топчут все, что им доступно, словно выйдя из рассказов писателя на просторы матушки Земли. Жизнь подражает искусству, как давно было замечено еще Оскаром Уайльдом. Не стану называть Игоря Шесткова пророком, но в очередной раз подивлюсь, как его литературные фантасмагории оборачиваются реальностью. Сегодня писатель – гость программы «Поверх барьеров». Во второй половине часа – фрагмент одного шестковского рассказа. А сейчас – беседа. Вы начинали как художник, и в ваших рассказах много художественных деталей, имен знаменитых живописцев, воятелей, всякой изысканной терминологии. Зрительность ваша очень чувствуется, но уже несколько десятилетий вы пишете прозу. Художник и писатель. За них отвечают разные области сознания.
7: Вы знаете, насчет областей сознания мне очень трудно судить, но то, что художник все-таки должен из каких-то какой-то штриховкой, линией, тоном что-то изобразить, а писатель работает только с буковками, строчками, с паузами. Вот. То есть это, конечно, немножко разные вещи, но то, что я могу сразу сказать, я действительно стараюсь образы, которые приходят в голову по мере писания, стараюсь очень выпукло и графически изобразить описанием. То есть я как бы остался художником, но только стал использовать другие методы, другой формат, другой материал. А в принципе остался тем же самым, что и был.
6: Интересно, не возникает ли какого-нибудь конфликта между художественной частью вашего мышления в процессе писания и писательской? Они дружат между собой или у них бывают стычки?
7: Ну, вы хотите меня представить человеком, у которого как-то разделено сознание на художественное, на графическое. Я был в основном графиком, рисовал тушью. И писательское дело, я предпочитаю это слово не употреблять, оно слово очень высокопарное. Для меня в последнее время нравится простое слово «автор». Вот. Нет, вы знаете, здесь какое-то все как в каком-то едином, в едином коме находится, в какой-то в единой субстанции. И когда я пишу, я уже не замечаю, что это буковки или это графика. А когда я рисовал, я всегда при этом говорил и прошептал, и старался то, что я рисую, хотя это часто были не фигуративные композиции, все равно я старался представить это как историю, как сказку, как какой-то сюжет, рассказ. То есть здесь на самом деле противоречия нет, но почему, как это объяснить, я не могу. Объяснить это я не могу.
6: Берлин, как известно, город музеев, один из самых музейных городов в Европе, насколько я знаю. А для вас вот эта музейная такая туристическая, так сказать, жизнь, она продолжается? Вы ходите по выставкам, на какие-то вернисажи? Для вас вот это все живо, оно трепещет по-прежнему?
7: Вы знаете, к сожалению, трепетать перестало. Трепетать перестало во время эпидемии ковида. В Берлине умирало очень много людей, и практически музеи были закрыты. И даже когда они были открыты, ходить туда как-то не хотелось, потому что, ну, думаешь, ну, смотришь на Рафаэля и на Босха, а потом раз, и вот ты уже в больнице, и помер. Такие ассоциации были неприятные. Но начал я, когда я приехал в Берлин четверть века назад, я начал с того, что я обошел все музеи, и не один раз, а может быть 100, и всякий раз с видео и с фотокамерой, и все, что можно, я все время фиксировал, и все это осталось где-то в компьютере, но в мозгах как-то очень сильно впечатление оставило, потому что в Берлине действительно потрясающий музей, один пергамонский алтарь чего стоит, это совершенно феерическое какое-то невероятное произведение искусства романтического, ну и огромная коллекция живописи старой, прекрасной, чудесной. Вот. Конечно, я все это очень люблю, но последние годы я немножко к этому охладел, может быть, потому что мне просто стало трудно двигаться, передвигаться, но по душе все это горит, трепещет, и я радуюсь тому, что увидел.
6: Чему была отдана советская часть вашей жизни? Что вы успели сделать в СССР?
7: Да вы знаете, я выжил, это уже большое дело. Потому что не все мои знакомые просто смогли свои первые 34 года жизни прожить без катастроф и без ужасов. Я, в общем-то, выживал, а сердце мое было занято рисованием. Это компенсировало весь гной советчины, который со всех сторон, в общем, на человека прыскал. И я рисовал очень-очень много, я учился. К сожалению, я не мог нигде поучиться всерьез в каком-нибудь академическом учреждении. Вот. А просто учил сам себя и учился у приватных художников, у приватных учителей, мастеров. Самое большое влияние на меня оказал Михаил Матвеевич Шварцман, которому я подражал много-много лет. Была такая напасть, но он мне прочистил мозги и вывел на истинную дорогу. Я не могу похвастаться какими-то свершениями ни в советский свой период, ни в период свой немецкий. Вот. Ну, в Германии я, конечно, устроил очень много выставок, меня видели очень много людей, а в России я участвовал только на выставках на Малой Грузинской улице, раз, наверное, 10. Вот. Вот и все мои скромные достижения.
6: У всякой эмиграции есть мотивы. А каковы были ваши?
7: Вы знаете, я где-то между третьей и четвертой волной эмигрант. То есть я уехал в 90-м году, еще был Советский Союз. Вот современные и не очень современные патриоты России, они очень любят таких людей, как я, называть колбасными эмигрантами. Ну вот, мол, у нас-то колбасы было мало, а вот они поехали, и значит, что в Германии особенно колбасы очень много, вот это значит колбасники. И я, как это ни странно, согласен с такой постановкой, потому что когда я уезжал из Москвы, хлеб было купить трудно, а у меня жена и доченька, тогда еще маленькая, нам есть было нечего, вот в прямом смысле слова, это может быть звучит сейчас как-то даже смешно, и я решил, нет, больше так не могу, надо хоть, надо жить где-то, где хоть какая-то еда есть, как-то можно выжить. Я даже не думал о свободе творчества, о том, что я стану художником за границей, это все были какие-то заоблачные мечты. Просто хотелось выжить, нормально пожить. Если угодно, поесть колбаски.
6: Что собой представлял русский эмигрантский литературный пейзаж в первые годы? И как он меняется сегодня? Вот ваши впечатления в динамике.
7: На этот вопрос очень сложно ответить. Дело в том, что я в силу обстоятельств, когда приехал в Германию, попал после так называемого лагеря для еврейских беженцев, я попал в индустриальный город бывшей Восточной Германии. У меня даже телефона не было. Не было телевизора, не было радио, не было денег. Работы тоже 3 года не было. Там просто действительно никакой работы вообще не было. Какой уж тут литературный ландшафт. Вы знаете, я чувствовал себя вообще оторванным от цивилизации. Ну вот я, например, общался с Хазановым, ну, прекрасный писатель. И он мне как-то немножко помог. Ну вот я почитал его книги прекрасные, чудесные. Мне очень понравилось. Но о каком-то пейзаже говорить очень трудно, потому что единственный пейзаж, который я тогда видел, это был индустриальный пейзаж архитектуры XIX века. Довольно обозленные восточные немцы, потому что те, кто хотел уехать, они уже уехали. А потом, кто не хотел уехать, они злились на весь мир. Все происходило не так, как они думали. Вот этот пейзаж я хорошо увидел и хорошо воспринял. А литературный пейзаж я стал воспринимать только через много лет, примерно где-то уже в 21 веке, когда начал публиковаться в литературных журналах. Например, в «Слово», «Word» я публиковался в Нью-Йорке, и у Батшева в его двух журналах «Мосты» и «Литературный европеец». Вот литературный ландшафт литературного европейца я могу как-то обрисовать, но он, наверное, вам не совсем интересен, потому что там собрались люди, в общем, ну, я бы сказал, только несколько профессиональных писателей серьезных, а остальные просто хотели вот от души что-то написать, что-то как-то себя проявить. То есть они не были настоящими литераторами. Хотя, конечно, были люди и талантливые, и не очень талантливые. Я начал видеть ландшафт литературный только вот последние годы. Я заметил, что огромное количество людей, которых я никогда не предполагал, что они покажутся в Германии, что они вдруг оказались в Германии, например. Вот. И Сорокин, и Улицкая. Улицкая живет минутах 20 от меня ходу, но мы с ней не знакомы, я просто тихо восхищаюсь ее несколькими текстами. Сорокин тоже потрясающий писатель, он такой небожитель, я даже не думаю, что он захочет с кем-то незнакомым писателем говорить. Очень трудно судить, очень много людей приехало новых, то есть они жили много лет под Путиным, устраивали свою жизнь не без успеха, заработали хорошие деньги многие вот, в путинской России. А потом, когда стало совсем кисло, то есть уже запахло мобилизацией, они уехали за границу, и сейчас многие, по-моему, только и ждут, когда Путин наконец или помрет, или уйдет, и можно будет вернуться на родину. Я никого не осуждаю, это люди как люди, это позиция. Но для меня Германия стала новой родиной, пусть не очень сладкой, пусть не очень веселой, но все-таки новым местом обиталища. А, вы знаете, вопрос не по адресу. Я очень далек от какой-то общественной художественно-литературной жизни, в которой вот все как-то соединяются, кипят страсти. И я довольно интровертивный человек и не просто живу по-другому. Вот. Вам надо поговорить с кем-нибудь, кто действительно в центре, например, берлинской тусовки. Я неожиданно узнал, что есть и такая, и не одна. Вот. А я на периферии, мне гораздо более интересен сам текст, чем другие люди, носители какой-то литературного таланта, литературной силы.
6: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу. «Проза требует мыслей», — говорил Пушкин. «Как вы оцениваете современный мир? И, пожалуйста, в парламентских выражениях».
7: Я, кажется, кого-то обидел. Я надеюсь, что я не обидел никого.
6: Нет, это я на будущее, это я в связи с вот этим вопросом, только что заданным.
7: Вы знаете, я бы сказал, ну да, мысли, конечно, это очень сказано общо, я не очень даже понимаю, что имеет в виду Пушкин под мыслями. Все-таки все, что приходит нам в голову, все, даже любая, в общем-то, белиберда, она тоже мысль. Вот, я хотел бы сказать, как война, которая, я, может быть, убережу ваш вопрос, как война воздействует на прозу. Мне кажется, что, понимаете, проза все-таки это нечто, состоящее из лепестков розы, это какие-то галочки, буквочки, вот. И это какой-то другой мир, даже если мы рассмотрим очень реалистических писателей, их герои совершенно не похожи на самом деле на живых людей. Они только кажутся похожими, на самом деле это что-то совсем-совсем другое. А тут война, понимаете, война, и осколки вот этих бомб, они проходят вот эту серую зону между искусством и жизнью легко и попадают в прозу. И вдруг ты начинаешь ощущать, что в твоей прозе что-то взорвалось, страшно пахнет, что там трупы, что там несчастные мертвые люди, несчастные мертвые дети. И какой бы ты ни был циник или, я не знаю, человек или, наоборот, небожитель, это не важно, все равно происходит какое-то вдавливание в друг друга войны и прозы. Понимаете, тут уже даже не до мысли, тут какая-то совсем другая ситуация, ты просто... Тебя просто пронизывают эти осколки так же, как они пронизывают несчастные эти убогие дома под Харьковом или там под Киевом. Вот. Это я хотел сказать обязательно. Обязательно сказать, потому что я не понимаю, как можно сейчас писать и не думать о войне, и не думать о нашей ответственности, и о том, что каждый из нас, в общем, виноват. И виноват в этих несчастьях, которые со всех сторон происходят. Понимаете? Я не знаю, Иван, я, наверное, ответил плохо на ваш вопрос, но мне не приходят никакие другие мысли в голову.
6: И, наверное, мой последний. Есть ли у России еще исторические, политические, культурные шансы вернуться, так сказать, в семью народов?
7: Вы знаете, вы спрашиваете меня уже, как будто я Александр Исаевич Солженицын, который знал все. Я ничего не знаю. Я простой человек. Но откуда мне такие вещи знать? То, что с Россией происходит, это кошмар. С другой стороны, этот кошмар в том или ином виде происходил всегда. Когда я закончил университет в 1978 году, я думал, что жизнь сейчас немножко, ну, как-то изменится потихоньку к лучшему. А в 1979 году началась афганская война. И она длилась почти 10 лет. А в конце этих 10 лет я уехал из России. И вы знаете, эта война, она была еще хуже украинской войны. Там больше людей убили и с гораздо большей жестокостью убивали этих несчастных афганцев. Что из этого вышло, мы знаем. Какое-то странное, страшное государство Талибана. Вот это следствие того, что сделала Россия. Я надеюсь, что Россия... Может быть, не в том виде, в котором она сейчас существует, а разделившись на несколько частей, например, что она как-то встанет действительно с колен, в хорошем смысле слова, не будет обижать соседей, а просто восстановится как какое-то государство. Но эта надежда очень слабая, и последнее время, чем дальше идет, тем меньше эта надежда. Потому что я вижу людей, и они... Они за то, что происходит в Украине. Ну как же так можно? Хотя моя собственная мама, она была американка, умерла в Америке. Она тоже, например, говоря сленговым языком, крымнашествовала. Я говорил: мама, но это ведь не важно, кому это принадлежит. Ведь не в этом дело, а дело в том, как все это было оформлено, как это было все подано. Но это мало кого интересует. Вы знаете, я очень надеюсь, что появятся в России гениальные люди – вроде гениальных поэтов, Мандельштамов, Бродских, что они еще появятся, и гениальные писатели. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот то, что вся Россия станет, ну, грубо говоря, хорошей или хотя бы нормальной демократической страной, у меня надежды нет.
6: Игорь Шестков. И теперь я предлагаю фрагмент шестковской прозы. Начало рассказа «Страчателла». Страчателла. Фобус. Подходил к концу 10-й год войны. Убиты или ранены были уже 3 или 4 миллиона человек. Никто не верил, что эта безобразная бойня может длиться так долго, что и у агрессора России, и у жертвы Украины найдется достаточно материальных и человеческих ресурсов, чтобы 10 лет вести войну на истощение. Никто не верил, но война все еще продолжалась и вовсе не хотела заканчиваться. Уносила и уносила жизни, уничтожала цивилизацию, буквально расчеловечивала мир. Жизнь в Берлине заметно ухудшилась. Однажды вечером в мою квартиру позвонили. Я не знал, открывать или не открывать. Может, это грабители. Затаился. Услышал голос из-за двери. «Тут живет Антон Сомна». «Предположим. У меня к вам дело». «Какое дело? Я старый и больной человек. На пенсии. У меня нет ничего ценного». «Это печально. Откройте, и я вам все расскажу. Не говорите же нам через закрытую дверь». «Ладно. Только помните, у меня есть оружие. И я его, не задумываясь, применю, если будет надо». На самом деле никакого оружия у меня не было, о чем я очень жалел. А блефовал я по привычке. Все тогда блефовали. И простые граждане, и правительство. Как-то надо было себя защищать, хотя бы словесно. Открыл дверь. Передо мной стоял немолодой человек среднего роста, в темном пальто и шляпе. Интеллигентное лицо, бородка, очки. «Извините за беспокойство. Меня зовут Мордехай». «Это как того типа в истории Эсфири?» «Да». «Хорошо, что не Аман. Проходите». «Мерси». «Пальто повесьте тут и шляпу. Садитесь в кресло». «Выпить хотите? У меня есть Джек Даниэлс. Льда, естественно, нет». «Спасибо, мне ничего не нужно». «А я выпью глоток». Глотнул крепкой янтарной жидкости из заветной бутылки с черно-белой этикеткой не один, а 10 или 12 раз. В голове у меня зашумело, но способность ясно думать я сохранил. Помолчали 5 минут. Мордехай внимательно смотрел на меня, изучал, как энтомолог насекомое. Я не выдержал и рявкнул: «Выкладывайте, зачем пришли, или убирайтесь». Мой собеседник поморщился. Затем начал подробно рассказывать о таинственной машине под названием «Фобус», созданной в одном из физических институтов Адлерсхофа по американской и израильской технологии. Машина эта якобы могла вырезать из пространственно-временного континуума целые куски размером с комнату и длительностью в несколько секунд. Говорил он долго и умно, использовал термины, которые я забыл сразу, после того, как сдал на 4-м курсе мехмата экзамен по квантовой механике. Я только тупо кивал. Затем он заговорил о войне и ее ужасах, доказывал мне то, что единственным способом ее остановить является устранение президента России. Я продолжил кивать, хотя опасался, что после «П» к власти могут прийти подонки, еще почище его, и война не только не закончится, но перерастет в ядерный конфликт, и что тогда, пожалуй, придет конец всему. Ладно, убедили, и, разумеется, П надо было ликвидировать еще 10 лет назад. Только я-то тут при чем? Я не киллер. А в голове у меня стучало: этот тип, кажется, приглашает тебя стать соучастником в убийстве президента России. Тебя, немощного старика, патологического эгомана. А вместо табакерки или шарфа уговаривает использовать какую-то особую квантовую машину. Добро пожаловать в новый мир. Надо ущипнуть себя за руку. Может, проснусь? Вы не киллер, но вы очень даже при чем. Это почему? Во-первых, вы бывший советский человек, москвич. А мы предполагаем, что П прячется где-то в Москве или рядом. Тираны предпочитают не удаляться слишком далеко от центра управления страной, потому что боятся потерять власть. К тому же есть еще одна заковыка, очень важная. Какая такая заковыка? Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Что вы от меня хотите? Я думал, вы уже все поняли. Вы должны будете навести нашу супермашину на П. Кроме вас это никто не сможет сделать. Очень лестно. Только как это так, навести? Как пушку, что ли? Или как снайперскую винтовку? Именно, именно. Навести, нацелить. Как пушку. Или снайперскую винтовку. Или управляемую ракету. Дело в том, что никто не знает, где он на самом деле находится. Иголка в стоге сена. А как же тайные службы? Моссад, ЦРУ, БНД. Это их работа. Знать, где П. Не знают? Не знают. А я что, лучше Моссада? Почему я должен знать, где прячется этот

что он на самом деле не намерен в них отсиживаться. Тем более, что союзники в случае серьезного конфликта с Западом начнут безжалостно бомбить эти подземные города адскими противобункерными бомбами. Где же он прячется, если не в бункере? Его ведь даже прозвали «бункерный дед». Мы не знаем, где прячется, но у нас есть одна гипотеза. Поделитесь? Похоже, он прячется не в пространстве, а во времени, в прошлом. Чудесно. Это там, где лангольеры? Не совсем. П. укрывается не в реальном прошлом, в том, в котором он шофером подрабатывал, а в специальном, созданном только для него кремлевскими демиургами мире, сочетающем реальность любимого им совка с миром грез. Его грез. Грез гибиста. Да. Но что я в этом случае могу поделать? Вы способны почувствовать, где он. Догадаться. Или предугадать. Предугадать? Почему вы так думаете? Вы путаете меня с экстрасенсом или ясновидящим? А я обычный человек. Не знаю я, где эта гадина прячется. Нигде, ни тем более когда. В ответ мой гость изложил мне кратко сюжет одного моего рассказа. Там рассказчик не только предугадывает все, что хочет, но и меняет реальность по своему усмотрению. И легко путешествует по времени и по придуманным им самим мирам. Я его не перебивал. Вот видите, что я, по-вашему, должен увидеть? Вы что там в своих кабинетах потеряли чувство реальности? Рехнулись? Это ж литература, выдумка. О, нет. Мы не рехнулись. Мы тщательно проанализировали ваши тексты и пришли к выводу, что все в них описанное — правда. Ну, вы даете. Правда? А рассказчик во всех моих повествованиях от первого лица — это, конечно, я сам, по-вашему. Любой школьник третьего класса понимает в литературе больше. Да, рассказчик — это вы. Да, правда, реальность. Не совсем обыденная, бытовая, конечно, но реальность. Реальность вашего метафизического мира. Вы, как и ваши герои, легко перемещаетесь по этому миру и по временной оси. И вы также легко пересекаете его границы и вторгаетесь в другие миры. Поэтому, внимание, у нас есть все основания полагать, что, используя ваши подсказки, наша квантовая супермашина сможет максимально приблизиться к намеченной жертве. Где бы она ни пряталась, если вы решите помочь нам закончить эту войну, свяжитесь со мной, — добавил он без пафоса. Мордехай вручил мне свою визитную карточку, вышел в переднюю, быстро оделся и ушел, постаравшись не хлопнуть дверью. А я, признаться, растерялся. Я старый, больной, немощный человек, мне уже за 70. Пересекаю границы миров, мне бы до магазина дойти без потерь. Подсказки. Какие подсказки? Я часто не могу себе самому подсказать, как дожить до утра. Путешествую во времени. Я уже год как не путешествовал, даже в трамвае, не говоря уже о поезде или самолете. Боюсь развалиться от тряски. Плохо реагирую на людей. Я живу в бедном районе, на северо-востоке Берлина, в однокомнатной квартире, в бетонном доме ГДРовской постройки. Все мои друзья и читатели или умерли, или забыли меня. И, по-хорошему, я не имею власти даже над своими собственными пальцами на ногах, изуродованных артритом. Но если Мордехай верит, что я смогу, сидя перед монитором, помочь человечеству ликвидировать П, то почему бы не попробовать? Почему бы не сделать в конце жизни что-то хорошее, особенно если ты прожил всю жизнь, как я, мизантропом? Было бы так славно и поучительно, если бы этот упырь П получил смертельный удар из несуществующего для него химерического литературного мира. Утром следующего дня я позвонил Мордехаю и договорился о встрече в Адлерсхофе. А в 2 часа дня я уже сидел в просторной комнате за огромным столом в конференц-зале и беседовал с несколькими важными людьми в белых халатах. Это были

0: создателя Фобуса. Они безуспешно пытались объяснить мне, как он работает. Мне было их жалко. Господа, прошу вас, хватит. Не будем терять время. Со времени моего студенчества прошло полвека. Я постарел и поглупел. Расскажите мне, что я конкретно должен делать. И постарайтесь говорить кратко. Ответил мне самый старый и солидный из белых халатов. Коллеги звали его Пол. Мордехай объяснил вам, где, по нашему мнению, прячется П. Вы попробуйте его выследить. Остальное – наша забота. Понятно. Что я должен делать? Все просто. Вы будете сидеть в удобном кресле внутри машины. На голове у вас будет нечто вроде шапки с электродами. Поскольку вы лысый, вас не надо брить. Очень удобно. Через электроды в машину будут поступать сигналы вашего мозга. Фобос будет их интерпретировать. На указательный палец вашей левой руки мы наденем колпачок с различными сенсорами. Перед вами на столе будет широкий вогнутый монитор компьютера, а ваша правая рука будет лежать на обыкновенной мыши, устаревшем приборе, к которому вы привыкли. На монитор будут выводиться большие картинки в хорошем разрешении, которые сгенерирует машина или которые возникнут в вашей памяти. И вы будете заниматься обычным серфингом, при этом сознательно или бессознательно прокладывая путь к известной вам цели – курсором. Машина будет следовать по этому пути виртуально. Мы надеемся, что в конце концов вы натолкнетесь на что-то вроде колодца или туннеля, связывающего ваш мир с миром реальным. И не просто с реальным миром, а непосредственно с П. Тогда машина вырежет кусок пространства времени, в котором он находится, и атомизирует его, и мир будет освобожден еще от одного тирана. А эта ужасная война закончится. План прекрасный, но я, признаться, понятия не имею, как я буду выслеживать этого человека. Все будет происходить автоматически. Все, что от вас требуется, будьте самим собой. И не забывайте о цели вашего путешествия. В машине кроме вас никого не будет. Это поможет вам сконцентрироваться. Мы называем состояние, в котором вы будете осуществлять поиск, глубоким погружением. Для того, чтобы ваша нервная система не перевозбудилась, перед началом погружения вам впрыснут в вену щадящие стабилизаторы. За вашим состоянием будут постоянно наблюдать наши медики. Прежде чем мы расстанемся, скажите несколько слов о П. Самое важное, он скрытный, лживый и очень мстительный человек. Постоянно комплексующий, ничего не забывающий, садист. Очевидно, склонный к гомосексуальной педофилии. Самого себя он воспринимает как помазанника Божьего, абсолютно равнодушен к страданиям других людей. Законченный мерзавец. Понял. Надеюсь, вы знаете, что делаете, и не пожалеете о том, что пригласили на роль охотника меня, человека, который и ружья никогда в руках не держал. Это достоинство, а не недостаток. Ни о чем не беспокойтесь. Тогда отведите меня в машину и начнем. Зачем тянуть время? Прекрасно. Проведем погружение прямо сейчас. Хочу предупредить вас, машина несовершенна. Реакция ее не всегда предсказуема. Возможно, вы увидите на мониторе что-то, что поразит вас, или причинит вам боль, или что-то невообразимое. Вы должны сохранять спокойствие. Вы не должны ни на секунду забывать, кто вы, где вы. Мы рекомендуем закрыть на несколько секунд глаза и представить себе какой-нибудь хорошо известный вам ландшафт. Вид на Москву с Ленинских гор, любимую вами картину Брейгеля из Пушкинского музея. И еще, нам известно, что в окружении П знают о существовании нашей машины и принимают меры для того, чтобы саботировать ее работу. Навести ее пилота на ложный след или заманить его в эмоциональную ловушку и запугать или даже погубить. Если вы захотите экстренно прервать процесс, нажмите на большую красную кнопку на мониторе. Если же почувствуете, что вы близко к П, нажмите на зеленую. Погубить? Да. Я должен был произнести это слово, хотя вероятность летального исхода для пилота ничтожно мала. «Ясно». Пол взял меня под руку и отвел в медицинский кабинет. Остальные участники встречи проводили меня траурными взглядами. Похоже, они провожали пилотов Фобуса в виртуальное путешествие далеко не первый раз. Вероятность ничтожно мала. Меня обследовал симпатичный врач, Род. Измерил температуру и давление. Послушал легкие, взял мочу и кровь для экспресс-анализа. Постоянно бурчал себе что-то под нос. Потом сказал: «Показатели у вас так себе, но для вашего возраста и телосложения туда-сюда. Сожмите кулак». После инъекции Род проводил меня в машину. Усадил в кресло, нахлобучил на меня шапку с электродами, которые сразу же начали колоть мне кожу. Надел на палец колпачок с сенсорами, показал и красную, и зеленую кнопки. Перед тем, как уйти, процедил: «Вам будет казаться, что монитор втянул вас в себя, в картинку, в ландшафт. Это нормально. Дышите спокойно, не думайте о войне, иначе попадете в пекло. Просто не забывайте о цели погружения и помните, кто вы. Этого достаточно. Путешествуйте. Представляйте себе что-то хорошее. Наслаждайтесь, если сможете. И не стесняйтесь прервать погружение, если вам станет дурно. Не геройствуйте». «Понял». «Ничтожно мала». Я остался в машине один. Значит, я теперь пилот какой-то дьявольской машины, несущейся по виртуальным мирам. Подопытная крыса в шапке с электродами. Охотник на президента России? Какая ерунда! Почему-то услышал мерное стрекотание сверчка. Решил, что это от волнения. Какие сверчки в герметически запертом помещении? На мониторе появилась первая картинка. Летнее поле, поросшее травой. Где-то виднеются невысокие заросли клевера, репейник, васильки. Поле пахнет травой и землей. Ветерок гуляет волнами. На краю поля, на большом коричневом одеяле, с двумя светлыми полосками, сидят бабушка и внук. Моя бабушка и я. Бабушка вяжет, а я играю сделанной из глины куколкой. Это девочка. Я защищаю ее от злых насекомых. Метрах в 100 от них по полю быстро бежит обезьяна. Она то и дело оборачивается, смотрит на меня и гримасничает. Видит меня? Откуда? Почему мне знаком ее взгляд? Увел курсор в небо и угодил в море. Как и предсказывал Рот, монитор втянул меня в себя. Я долго плыл, плыл брасом по спокойному морю. Без цели. Вокруг себя я видел только воду. Прозрачную, голубую, теплую, пахнущую водорослями. Посмотрел на свои руки и ноги. Загорелые, здоровые, кожа эластичная. Мне было лет 16. Вот так машина. Перевернулся от радости несколько раз. Нырнул. Стая серебристых рыбок длиной в ладонь проплыла мимо меня. Одна из них попробовала куснуть меня за ногу. Медузы, оранжевые крабы с красными глазками в расселинах скал. Осьминог вынырнул. Рано я радовался. Ко мне приближалась огромная волна высотой с 12-этажный дом. Верхушка ее медленно заворачивалась и падала. Еще чуть-чуть, и она обрушится на меня всей своей тяжестью. Зажмурил глаза и тихонько двинул мышь. И вот я опять сижу в Фобусе, а на мониторе реклама для туристов. Бескрайнее изумрудное море, в нем болтыхаются девушки в бордовых бикини с зелеными кружочками. Они смеются, показывая белоснежные зубы, и манят меня к себе изящными ручками с перламутровыми браслетами. А в небе летит пузатый дирижабль. На его боку нарисована бутылка Кока-Колы с красавицей-блондинкой на этикетке. Блондинка улыбается и подмигивает мне. На ее щеке сидит навозная муха и трет лапками свои фасеточные глазки. Перевел курсор на небо и очутился в широко фюзеляжном пассажирском самолете. Заглянул в иллюминатор. Голубое небо и белесый ковер облаков. Далеко внизу, уши заложило. Ужасно хочется выпить холодного томатного сока. Вдруг послышалась английская речь. Похоже, я на пути из Европы в Америку. Сижу рядом с одним из двух проходов. Справа от меня миловидная кудрявая чернокожая девушка в армейской форме. Читает книгу Стивена Кинга. Очень кстати. Обратился к соседке по-английски. «Милая, ты уже дочитала до того места, когда они прилетели в Бангор?» Ответ ее меня не удивил. «Джон, не лезь ко мне со своими дурацкими вопросами. Заткнись, наконец, дай спокойно почитать. Ты как наш сержант. Минуту не можешь посидеть молча». В голове у меня кто-то прошептал. «Сержант? Самолет? Бангор? Медуза? Под нами, кажется, Атлантика. Или Атлантида? И где ты тут собираешься выслеживать П? Ничего у тебя не выйдет. Ты опять всех разочаруешь». И я неожиданно для себя спросил мою соседку. «Ты случайно не знаешь, где сейчас находится президент П? Мне с ним поговорить надо. О диких собаках Динго».
1: «О диких собаках?»
0: Она отложила книгу в сторону, сморщила носик, потрясла кудряшками и озабоченно посмотрела на меня. Затем постучала длинным указательным пальцем с серебряным ногтем мне по виску и констатировала горько. «Ну вот, ты окончательно спятил. Говорила я тебе, не целуй снаряды с урановыми наконечниками. Облучишься и станешь идиотом. Что я с тобой буду делать там, на гражданке?»
1: «Шуток не понимаешь».
0: Решил сходить в туалет и заодно освежиться. Открыл дверь в туалет, а там что-то неописуемое, ужасное, похожее на огромный клубок шипящих змей. Захлопнул дверь и сел на свое место. Хотел проверить, есть ли змеи в туалете на самом деле, или это у меня в голове помутилось. Ждать пришлось недолго. Громадного роста белобрысый ковбой открыл дверь в туалет, зашел, а через 4 минуты вышел, застегивая на ходу ширинку. «Значит, змей вижу только я». Решил пожаловаться на это моей спутнице, повернулся к ней и сразу понял, что с бедняжкой произошла метаморфоза. Она неправдоподобно широко раскрыла свою зубастую, явно нечеловеческую пасть, намереваясь схватить меня за голову и проглотить, как анаконда глотает теленка. Краем глаза я увидел, что остальные пассажиры в салоне тоже превратились в мерзких чудовищ. Ковбой растянул свою пасть на полметра. Он смог бы проглотить и слоненка. Перевел курсор в угол монитора. И меня тут же вынесло из самолета. Я падал с чудовищной высоты, барахтался в воздухе, как сумасшедший, задыхался. Мне казалось, что ветер разрывает меня на части. Земля стремительно приближалась. Наконец догадался дернуть за кольцо. Парашют раскрылся, и я шлепнулся на горячую, поросшую редкой травой, красноватую поверхность земли, как лягушка, которую бросили в воздух злые мальчишки. Вокруг меня простиралась степь или саванна. Было очень жарко и душно. На горизонте в мутном желто-фиолетовом мареве дрожали и качались фатаморганы, похожие на замки в Диснейленде. Где я находился, я и понятия не имел. Сел на траву и постарался успокоиться. Тут ко мне медленно подошел пещерный лев в цилиндре и красных солнцезащитных очках. Подошел неловко, на задних лапах, лег на живот и прорычал. «Разрешите представиться, пещерный лев!» «Я и так вижу, что вы лев. Будьте осторожны, не обижайте меня. Ведь пещерные львы вымерли 10 000 лет назад. Могу сгоряча и сожрать».
1: Что вы, я и не думал вас обижать».
0: «Нет, вы хотели обидеть. И еще вы хотели спросить меня, не знаю ли я, где находится П. Сознайтесь, ведь хотели».
1: «Да, хотел».
0: «Хотели спросить, хотя твердо знали, что я понятия не имею, где находятся современные политические деятели. Как это опрометчиво и легкомысленно.
1: Ох уж мне эти эскаписты и дилетанты!»
0: Лев положил кудластую голову на лапы и вздохнул. Затем превратился в кролика и побежал, оглядываясь и петляя, хотя я его не преследовал. И его морда мне показалась знакомой, особенно взгляд его тусклых глаз. Я сидел по-турецки на тротуаре городской улицы. Передо мной лежала кепка, в которую прохожие то и дело кидали медики. А я что-то мямлил и благодарил их по-немецки. Одет я был в старую и грязную одежду. И сам был старый и грязный. Плохо пах. Рядом со мной сидела жуткая нищая старуха и трясла своей простоволосой головой и корявыми руками. Изображала тик. Я решил, что она моя жена или подруга, и спросил ее: «Где мы?» Старуха вытаращила на меня свои бельма и презрительно плюнула. Попала в кепку с медиками. Я решил наказать ее за дерзость и вцепился когтями ей в космы. Начал драть. Старуха дико завопила и заорала: «Отцепись от меня, старый пердун! Околей и вали на кладбище!» Я ударил ее кулаком в плоскую, твердую, как манекен, грудь. Старая карга завыла и попыталась по-кошачьи оцарапать мне лицо. Я, как мог, отбил атаку. Вокруг нас стали собираться зеваки. Я резко прекратил бой, схватил старуху за руки и громко спросил публику: «Никто не знает, где находится президент России П. У меня для него приготовлен сюрприз». Зеваки недобро посмеялись, бросили еще и мне в кепку, и старухе в подол несколько медиков, и разошлись. Я опять спросил старуху: «Где мы?» Она почему-то сменила гнев на милость: «А то ты сам не знаешь». «Представь себе, не знаю». «Где-где? В Гамбурге мы». «Михель торчит, рыбой воняет. Не узнаешь, что ли? Прямо на репербане и сидим. Да нюхался, сволочь. Когда ж ты сдохнешь, наконец, душу мою отпустишь на покаяние?» «После тебя, старая калоша, после тебя. Я прекрасно помнил, где я на самом деле и кто я, и зачем я тут. Но мне доставляло удовольствие браниться с этой несчастной женщиной. Хорошенького понемножку. А вот и наказание. Я стою голый в кабинете врача. Как же отвратительна эта медицина! Врач, высокий, усталый еврей, с породистым лицом, человек лет 55, критически осматривал мое тело. Трогал меня, мял, щипал за грудь и ягодицы. Руки у него были железные. «Вы молодец, хорошо похудели. 30 кг сбросили?» 35. «Еще 10 кг надо убрать. Тогда ваше тело освободится от бремени. И ваша простата тоже. Ложитесь тут на бок, да, я проведу пальпацию, больно не будет. Некоторые пациенты любят эту процедуру. А я не люблю. Потерпите». Голос у эскулапа был низкий, тон, не допускающий возражений, а палец, которым он исследовал мою простату, судя по моим субъективным ощущениям, 20 см длиной и толщиной с огурец. Мне, конечно, следовало бы быстро переместить курсор и покинуть этот кошмарный кабинет, где в больших стеклянных шкафах были выставлены на показ различные хирургические инструменты, напоминающие орудия пытки. Но что-то помешало мне это сделать. Замедленная реакция или ожидание удовольствия? Вдоволь покопавшись в моей заднице, врач сказал: «Ничего подозрительного я не заметил, можете одеваться». «Извините, доктор, можно вам задать вопрос, не имеющий отношения к медицине?» «Задавайте». «Вы случайно не знаете, где находится П? Он мне денег должен, не отдает». «Денег должен? Кто? Не знаю никакого П. Вы что, даже не слышали о таком?» «Нет, удивительно гадкая фамилия». «Этот человек президент России». «России? Ага. Как же я сразу не догадался. Похоже, у вас серьезные проблемы с восприятием». «Не переживайте, заскоки у всех бывают. Заработались, семья загрызла. У меня есть хороший друг, доктор Слинкин. Могу попросить его принять вас в частном порядке. Подождите, поищу телефон». Зачем я его спросил о П? Сам не знаю. Почему-то я надеялся на то, что этот врач, человек другой эпохи, знает, где он. Безумие, понимаю. А разве вся эта затея с машиной не безумие? Ну, как, скажите, как я могу привести Фобус к П? Может быть, все это вовсе не попытка уничтожить П, а всего лишь тест? Тест, касающийся меня одного? Проклятые врачи тестируют мою психику, проверяют, как я себя веду в абсурдных ситуациях. И если решат, что я опасен для окружающих, запрут меня на всю жизнь в дурдоме или пристрелят».

Это было начало рассказа Игоря Шесткова «Страчателло». В январе 26 года Игорю Генриховичу исполнилось 70 лет. Поздравляем писателя со славным юбилеем. Хотелось бы, чтобы разгулявшаяся по миру политическая и военная нечисть была поскорее загнана туда, где ей только и позволительно быть, под книжную обложку. Игорь Шесков отлично знает, как с нею справляться. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь пойдет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Русские читатели страстно любили американских писателей. Русских писателей безмерно уважали американские писатели. Различие весьма существенное. Но особенно разительным она становится, когда мы спускаемся с вершин, населенных классиками, от Эмерсона и Тора до Фолкнера и Селлинджера, и переходим к жанру уже не любимому, а обожаемому – к фантастике. В мое время ее география была весьма причудливой и зависела от отдельных гениев. В Польше – великий Лем, в России – несравненные Стругацкие, в Японии – оригинальный Шикоба Аба. Но с Америкой проще, нам нравилось все и поделом. Тщательно отобранные, старательно переведенные, изумительно оформленные, например, эстонским авангардистом Юло Соостером, сборники были валютой книжников. Американские авторы не подозревали о размахе своей популярности в России, пока перестройка не привела их туда. Даже не патриарх Айзек Азимов, а его меньшие собратья оказались кумирами, вроде мексиканских сериалов, но с гораздо большим основанием. Скажем, Клиффорд Саймак просто очаровал нас своим заповедником гоблинов. Ну а Роберт Шекли был и остается среди первых на пьедестале, и я счастлив, что успел ему об этом написать, когда сам перебрался в Америку. Сегодня эту панораму на русском книжном рынке изрядно испортило нашествие посредственного импорта в дурных переводах. Но мое поколение с нежностью вспоминает библиотеку юношества и твердо знает, что ее открыл Рэй Брэдбери. Тем приятнее, что когда на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» появился снимок со следами марсохода, под фотографией стояла подпись «Марс Брэдбери Лэндинг». Так назвали место высадки в честь фантаста, всего месяц не дожившего до этого события. Сборник «Марсианские хроники», вышедший в 1950 году, не только сделал знаменитым 30-летнего автора, но и вывел страстно любимый им жанр, фантастику, из подросткового гетто. Взявшись за планету, которая издавна считалась законной добычей воображения, Брэдбери создал чисто американский миф. Его «Марс» — еще один новый свет, очередная попытка начать с чистого листа, последний шанс исправить ошибки. Проблема в том, что земляне, какими изображал их Брэдбери, не уймутся, пока чужая планета не станет неотличимой от своей. Лирическая проза Брэдбери не укладывалась в шаблон технологической фантазии, которая со времен Жюля Верна развивала одну и ту же схему – изобретение и шутка. Брэдбери указал фантастике новые пути и увел ее в настоящую прозу, не отрываясь от вымысла, фантастического допущения и иной реальности. Вывернувшись из-под иго жанра, он четко обозначил свою цель. «Меня часто просят предсказать будущее», – писал он, – «но я-то хочу предотвратить его». Об этом выпущенный в 1953 году центральный шедевр его огромного канона, насчитывающий более 600 произведений. Это «451 градус по Фаренгейту». «Моя ровесница» – эта книга сопровождала меня всю жизнь. Чем старше мы с этим романом становились, тем актуальнее он казался. В «Антиутопии» Брэдбери легко прочитывался тоталитарный кошмар страны, избавившейся от книг. Рэй Брэдбери так резко повысил их метафизическую стоимость, что мы, советские читатели, видели в нем изобретателя и апостола самиздата. Возможно, сам Брэдбери об этом и не подозревал. Его-то волновала Америка, в которой, судя по книге, разворачивался смертельный конфликт между культурой и маскультом. Я впервые задумался об этом, когда перечитывал «Фаренгейта» на службе, в пожарной охране, где подрабатывал студентом. Там, не умея играть в домино, я всю смену читал, в том числе Брэдбери. Его герой носил такую же каску, как я, но начальник у него был начитанный. «Я начинен цитатами, всякими обрывками», — сказал Битти. «У брандмейстеров это не редкость». Адвокат дьявола, зловещий брандмейстер, играет у Брэдбери роль великого инквизитора. Он завалил на себя груз знаний, чтобы они не мешали остальным бездумно и счастливо смотреть телевизор. Для него библиотека не хор умов, а хаос мнений, и прочитанное лезет из брандмейстера потоком отрицающих друг друга изречений. Книги отравляют его жизнь, и он ищет смерти как избавление от навязанных ими противоречий. Самое поразительное, что вопреки многим другим классикам научной фантастики, «Фаренгейт» вновь стал жгуче актуален сегодня, когда идет война между видеократией и письменным словом. Самоучка Брэдбери, который, по его признанию, всему обязан публичной библиотеке Лос-Анджелеса, страстно защищал книги. Характерно, что центральный положительный герой, кочующий по многим его сочинениям, библиотекарь, профессия, само существование которой теперь попало под сомнение. О том, как Рэй Брэдбери вместе с когортой американских фантастов входил в сознание российской читательской аудитории, рассказывает новый эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт».
11: Рэй Брэдбери начинал в эпоху, когда фантастика была одной из разновидностей дешевого чтива – палп-фикшн, и его ранние рассказы ничем от этого чтива не отличались. Фантастика повзрослела вместе с ним. Он стал одним из отцов жанра в том виде, в каком мы его знаем и любим.

0: Как это часто бывало с иностранными писателями, с критикой на произведения Брэдбери советский читатель познакомился раньше, чем с самими произведениями. В первом же номере нового журнала «Иностранная литература», он вышел в июле 1955 года, была опубликована статья Елены Романовой под названием «О некоторых явлениях в послевоенной литературе США». В числе этих явлений автор называет роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Естественно, статья эта предельно политизирована. Вот цитата из нее. В фантастическом вымысле Рэя Брэдбери многое наивно, многое спорно, глубоко неверна мысль автора, будто в сохранении культуры заинтересована только интеллектуальная верхушка общества. Но основная идея повести продиктована уверенностью в том, что политика истребления книг и других ценностей культуры враждебна интересам человечества. Сколь не мрачна картина, нарисованная писателем, он верит в конечную победу разума и культуры над их врагами, временно захватившими власть. Характерна убежденность автора в том, что одиночка бессилен, а коллектив непременно победит, если он видит перед собой исторически оправданную цель. В следующем, 1956 году, роман «451 по Фаренгейту» вышел сразу отдельным изданием по-русски, всего через 3 года после выхода в Америке. По тем временам это очень быстро. В издательстве «Иностранная литература» в переводе Татьяны Шинкарь с предисловием Александра Казанцева, номенклатурного советского фантаста, писавшего про козни мировой буржуазии. Разумеется, Брэдбери сразу же начали приспосабливать к целям советского агитпропа. Цитирую. Это работы разных авторов. Брэдбери возвышается над несчетной толпой американских фантастов, символизируя собой идеалы добра и гуманизма в стране, где зло приобретает все большую силу. Брэдбери предостерегает человечество середины 20 века от безумия атомной войны и вместе с тем от всепожирающей погони за наживой во имя мертвечины механизированного комфорта. Брэдбери не хочет мириться с обесчеловечиванием людского существования, с уничтожением духовных ценностей, со звериными законами современных джунглей. Такими бессмысленными цитатами можно было бы заполнить всю передачу. Ну, просто партийная характеристика в выездную комиссию райкома. Странно, что не наградили Ленинской премией мира. Я беседую о Рэе Брэдбери с историком, доктором философии, знатоком и любителем фантастики Любовью Куртыновой. Люба, на какую почву на самом деле упало это зерно? Я имею в виду Фаренгейт. В какую интеллектуальную атмосферу роман попал у них и у нас?
1: Я бы не стала его называть ни писателем-фантастом, ни писателем фэнтези. Я бы взяла на себя такую смелость и назвала бы его пророком. Это очень громкое слово, слово серьезное, за него надо нести ответственность, но в случае с Брэдбери, я думаю, это слово вполне имеет смысл, потому что Брэдбери писал, судя по всему, по вдохновению, которое он защищал, отчаянно защищал во всех своих произведениях, как человеческое право, право на интуицию, право на вдохновение, право на иррациональные предчувствия, право на некие необъяснимые желания и поступки, которые он совершал, когда писал свои романы. Он написал вещи, которые сейчас у нас на глазах совершаются. Он написал их в подробностях, как ни один другой фантаст. Он написал детали, которые нельзя было предвидеть, нельзя было ощутить. Он не заморачивался с тем, чтобы писать, как это произойдет, как не заморачивался пророк Исаия, который говорил, на руинах городов ваших будут селиться совы, не объяснял, как это произойдет. Брэдбери описал то, что происходит сейчас. Советские читатели и американские читатели читали 2 совершенно разные книги. Для советского читателя это был роман о тоталитарном государстве, которое запрещает книги, которое их жжет. Это было напоминание, конечно же, и о нацизме, и о сталинизме, и о вообще тоталитарном государстве, в котором, допустим, главный герой становится жертвой провокатора. Для американского читателя это была совершенно другая книга. Это была книга, которая посмела американцам, которые в то время пребывали на вершине своего благоденствия. Америка больше никогда не узнает таких благодатных времен, как те, когда вышла книга 451 по Фаренгейту. Это было самое богатое, самое счастливое, самое успешное поколение за всю американскую историю. И вот этой Америке Брэдбери задал вопрос, а вы счастливы? И именно поэтому этот роман произвел такой фурор, потому что на самом деле американцы того времени совершенно не задумывались на эту тему. Что такое счастье и счастливы ли они? Этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. И герой сначала говорит, конечно, счастлив. Когда он первый раз слышит вопрос, он отвечает, ну, конечно, у меня все есть. А потом он понимает, он приходит домой, и начинается разматывание этого бесконечного клубка, который происходит рано или поздно у любого человека, который думает о своей жизни. И он понимает, что он несчастен. Он глубоко несчастен, его жизнь абсолютно пуста. Для советского читателя, на самом деле, это была поразительная книга, которая, с одной стороны, подтверждала все то, что писала газета «Правда». Можете кидать в меня тапками, если хотите, но да, с одной стороны, она подтверждала все то, что писала газета «Правда» о бездуховности американского общества и капиталистического мира, а с другой стороны, она писала о том, что происходило, что было знакомо каждому советскому человеку, о тоталитарном государстве, о преследовании инакомыслящих, о запрете на... о мыслепреступлении.
0: «Марсианские хроники» были написаны раньше «Фаренгейта», в 50-м году, но в СССР эти книги вышли в обратном порядке. Первый перевод «Марсианских хроник» выходит в 63-м году. Публикуется он в рижском журнале «Наука и техника» в 6 номерах подряд. В 65-м появился перевод Льва Жданова, в котором все мы эту книгу и читали. Я думаю, первоначальное восприятие «Хроник» было связано с успехами космонавтики и с энтузиазмом по этому поводу. Как нам объясниться с внеземной цивилизацией? Это была популярная тема дискуссий в Советском Союзе за неимением более насущных проблем. Космонавт Алексей Леонов пишет предисловие к одному из сборников Брэдбери. Космонавт Георгий Гречко ведет телепередачу «Этот фантастический мир». Они эксперты по фантастике на том основании, что там дело происходит в космосе. Мне кажется, хроники воспринимались прежде всего в этом романтическом аспекте. И на Марсе будут яблони цвести. Хотя Брэдбери вопросы марсианского сельского хозяйства волновали в последнюю очередь. Это первый поверхностный слой восприятия. На самом деле марсианские хроники были переведены и изданы уже в совершенно другой стране. 65-й год – это еще оттепель, хотя Хрущева уже нет. Советская фантастика тоже взрослеет. Если в 50-е Иван Ефремов и братья Стругацкие писали коммунистические утопии, то 64-й – это «Трудно быть богом», 65-й – «Хищные вещи века», 66-й – «Улитка на склоне». Ефремов пишет в те годы «Час быка». Начальство начинает с подозрением присматриваться к прежде безобидному жанру. Люба, чем хроники были для Брэдбери и чем они стали для нас?
1: Что такое марсианские хроники? Он их писал всю жизнь практически, по крайней мере, большую часть своей сознательной жизни как писателя. Он в этих хрониках отстаивал, яростно отстаивал право человека на иррациональные ощущения, на мистику, на веру, на то, чтобы быть какой-то своей части животным.
0: Я думаю, это не только право, но и потребность в тайне, в страхе перед неизвестным. Любили же мы в детстве читать страшные книжки под одеялом с фонариком.
1: Человечество не может справиться с Марсом. Первая экспедиция на Марс оканчивается идиотским поражением, только потому, что ревнивый муж марсианки, который, они все там обладают телепатией, узнает о виртуальном романе его жены с земным астронавтом и убивает экспедицию, состоящую из двух человек. Вторая экспедиция погибает аналогичным примерно образом. Одна за другой экспедиции на Марс пропадают без вести, потому что Марс побеждает людей иррациональным началом. Люди прилетают с логикой и встречают иррациональное начало, с которым они не готовы иметь дело. Вообще не готовы. Человечество подавило в себе эмоции, человечество боится своих животных или того, что оно считает животными инстинктами. Как пишет Брэдбери, Брэдбери пишет поразительные вещи, то, что сейчас фактически стало бы материалом для передовиц многих газет и онлайновых изданий, как, условно говоря, либерального, так и, условно говоря, консервативного толка. Брэдбери пишет, мы имеем массу меньшинств, которые всегда боятся быть ущемленными, мы имеем массу меньшинств, у которых есть свои интересы, и мы всегда имеем большинство, которое боится тьмы. Мы не можем рисковать, поэтому мы запрещаем все, что не угодно тем, кто так или иначе считает себя обиженным. Это монолог одного из астронавтов, попавших на Марс. Это потом повторяется в «Фаренгейте» еще более четко.
0: Я процитирую, это рассказ «Ашер-2» о человеке, который построил на Марсе дом гнетущего страха по рассказу запрещенного на Земле Эдгара По и устраивает там бал в стиле Воланда. Началось с малого, с песчинки, еще в 50-х и 60-х годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется, кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного, будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени».

0: Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями.
1: «Конец марсианских хроник» — это земная семья, которая прилетает на Марс, потому что Земля разрушена, и там больше невозможно жить, там нет правительства, которое могло бы осуществлять руководство согласно здравому смыслу и ответственности за то, что оно делает. И на самом деле это чистый экклезиаст. Род приходит и род уходит, и возвращается ветер на круги свои. Земляне смотрят в воду марсианского канала, и отец семьи говорит: вот, вы хотели увидеть марсиан, вот они. Его сыновья, их трое, смотрятся в воду марсианского канала и видят там марсиан. Все начинается по новой. Что из них получится, мы не знаем. Но это люди, которые бежали от цивилизации, которая запрещала им быть, фактически запрещала им быть людьми.
2: Не забудем, что Фаренгейт заканчивается цитатой из Апокалипсиса «Видением нового Иерусалима. По ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Между прочим, в одном из интервью, ему тогда было уже 90 лет, 2 года до смерти оставалось, его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем. И он ответил: проповедником. А потом уже в шутку добавил: я был бы отличным папой, меня бы звали Папа Брэдбери. Ну вот какой вопрос возникает в связи с Фаренгейтом. Герой романа Гай Монтак встречает в финале группу людей, которые стали живыми книгами. Они помнят наизусть Библию, Платона, Свифта, Шопенгауэра. Ну а где же «Молот ведьм», «Майн кампф», «Протоколы сионских мудрецов», наконец? Они сами решили, что эти книги плохие, вредные?
1: Да, действительно, это очень это такой каверзный вопрос. Во-первых, как любой пророк, я уже сказал, пророк не обязан описывать в точности, как именно города ваши разрушатся и совы поселятся на их развалинах. Это не его дело. Его дело предсказать, чем кончится, если вы будете продолжать вести себя так, как ведете сейчас. И вообще пророк может изъясняться так, что его никто вообще не понимает. От этого он и перестает быть пророком. Мое личное мнение, что если бы сейчас произошла некая такая ситуация, аналогичная тому, что описано Брэдбери и Фаренгейт, то первыми, конечно, организовались бы, конечно, религиозные деятели, то есть те, кто помнит наизусть Библию и Писание. Вторыми, после них были бы читатели фэнтези, фантастики или детективных романов. Вот эти люди точно собрались бы в общество, их было бы много, они несли бы традицию, передавая ее из уст в уста. Любителей Достоевского, Толстого, Шекспира, Махабхараты и Упанишад. Кстати говоря, любители Упанишад тоже могу гарантировать, что было бы. Индологи — люди совершенно сумасшедшие. Наверняка есть те, кто помнит Упанишады, если не целиком, то, по крайней мере, частями.
2: Булгакова множество людей помнит практически наизусть и общими усилиями легко восстановят текст. Есть люди, разговаривающие фразами из Зощенко, из Высоцкого.
1: Есть люди, которые разговаривают цитатами из Стругацких. Вот, кстати, последователи Стругацких наверняка организовались бы очень быстро. Вот за них можно не беспокоиться. Эта литература не пропадет. Толкиенисты, господи боже мой, на всех языках. Это была просто международная организация.
2: И, наконец, третья главная книга Брэдбери. В 1967 году я открыл первый номер журнала «Пионер» и увидел там начало «Вина из одуванчиков» в переводе Эдварды Кабалевской с прелестными иллюстрациями Евгения Медведева. А потом приходит второй номер «Вокруг света», который я тоже выписывал, и там тоже отрывок из «Вина». И в том же году повесть вышла отдельной книгой в издательстве «Мир». Это была первая книга Брэдбери, какую я прочел и был сразу же очарован, покорен. Это неизъяснимая прелесть, радость и горечь. Все одновременно. Там не было ничего похожего на мою тогдашнюю жизнь, но это было даже не то, что про меня. Это как будто я сам написал.
1: «Вино из одуванчиков» — это золотой эликсир, к которому стремились алхимики. Это то алхимическое золото, на самом деле. Это чистое, концентрированное ощущение счастья, которое он пережил, сумел переработать внутри себя. И в минуты, когда все больные зимой, когда противно, страшно, черно, холодно, бабушка идет в подвал, достает оттуда бутылку, в которой разлит этот золотой нектар, и дает всем понемногу, и сама наливает себе рюмочку и тоже его выпивает. Это то, что возвращает себя к жизни.
2: Когда я впервые приехал в Америку, это было в 91-м году, я все искал аптеку, какая описана у Брэдбери. Аптеку, которая пахнет не больницей, а лимонадом и ванилью, куда люди приходят не за лекарствами, а поболтать, пообщаться, поесть мороженого. Таких аптек в Америке уже нет. Но это не важно. Городок, описанный Брэдбери, вмещает в себя всю Вселенную со всеми ее добрыми и злыми сторонами.
1: «Вино из одуванчиков», я считаю, это самое серьезное философское произведение Брэдбери. Прежде всего, нужно иметь в виду, что это очень плотная проза. Там просто каждое слово имеет значение. Хотя читается это все легко, и кажется, что рассказы эти чуть ли не детские. На самом деле, это роман о жизни и смерти, о любви и войне, о том, как жизнь начинается и чем она заканчивается, о том, что такое счастье. Для Брэдбери является символом счастья это вот такое алхимическое золото, которое человек может получить только абсолютно не техническим, как бы нет технологии, которая позволила бы это вино из одуванчиков произвести раз и навсегда одинаковым способом. Оно каждый раз разное. И оно противопоставляется техническому способу такой так называемой виртуальной реальности, о которой в этом романе тоже пишется. Есть изобретатель, который для того, чтобы порадовать жену, изобретает машину счастья. И когда в нее, в эту машину входит его жена, она плачет, она понимает, что виртуальная реальность — это абсолютно не то, что может принести человеку счастье. Она говорит, что когда я только мечтала о том, что мы поедем куда-нибудь в Париж или увидим какие-то неизвестные нам города, я была более счастлива, чем я счастлива сейчас, потому что теперь я вижу, что это все обман. Вот это фальшивое технологическое счастье, которое человечество стремится получить во что бы то ни стало, и которое представляется чрезвычайно важным, для Брэдбери это символ разрушения человеческой души. Жизнь — это риск, это непредсказуемость, и только из непредсказуемости, из риска, только из...
2: Из страха.
1: Да, разумеется, из страха. Там мальчики, это мальчики, это подростки. То есть Брэдбери голосом подростка описывает момент, когда человек осознал, что он жив. В начале книги он осознал, что он жив. Потом он осознал, что бывает смерть. Потом он осознал, что бывает старость. Он осознает, что бывает любовь. Потом он сам чего-то не умирает. Потом он понимает, что жизнь — это не правило, это не свод каких-то привычек, и жизнь — это текучий поток, в который нужно войти и которому нужно довериться.
2: В своих интервью, бумажных и телевизионных, Брэдбери старательно создавал свой публичный образ. Образ вечного ребенка. Ну, по трезвым размышлениям, это не так уж здорово. В конце концов, блажен, кто вовремя был молод, блажен, кто вовремя созрел. И его неприязнь к хай-теку, компьютерам, смартфонам, к реалити-шоу, которое он придумал в Фаренгейте, его нежелание садиться за руль или летать самолетом, это все тоже поза, часть образа. Но все искупается безмерным талантом и точностью прогноза. Он ведь сказал: книги не обязательно сжечь, достаточно просто перестать читать. Именно это с нами и случилось.
1: Допуская то, что Брэдбери был пророк, а самому себе не всегда понятный, он мог нести любую ахинею в своих интервью. Он может говорить о непонятных языках, он может давать глупые интервью, он может прикидываться ребенком, он может прикидываться стариком. Он на самом деле вообще не имеет никаких обязательств перед окружающим его обществом, кроме тех, которые на него возложил его собственный пророческий дар. А он этот дар полностью воплотил в своих произведениях.
2: Интервьюер однажды спросил его: если бы вам пришлось стать живой книгой, как в «Фаренгейте», какую бы книгу вы хотели запомнить? Он сказал: книгу рассказов Эдгара По.
1: Да, за Эдгара По он бился всю свою жизнь, бился в каждом своем практически произведении. Именно потому, что он видел, что его современники, предвидел, что его потомки утратят способность войти в ту тьму, которая находится внутри каждого человека. Он это повторяет в разных рассказах. Люди стали бояться тьмы. Они хотят спать при свете. Из этого проистекает и запрет инакомыслия, и все прочие запреты. Но главное, что Эдгар По вытаскивал на свет то страшное, то чудовищное, то необъяснимое, мистическое, иногда совершенно-совершенно запредельное, что живет в каждом человеке. И он помогал человеку преодолеть вот эту тьму, которая находится в каждом из нас.
2: Между прочим, в другой раз, когда его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем, он тогда был помоложе, он ответил: «magician». По-английски это не только фокусник, иллюзионист, но и маг, чародей, волшебник, волхв.

С нами была историк и философ Любовь Куртынова. Мы слушали музыку Джерри Голдсмита к сериалу «Призрак дома на холме», голливудский студийный симфонический оркестр, дирижер Сэнди Де Крессент, запись 99 года, пьесу «Марс» из симфонической сюиты Густава Холста «Планеты», Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижер Геннадий Рождественский, запись 2013 года, и фрагмент концерта Франсиса Пуленко для органа «Литавр и струнных», Филадельфийский оркестр, дирижер Кристоф Эшенбах, партия органа «Оливье Латри», 2006 год.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать нас

0: круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – известный российский путешественник Виктор Охотин, объездивший в буквальном смысле слова почти все страны мира. Мы поговорим не о его путешествиях по миру, а коснемся поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан. Из года в год Северный Кавказ становится все более привлекательным регионом для отдыха россиян. Если в советские годы люди чаще всего могли говорить об отдыхе на Эльбрусе, то сегодня география расширилась от Черного моря до Каспийского, от Краснодара до Дербента. Главное, сегодня уже есть выбор. Туризм для тех, кто путешествует на машинах, и для тех, кто предпочитает пешие походы. Вечные ледники или степи, морской воздух Каспия или охота, ловля рыб в высокогорных озерах, средневековые башни, объекты языческого культа, самыми древними христианскими храмами и самыми ранними мечетями в России, современных городов и древних сел и аулов. Быть может, не всегда хорошо еще развита инфраструктура, но все идет к тому, что в развитии туризма заинтересованы не только власть в республиках региона, но и сами жители поняли и оценили свой потенциал, поэтому они порой идут даже на шаг вперед республиканских властей. Уважаемый Виктор, самое яркое впечатление, какая страна на вас произвела, скажем, вау, вот это то, что я хотел увидеть. Была ли на самом деле такая страна среди всех тех, что вы уже посетили?
1: Одну страну не могу такую назвать, да. Если по регионам, то, наверное, в Африке это в первую очередь Намибия, потому что это, наверное, единственная африканская страна, которая объединяет в себе все стереотипы европейского человека. Ну, то есть там есть пустыни, там есть племена, то есть люди, живущие еще трайпами, там есть много животных, там есть джунгли. И, допустим, в любой другой стране, мы можем там африканские страны перечислять, есть или животные, нет пустынь, или пустыни есть животные, или есть племена, но нет там чего-то еще. Вот Намибия – это одна из африканских стран, которая объединяет в себе все наши представления об Африке. Наверное, я бы выделил из азиатских стран, наверное, это Иран. На меня произвел впечатление очень такое большое при посещении. Любимая моя страна все равно остается Италия. Но я могу назвать, наверное, единственную страну, которая на меня произвела удручающее впечатление. Это Северная Корея. То есть я все же родился, еще застал Никиту Сергеевича Хрущева, пожил немножко в СССР и наслышан о сталинских временах, ну, естественно, их не застал, да, и мне казалось, что я, когда попаду в Северную Корею, я понимаю, куда я еду. Эта поездка была приблизительно у меня, наверное, 7 лет назад, и я понял, что человек к свободе привыкает очень быстро. То есть для меня это был шок, да, то есть я настолько зомбированных людей нигде не видел в других местах. Люди там реально живут как в аквариуме. Они не понимают, что происходит за границами их государства.
0: Меня, конечно, больше всего заинтересовала ваша последняя поездка. Речь идет о том, что вы посетили этим летом некоторые республики

0: Северного Кавказа. Как вы увидели этот край? Я в курсе, что вы посетили Чечню, Ингушетию, Дагестан, то есть Северо-Восточный Кавказ.
1: Вообще, вот три российских региона. В Дагестане я был до этого много раз. Чечня и Ингушетия, это вот я посетил первый раз. И они отличаются, конечно, между собой. И их сравнивать как-то с какой-то одной страной, эти три региона, наверное, неправильно. Я так скажу, ситуация немножко похожа на ближневосточные, на страны Ближнего Востока. Чечня и Ингушетия я бы, скорее всего, сравнил, конечно, с определенным допуском. Да? Это как Саудовская Аравия. Дагестан – это, наверное, как Бахрейн. Этот регион Северного Кавказа, он отличается все же от Ингушетии и от Чечни.
0: Итак, вы приезжаете на Северный Кавказ, и ваше путешествие начинается в Ингушетии. Что первое вас удивило?
1: Так как я действительно первый попал в Ингушетию, да, если мне не изменяет память, то, конечно, это поселение, которое и башни знаменитые, которые я раньше видел только на фотографиях. И для меня, наверное, это первый мусульманский регион в России, в котором я действительно почувствовал, что в данном регионе преобладает эта религия и, соответственно, связанные с ней традиции. Общаться приходилось в основном с мужчинами. Но уже потом, скажем так, не женщины моего возраста, а девушки, да, скажем так, наверное, там, окончившие школу, в некоторых местах, да, в музеях, они работали экскурсоводами. Ну, во-первых, конечно, отличается регион именно Чечня и Ингушетия, да, эти два региона отличаются от других российских регионов, да, то есть это по одежде, то есть даже не то, что иностранца, а любого другого россиянина можно сразу узнать в толпе.
0: Есть определенный дресс-код, который пытается неформальные организации, именно не власть, пытается внедрить в этих регионах. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестана. Их публикуют, о них говорят и пишут об этих дресс-кодах. Код. Вы лично сталкивались с этим?
1: Ну, знаете, я же посетил практически все мусульманские страны, да, и я все же знаю определенные традиции, и в моих правилах, ну, не шокировать, да, то есть, ну, хорошо, я там у себя дома хожу в шортах, ну, зачем мне кого-то этим удивлять, раздражать, да, то есть, ничего страшного, у меня есть легкие штаны, и я спокойно буду ходить в длинных штанах, да, то есть, ну, все же, наверное, если бы я бы первый раз, да, поехал бы куда-то и оказался вдруг в Чечне и в Ингушетии, ну, наверное, да, тогда я, может быть, и одел бы шорты, но я все же неопытный путешественник, поэтому я понимаю определенный дресс-код.
0: И в Ингушетии, например, что именно вам понравилось? Что казалось вам, что это что-то несвойственное российскому региону?
1: Джейрахский, да, район? То есть, наверное, это очень туристическое место, которое заслуживает вообще упоминания, внесения в списки наследия ЮНЕСКО. Потому что, ну, такого редко где можно увидеть, да, и не просто селение, которое на равнине, да, то есть не то, что не на равнине, в долине, да, между гор, а вот знаменитые вовнушки, да, у них название такое немножко уже русифицированное, башни, которые построены просто, я считаю, чудо-строительной техники на скалах, да, и это очень интересно, и странно, что они не включены до сих пор в списки наследия. Я посетил помимо... Ну, в своих путешествиях я стараюсь посещать рекомендованные объекты ЮНЕСКО. Я посетил порядка 400 и считаю, что ингушские башни вполне достойны.
0: Вам удалось посетить христианские храмы в горах Ингушетии?
1: Да, конечно. Тоже интересная, да, история. Он хорошо сохранился. На сегодняшний день, наверное, на Северном Кавказе такой древний храм христианский я не могу нигде вспомнить. Очень хорошее изображение для их возраста. Я считаю, что дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.
0: В студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. после Ингушетии вы переезжаете в Чечню. Ваше первое впечатление после того, как вы пересекаете границу Ингушетии и Чечни?
1: Первое мое впечатление, очень хорошее мое впечатление. Почему? Ну, уже не в первый раз я чувствую ситуацию, что она внутри сильно отличается от той, которая... ты получаешь из различных средств массовой информации снаружи. Да? То есть, конечно, какое-то предубеждение к этому региону сформировано у людей. Да? И когда я туда приехал, то я понял для себя, что да, это предубеждение меня коснулось тоже. Да? То есть республика производит очень хорошее впечатление. Ну, во-первых, это люди. Люди всегда рады гостям, да, то есть понятно, что это в традиции. И даже вот упоминая о посещении в Этумкалее музея, где рассказывают и показывают жилища, дома, скажем так, да, это не жилища, жилища были, кстати, потом, да, вот эти вот все сакли, длинные мазанки, а до этого были дома каменные, трехэтажные, и самое безопасное место было у гостя. И это чувство в людях сохранилось и сегодня. И, наверное, ну, может быть, в городе, в самом Грозном, да, в столице это не так чувствуется, но если ты находишься в регионе, где-нибудь в селении, там до сих пор младшие встают, когда заходят в комнату старшие, да, то есть для меня это немножечко удивило, и при этом это происходило даже когда я заходил один, не в сопровождении своих друзей, да.
0: Я знаю, что вы были высоко в горах, в том числе и в городе мертвых Цойпеде. И для того, чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение Федеральной службы безопасности в Грозном. Поэтому туда доходят очень редкие туристы. Насколько я знаю, это охраняемый район. Были ли у вас какие-то проблемы для того, чтобы попасть в этот район?
1: Да, это Калинский район, это вот часть, которая дорога в Грузию. И вот эта высокогорная часть, она на сегодняшний день охраняется российскими пограничниками. Хотя для меня... это, ну, скажем так, я не скажу, что я слукавлюсь, скажу, что удивительно, если мы знаем историю недавнего, да, конца прошлого века и военных действий на территории Чечни, то мы понимаем, почему столько внимания. Но что я хочу сказать? Город мертвых все же это не исламская традиция, да, захоронения. И я считаю, что очень хорошо, что такой объект сохранили, и он дошел до наших дней, потому что это... несмотря там на религии, несмотря ни на что, это все же наша история, и хорошо, что ее сохранили. В горах люди не живут, да, то есть как после депортации не разрешали возвращаться выше определенного уровня, так это до сих пор сохраняется и сегодня, да. Там нет, проезжаешь деревню, и вот в Этумкалинском районе наверху там только старые дома, которые были еще до выселения чеченцев с этих своих родных территорий. Меня удивило в Чечне, такого, кстати, нет в Дагестане. Меня удивило, что с тобой даже полицейские разговаривают очень уважительно. Вообще за несколько дней, которые я провел в Чечне и Ингушетии, я не слышал не то, что, чтобы люди громко ссорились, а я вообще не слышал громкой речи. Такое впечатление, как будто люди говорят очень тихо. Хотя часто, встречая кавказцев за пределами их родины, обращаешь внимание впервые на то, что они очень громко говорят. Вообще, между Ингушетией и Чечней, между ингушами и чеченцами, человек, говорящий на русском языке, сразу поймет разницу. Потому что если с ним будет разговаривать ингуш и чеченец, которые не свободно владеют русским языком, то по образу речи ты сразу поймешь, кто есть кто.
0: Каким образом?
1: Если у чеченца его русский язык, его построение предложений все же близко к русскоязычным людям, да, то ингушам, опять же, я говорю о тех людях, для которых русский язык не в свободном общении, да, то есть он переводит на русские слова, ну, говорит, скажем так, ингушским языком, русскими словами, то если ты к этому не готов, то может быть конфликт, потому что ингуш разговаривает с тобой повелительно: ешь, сядь сюда. Если ты к этому не готов, то, конечно, ты себя будешь чувствовать неуютно. И я понимаю, что если, допустим, такой мужчина попадет куда-нибудь в российские регионы, то его будут воспринимать очень настороженно, да, потому что его речь будет для русского уха слишком агрессивно. У чеченцев этого нет. Скажем так, не так, да, то есть они все же разговаривают более мягко, и предложения построены более привычно. В отличие от Ингушетии и Чечни, в Дагестане основной язык общения – это, конечно, русский язык. Из-за того, что все же это не мононациональная, да, республика, как, допустим, та же Ингушетия и та же Чечня, то люди между собой в основном говорят на русском языке. Много смешанных браков, да, такие большие города, как Махачкала, Каспийск, Дербент. Там на самом деле уже все смешалось. Да, то есть, наверное, в исконных землях аварцев, если ты приедешь куда-нибудь в село Аварское, Даргинское, то там, да, будут люди говорить на своем языке. Но в городах, конечно, это уже русский язык в основном. Я не знаю, хорошо это или плохо, я стараюсь не давать оценок. Просто, ну, это вот так, это отличается. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане в Грозном, то ты практически не слышишь русской речи.
0: Да, в Дагестане чуть иначе, потому что если вы разговариваете с кем-то из своих знакомых, то выясняется, что он сам может быть аварец, а жена может быть даргинка, сноха может быть лезгинка и так далее. То есть все настолько смешано бывает, что, в общем-то, для них все-таки больше, скажем, то, что они отождествляют себя с Дагестаном.
2: Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.

0: студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А если вот исходить из того, что вы видели, например, в сервисе обслуживания, вы были в Ингушетии, Чечне, Дагестане, было бы интересно сравнить, как вы видели этот сервис в ресторане?
1: Конечно, в ресторанах Махачкалы свинину тебе не дадут, но алкоголь ни у кого не вызывает удивления. И, честно говоря, не обратил внимания, как это в Ингушетии, но в Чечне, там, я не знаю, по-моему, одно, может быть, максимум два места, где продают на территории республики алкоголь, то в Дагестане на это смотрят сквозь пальцы. Да? То есть как бы это не является каким-то запретным плодом. Ну, все же, да, я посетил первый раз Чечню и Ингушетию, но я в своей жизни общался с людьми из этих республик. И на самом деле сложно представить мужчину-чеченца, который работает официантом. И, по моему мнению, в Грозном очень много работает мужчин не из Чечни. Да? То есть они или, я так думаю, ну, из среднеазиатских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, или из Азербайджана. Ну, чеченцев, хотя, я так понимаю, конечно, нужна работа, но мне трудно представить, при каких условиях чеченец или ингуш пойдет работать в ресторан или в гостиницу в обслуживающий персонал. Я прошу прощения у всех ваших слушателей заранее, да, то есть я не говорю здесь какие-то истины, я говорю свое мнение. Конечно, я понимаю, что оно может быть и ошибочно.
0: Да, но вот этим как раз и интересно, как со стороны это видится, как вы приехали, посмотрели, увидели, обратили внимание, как раз-таки это очень интересно.
1: Что приятно меня удивило, это, конечно, то, что на Кавказе, в Ингушетии и в Чечне я видел туристов из различных регионов российских, и видно, что некоторые из них, ну, наверное, впервые присутствуют в этом регионе, и женщины позволяют себе, ну, я не скажу, что там декольтированные там сильно платья, ну, платье, было жарко, и платье там с открытой спиной. Но что было приятно, им никто в спину или вот там вслед не свистел, не кричал: «Эй, Наташа», как можно там представить, это могло бы быть, допустим, в той же Турции. То есть люди себя ведут очень достойно, мне это очень понравилось. Обратил внимание в своих поездках, и это еще раз, лишний раз убедился в этом, что на самом деле диаспоры, то есть люди, которые живут за пределами своей исторической родины, в диаспоре, да, то есть они, как правило, более радикальны в своих проявлениях, чем люди той же национальности, которые живут на своих исконных землях.
0: Я знаю, что были практически во всех мусульманских странах, за исключением одной страны. Вы были везде и всюду и видели все эти мечети. Многие мечети, скажем так. И чеченские мечети в Аргуне, в Шалях, в Грозном. Как-то могут соревноваться с другими мечетями мира?
1: Да, первое, это, конечно, кроме грозинской мечети, нужно выделить Аргун, Гудермес, Шали. Я бы туристам посоветовал посещать мечети в темное время суток. Это совершенно безопасно. Скажем так, я первый, кого там увидел, это бесконечное количество детей, которые бегали, играли около мечети, катались на велосипедах, на самокатах. Мамы их сидели где-то там на скамеечках, спокойно наблюдали. То есть надо посмотреть мечети. И они действительно очень хорошие. Они правильно сделаны. Я имею в виду, что значит правильно. То есть они отличаются друг от друга. У каждой мечети есть свое лицо. Не перепутаешь никогда мечеть Аргуна с Гудермесом. Ну, мне больше всего понравилась мечеть Шали. Ну, может быть, так еще мне повезло. Там мы приехали с моим товарищем туда поздно. Мой товарищ попросил служащих, сказал, что у него гость, если можно включить парадное освещение. И нам все включили, кроме одной люстры, которую зажигают только по пятницам. То есть я был один в этой большой мечети. Но это производит впечатление. На меня большое впечатление произвело. Я был очень доволен.
0: Уважаемый Виктор, если мы коснемся той ситуации, которая складывается вокруг Чечни, именно из-за того, что люди говорят о Чечне очень много, но вы приехали, вы видите и вы чувствуете. Вы слушаете людей, вы сами общаетесь, вы встретились со своими знакомыми чеченцами. То есть у вас была возможность увидеть Чечню изнутри, в чем вы увидели разницу того, что вы себе представляли до поездки в Чечню, и то, что вы увидели на самом деле в Чечне во время своей поездки.
1: Первое, на что я обратил внимание, то, что незаметны последствия тех войн, которые были в конце прошлого века, в начале 2000-х, на территории Чеченской Республики. Город Грозный на сегодня производит впечатление, не то, что производит впечатление, по-моему, он и является самым современным из областных российских городов. Я не знаю, как бы его архитектура, это соответствует ли традициям, соответствует ли представлениям чеченцам, но для туриста город выглядит очень хорошо. Видно, что идет строительство новое. Я понимаю, что деньги идут на это из федерального бюджета, но по-другому, мне кажется, и не может быть, так как город разрушен все же федеральными войсками. И мое впечатление такое, что нынешнее поколение чеченцев уже через какое-то время, я думаю, лет через 10, может быть, будет по-другому относиться вот к недавним событиям. Менталитет у чеченцев поменяется. Я не утверждаю это как бы это вот одно из моих таких предположений. Это надо, конечно, может быть жителем, да, наверное, надо жить в Чечне каждый день, чтобы полностью понять и ощутить влияние властей сегодняшних Чечни на жизнь людей. Но взгляд туриста видит только хорошее. И я не могу сегодня сказать что-то такое отрицательное, что бросилось мне в глаза, на что я обратил внимание как турист. Да? То есть я провел в Грозном несколько дней, но я не видел кадры, которые можно найти на YouTube. То есть я не видел чиновников нынешней власти, разъезжающих на Майбахах, на Роллс-Ройсах. Самая распространенная машина в Чечне – это, по-моему, «Лада». Из импортных машин – это «Тойота Королла». Наверное, я за несколько дней видел там несколько «Мерседесов». Да? То есть, но произвела Чечня очень хорошее впечатление.
0: Если еще 10 лет назад в республиках власти пытались везде построить лыжные трассы, то сегодня уже поняли, что лыжи – это только мизерная часть туристического потенциала региона, настолько разнообразного, что не может не быть интересен простому обывателю, желающему отдохнуть на Северном Кавказе. И именно поэтому было интересно узнать мнение человека, объехавшего весь мир, способного сравнить и оценить потенциал региона для туристов, в первую очередь для россиян. В студии радио «Свобода» Майрбек Почигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Виктор Охотин, российский путешественник, объездивший почти все страны мира. Мы беседовали о его впечатлениях после поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан, и поделился своими впечатлениями.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: каким вам представляется будущее России?
11: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
12: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
13: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
14: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
15: Да что-то как-то страшновато.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
17: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова,
16: и Наталья Джампаладова.
17: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
18: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России?
19: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
20: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
21: Перемены нужны масштабные.
22: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
21: Да никаких, все нормально.
22: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
23: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
24: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
5: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
25: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
17: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Ну а сегодня речь пойдет о войне. Точнее, о правилах и законах войны. Хотя звучит это все, на мой взгляд, довольно странно и даже диковато, потому что война, как мне представляется, это вообще самое разрушительное и не поддающееся никаким законам явление. И все-таки у войны есть и законы, и правила. А вот в том, когда, как и для чего их придумали, действительно ли воюющие стороны эти правила соблюдают, я и попытаюсь сегодня разобраться. И помогут мне в этом бывшие сотрудники ликвидированного российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и юрист-международник Наталья Секретарева. Оказывается, какие-то ограничения, какие-то традиции, которые придумали специально для войны и которым обязаны следовать воюющие стороны, по словам Александра Черкасова, имеют очень давнюю историю.
26: Вспомним «Илиаду». Как царь Приам пытается у безжалостного бойца, то есть убийцы Ахиллеса, получить тело своего сына Гектора. И получает тело своего сына. И там произносятся слова: «Да, мы враги, но и врага можно уважать». И там речь идет о соблюдении траурных обычаев, сколько дней на похороны и так далее. То есть уже тогда понятие о том, что война не отменяет все возможные законы, уже тогда такие понятия были. Или другая история. Известная история, даже в фильме «300 спартанцев» это есть, как послы персидского царя явились к спартанцам и потребовали земли и воды, то есть капитуляции. Послов лаконические спартанцы сбросили в колодец. Мало кто знает, что после этого спартанцы, как совершенно лаконические и суровые люди, отправили своих послов к персидскому царю. Мол, мы убили твоих послов, ты можешь убить наших. Что на это отвечал персидский царь? Нет, я не убью их, потому что иначе бы я им уподобился и утратил бы право их судить. Если власть основана на каком-то законе, то она сама ограничена законом. Иначе она ничем не отличается от бандитов. Да, потом были века войн, бесчинств, мародерства, но уже, скажем, в 17 веке понятия справедливых и несправедливых войн, они тоже были как-то сформулированы. Желающие могут адресоваться к трудам Гуго Гроция, который указывал несколько критериев справедливой войны. Например, справедливую цель. Есть ли она? Справедливые намерения. Достижимы ли эти цели? Потому что если цель справедлива, но она недостижима, то воевать как-то странно. Ну и так далее.
17: Трактат Гуго Гроция, о котором говорит Александр Черкасов, «De iure belli et pacis libri tres», три книги о праве войны и мира, был опубликован в 1625 году в Париже. И именно он стал основой для того, что называют международным правом нового времени. А самого Гуго Гроция, голландского юриста и государственного деятеля, теперь называют отцом международного права. Жизнь Гроция пришлась на времена, когда шли 80-летняя война, Нидерландская война за независимость от Испании и 30-летняя война между католиками и протестантами Европы. Гроция считал, что должны быть даже просто необходимые возможности юридического, а не военного урегулирования конфликтов. Вот что он писал.
0: Полностью убежден, что существует общее право народов, которое действует для войны и во время войны. У меня было много весомых причин для того, чтобы взяться писать по данному предмету. Во всем христианском мире я наблюдал недостаток в ограничении военных отношений, чего даже варварские народы должны стыдиться. Я наблюдал, как люди хватаются за оружие по незначительным причинам или без причины вовсе. И когда оружие было поднято, все забывали о каком-либо уважении права, Бога и человека. Как будто это безумие по негласному общему решению дает всем свободу совершать любые преступления.
17: Ну, а сейчас в таких случаях, говорят, война все спишет. 30-летняя война закончилась в 1648 году Вестфальским миром. Так называют ряд мирных договоров, заключенных с мая по октябрь 1648 года. Эти договоры фактически положили конец религиозным войнам в Европе. И тогда же закончилась 80-летняя война между Испанией и Нидерландской республикой. Испанцы официально признали ее независимость. Условия Вестфальского мира определили то, что называется политическим ландшафтом Европы на многие-многие годы вперед. Поскольку соглашение обсуждали 109 делегаций, представлявших интересы всех государств, вовлеченных в войны, то и положение мирных соглашений распространялись на большинство европейских держав. То есть это был поистине общеевропейский мир. И хотя от территориального порядка, установленного в 1648 году, мало что осталось, итоги реформации после Вестфальского мира в Европе больше никогда не пересматривались, говорит Александр Черкасов.
26: И, между прочим, система Вестфальская, созданная после этого, как-то ограничивает возможные цели ведения войны. Как то воевать за то, чтобы обратить противника в свою веру или защищать своих единоверцев в другой стране, это не очень хорошо. Это не соответствует уже тем самым законам. То есть всех обратить в католичество и не дать перейти в веру протестантскую или наоборот. Это нехорошо. Кстати, это мешает какому-то правителю стать покровителем не только единоверцев, но и соплеменников. Скажем, царь Николай I, претендовавший на то, чтобы стать покровителем всех славян на территории Турецкой империи, таким образом фактически соправителем султана, мягко говоря, вываливался из правовой системы, которая сложилась тогда, уже к середине XIX века. Пока мы говорим о критериях справедливых войн и о том, что нельзя объявить всех своими и за них воевать. Но ведь потом у нас был тоже такой казус, когда некто пытался защищать немецкое население в других странах за пределами своих границ, ну и развязал Вторую мировую войну. Это тоже выпадает за принятые критерии справедливой войны. То есть ты не можешь объявить себя покровителем кого-либо, соплеменников или единоверцев, и лезть с этим куда захочешь.
17: А в 1899 и 1907 году по инициативе российского императора, кстати, в Гааге, на родине того самого Гуго Гроция, отца международного права, прошли первая и вторая мирные конференции, где были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны. Так, в 1907 году государства подписали Третью Гаагскую конвенцию об открытии военных действий, в которых договорились, что военные действия между ними не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны. Словом, 115 лет назад международное право не запрещало войну в принципе. Главное было объявить ее официально. Однако теперь, по словам Натальи Секретаревой, многое изменилось.
1: В отличие от того мирового порядка, который существовал почти до начала 20 века, раньше не было общего запрета на использование вооруженной силы. Война считалась как бы прерогативой суверена. Была такая концепция, как «справедливая война». Это такая как бы очень концепция, вытекающая из норм права, которые существовали со средних веков. А потом было принято решение, общий такой запрет на использование силы существовал уже в уставе Лиги наций, и потом он уже в более таком жестком варианте появился в уставе Организации Объединенных Наций. С этого момента войну никто никогда уже теперь не объявляет уже очень-очень-очень много лет. Но есть объективные критерии, по которым решается вопрос о том, как бы существует ли, например, международный вооруженный конфликт между двумя государствами. И по этим критериям такой конфликт существует практически при любом случае использования силы одного государства в отношении другого. Исключения составляют там небольшие стычки, нарушение перерыва огня на границе, еще какие-то вещи, но в момент, когда государство использует любую вооруженную силу в отношении другого государства, наступает международный вооруженный конфликт и применяются все нормы, связанные с международным вооруженным конфликтом. То же самое, кстати, относится к режиму оккупации. Даже если какая-то территория другого государства была оккупирована без использования силы, то все равно на оккупированной территории существует международный вооруженный конфликт. То есть все конфликты, которые были между государствами, они по юридически называются международные вооруженные конфликты. Но при этом нормы войны, они не отличаются при объявлении войны и при международном вооруженном конфликте. Отличие есть только между объемом норм, которые применяются в международном вооруженном конфликте и в немеждународном вооруженном конфликте. По-простому, немеждународный вооруженный конфликт – это гражданская война.
17: Сейчас Россия, оправдывая свое вторжение на территорию Украины, ссылается на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций, говоря, что действует в интересах самообороны. То есть ссылается как раз на те международные нормы, которые регулируют законность вооруженных действий, продолжает Александр Черкасов.
26: К этой отрасли права можно отнести и, например, определение агрессии, данное ООН в 70-х годах, которая входит, кстати, не только вторжение чьих-то войск в другую страну, но и пропуск через свою территорию войск, и пропуск через свою территорию каких-то непонятных боевиков в другую страну. Это тоже оказывается агрессией. То есть то, что некто Гиркин, он же Стрелков, оказался в Славянске в 2014 году, то, что он не был бойцом регулярных российских сил, тоже накладывает определенный отпечаток на действия российского государства, откуда он прибыл.
17: Александр Черкасов говорит о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года, которая дает определение агрессии. И в ней же есть пятая статья, и она, на мой взгляд, отвечает на многие вопросы людей, недоумевающих из-за реакции мирового сообщества на российскую спецоперацию в Украине. Вот что написано в этой статье.
3: Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
17: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
4: Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
17: Это подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня пытаюсь разобраться в том, что называют законами войны и какие, в принципе, законы и правила у войны бывают. Оказывается, это очень живая отрасль международного права и практики. И спор о том, в каких случаях можно и нужно использовать военную силу и для чего, а когда это категорически запрещено, продолжаются в течение последних 30 лет, говорит Александр Черкасов.
26: На самом деле всегда вопрос, а почему те, кто имеет войска, имеет спецназы, имеет черти чего и может, по идее, покарать злодеев, ничего не делает? Или почему вмешиваются в одних случаях и не вмешиваются в других? Если мы возьмем историю последних 30 лет, то мы увидим, как тонко это все играет и как эта вся тонкая игра оставляет тысячи и тысячи жертв. Посмотрите, ночь с 3 на 4 октября 1993 года. События этой ночи многое определили. Но это не то, о чем подумали наши слушатели. Это не Москва. Это Могадишо. Тогда гражданская война в Сомали, Мохаммед Айдид, лидер боевиков, оседлавший гуманитарную помощь, используя эту гуманитарную помощь, контролировавший территорию, правивший не очень гуманно, его вряд ли можно отнести к каким-то законным правителям тех мест. И его действовавшие там американцы пытались захватить. Про это вы можете посмотреть в фильме Ридли Скотта «Black Hawk Down». Падение черного ястреба. Черный ястреб – это вертолет. И несколько таких вертолетов со спецназом были сбиты. Тела пилотов и спецназовцев таскали по улицам Могадишо, снимали это на видео. Тогда еще не все привыкли к жестоким стримам. Вдруг оказалось, что банальная контртеррористическая операция приводит к тому, что люди из Первого мира, из Америки, могут быть убиты, а их тела поруганы. Оказалось, что-то странное невозможно. Оказалось, что Киплинг-то был прав, что если вы несете куда-то бремя белого человека, то вы отдадите своих лучших сыновей. Вы на это готовы? Примерно такой вопрос. Американская операция кончилась ничем. Ну, тела-то они вытащили. С другой стороны, она закончилась моральным поражением. Вмешательство в тех случаях, когда голубые каски ООН или не голубые каски, не ООН, могли бы и должны были предотвратить насилие, вот это вмешательство оказалось под вопросом, потому что иначе политики, оппозиция, избиратели спросят с вас за это. Ну и что у нас получилось? 94-й год. Руанда. Геноцид. Там были миротворческие силы. Там были европейские военные, которые могли бы что-то сделать и которые ничего не делали. И сотни тысяч, вот миллион убитых, резня. И это 94-й год, замечу. И это вот непонятное отношение к тому, а можно ли, нужно ли вмешиваться, оно сохранилось и в 95-м году, весь активный период Первой Чеченской войны. А июль 95-го года, начало июля, резня в Сребренице. Выделяли в колонне беженцев, шедших из Сребреницы, мужчин-мусульман уводили, убивали тысячи человек. И это преступление названо геноцидом, между прочим, международным судом. И это уже не в Африке, это уже в центре Европы. Это уже, господа, у вас под носом. Это ваша ответственность. Это вы могли. Ваши миротворцы там тоже были. И это переломило ситуацию. После этого бомбардировки объектов в Югославии и быстрое подписание Дейтонских соглашений, казалось бы, разрешивших конфликт в Боснии и Герцеговине. Появилась иллюзия, будто такими точечными ударами можно на рубеже 20 и 21 века без жертв среди гражданского населения, без жертв среди своих солдат прекращать военные преступления и преступления против человечности. На самом деле не то, чтобы прекращать. Это частный случай урегулирования в Боснии и Герцеговине, а в 99-м году у нас уже Косово. И то, что там происходит, очень похоже на боснийскую ситуацию. И опять Европа, и не только Европа, перед вопросом, а что делать? Но мы-то теперь, люди Запада, знаем, что можно делать, видимо, говорилось так. Так уж получилось, что в 90-е годы мемориал находился в постоянном диалоге с зелеными из Германии, с парламентской фракцией зеленых. Мы им объясняли, что вмешательство в Косово, признание Косово откроет ящик Пандоры, что вызовет просто реакцию домино по признанию сепаратистских анклавов на постсоветском пространстве, что это приведет к дестабилизации так называемых замороженных конфликтов. Они нам объясняли другую, немецкие зеленые. Понимаете, говорили они, у нас в Германии после 1945 года есть два «никогда». Никогда больше война и никогда больше фашизм. И нам казалось в Германии, что это, в общем, одно и то же. А здесь мы видим, что эти два «никогда» пришли в противоречие. Что вот этот творящийся у нас перед глазами фашизм можно прекратить только военными средствами. Так говорили нам немецкие депутаты. И считалось, что это гуманитарное вмешательство, оно разрешит конфликт без жертв среди гражданского населения. Ну, после 95 года, после Дейтона, такая иллюзия была. По крайней мере, добиться того соотношения потерь между воюющей стороной противной и гражданскими 1:10, как обещалось, не удалось. Потери между мирными и воюющими соотносились как 1:1 примерно. Ну вот это было такое время, когда вроде бы можно передовым странам вмешиваться, имея высокоточное оружие и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто попали в щель между Могадишо, октябрь 93-го, и Сребреницей, июль 95-го. Поэтому реакции на Первую Чечню такой, как ожидалось, не было. Реакции на Вторую Чечню, она была. И даже, помните, весной 2000 года парламентская ассамблея Совета Европы принимала достаточно грозные резолюции, которые потом сошли на нет и по причине постепенного отступления от своих требований европейцев, и по другой причине. По причине того, что спустя совсем небольшое время, 2 года, контртеррористическая операция, как называлась Вторая Чеченская война, началась в мировом масштабе. После атаки на башни-близнецы в сентябре 2001 года выяснилось, что Россия просто на 2 года раньше была впереди мировых трендов. Борьба с терроризмом, которая тоже многое позволяет. И теперь стыдно как-то спрашивать с Россией, если мы сами боремся с террористами. Пошла и новая война в Афганистане, борьба с режимом талибов и с Аль-Каидой. На этой же инерции было вмешательство и в Ираке, где, как выяснилось, химическое оружие искали, но не нашли, которое стало казус белли причиной войны. Ведь борьба с распространением оружия массового поражения – это вроде бы благое дело, да? И войны эти оказались похожи на предыдущие. К американцам сразу появились претензии, как к лидерам этой борьбы. И Абу Грейб, и Гуантанамо, и Баграм авиабаза, где держали пленных в предместье Кабула, как выяснилось, стали пыточными центрами. Кстати, почему Гуантанамо? Гуантанамо – это не территория США. На территории США пытать нельзя. А тут это как бы другая юрисдикция. Это между небом и землей. Поэтому там пытали. Ну, а наши российские товарищи говорят, ну как же, у них Абу-Грейб, у них Гуантанамо, у них черти что. Правда, не говорили наши пропагандисты, что ни рядом с Гуантанамо, ни рядом с Абу-Грейб не было таких свалок человеческих тел, как рядом с Ханкалой, главной базой федеральных сил в Чечне, где зимой 2001 года были найдены сотни человеческих тел, из которых 55, по-моему, было вывезено и опознано. И оказалось, что это люди в разное время задержанные силовиками российскими, увезенные куда-то, а потом вот их тела со следами пыток. 2008 год, 8 августа. Город Схинвали оказывается под обстрелом из града. Градом по городам бить нехорошо, а когда по больнице, это тоже не очень хорошо. Возможно ли было, нужно ли было вмешиваться в этом случае? Россия утверждает, что она вмешалась для того, чтобы защитить гражданское население. Можно ли было двинуться дальше, достигая Гори и вглубь, в сторону Тбилиси? Где тут считать реакцию адекватной, а где нет? Но Россия использовала уже те положения, возникшие гуманитарного права, о том, что в каких-то случаях вмешательство с целью защиты населения, в том числе от центрального правительства, если у того крышу сорвало, это не просто право других государств, в каких случаях обязанность.
17: Так вправе ли все-таки международное сообщество или какая-то третья сторона вмешаться в вооруженный конфликт, чтобы помочь, по крайней мере, гражданскому населению? Может ли сейчас кто-то, например, вмешаться в конфликт России и Украины? Вот что об этом говорит Наталья Секретарева.
1: Это как раз-таки регулируется нормами, которые регулируют вопрос законности использования силы в отношениях между государствами. И вот эти, и сейчас как раз очень многие говорят о том, что эта система международная не работает, потому что как она строится? То есть устав ООН предполагает два исключения и запрета использования силы. Первое – это самооборона, а второе – это коллективные действия по санкции Совбеза ООН. Но Россия является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. То есть это как бы дорога сразу заблокирована. А в таком как бы узком смысле международная нынешняя система не обязывает и, в принципе, даже скорее не дает права на интервенцию в вооруженный конфликт без санкций Совбеза ООН. То есть, например, очень много в международном сообществе критиковались действия НАТО в Югославии, которые кто-то называет гуманитарной интервенцией, но до сих пор, например, консенсуса о том, что такие действия без санкций, без закона, нет. И Россия тоже, на самом деле, использует вот это вот, частично она использует риторику самообороны, частично она как раз-таки использует риторику гуманитарной интервенции. И мы видим, что да, например, есть право на коллективную самооборону. То есть если бы Украина была членом НАТО, то члены НАТО могли бы сказать, что вот у нас есть как у Бока право на коллективную самооборону, напали на одного из наших членов, и мы как бы идем помогать ей. Но это все совершенно зависит от политической воли государств. Когда произошел, например, геноцид в Руанде, риторика была такая, что мы снова допустили человеческую трагедию, нам нужно никогда больше так не делать, мы не можем сидеть и смотреть. И мы сейчас видим, что система не работает, потому что мир просто сидит и смотрит на то, что происходит во многом.
17: Продолжает Александр Черкасов.
26: Для использования войск ведь есть такие правовые механизмы, как введение чрезвычайного или военного положения на определенных территориях. Они предполагают уведомление тех международных организаций, в рамках которых были заключены конвенции о соблюдении прав человека, о том, что мы на такой-то территории, на такое-то время ограничиваем такие-то права. Ну, или нужно признавать войну войной, желательно, для того, чтобы сказать, что так, а здесь у нас действуют законы, обычаи ведения войны. Но тогда ведь нужно и пленных защищать, и много чего еще. Поэтому разные страны предпочитают называть свои действия контртеррористической операцией, антитеррористической операцией. То есть выводить это из тех правовых режимов, которые записаны в собственных и международных конвенциях. Не вводить чрезвычайное положение, не вводить военное положение, не называть войну войной и дальше действовать вне права, надеясь, что это облегчит им их действия. Обычно не облегчает. Обычно возникает кровавый хаос, из которого трудно выползать. И до сих пор никаких решительных действий по названию вещей своими именами, по обузданию этого кровавого хаоса, по наведению закона в этом беспределе не было.
17: прочим, вопросы вмешательства или невмешательства стран в международные конфликты, поводы для вооруженных столкновений и прочие договоренности, касающиеся использования военной силы, это, пожалуй, не самые важные правила, которые люди придумали на случай войны. Гораздо важнее то, что называется международным гуманитарным правом.
1: Применимость норм международного гуманитарного права никаким образом не зависит от вот этого первого блока норм. Что это значит на практике? Это значит, что, например, если одно государство развязало агрессивную войну в отношении другого государства, это никак не влияет на применимые нормы и правила ведения войны. Эти нормы и правила ведения войны можно разделить на тоже таких два подблока. Один связан с регулированием методов и способов ведения войны, а второй связан с регулированием статуса различных лиц, которые вовлечены в вооруженный конфликт, и предоставление им особой защиты. То есть у гражданского населения один статус, у медицинского персонала другой статус, у военных третий статус. И это все тоже регулируется нормами международного гуманитарного права.
17: А вот о том, что это такое, кто его придумал, в следующем выпуске подкаста. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
6: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
7: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
9: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
6: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
10: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
11: Кто из политиков сделает вас богаче?
12: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
27: Я надеюсь на себя, прежде всего.
28: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
29: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
30: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
31: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
32: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.

0: Артемий Троицкий, я меломан и журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». «Азбука войны». Выставка Андрея Бельжо в Риге в галерее «Куб». Известный художник-сатирик, создатель знаменитого персонажа по имени Петрович, после 24 февраля 22 года принял решение вернуться к своей первой профессии – врача-психиатра. На новой выставке к известным графическим сериям под названиями «Азбука» и «Гондоны» добавились трагические реалии вторжения России в Украину. Пушкин и Гоголь заговорили языком войны, а тема Вагнера звучит в театре, где на занавесе изображена кувалда. Разговор с Андреем Бельжо, художником и врачом, начинаем с самодиагностики. Как бы можно было охарактеризовать и свое состояние, и состояние коллег после 24 февраля?
2: Когда случилось то, что случилось, я, как и многие, на самом деле, как потом выяснилось из писем, переписок и телефонных разговоров, не мог делать ничего абсолютно. Я не мог рисовать и придумывать картинки, не мог писать. При том, что надо представить себе, что я отношусь к тем людям, которых называют трудоголики. А здесь я не мог делать абсолютно ничего, и это длилось довольно долго. Потом я дал объявление в Фейсбуке, что я возвращаюсь к своей первой специальности – психиатра. Так как у меня под рукой только я сам и телефон, то звоните мне те, кому плохо. А через мессенджер можно звонить кому угодно из любой точки земного шара. И мне звонили. И мне звонили из Мариуполя, когда это было возможно, и из Харькова, и из подвалов, и во время бомбежки. И звонили люди, которых прекращали разговор, потому что они шли воевать. И звонили из уголков разных России, советовались, как быть в отношениях с мамой или с папой, с друзьями.
1: Которые занимают разные позиции.
2: Да, как быть, как бороться с самим собой, со своим состоянием и прочим. Потом организовался такой сайт, куда вошли психиатры русскоязычные из разных уголков земного шара. Я с ними разговаривал, очень симпатичные люди. Были совсем смешные истории, когда мне нужен был срочный психиатр в Батуми. И мне сказали, что ты должен сказать вот так и так и так и так, потому что он не разговаривает с людьми, которые звонят по российскому телефону. Я позвонил с итальянского, представился, он сказал: «Андрей, мы с тобой учились, что надо? Я главный психиатр Батуми». Там нужна была консультация и серьезная история, и все было сделано в течение часа. И вообще, на самом деле, не было ни одного, не то что отказа, а какого-то холодного, незаинтересованного разговора. Так я провел 4 месяца, иногда по 6 часов разговаривал по телефону, иногда в соплях, потому что было это нелегко. Через 4 месяца уже был сайт, и уже как-то все это было накатано. Организовал его психиатр из Иерусалима. И я уже потом пошел лечиться. Уже психиатры и психологи со мной немножко поработали, потому что было тяжело. Историй в моей голове много. Потом я стал лечить себя сам известной методикой, что нужно что-то делать. Заставляй себя писать. Веди дневник. И потом почитаешь, тебе будет интересно. И мне присылали дневники. Ну и потом, так как мой мозг устроен так, что я реагирую, придумывая какие-то там каламбури, что ли, да, придумывая картинки, я этим занимался все время. Работая в газете, я должен был нарисовать там 10 картинок на какую-то одну тему. Газетный художник реагирует на то, что происходит ежедневно. Ну и здесь я тоже стал реагировать. Просто сказать, что это смешные картинки, невозможно. Это иной жанр. Человек, который то или иное явление видит под каким-то иным углом зрения, немножко ерничая. Кстати говоря, к каждому рисунку написаны комментарии студентками русскоязычными, живущими в Италии, и часть Пети Халабаевым, с которым я работал в «Коммерсанте». Комментарии, которые переведены на итальянский, будут переведены потом на английский.

0: Необходимо, потому что вот эти понятия устойчивого оборота, которые рождаются во время войны, потом человек забывает, как они появились. А для истории это очень важно. Ну, например, фраза «там не все так однозначно» или «где-то был 8 лет». Есть комментарии, когда они появились. Например, мы сейчас помним, что такое ЧВК «Вагнер», а через какое-то время будут спрашивать, а что такое ЧВК «Вагнер», что такое кувалда «Вагнера», да? Ну и какие-то новые понятия, там, которые уже придумал я, картинка. «Дьявольский поцелуй», например, или «Жестокая жалость» на букву «Ж», когда Владимир Владимирович плачет, и слеза у него постепенно стекая превращается в бомбу. Я не остановился на одну букву, одна картинка. Я опять стал работать. До начала войны мне казалось, что я уже не нарисую ничего. А нарисовал я почти 30 тысяч карикатур, не считая всех остальных проектов. К сожалению, все осталось там.
1: В Москве?
0: Ну, конечно.
1: Какое сейчас ощущение связи с Москвой? Ты же очень московский человек, очень укорененный в этом городе.
0: Я очень скучаю. Я очень тоскую и точно знаю, что я туда поеду.
1: Когда?
0: Не знаю.
1: За эти 1,5 года удалось там побывать?
0: Да, удалось. 10 мая умер очень близкий мой друг Игорь Синоренко, который родился в Мариупольском роддоме. Вся его юность прошла в Макеевке, который знает людей и их психоструктуру. Папа его был шахтером. Я не поехал на похороны, а потом я приехал, провел вечер памяти.
1: Петрович остался? Я имею в виду сейчас не персонажи твоих карикатур, я имею в виду клуб. Там же была какая-то акция по дискредитации этого клуба. Вот эти Z-патриоты вешали какие-то объявления, да, непристойные.
0: Да, он остался, как-то живет, но я за скобками. Я не очень люблю все это смотреть. Мне позвонили друзья, сказали, типа, ты сошел с ума. Почитаю, и я там прочел, ну и все. Ну, неприятно, когда тебе хотят отрубить руки, понимаешь, или
1: да,
0: там
1: или
0: повесить тебя.
1: Да. Да.
0: У меня был интересный очень случай. Мне очень грозили там мессенджеры, и я решил поговорить по телефону.
1: С этим человеком?
0: Да. Я разговаривал с ним почти час.
1: Кто он, откуда?
0: Десантник, прошедший войны в Чечне, патриот.
1: Что в этом было познавательного? Нет. Что ты как
0: очень
1: врач,
0: много.
1: Как гражданин
0: Нет.
1: Ну,
0: как
1: узнал?
0: Врач я догадывался и знал, потому что врач же сталкивается с людьми из разных социальных групп. В свое время, когда я работал психиатром, я видел людей с так называемым афганским синдромом. Я знаю, что такое депрессия, я знаю разные склады личности и психопатии. Я хочу сказать, что мы на самом деле, находясь каждый в своем социальном слое, который не пересекается с другим, мы как разные коржи, между этими коржами толстый слой крема. И для того, чтобы узнать тех, кто находится в другом корже, этот пирог нужно разломать. Нам кто-то рассказывает про уголовников, например, кто-то пишет, мы читаем книги, да, но если кто-то не занимался профессионально, это я к примеру сказал, да, то только понаслышке. Я знаю, что... И они ничего не знают про нас. Условные они, когда их много, они сильны. Когда этот человек один попадает в другую среду, он несчастный, инфантильный, не знающий, как себя вести, теряющийся. Был интересный разговор, потому что сначала он так с позиции силы, а потом для него было удивлением, это было слышно по голосу, что я в его представлении, убежавший за границу, очкарик, еврей, владею ненормативной лексикой лучше, чем он. И для него было это странно. Потом ему было странно, что я знаю, что такое афганский синдром, и что я в курсе того, что происходило с ним и с его друзьями, часто гораздо лучше, чем он сам. Откуда ты это знаешь? Когда он говорил про своего деда, я сказал, что мой папа прошел на танке Т-34 всю войну и участник Сталинградской битвы. У тебя тоже кто-то воевал? Ну и так далее. То есть, когда мы двигались... Во времени в разговоре. Он для себя тоже открывал что-то новое, неожиданное. И как-то успокаивался.
1: А про репрессии, которым подвергалась твоя семья, вы не заговорили? Вот не дошли до Сталина, до всего этого периода?
0: Нет, я сказал ему, но в такой жесткой, ненормативной форме. Когда он мне стал топить типа за Родину, которая так много дала, я сказал, ну да, Она расстреляла половину моей семьи и посадила бабушку на 8 лет в самый страшный лагерь. И я придумал сценарий такой, как на карнавал в Венеции. Я привожу десантника, и он сходит в самолет и оказывается в карнавальной толпе.
1: Что с ним происходило бы на этом венецианском карнавале? Сценарий.
0: Там почти нет текстов и диалогов. Он просто меняется, он начинает радоваться, он начинает вести себя так же, как ведут себя люди. Сначала выходит такой с грудь колесом и так далее, а постепенно оттаивает и становится человеком. И собирается обратно ехать, покупает друзьям сувениры, потому что он едет в страну и в город, где одни наркоманы и пидорасы. И вдруг видит, что там люди, которые стараются ему помочь, как-то объяснить что-то такое. Приезжает в свой родной город, уже не в форме десантника, а в радостной форме карнавального венецианского врача с большим носом и в плаще. Его встречают друзья-десантники и не видят его, потому что он в маске. И они говорят: где Серега? Серега, бля, не прилетел. А он стоит в углу в карнавальной маске, и ее не снимают, потому что он не понимает, хочет ли он быть с ними. И потом они поворачиваются и говорят: а это что за пидорас? Конец фильма.
1: А чем в реальности закончился ваш разговор?
0: Он устал от меня. Он сказал: собираешься приехать обратно на родину? Я говорю: собираюсь, конечно. Он говорит: ну, если будешь, приезжай в Самару, телефон есть. Я покажу тебе город, с пацанами познакомлю.
1: «Азбука войны». Выставка Андрея Бельжо в Риге в галерее «Куб». Диагностика общества и личностей времен российского вторжения в Украину. Андрей, я помню, что еще пару лет назад ты мог поставить диагноз с некоторой даже лихостью всему обществу, которое оказалось...
0: Ну, это же условный диагноз.
1: Вот можно ли сейчас говорить о том, что всему обществу можно поставить диагноз? Или же мы, наоборот, оказались вот перед такими развилками, когда кто-то молчит и занимает конформную позицию. Не потому, что он поддерживает политическую позицию Кремля, а потому, что ему страшно. Кто-то, наоборот, кричит: вот сделался Z-патриотом. Твои наблюдения сейчас, опять же, как специалиста не в области изобразительного искусства и литературы, а в области медицины, психиатрии.
0: Кто-то вытаскивает какие-то мои диагнозы, там 2014 год, моя страна сошла с ума, и я сам поразился сам своей, значит, такой...
1: Это после аннексии Крыма, да? Моя страна сошла с ума.
0: После аннексии Крыма, да. Ну, что-то было даже в 2012 году, потом после аннексии Крыма, про пропаганду, про интонации. Я про это сейчас много довольно говорю, пытаюсь объяснить про тех, кто осуждает, ну, скажем, тех, кто уехал, и, а тех, кто уехал, осуждает тех, кто остался, ну, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, осуждать вообще нельзя. Ну, можно осуждать, когда уже все понятно, когда кто-то переходит границы общепринятых или твои границы представления о нравственном. Но если человек поступает не так, как поступаешь ты, в рамках допустимых, его нельзя осуждать, потому что, во-первых, ты не знаешь мотивы, почему он так поступает. Во-вторых, все люди разные по структуре своего характера, своей личности. Один замкнут, другой общительный. И у одного всегда отличное настроение, так называемый гипертимный, а другой все время субдепрессивный, даже тогда, когда все хорошо.
1: Все хорошо.
0: И мы таких знаем в наших компаниях. Ну, что ты все время с такой рожей сидишь? Одни чувствительные, легко ранимые, склонны к воображению и фантазиям, тревожные и прочее. Психостеничные. Другие, наоборот, стеничные, пробивные, и им пофиг вообще все, да? Тот, кому все пофиг, никогда не поймет своего друга или человека в его компании, который все время переживает, тревожится. Один приезжает в аэропорт за 15 минут до вылета самолета, а другой приезжает за 4 часа и думает: я лучше посижу, подожду, чем я буду бежать. Ну и так далее. У каждого есть в его кругу общения человек другой. Один никогда не поймет другого, когда оба находятся в состоянии декомпенсации или какого-то стресса. Когда оба стоят перед жизненно важным выбором, ты не поймешь его. Потому что ты исходишь из структуры своей личности, своего жизненного опыта. Ты не можешь его понять и тем более не осуждать. Надо попытаться понять, иногда пожалеть, иногда обнять. И если это близкий очень человек, да, если речь идет о маме или о друге, с которым тебя связывает там 40 лет дружбы. Не надо считать, что ты знаешь лучше, как себя вести.
1: Что ты советовал людям, которые как раз говорили, что мои мама и папа или там мои ближайшие друзья совершенно других взглядов придерживаются?
0: Но если мы говорим о людях, которые очень близки, с которыми тебя связывает вся жизнь, значит, надо попытаться договориться, не разговаривать на эту тему, заставить себя. И иногда бывает так, что ты сам являешься провокатором. Научись не говорить с мамой на эту тему, не трогай ее. Когда мне позвонили две сестры из Харькова, которые сидели в подвале во время бомбежки, они сказали, что как же так? Мы позвонили маме в Москву. Она говорит, я не хочу в это верить, что вы говорите. Ну, поберегите маму. А если она вам поверит и умрет от инфаркта? Или у нее будет инсульт в Москве, а вы в Харькове? Кому будет от этого хорошо? Ровно так же бывают разные мамы. У меня был случай, когда сын просил маму не говорить с ним на эту тему, потому что мама была провокатором. Но мама говорила. И дошло до того, что сын вскрыл вены, оказался в институте Склифосовского, все обошлось. Принцип такой, я говорю, что попробуйте пересилить себя, заставить себя подойти. Очень важно тактильные ощущения. Мы редко трогаем и обнимаем близкого нам человека. Дотронуться до близкого человека, до мамы, папы, брата и так далее, да? Особенно тогда, когда между нами что-то произошло, да, какой-то разрыв. Мы это делаем редко, а это очень важно и часто снимает без всяких объяснений все проблемы.
1: Психотравматизм, который люди стали причинять друг другу, это же еще одно следствие войны.
0: Конечно. Здесь нужно проанализировать и понять одну очень важную вещь. Мы любим своих детей или мы их воспитываем? Когда мне мама говорила про своего сына подросткового возраста, который уехали из Киева после бомбежки, я говорю, ему помыть с собой посуду, а он плачет. Я ей говорю, а для вас это принципиально важно? Чтобы мыл за собой посуду сейчас. Какое-то серьезное воспитание, вы думаете, что он вырастет таким отвратительным мужиком? Ну, просто понять, полюбить.
1: А ребенку плохо просто в этот момент, ему не до посуды.
0: А он сидит все время, играет в компьютер. А вы не играете в никакую игру? Спросил я. Нет. А попросите его научить вас поиграть в какую-то игру, поиграть с ним. И возникает контакт, как же так? Это очень важные штуки про любовь. Когда мы спорим с близким человеком на какую-то страшную тему войны, что нам важно? Чтобы он согласился с нами, а ему важно, чтобы мы согласились с ним, да? Мы член одной группы, одной партии, или просто это мама? Тонкие штуки. Каждый должен про себя что-то понять.
1: Когда тебе звонят люди, которые под бомбежками, что они хотят спросить у тебя?
0: Иногда просто хотят поговорить. Звонят те, кто знает. Ну, кому они звонят? Они знают, что Бижо психиатр, это подписчики. Знают позицию, какой-то получается разговор. Это как разговор с попутчиком. Ну, иногда что-то трудно сказать близкому, да? Мальчик говорит своей маме, как мы могли уехать? Там остался дедушка, бабушка, папа и собака. Ты все время говорила, что мы одна команда, и значит, мы их предали. Это ранний подростковый возраст, ему 13. И она не знает, как с ним разговаривать, как ему объяснить. Папа довозит их до границы, разговаривает со мной. Он может уехать с ними. И я говорю ему, там встречают волонтеры, и я найду врача, она беременна. И она должна вот-вот родить. И он говорит, да, я поеду с ней. А потом перезвонит на следующий день и говорит, я остался, я возвращаюсь обратно. Ну, или очень трудно говорить с человеком, который говорит, она все время ощущение, что она ночью повесится. А врачей никого нет, ты не можешь ее никуда направить. Это очень тяжело, суицидальное поведение, очень тяжелая штука. Но были позитивные, например, когда меня попросили позвонить одной женщине, там уехало три поколения, три женщины, бабушка, дочка и внучка. И у них разбомбили дом. Вот они, значит, в Германии, и девочке 16 лет, она совсем такая депрессивная и так далее. Я звоню маме этой девочки, и там груст такой. Андрей Георгиевич, а что вы такой грустный? Я говорю, ну, я не грустный. А меня сейчас на рынок свозили. Я спросил, а что я могу купить? Денег-то нету. Мне говорят, ну, покупайте, что хотите. И я сейчас такой борщ сварю. А я знаю, что в Европе со свеклой не очень хорошо. Да я и без свеклы борщ сварю. А я говорю, без свеклы это не борщ, а щи. Да вы не знаете, Андрей Георгиевич. Я вам сейчас рецепт скажу. Ну, и такой бодрый голос у человека, у которого ничего не осталось. А я говорю, а где ваша дочка? А ей я нашла мальчика с Харькова, их тоже бомбили. Они на велосипеде сейчас уехали, сейчас придут. Такая конституция, такой характер. Я говорю, ну, я так понимаю, что вы всегда такой были. Да, я всегда такой. О, я такая задорная была. Я остаюсь. Я сейчас здесь скоро кафе открою. Вопрос о том, что все разные. Вот она реагирует на страшное событие и перелом в ее жизни и в жизни ее близких так. Но, слава богу, она не дает совет никому. Она помогает. Помогает тем, что она сама такая.
1: Я бы хотела спросить о группе так называемых Z-патриотов. Что с людьми произошло?
0: Можно попытаться объяснить. Я вообще стал часто говорить «не знаю», потому что меня стали смущать те, кто уверен и знает. Мы очень мало знаем. Даже когда знаем, опыта такого не было у нас, но опыты были поставлены и американцами психологически. Ну, вот этот известный эксперимент в Стрэфорде.
1: Психолога Зимбардо.
0: Да, да, верно, да, да, да, да. Угу. Когда группа заключенных.
1: Разделена на заключенных и охранников.
0: Да. Есть фильм, который называется «Я и другие», 1976 год, Киев научный фильм. Его можно посмотреть, он есть в интернете. Там как раз говорится о так называемом конформном типе, когда одна пирамидка белая, другая черная, и человек говорит, что обе белые, потому что все сказали,
1: все
0: что обе
1: сказали.
0: Белые. Эта группа, она тоже неоднородная. Значит, там есть, конечно, конформисты. Люди, которые приспосабливаются. Да, ну а что я буду противоречить? Есть, я привожу цифру, в последнее время очень часто, 87% общества, 87% гипнабельны, то есть подвержены внушению. Из этих 87, 20 абсолютно гипнабельны. Вообще все градации, классификации, это надо понимать, что это относительная вещь. Так. Везде есть переходные фазы от одной группы к другой, да, от одной цифры к другой, от одного типа к другому. Но когда внушение происходит на протяжении 20 лет ежедневно, а последние 2 года агрессивно, то можно точно сказать, что в истории человечества такого не было никогда. Но не было такого. Когда была там предыдущая война, не было интернета и телевидения.
1: Мы имеем в виду Вторую мировую?
0: Вторую мировую, да. Значит, надо понимать, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения, мозг бережет себя. Старшее поколение. Я не хочу этого знать. Если в это поверить, разрушится все, чем жил, да? Моя бабушка, которая сидела 8 лет в Акмолинском лагере жен изменников Родины, отлично понимала и говорила мне, подростку, ну, Сталин убийца и так далее. С ним все ясно. Брежнев идиот. Но на ее столе стоял бюст Ленина. И я, будучи домашним школьным диссидентом, пытался ей что-то объяснить. Идиот, потому что это значит ей сказать, что расстрел ее мужа, ее 8 лет в Акмолинске и 8 в Тюмени, в ссылке, все бессмысленно. Это очень трудно поверить. То есть можно предположить, что человек знает это, но он, как это сказала женщина, не хочет в это верить. Он вытесняет это. Таким образом, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения, если... Странная группа тех, кто любит власть сексуальную, человек, наделенный властью, доминирующий, пускай маленький, пускай плюгавый, это мачо. Теперь, если эти 4 даже группы разбить на тех, кто умен или ограничен совершенно, на тех, кто может себе ответить на какой-то вопрос, а потому что очень тревожно, когда ты не можешь объяснить себе то или иное явление. А это страшно. Нужно объяснить. Кто обладает знаниями, объясняет себе широко теорию заговора, может быть. А тот, кто не понимает ничего и не знает, объясняет очень просто. Самое простое, что деньги. Он поступил так, потому что ему заплатили, а он поступил так, потому что ему не заплатили. Все. А если тебе еще телевизор, ты включаешь, и тебе объясняют все. Все понятно. Плюс какие-то социальные группы, замкнутые коллективы в деревне. Серегу взяли, Серега погиб. Саша остался. Саша не хочет воевать. А деревня смотрит на Сашу и говорит: Саша, иди за Серегу, ответь. Это уже не патриотизм. Это совсем другие механизмы. Потому что если Саша останется, Саша будет трусом. А трус в советском обществе всегда, в советском, пацанском, трус – это плохо. Ну и, конечно, когда у тебя есть возможность, потому что освободилось место, и ты, наконец, можешь стать поэтом. То есть ты писал стихи, тебя никто не слушал, потому что были лучше. Вот эти еще евреи, понимаешь? Меня спросили, как, почему все психиатры евреи, а все больные русские? Это вопрос, на который я не мог ответить вообще.
1: Как художник Бельжо относится к изображаемому им народу? С одной стороны, это критика и юмор. С другой стороны, вы можете продолжить, Андрей Георгиевич?
0: Для меня понятие «народ» не существует. Это какие-то социологические всякие... Ну, можно посчитать, сколько народ живет на той или иной территории. Но когда мы говорим о психологии и поведении, это все нужно разбирать по группам. Какая-нибудь маленькая деревня в Якутии. Я ничего про них не знаю совершенно. А это ведь мой народ.
1: Большая страна?
0: Большая страна – это еще тоже отдельная тема. Вот это вот почему нужно все время чем-то гордиться? Как можно гордиться размером твоей страны? Когда ты никуда не выезжал, я видел таких людей, они гордятся. Я был, ну, почти везде. В пустыне, в болотах. Человек везде не был. Он гордится. Когда ему скажут, что территория России 67% – это болото и вечная мерзлота.
1: Андрей Бельжо. Выставка «Азбука войны». Разговор о понятиях военного времени и человеческой психологии. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Преступление и война.
12: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
11: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирало, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
15: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
16: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
15: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
16: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
15: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
14: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 17-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
15: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен, а другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
14: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей полиции ссылки в разных частях Сибири. В мире есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политсылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то не вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей по открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки да, Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
15: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
14: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать значит, масштаб разрушений, судьбы человеческой жизни. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие позиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
15: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
14: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. В каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
15: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
14: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в той мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
15: А как часто в таком случае музеи становятся не
4: просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям.
14: Достаточно часто можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
4: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
16: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
4: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
14: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу памяти, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет. Но там не сложилось, и в итоге он разругался окончательно с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 15 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музее истории ГУЛАГа, был открыт заново больше экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились. Кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать в музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
4: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
14: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто... В 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по этому неизвестному. Ну и, кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для... Даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
16: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
14: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовых структур в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, про которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названные улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил отправил Стуса в эту колонию. Кто был его адвокатом, который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больший срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднесоветское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
4: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
14: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замеченным. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, ВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея Пер-36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
4: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
14: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть эту попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт в Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанное с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
4: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
14: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте, просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации, он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду, как раз там рассказывается про депортации, про, значит, советские репрессии, про немецкую оккупацию, а есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы, так они, альтернативы, они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
16: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
14: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищутся, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 56, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, то когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея Тори ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, как мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспоната, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
17: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
14: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, а даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась, около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около Стены Скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на Томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь». когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю. Но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету. Фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
17: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
16: И я, Наталья Джампаладова.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной?

0: себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
1: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
2: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Испании до Японии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Через океан. Иммигранты в Испании и их надежды и проблемы. Испания давно уже стала убежищем для миллионов латиноамериканцев, по разным причинам вынужденным покидать свои страны, и в том числе для самых разных политиков, которым небезопасно оставаться на родине. Как Испания спасает латиноамериканских оппозиционеров, правозащитников, демократов, бегущих от преследований? Можно ли сравнить их положение и ситуацию в целом с положением украинских беженцев в Испании? Да и всех россиян, убежавших сюда и протестующих против войны и режима Путина в России. Насколько вообще иммигранту трудно переехать и обосноваться в Испании, и юридически, и фактически? Некоторые из этих вопросов мы сегодня постараемся рассмотреть в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, в первую очередь в соцсетях, как обойти блокировки. Несколько дней назад один из главных оппозиционных политиков Венесуэлы, экс-кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес, уехал из страны с целью получить политическое убежище в Испании. Ранее власти Венесуэлы выписали ордер на его арест. До этого Гонсалес скрывался в испанском посольстве в Каракасе. Власти в Мадриде подтвердили, что предоставят ему убежище, и вывезли Гонсалеса из страны на самолете своих вооруженных сил. В ордере на арест Гонсалеса, выписанном 3 сентября, говорится, что его подозревают в ряде преступлений, в том числе в подстрекательстве к неподчинению законам, подделке документов, диверсии в информационных системах и в участии в преступной группировке. Напомню, что Гонсалес баллотировался на пост президента Венесуэлы на выборах, прошедших 28 июля. Победителем на них был объявлен действующий президент Николас Мадуро. Таким образом, он заступил уже на третий президентский срок. После выборов в Венесуэле начались массовые протесты. Их участники обвиняли Мадуро в подтасовке результатов. По всем независимым данным, на выборах победил Эдмундо Гонсалес, причем с результатом в более чем 70% голосов. Оппозиция опубликовала протоколы более чем с 80% избирательных участков, из которых следует, что Гонсалес победил на выборах со значительным отрывом. Национальный избирательный совет Венесуэлы, который объявил Мадуро победителем, свои протоколы так и не публиковал. Все это повод для моей сегодняшней беседы, ведь таких примеров очень много. Итак, о политической и не только иммиграции в Испанию я разговариваю с давно живущим в Мадриде журналистом и публицистом, постоянным автором «Радио Свобода» Виктором Черецким. Испания уже давно стала убежищем для миллионов латиноамериканцев по разным причинам, вынужденным покидать свои страны, и в том числе для самых разных политиков. Как так сложилось? Вот причина в общности языка, истории, культуры или еще играет роль позиция испанского государства и правительства? То есть, может быть, именно к латиноамериканцам всегда у Испании особые отношения?
5: Совершенно верно. Именно особое отношение. Испанцы традиционно пытаются поддерживать связи даже с диктаторами, причем независимо и левыми, и правыми диктаторами. Традиционно. Почему? Здесь и определенная ностальгия есть, и ответственность за бывшие колонии, как бы, и личные связи. Некий такой эмоциональный элемент. К примеру, франкийский министр Фрага Ирибарне в свое время очень дружил с Фиделем Кастро. Даже приглашал его жить в Испанию, в Галисию, откуда, вы знаете, семья Кастро эмигрировала на Кубу. Вот он говорил Кастро: приезжай, бросай там свою революцию, она все равно ни к чему хорошему не приведет, будешь хорошо жить у нас в Галисии. Причем кубинские диссиденты, которые сейчас живут в Испании, они всегда упрекали и упрекают испанцев за экономические обширные связи с кубинским

0: режимом, фактически за его поддержку. Но ничего не меняется. Кампании солидарности в Испании часто проводятся с различными латиноамериканскими странами. Сейчас, например, собираются средства на помощь кубинской католической церкви.
1: Последний яркий пример – это оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес, которого просто вывезли из Каракаса на военном испанском самолете. Ему грозила тюрьма и смерть, может быть, даже. Известно ли, что он сейчас делает? Что собирается предпринять дальше? Он ведь уже, кстати, весьма немолодой человек.
0: Эдмундо Гонсалес здесь, в Мадриде, практически ежедневно встречается с испанскими политиками. Его приняли и действующий премьер, и бывшие премьер-министры, лидеры оппозиции, парламентарии и даже руководители автономных областей Испании. Разные. Вот последняя встреча была с руководителем баскской автономии. Испанская оппозиция уже признала его избранным президентом. Теперь дело за правительством. Вроде бы правительство тоже, возможно, признает Гонсалеса легальным избранным президентом Венесуэлы. Его также собирается признать президентом и Европарламент. Так что у Гонсалеса впереди, возможно, поездки по Европе. Сам он говорит, что будет работать во имя свободы Венесуэлы. Кстати, у Гонсалеса давно в Мадриде живет взрослая дочь.
1: А что вообще пишут и говорят сегодня в Испании о перманентном венесуэльском политическом кризисе? Вообще страна ведь еще поддерживает связи с режимом фактического правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.
0: Да, но вот сейчас как раз обострение отношений. Она вызвана тем, что это и миграция Гонсалеса, и арестом в Венесуэле двух граждан Испании, которых обвиняют в шпионаже. И вот последняя новость, то, что в парламенте Венесуэлы требует разорвать отношения, вообще все отношения с Испанией из-за неприятия результатов выборов венесуэльских и желания провозгласить Гонсалеса президентом. Но правительство Испании традиционно осторожничает с Венесуэлой, как с любой латиноамериканской страной. Кроме всего прочего, есть определенные у Испании экономические интересы. Большие вложения испанской энергетической компании «Репсоль» в различные проекты венесуэльские и, естественно, поставки венесуэльской нефти, которые тоже очень важны для Испании. И еще одна деталь. В коалиционное правительство испанское, вы знаете, левое коалиционное правительство, входят ультралевые. Их партия «Подемос», сейчас, кстати, она раскололась, но она частично была создана 10 лет назад как раз на венесуэльские деньги. Так что тут есть еще и фактор благодарности. Отсюда и вот деликатные отношения с режимом Мадуро.
1: А в целом много венесуэльцев сегодня в Испании? По официальным ведь данным, эту страну из-за всех тамошних ужасов в разных направлениях покинуло более четверть, а может быть уже треть населения.
0: В Испании сейчас вот по официальной статистике, которая не всегда бывает точной, где-то порядка 400 тысяч венесуэльцев. Массовая иммиграция началась после боливарианской революции конца 90-х годов прошлого столетия. До этого все было наоборот. Испанцы эмигрировали в Венесуэлу в поисках заработка, поскольку мы знаем, что Венесуэла – это богатая латиноамериканская страна, которую революционеры, в общем-то, сейчас за последние десятилетия превратили в нищую.
1: Виктор, а есть ли еще заметные примеры того, как Испания, ну, фактически спасает латиноамериканских оппозиционеров, правозащитников, демократов, бегущих от преследования? Еще один, как я помню, венесуэльский оппозиционер уже былых времен, Леопольдо Лопес, выйдя из тюрьмы в Каракасе, также ведь он нашел пристанище в Мадриде.
0: Кстати, не только Леопольдо Лопес. Среди эмигрантов, скажем, есть бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма, бывший парламентский спикер Хулио Борхес, и даже есть бывшие чиновники режима боливарианского, министр внутренних дел генерал Мигель Родригес Торрес, генеральный прокурор женщина Луиса Ортега и другие. Испания в свое время принимала и аргентинцев, и чилийцев, когда в их странах была диктатура. Ну и сейчас продолжает принимать кубинцев. Напомню, что в 2010 году в Испанию сразу приехали 115 кубинских политзаключенных, выпущенных из тюрьмы. С родственниками они приехали, было 650 членов их семей.
1: Подавляющее большинство иммигрантов из Латинской Америки в Испании, ну, конечно, это все-таки, наверное, не беглые оппозиционеры, а люди, попавшие в Испанию по экономическим причинам, просто в поисках лучшей жизни. А для них существуют ли в Испании какие-то послабления, преференции, специальные какие-то программы переезда, интеграции? Или же нет? И законы одинаковы для всех, никаких послаблений нет?
0: Есть один очень важный закон, фундаментальный. Латиноамериканцы, причем выходцы из всех латиноамериканских стран, могут просить испанское гражданство через 2 года после проживания в стране. Другие иностранцы, в том числе россияне, украинцы, любые из Восточной Европы, такое право получают через 10 лет. Каких-то других законодательных поблажек нет. Но в любом случае работодатели испанские скорее возьмут человека, знающего их язык, чем человека, с которым невозможно объясниться. В этом, собственно, и состоит основное, я бы сказал, преимущество латиноамериканцев перед другими иммигрантами.
1: А вообще иммигранту насколько сегодня трудно переехать и обосноваться в Испании? И юридически, и фактически, и так далее.
0: Во-первых, трудовые иммигранты приезжают в Испанию в основном нелегально. Каких-то иммиграционных программ, насколько я знаю, сейчас нет. В свое время были, сейчас нет. Существует определенный заколдованный круг. Ведь по закону на работу вас принять нельзя, потому что вы нелегал. А легальное пребывание вы не можете оформить, потому что пока у вас нет работы. Есть выход. Выход найти какого-то работодателя сердцебольного, который бы сделал на вас запрос в государственную администрацию, что вы ему нужны. И таким образом вы могли бы начать работу и обрести, в конце концов, вид на жительство. Есть у иммигрантов еще одна очень непростая проблема. Это проблема с жильем. Особенно она существует в крупных городах. Жилья не хватает, и оно довольно дорогое. Снять койку, даже не комнату, койку стоит где-то, скажем вот так, 300-400 евро. Для иммигранта, особенно начинающего, так сказать, недавно приехавшего, это большие деньги. К тому же иммигрантам испанцы, в общем-то, неохотно сдают квартиры, и не из-за ксенофобии. Просто известно, что доходы у иммигрантов нестабильны, и они часто не могут платить за квартиру. Но есть одно очень положительное явление в Испании. Если вы нелегал, себя ведете цивилизованно в стране, то вас никто принудительно не выгонит из Испании, хотя по закону сделать это можно. Испанская полиция довольно лояльно относится к нелегалам, особенно латиноамериканцам. Никаких облав не устраивается. Никогда. Я не припомню ни одной облавы.
1: Виктор, а есть ли у вас последние данные по странам? Кто из латиноамериканских иммигрантов занимает по общему числу прибывших первые места? То есть сколько их и почему в каждом случае таких-то больше, таких-то меньше?
0: Официальные данные по иммиграции приводятся довольно своеобразно в Испании. Учитываются только люди, которые имеют вид на жительство в связи с трудовой деятельностью. Не учитываются уже иностранцы, получившие гражданство, и не учитываются политические беженцы. И вот в этой категории трудовой эмиграции первое место сейчас занимают колумбийцы. Их где-то примерно около 70 тысяч. За ними следуют аргентинцы, 46 тысяч примерно человек. Потом поток трудовой эмиграции зависит, разумеется, от экономической ситуации, экономической конъюнктуры в той или иной стране, от положения на трудовом рынке, да, в Латинской Америке. Из Колумбии едут в основном сейчас работники без какой-либо квалификации, без специальности. А вот из Аргентины много людей с высшим образованием, в том числе врачей. Едут из Аргентины и много предпринимателей – открывает здесь, в частности, в Мадриде, какой-то бизнес, в основном мелкий.
1: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, живущим в Испании, журналистом и публицистом Виктором Черецким, мы к вам вернемся.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
1: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с мадридским автором «Радио Свобода» Виктором Черецким продолжаем разговор о латиноамериканских и не только иммигрантах в Испании. Сегодня в испанском обществе, которое в последние годы, оно так очень стремительно продвигается по пути прогресса и демократизации, постоянно идет пересмотр собственной истории, как почти везде во многих западных странах. Это касается и франкистского периода, и наследия, о чем вы, кстати, у нас очень много рассказывали, и того, что когда-то испанская колониальная империя была самой большой и великой в мире. Есть ли некое чувство вины за прошлые события, то есть за конкисту, за завоевание западного полушария, вот за колониальное ограбление, угнетение коренных народов Южной, да и большей части Северной Америки и так далее?
0: Я много лет живу в Испании, и испанцев, которые испытывали подобные чувства, я не встречал. Возможно, они есть, но, во всяком случае, я никогда не слышал ни от одного испанца, чтобы он раскаивался, там что-то пытался просить какое-то прощение, нет. Кстати, вот испанцы давно нашли формулу ответа латиноамериканским деятелям на подобные упреки в колонизации, разграблении и прочее, прочее. Испанцы рекомендуют полушутя, полусерьезно этим деятелям винить в колонизации не современную Испанию, не современных испанцев, а непосредственно своих предков. Мол, наши предки, вот нас, живущих сейчас в Испании, наши предки пасли овец в своих испанских деревнях, работали здесь на полуострове в Испании, а ваши предки, те, кто упрекает сейчас в Испанию, они как раз и были конкистадорами, они как раз и грабили. Известно, что у политической латиноамериканской элиты, как правило, нет ни капли местной индейской крови. Вот они и должны, по мнению испанцев, просить прощения у индейцев. Любителем, большим любителем упрекать испанцев был известный покойный венесуэльский лидер Уго Чавес.
1: Как большинство простых испанцев вообще относятся к иммигрантам именно из Латинской Америки? Они их воспринимают как таких своих или, может быть, наоборот?
0: Отношения в целом у народа к латиноамериканцам нормальные, отношения вполне нормальные. Я, во всяком случае, не встречал какого-то отрицательного отношения. Рабочих мест латиноамериканцы у испанцев не отнимают, поскольку в основном они заняты там, куда испанцы не идут. Правда, вот надо все-таки отметить, что в ряде случаев испанцы все же шипят на иммигрантов. Да, к примеру, вот приходят они к врачу в государственной системе здравоохранения, и там большая очередь. И в очереди большинство иммигрантов приходится ждать. Да, и вот тут начинается, вот понаехали сюда, к врачу невозможно попасть и прочее, прочее. Но это, как говорится, бытовые мелочи.
1: Хотелось бы, знаете, сравнить отношение к традиционной латиноамериканской иммиграции в Испании и иммигрантам, приезжим в связи с последними событиями. То есть, как относятся к беженцам из Украины, да и к россиянам, многие из которых тоже вынуждены были из-за несогласия с путинским режимом, из-за антивоенных протестов покинуть Россию.
0: К украинцам хорошо относятся, одним словом, но народ с украинцами пока мало общается из-за языкового барьера. Общаются с украинцами в основном испанские предприниматели. И они, насколько я знаю, в основном довольны украинцами, которых они берут на работу. Почему? Потому что украинцы в основном народ трудолюбивый и, главное, хорошо профессионально подготовленный народ. Да, вот те, кто идут на стройку, имеют хорошие специальности, у них высокая квалификация. Сварщики, строители, каменщики, штукатуры высокой квалификации. В отличие, скажем, от тех же многих латиноамериканских иммигрантов и из других стран третьего мира, у которых квалификации вообще может и не быть, и которые, так сказать, способны работать только разнорабочими. Что касается россиян, то их, особенно вот в последние два года, прибавилось. До этого где-то было порядка 70 тысяч, сейчас где-то уже больше 100 тысяч. Без дела никто не сидит, тоже все устраиваются, где-то работают. Испанцы нормально относятся к россиянам, тем более, что, в общем-то, в основном россияне, которые здесь живут давно, и те, которые здесь только приехали, они критически относятся к действительности в российской и отрицательно относятся к войне, развязанной на Украине. Сейчас появляются организации, выступающие против войны, против режима, существующего в России, проводятся иногда манифестации. Вот последняя была как раз в мае. Мы рассказывали по радио «Свобода» об этой манифестации. Она была довольно крупная. В ней участвовало больше 200 человек. Приехали специально из разных концов Испании идти под лозунгом «Остановить войну» и требования отставки нынешнего российского режима.
1: Виктор, давайте к латиноамериканской миграции вернемся. Какие основные проблемы в этой среде? Как везде, бедность, там невозможность часто социально выбраться из этих иммигрантских кругов, преступность, в том числе связанная с наркотрафиком, или есть какие-то свои особенности?
0: Я бы не сгущал краски. Все эти проблемы, которые вы вот перечислили, которые мы сегодня уже упоминали, типа проблемы с жильем, они, разумеется, есть, существуют, и проблемы эти непростые. Но, с другой стороны, в Испании в любом случае иммигранты из различных стран Латинской Америки, так сказать, из того же Эквадора, из той же Колумбии, из Доминиканской республики, они живут лучше здесь, в Испании, чем на родине. Они все об этом говорят. А во-вторых, здесь, в Испании, больше, чем в каких-то других европейских странах, приняты смешанные браки. Так что при желании выбраться из своего иммигрантского круга можно, найдя себе испанскую пару. В Мадриде даже есть такая общественная организация, которая в выходные нанимает автобус, загружает этот автобус латиноамериканскими дамами, причем всех возрастов, и их везут в какой-то испанский регион, где ощущается нехватка женщин. В Испании есть такие регионы, да, для знакомств и заключения браков, так сказать. Никакой любви за деньги там не предусматривается. Это такая организация честная и хорошая.
1: Есть ведь еще такой аспект темы нашей беседы, который нельзя обойти. Это то, что Испания еще стала и местом, давно, наверное, для отмывания денег всемирно и печально известных латиноамериканских преступных сообществ, наркокартелей, а еще и правящих кланов, диктаторов, вроде уже упомянутого Николаса Мадуро или никарагуанского Даниэля Ортеги. И на эту тему был даже доклад Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.
0: Да, совершенно верно. Американцы рекомендовали испанской полиции более серьезно заняться этой темой. Но дело в том, что тема эта очень непростая. Я неоднократно беседовал об этом с испанскими юристами. Они мне всякий раз говорили, что непросто разбираться в этой проблеме. Никто не приезжает в Испанию, там, из Колумбии, говорит, вот я такой крутой наркобарон, хочу там вложить в испанский банк 1 000 000 000 евро. Инвесторы с сомнительными деньгами действуют через массу посредников. Часто через анонимные офшорные компании с каких-то малоизвестных экзотических островов, тоже там где-то в Карибском море. Деньги проходят в дальнейшем через вполне легальную международную банковскую систему. Кроме того, инвесторы нанимают испанских адвокатов, которые приводят все в соответствии с испанским законодательством. Так сказать, все бывает у них шито-крыто. И доказать, что деньги получены преступным путем, очень трудно и часто невозможно. Сделать это можно, конечно, когда есть международное сотрудничество, скажем, Испании с той же Колумбией, там, с Мексикой и прочее, прочее. При этом надо учитывать, что основные капиталовложения делают все же в Испанию уважаемые, вполне достойные и состоятельные люди из Латинской Америки. То есть люди вполне с легальными капиталами. И слишком назойливые полицейские проверки, да, в каждом случае раздражают людей и могут отвадить от Испании. Испанцы об этом всегда думают, всегда помнят.
1: Тем не менее, преступные эти деньги есть, их много, они вкладываются в основном куда? В недвижимость. Я вот знаю, что в последние десятилетия богатые латиноамериканцы, колумбийцы в первую очередь, и венесуэльцы, скупили в Мадриде очень много недвижимости в центре. Ну, явно такие деньги у этой группы иммигрантов во многих случаях, что называется, не от трудов праведных.
0: Я немножко добавлю, в группу основных инвесторов входят также мексиканцы. Мексиканцы занимают первое место среди латиноамериканцев. И аргентинцы. Аргентинцы на втором месте, а потом уже идут другие, в том числе колумбийцы. Скупают немного, я бы немножко вас поправил, немного недвижимости, а почти всю недвижимость. И уже скупили в центре, в том же районе Саламанка. Это самый престижный центральный район Мадрида, который считался районом богачей и аристократов. Скупают вот эти вот латиноамериканские инвесторы целые здания и капитальный ремонт проводят. К примеру, из 4 квартир 100-метровых делают одну, то есть одну квартиру на целый этаж, роскошную квартиру. Сейчас цена за квадратный метр в центральном вот этом районе Саламанка 15 тысяч евро. Это в 3 раза больше, чем 10 лет назад, до наплыва как раз вот инвесторов из Латинской Америки. Оформляется недвижимость тоже на офшорные компании, очень часто. И акционерные общества, неизвестно, кому они принадлежат. Есть любопытная цифра. Только в одном 22-м году латиноамериканцы вложили в испанскую недвижимость 75 миллиардов евро. Это больше, чем доход Испании от туризма, главной отрасли экономики. Поэтому гнать вот этот капитал из Испании они не могут. На этом все держится в условиях кризиса.
1: Напоминаю, что это было мнение Виктора Черецкого, обозревателя и журналиста «Радио Свобода», давно живущего в Мадриде. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
5: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
6: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
7: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
8: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
9: Салам алейкум. Привет. С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров, среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова. Художник и прозаик Игорь Шестков живет в Берлине. Он много пишет, книги его прозы выходят и в Германии, и до ковида и войны выпускались в Киеве и Петербурге. 6 лет назад в передаче, посвященной прозе Шесткова, я говорил: «Игорь Шестков – сатиричный интроверт. Он видит мир в трагических лучах человека крайне впечатлительного и ранимого. Но, будучи писателем проницательным и житейски опытным, он наделен острым сатирическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до гибели всерьез, но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению». Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто мнимыми. Кафка, Оруэлл, Набоков, Кабаков – весь 20 век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт. С той радиопередачи прошло 6 лет. Теперь, в 26-м, Шесткову исполнилось 70. За это время я прочел несколько новых книг писателя и погрузился в сновидческий мир его героев-оборотней. Шестковские персонажи живут в мрачной фантасмагории, постоянно попадают в ловушки, расставленные потусторонними силами, вовлекаются в свидания со своим собственным прошлым, извлекают неизвлекаемые уроки и никогда до конца не осознают, бред ли окружает их или явь. Мир этот похож на фильм ужаса или мрачную компьютерную игру с большим запасом жизней, волшебных снадобий, эротических соблазнов и мучительного советского прошлого, от которого невозможно отвязаться до самой смерти. Шестковские «Одиссеи» по пространствам и историческим временам при всей фантасмагории происходящего, при ежеминутном попрании заповедей и приличий, «Одиссеи» эти подчинены умелой и продуманной воле их автора и могут завершиться тогда, когда угодно самому писателю. Театр кровожадных и мистических марионеток знает свой Шесток. Простите, невольный каламбур. Если оглянуться сегодня на внешний мир за окном, шестковская преисподняя не покажется чем-то надуманным. Политические и военные упыри и уроды мучают и топчут все, что им доступно, словно выйдя из рассказов писателя на просторы матушки Земли. Жизнь подражает искусству, как давно было замечено еще Оскаром Уайльдом. Не стану называть Игоря Шесткова пророком, но в очередной раз подивлюсь, как его литературные фантасмагории оборачиваются реальностью. Сегодня писатель – гость программы «Поверх барьеров». Во второй половине часа – фрагмент одного шестковского рассказа. А сейчас – беседа. Вы начинали как художник, и в ваших рассказах много художественных деталей, имен знаменитых живописцев, воятелей, всякой изысканной терминологии. Зрительность ваша очень чувствуется. Но уже несколько десятилетий вы пишете прозу. Художник и писатель. За них отвечают разные области сознания.
10: Вы знаете, насчет областей сознания мне очень трудно судить. Но то, что художник все-таки должен из каких-то, каким-то штриховкой, линией, тоном что-то изобразить. А писатель работает только с буковками, строчками, с паузами. Вот. То есть это, конечно, немножко разные вещи. Но то, что я могу сразу сказать, я действительно стараюсь образы, которые приходят в голову по мере писания, стараюсь очень выпукло и графически изобразить описанием. То есть я как бы остался художником, но только стал использовать другие методы, другой формат, другой материал. А в принципе остался тем же самым, что и был.
11: Интересно, не возникает ли какого-нибудь конфликта между художественной частью вашего мышления в процессе писания и писательской? Они дружат между собой или у них бывают стычки?
10: Ну, вы хотите меня представить человеком, у которого как-то разделено сознание на художественное, на графическое. Я был в основном графиком, рисовал тушью. И писательское дело, то я предпочитаю это слово не употреблять, оно слово очень высокопарное. Для меня в последнее время нравится простое слово «автор». Вот. Нет, вот знаете, здесь какое-то все как в каком-то едином, в едином коме находится, в какой-то, в единой субстанции. И когда я пишу, я уже не замечаю, что это буковки или это графика. А когда я рисовал, я всегда при этом говорил и шептал, и старался то, что я рисую, хотя это часто были не фигуративные композиции, все равно я старался представить это как историю, как сказку, как какой-то сюжет, рассказ. То есть здесь на самом деле противоречия нет, но почему, как это объяснить, я не могу. Объяснить это я не могу.
11: Берлин, как известно, город музеев, один из самых музейных городов в Европе, насколько я знаю. А для вас вот эта музейная такая туристическая, так сказать, жизнь, она продолжается? Вы ходите по выставкам, на какие-то вернисажи? Для вас вот это все живо, оно трепещет по-прежнему?
10: Вы знаете, к сожалению, трепетать перестало. Трепетать перестало во время эпидемии ковида. В Берлине умирало очень много людей, и практически музеи были закрыты. И даже когда они были открыты, ходить туда как-то не хотелось, потому что, ну, думаешь, ну, смотришь на Рафаэля и на Босха, а потом раз, и вот ты уже в больнице и помер. Такие ассоциации были неприятные. Но начал я, когда я приехал в Берлин четверть века назад, я начал с того, что я обошел все музеи и не один раз, а может быть 100. И всякий раз с видео и с фотокамерой. И все, что можно, я все время фиксировал. И все это осталось где-то в компьютере, но в мозгах как-то очень сильно впечатление оставило. Потому что в Берлине действительно потрясающий музей. Один пергамонский алтарь чего стоит. Это совершенно не феерическое какое-то невероятное произведение искусства романтического. Ну и огромная коллекция живописи старой, прекрасной, чудесной. Вот. Конечно, я все это очень люблю, но последние годы я немножко к этому охладел. Может быть, потому что мне просто стало трудно двигаться, передвигаться. Но по душе все это горит, трепещет, и я радуюсь тому, что увидел.
11: Чему была отдана советская часть вашей жизни? Что вы успели сделать в СССР?
10: Да вы знаете, я выжил, это уже большое дело, потому что не все мои знакомые просто смогли свои первые 34 года жизни прожить без катастроф и без ужасов. Я, в общем-то, выживал, а сердце мое было занято рисованием. Это компенсировало всю, весь гной советчины, который со всех сторон, в общем, на человека прыскал. И я рисовал очень-очень много, я учился. К сожалению, я не мог нигде поучиться всерьез в каком-нибудь академическом учреждении. Вот. А просто учил сам себя и учился у приватных художников, у приватных учителей, мастеров. Самое большое влияние на меня оказал Михаил Матвеевич Шварцман, которому я подражал много-много лет. Была такая напасть. Но он мне прочистил мозги и вывел на истинную дорогу. Я не могу похвастаться какими-то свершениями ни в советский свой период, ни в период свой немецкий. Вот. Но в Германии я, конечно, устроил очень много выставок. Меня видели очень много людей. А в России я участвовал только на выставках на Малой Грузинской улице. Раз, наверное, 10. Вот. Вот и все мои скромные достижения.
11: У всякой эмиграции есть мотивы. А каковы были ваши?
10: Вы знаете, я где-то между третьей и четвертой волной эмигрант. То есть я уехал в 90-м году, еще был Советский Союз. Вот современные и не очень современные патриоты России, они очень любят таких людей, как я, называть колбасными эмигрантами. Ну вот, мол, у нас-то колбасы было мало, а вот они поехали, и значит, что в Германии особенно колбасы очень много, вот это значит колбасники. И я, как это ни странно, согласен с такой постановкой, потому что, когда я уезжал из Москвы, хлеб было купить трудно. А у меня жена и доченька, тогда еще маленькая. Нам есть было нечего, вот в прямом смысле слова. Это, может быть, звучит сейчас как-то даже смешно. И я решил, нет, больше так не могу. Надо хоть, надо жить где-то, где хоть какая-то еда есть, как-то можно выжить. Я даже не думал о свободе творчества, о том, что я стану художником за границей. Это все были какие-то заоблачные мечты. Просто хотелось выжить, нормально пожить. Если угодно, поесть колбаски.
11: Что собой представлял русский эмигрантский литературный пейзаж в первые годы? И как он меняется сегодня? Вот ваши впечатления в динамике.
10: На этот вопрос очень сложно ответить. Дело в том, что я в силу обстоятельств, когда приехал в Германию, попал после так называемого лагеря для еврейских беженцев, я попал в индустриальный город бывшей Восточной Германии. У меня даже телефона не было. Не было телевизора, не было радио, не было денег. Работы тоже 3 года не было. Там просто действительно никакой работы вообще не было. Какой уж тут литературный ландшафт. Вы знаете, я чувствовал себя вообще оторванным от цивилизации. Ну вот я, например, общался с Хазановым, ну, прекрасный писатель. И он мне как-то немножко помог. Ну вот я почитал его книги прекрасные, чудесные. Мне очень понравилось. Но о каком-то пейзаже говорить очень трудно, потому что единственный пейзаж, который я тогда видел, это был индустриальный пейзаж, архитектура 19 века. Довольно обозленные восточные немцы, потому что те, кто хотел уехать, они уже уехали. А потом, кто не хотел уехать, они злились на весь мир. Все происходило не так, как они думали. Вот этот пейзаж я хорошо увидел и хорошо воспринял. А литературный пейзаж я стал воспринимать только через много лет, примерно где-то уже в 21 веке, когда начал публиковаться в литературных журналах. Например, в «Слово», «Word» я публиковался в Нью-Йорке, и у Батшева в его двух журналах «Мосты» и «Литературный европеец». Вот литературный ландшафт литературного европейца я могу как-то обрисовать, но он, наверное, вам не совсем интересен, потому что там собрались люди, в общем, ну, я бы сказал, только несколько профессиональных писателей серьезных, а остальные просто хотели вот от души что-то написать, что-то как-то себя проявить. То есть они не были настоящими литераторами. Хотя, конечно, были люди и талантливые, и не очень талантливые. Я начал видеть ландшафт литературный только вот последние годы. Я заметил, что огромное количество людей, которых я никогда не предполагал, что они покажутся в Германии, что они вдруг оказались в Германии, например. Вот. И Сорокин, и Улицкая. Улицкая живет минутах 20 от меня ходу, но мы с ней не знакомы, я просто тихо восхищаюсь ее несколькими текстами. Сорокин тоже потрясающий писатель, он такой небожитель, я даже не думаю, что он захочет с кем-то, с каким-то незнакомым писателем говорить. Очень трудно судить, очень много людей приехало новых, то есть они жили много лет под Путиным, устраивали свою жизнь не без успеха, заработали хорошие деньги многие вот, в путинской России. А потом, когда стало совсем кисло, то есть уже запахло мобилизацией, они уехали за границу, и сейчас многие, по-моему, только и ждут, когда Путин наконец или помрет, или уйдет, и можно будет вернуться на родину. Я никого не осуждаю, это люди как люди, это позиция. Но для меня Германия стала новой родиной, пусть не очень сладкой, пусть не очень веселой, но все-таки новым местом обиталища. А, вы знаете, вопрос не по адресу. Я очень далек от какой-то общественной, художественно-литературной жизни, в которой вот все как-то соединяются, кипят страсти. И я довольно интровертивный человек и не просто живу по-другому. Вот. Вам надо поговорить с кем-нибудь, кто действительно в центре, например, берлинской тусовки. Я неожиданно узнал, что есть и такая, и не одна. Вот. А я на периферии, мне гораздо более интересен сам текст, чем другие люди, носители какой-то литературного таланта, литературной силы.
11: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу. «Проза требует мыслей», — говорил Пушкин. «Как вы оцениваете современный мир?» И, пожалуйста, в парламентских выражениях.
10: Я, кажется, кого-то обидел. Я боюсь, что... Я надеюсь, что я не обидел никого.
11: Нет, это я на будущее. Это я в связи с вот этим вопросом, только что заданным.
10: Вы знаете, я бы сказал... Ну да, мысли, конечно, это очень сказано общо. Я не очень даже понимаю, что имеет в виду Пушкин под мыслями. Все-таки все, что приходит нам в голову, все, даже любая, в общем-то, белиберда, она тоже мысль. Вот. Я хотел бы сказать, как война, которая, я, может быть, упережу ваш вопрос, как война воздействует на прозу. Мне кажется, что, понимаете, проза все-таки это нечто, состоящее из лепестков розы, это какие-то галочки, буквочки, вот. И это какой-то другой мир, даже если мы рассмотрим очень реалистических писателей, их герои совершенно не похожи на самом деле на живых людей. Они только кажутся похожими, на самом деле это что-то совсем-совсем другое. А тут война, понимаете, война и осколки вот этих бомб, они проходят вот эту серую зону между искусством и жизнью легко и попадают в прозу. И вдруг ты начинаешь ощущать, что в твоей прозе что-то взорвалось, страшно пахнет, что там трупы, что там несчастные мертвые люди, несчастные мертвые дети. И какой бы ты ни был циник или, я не знаю, человек или, наоборот, небожитель, это неважно, все равно происходит какое-то вдавливание в друг друга войны и прозы. Понимаете, тут уже даже не до мысли, тут какая-то совсем другая ситуация, ты просто... Тебя просто пронизывают эти осколки так же, как они пронизывают несчастные эти убогие дома под Харьковом или там под Киевом. Вот. Это я хотел сказать обязательно. Обязательно сказать, потому что я не понимаю, как можно сейчас писать и не думать о войне, и не думать о нашей ответственности, о том, что каждый из нас, в общем, виноват. И виноват в этих несчастьях, которые со всех сторон происходят. Понимаете? Я не знаю, Иван, я, наверное, ответил плохо на ваш вопрос, но мне не приходят никакие другие мысли в голову.
11: И, наверное, мой последний. Есть ли у России еще исторические, политические, культурные шансы вернуться, так сказать, в семью народов?
10: Вы знаете, вы спрашиваете меня уже, как будто я Александр Исаевич Солженицын, который знал все. Я не все, я ничего не знаю. Я простой человек. Но откуда мне такие вещи знать? То, что с Россией происходит, это кошмар. С другой стороны, этот кошмар в том или ином виде происходил всегда. Когда я закончил университет в 1978 году, я думал, что жизнь сейчас немножко, ну, как-то изменится потихоньку к лучшему. А в 1979 году началась афганская война. И она длилась почти 10 лет. А в конце этих 10 лет я уехал из России. И вы знаете, эта война, она была еще хуже украинской войны. Там больше людей убили и с гораздо большей жестокостью убивали этих несчастных афганцев. Что из этого вышло, мы знаем. Какое-то странное, страшное государство Талибана. Вот это следствие того, что сделала Россия. Я надеюсь, что Россия... Может быть, не в том виде, в котором она сейчас существует, разделившись на несколько частей, например, что она как-то встанет действительно с колен, в хорошем смысле слова, не будет обижать соседей, а просто восстановится как какое-то государство. Но эта надежда очень слабая, и последнее время, чем дальше идет, тем меньше эта надежда. Потому что я вижу людей, и они... Они за то, что происходит в Украине. Ну, как же так можно? Хотя моя собственная мама, она была американка, умерла в Америке. Она тоже, например, говоря сленговым языком, крымнашествовала. Я говорил: мама, ну это ведь не важно, кому это принадлежит. Ведь не в этом дело, а дело в том, как все это было оформлено, как это было все подано. Но это мало кого интересует. Вы знаете, я очень надеюсь, что появятся в России гениальные люди, вроде гениальных поэтов, Мандельштамов, Бродских, что они еще появятся, и гениальные писатели. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот то, что вся Россия станет, ну, грубо говоря, хорошей или хотя бы нормальной демократической страной, у меня надежды нет.
11: Игорь Шестков. И теперь я предлагаю фрагмент шестковской прозы. Начало рассказа «Страчателла». Страчателла. Фобус. Подходил к концу 10-й год войны. Убиты или ранены были уже 3 или 4 миллиона человек. Никто не верил, что эта безобразная бойня может длиться так долго, что и у агрессора России, и у жертвы Украины найдется достаточно материальных и человеческих ресурсов, чтобы 10 лет вести войну на истощение. Никто не верил, но война все еще продолжалась и вовсе не хотела заканчиваться. Уносила и уносила жизни, уничтожала цивилизацию, буквально расчеловечивала мир. Жизнь в Берлине заметно ухудшилась. Однажды вечером в мою квартиру позвонили. Я не знал, открывать или не открывать. Может, это грабители. Затаился. Услышал голос из-за двери. «Тут живет Антон Сомна». «Предположим. У меня к вам дело». «Какое дело? Я старый и больной человек. На пенсии. У меня нет ничего ценного». «Это печально. Откройте, я вам все расскажу. Не говорить же нам через закрытую дверь». «Ладно. Только помните, у меня есть оружие, и я его, не задумываясь, применю, если будет надо». На самом деле никакого оружия у меня не было, о чем я очень жалел. А блефовал я по привычке. Все тогда блефовали. И простые граждане, и правительство. Как-то надо было себя защищать, хотя бы словесно. Открыл дверь. Передо мной стоял немолодой человек среднего роста, в темном пальто и шляпе. Интеллигентное лицо, бородка, очки. «Извините за беспокойство. Меня зовут Мордехай». «Это как того типа в истории Эсфири?» «Да». «Хорошо, что не Аман. Проходите». «Мерси». «Пальто повесьте тут и шляпу. Садитесь в кресло. Выпить хотите? У меня есть Джек Даниэлс. Льда, естественно, нет. Спасибо, мне ничего не нужно. А я выпью глоток». Глотнул крепкой янтарной жидкости из заветной бутылки с черно-белой этикеткой не один, а 10 или 12 раз. В голове у меня зашумело, но способность ясно думать я сохранил. Помолчали 5 минут. Мордехай внимательно смотрел на меня, изучал, как энтомолог насекомое. Я не выдержал и рявкнул. «Выкладывайте, зачем пришли, или убирайтесь». Мой собеседник поморщился. Затем начал подробно рассказывать о таинственной машине под названием «Фобус», созданной в одном из физических институтов Адлерсхофа по американской и израильской технологии. Машина эта якобы могла вырезать из пространственно-временного континуума целые куски размером с комнату и длительностью в несколько секунд. Говорил он долго и умно, использовал термины, которые я забыл сразу, после того, как сдал на 4-м курсе мехмата экзамен по квантовой механике. Я только тупо кивал. Затем он заговорил о войне и ее ужасах, доказывал мне то, что единственным способом ее остановить является устранение президента России. Я продолжил кивать, хотя опасался, что после «П» к власти могут прийти подонки, еще почище его, и война не только не закончится, но перерастет в ядерный конфликт, и что тогда, пожалуй, придет конец всему. Ладно, убедили, и, разумеется, П надо было ликвидировать еще 10 лет назад. Только я-то тут при чем? Я не киллер. А в голове у меня стучало. Этот тип, кажется, приглашает тебя стать соучастником в убийстве президента России. Тебя, немощного старика, патологического эгомана, а вместо табакерки или шарфа уговаривает использовать какую-то особую квантовую машину. Добро пожаловать в новый мир. Надо ущипнуть себя за руку. Может, проснусь? Вы не киллер, но вы очень даже при чем. Это почему? Во-первых, вы бывший советский человек, москвич. А мы предполагаем, что П прячется где-то в Москве или рядом. Тираны предпочитают не удаляться слишком далеко от центра управления страной, потому что боятся потерять власть. К тому же есть еще одна заковыка, очень важная. Какая такая заковыка? Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Что вы от меня хотите? Я думал, вы уже все поняли. Вы должны будете навести нашу супермашину на П. Кроме вас это никто не сможет сделать. «Очень лестно. Только как это так, навести? Как пушку, что ли? Или как снайперскую винтовку?» «Именно, именно. Навести. Нацелить. Как пушку. Или снайперскую винтовку. Или управляемую ракету. Дело в том, что никто не знает, где он на самом деле находится. Иголка в стоге сена. А как же тайные службы? Моссад, ЦРУ, БНД. Это их работа. Знать, где П. Не знают?» «Не знают? А я что, лучше Моссада? Почему я должен знать, где прячется этот человек? Наверное, в одном из бункеров, под Кремлем, в Новоогареве, в Раменках 43, под горой в Башкирии, на Алтае под озером или еще где?» Бункерами серьезно занимаются ЦРУ и другие компетентные организации. У них всюду есть осведомители. Так вот, эти самые осведомители все последнее время в один голос кричат, что П. построил эти бункеры для отвода глаз, что он на самом деле не намерен в них отсиживаться. Тем более, что союзники в случае серьезного конфликта с Западом начнут безжалостно бомбить эти подземные города адскими противобункерными бомбами. Где же он прячется, если не в бункере? Его ведь даже прозвали «бункерный дед». Мы не знаем, где прячется, но у нас есть одна гипотеза. Поделитесь? Похоже, он прячется не в пространстве, а во времени, в прошлом. Чудесно. Это там, где лангольеры? Не совсем. П. укрывается не в реальном прошлом, в том, в котором он шофером подрабатывал, а в специальном, созданном только для него кремлевскими демиургами мире, сочетающем реальность любимого им совка с миром грез. Его грез. Грез гибиста. Да. Но что я в этом случае могу поделать? Вы способны почувствовать, где он. Догадаться. Или предугадать. Предугадать? Почему вы так думаете? Вы путаете меня с экстрасенсом или ясновидящим? А я обычный человек. Не знаю я, где эта гадина прячется. Нигде, ни тем более когда. В ответ мой

0: О нет, мы не рехнулись. Мы тщательно проанализировали ваши тексты и пришли к выводу, что все в них описанное — правда.
1: Ну, вы даете. Правда. А рассказчик во всех моих повествованиях от первого лица — это, конечно, я сам, по-вашему. Любой школьник третьего класса понимает в литературе больше.
0: Да, рассказчик — это вы. Да, правда. Реальность. Не совсем обыденная, бытовая, конечно, но реальность. Реальность вашего метафизического мира. Вы, как и ваши герои, легко перемещаетесь по этому миру и по временной оси, и вы также легко пересекаете его границы и вторгаетесь в другие миры. Поэтому, внимание, у нас есть все основания полагать, что, используя ваши подсказки, наша квантовая супермашина сможет максимально приблизиться к намеченной жертве, где бы она ни пряталась. Если вы решите помочь нам закончить эту войну, «свяжитесь со мной», — добавил он без пафоса. Мордехай вручил мне свою визитную карточку, вышел в переднюю, быстро оделся и ушел, постаравшись не хлопнуть дверью. А я, признаться, растерялся. Я старый, больной, немощный человек. Мне уже за 70. Пересекаю границы миров. Мне бы до магазина дойти без потерь. Подсказки. Какие подсказки? Я часто не могу себе самому подсказать, как дожить до утра. Путешествую во времени. Я уже год как не путешествовал, даже в трамвае. Не говоря уже о поезде или самолете. Боюсь развалиться от тряски. Плохо реагирую на людей. Я живу в бедном районе, на северо-востоке Берлина, в однокомнатной квартире, в бетонном доме ГДРовской постройки. Все мои друзья и читатели или умерли, или забыли меня. И по-хорошему я не имею власти даже над своими собственными пальцами на ногах, изуродованных артритом. Но если Мордехай верит, что я смогу, сидя перед монитором, помочь человечеству ликвидировать П, то почему бы не попробовать? Почему бы не сделать в конце жизни что-то хорошее, особенно если ты прожил всю жизнь, как я, мизантропом? Было бы так славно и поучительно, если бы этот упырь получил смертельный удар из несуществующего для него химерического литературного мира. Утром следующего дня я позвонил Мордехаю и договорился о встрече в Адлерсхофе. А в 2 часа дня я уже сидел в просторной комнате за огромным столом в конференц-зале и беседовал с несколькими важными людьми в белых халатах. Это были создатели Фобуса. Они безуспешно пытались объяснить мне, как он работает. Мне было их жалко. Господа, прошу вас, хватит. Не будем терять время. Со времени моего студенчества прошло 500 лет. Я постарел и поглупел. Расскажите мне, что я конкретно должен делать. И постарайтесь говорить кратко. Ответил мне самый старый и солидный из белых халатов. Коллеги звали его Пол. Мордехай объяснил вам, где, по нашему мнению, прячется П. Вы попробуйте его выследить. Остальное — наша забота. Понятно. Что я должен делать? Все просто. Вы будете сидеть в удобном кресле внутри машины. На голове у вас будет нечто вроде шапки с электродами. Поскольку вы лысый, вас не надо брить. Очень удобно. Через электроды в машину будут поступать сигналы вашего мозга. Фобос будет их интерпретировать. На указательный палец вашей левой руки мы наденем колпачок с различными сенсорами. Перед вами на столе будет широкий вогнутый монитор компьютера, а ваша правая рука будет лежать на обыкновенной мыши, устаревшем приборе, к которому вы привыкли. На монитор будут выводиться большие картинки в хорошем разрешении, которые сгенерирует машина или которые возникнут в вашей памяти. И вы будете заниматься обычным серфингом, при этом сознательно или бессознательно прокладывая путь к известной вам цели – курсором. Машина будет следовать по этому пути виртуально. Мы надеемся, что в конце концов вы натолкнетесь на что-то вроде колодца или туннеля, связывающего ваш мир с миром реальным. И не просто с реальным миром, а непосредственно с П. Тогда машина вырежет кусок пространства времени, в котором он находится,

0: находится, и атомизирует его, и мир будет освобожден еще от одного тирана. А эта ужасная война закончится. План прекрасный, но я, признаться, понятия не имею, как я буду выслеживать этого человека. Все будет происходить автоматически. Все, что от вас требуется, будьте самим собой. И не забывайте о цели вашего путешествия. В машине кроме вас никого не будет. Это поможет вам сконцентрироваться. Мы называем состояние, в котором вы будете осуществлять поиск, глубоким погружением. Для того, чтобы ваша нервная система не перевозбудилась, перед началом погружения вам впрыснут в вену щадящие стабилизаторы. За вашим состоянием будут постоянно наблюдать наши медики. Прежде чем мы расстанемся, скажите несколько слов о П. Самое важное, он скрытный, лживый и очень мстительный человек. Постоянно комплексующий, ничего не забывающий, садист. Очевидно, склонный к гомосексуальной педофилии. Самого себя он воспринимает как помазанника Божьего. Абсолютно равнодушен к страданиям других людей. Законченный мерзавец. Понял. Надеюсь, вы знаете, что делаете. И не пожалеете о том, что пригласили на роль охотника меня. Человека, который и ружья никогда в руках не держал. Это достоинство, а не недостаток. Ни о чем не беспокойтесь. Тогда отведите меня в машину и начнем. Зачем тянуть время? Прекрасно. Проведем погружение прямо сейчас. Хочу предупредить вас, машина несовершенна. Реакция ее не всегда предсказуема. Возможно, вы увидите на мониторе что-то, что поразит вас, или причинит вам боль, или что-то невообразимое. Вы должны сохранять спокойствие. Вы не должны ни на секунду забывать, кто вы, где вы. Мы рекомендуем закрыть на несколько секунд глаза и представить себе какой-нибудь хорошо известный вам ландшафт. Вид на Москву с Ленинских гор, любимую вами картину Брейгеля из Пушкинского музея. И еще, нам известно, что в окружении П знают о существовании нашей машины и принимают меры для того, чтобы саботировать ее работу. Навести ее пилота на ложный след или заманить его в эмоциональную ловушку и запугать или даже погубить. Если вы захотите экстренно прервать процесс, нажмите на большую красную кнопку на мониторе. Если же почувствуете, что вы близко к П, нажмите на зеленую. Погубить? Да. Я должен был произнести это слово, хотя вероятность летального исхода для пилота ничтожно мала. Ясно. Пол взял меня под руку и отвел в медицинский кабинет. Остальные участники встречи проводили меня траурными взглядами. Похоже, они провожали пилотов Фобуса в виртуальное путешествие далеко не первый раз. Вероятность ничтожно мала. Меня обследовал симпатичный врач, Род. Измерил температуру и давление. Послушал легкие, взял мочу и кровь для экспресс-анализа. Постоянно бурчал себе что-то под нос. Потом сказал, показатели у вас так себе, но для вашего возраста и телосложения туда-сюда. Сожмите кулак. После инъекции Род проводил меня в машину. Усадил в кресло. Нахлобучил на меня шапку с электродами, которые сразу же начали колоть мне кожу. Надел на палец колпачок с сенсорами, показал и красную, и зеленую кнопки. Перед тем, как уйти, процедил. Вам будет казаться, что монитор втянул вас в себя, в картинку, в ландшафт. Это нормально. Дышите спокойно, не думайте о войне, иначе попадете в пекло. Просто не забывайте о цели погружения и помните, кто вы. Этого достаточно. Путешествуйте. Представляйте себе что-то хорошее. Наслаждайтесь, если сможете. И не стесняйтесь прервать погружение, если вам станет дурно. Не геройствуйте. Понял? Ничтожно мало. Я остался в машине один. Значит, я теперь пилот какой-то дьявольской машины, несущейся по виртуальным мирам. Подопытная крыса в шапке с электродами. Охотник на президента России? Какая ерунда! почему-то услышал мерное стрекотание сверчка. Решил, что это от волнения. Какие сверчки в герметически запертом помещении? На мониторе появилась первая картинка. Летнее поле, поросшее травой. Где-то виднеются невысокие заросли клевера, репейник, васильки. Поле пахнет травой и землей. Ветерок гуляет волнами. На краю поля, на большом коричневом одеяле, с двумя светлыми полосками, сидят бабушка и внук. Моя бабушка и я. Бабушка вяжет, а я играю сделанной из глины куколкой. Это девочка. Я защищаю ее от злых насекомых. Метрах в 100 от них по полю быстро бежит обезьяна. Она то и дело оборачивается, смотрит на меня и гримасничает. Видит меня? Откуда? Почему у меня знаком ее взгляд? Увел курсор в небо и угодил в море. Как и предсказывал Рот, монитор втянул меня в себя. Я долго плыл брасом по спокойному морю. Без цели. Вокруг себя я видел только воду. Прозрачную, голубую, теплую, пахнущую водорослями. Посмотрел на свои руки и ноги. Загорелые, здоровые, кожа эластичная. Мне было лет 16. Вот так машина. Перевернулся от радости несколько раз, нырнул. Стая серебристых рыбок длиной в ладонь проплыла мимо меня. Одна из них попробовала куснуть меня за ногу. Медузы, оранжевые крабы с красными глазками в расселинах скал. Осьминог вынырнул. Рано я радовался. Ко мне приближалась огромная волна высотой с 12-этажный дом. Верхушка ее медленно заворачивалась и падала. Еще чуть-чуть, и она обрушится на меня всей своей тяжестью. Зажмурил глаза и тихонько двинул мышь. И вот я опять сижу в Фобусе, а на мониторе реклама для туристов. Бескрайнее изумрудное море, в нем болтыхаются девушки в бордовых бикини с зелеными кружочками. Они смеются, показывая белоснежные зубы, и манят меня к себе изящными ручками с перламутровыми браслетами. А в небе летит пузатый дирижабль. На его боку нарисована бутылка Кока-Колы с красавицей-блондинкой на этикетке. Блондинка улыбается и подмигивает мне. На ее щеке сидит навозная муха и трет лапками свои фасеточные глазки. Перевел курсор на небо и очутился в широко фюзеляжном пассажирском самолете. Заглянул в иллюминатор. Голубое небо и белесый ковер облаков. Далеко внизу уши заложило. Ужасно хочется выпить холодного томатного сока. Вдруг послышалась английская речь. Похоже, я на пути из Европы в Америку. Сижу рядом с одним из двух проходов. Справа от меня миловидная кудрявая чернокожая девушка в армейской форме. Читает книгу Стивена Кинга. Очень кстати. Обратился к соседке по-английски. «Милая, ты уже дочитала до того места, когда они прилетели в Бангор?» Ответ ее меня не удивил. «Джон, не лезь ко мне со своими дурацкими вопросами. Заткнись, наконец, дай спокойно почитать. Ты как наш сержант. Минуту не можешь посидеть молча». В голове у меня кто-то прошептал. «Сержант? Самолет? Бангор? Медуза? Под нами, кажется, Атлантика». «Или Атлантида? И где ты тут собираешься выслеживать П? Ничего у тебя не выйдет. Ты опять всех разочаруешь». И я неожиданно для себя спросил мою соседку. «Ты случайно не знаешь, где сейчас находится президент П? Мне с ним поговорить надо. О диких собаках Динго».
1: «О диких собаках?»
0: Она отложила книгу в сторону, сморщила носик, потрясла кудряшками и озабоченно посмотрела на меня, затем постучала длинным указательным пальцем с серебряным ногтем мне по виску и констатировала горько. «Ну вот, ты окончательно спятил. Говорила я тебе, не целуй снаряды с урановыми наконечниками. Облучишься и станешь идиотом. Что я с тобой буду делать там, на гражданке?»
1: «Шуток не понимаешь».
0: Решил сходить в туалет и заодно освежиться. Открыл дверь в туалет, а там что? что-то неописуемое, ужасное, похожее на огромный клубок шипящих змей. Захлопнул дверь и сел на свое место. Хотел проверить, есть ли змеи в туалете на самом деле, или это у меня в голове помутилось. Ждать пришлось недолго. Громадного роста белобрысый ковбой открыл дверь в туалет, зашел, а через 4 минуты вышел, застегивая на ходу ширинку. «Значит, змей вижу только я». Решил пожаловаться на это моей спутнице, повернулся к ней и сразу понял, что с бедняжкой произошла метаморфоза. Она неправдоподобно широко раскрыла свою зубастую, явно нечеловеческую пасть, намереваясь схватить меня за голову и проглотить, как анаконда глотает теленка. Краем глаза я увидел, что остальные пассажиры в салоне тоже превратились в мерзких чудовищ. Ковбой растянул свою пасть на 0.5 метра. Он смог бы проглотить и слоненка. Перевел курсор в угол монитора. И меня тут же вынесло из самолета. Я падал. Падал с чудовищной высоты. Барахтался в воздухе, как сумасшедший. Задыхался. Мне казалось, что ветер разрывает меня на части. Земля стремительно приближалась. Наконец догадался дернуть за кольцо. Парашют раскрылся, и я шлепнулся на горячую, поросшую редкой травой, красноватую поверхность земли, как лягушка, которую бросили в воздух злые мальчишки. Вокруг меня простиралась степь или саванна. Было очень жарко и душно. На горизонте в мутном желто-фиолетовом мареве дрожали и качались фатаморганы, похожие на замки в Диснейленде. Где я находился, я и понятия не имел. Сел на траву и постарался успокоиться. Тут ко мне медленно подошел пещерный лев в цилиндре и красных солнцезащитных очках. Подошел неловко, на задних лапах, лег на живот и прорычал: «Разрешите представиться, пещерный лев». «Я и так вижу, что вы лев». «Будьте осторожны, не обижайте меня. Ведь пещерные львы вымерли 10 000 лет назад. Могу сгоряча и сожрать». «Что вы, я и не думал вас обижать». «Нет, вы хотели обидеть. И еще вы хотели спросить меня, не знаю ли я, где находится П. Сознайтесь, ведь хотели».
2: «Да, хотел».
0: «Хотели спросить, хотя твердо знали, что я понятия не имею, где находятся современные политические деятели. Как это опрометчиво и легкомысленно! Ох уж мне эти эскаписты и дилетанты!» Лев положил кудластую голову на лапы и вздохнул. Затем превратился в кролика и побежал, оглядываясь и петляя, хотя я его не преследовал. И его морда мне показалась знакомой, особенно взгляд его тусклых глаз. Я сидел по-турецки на тротуаре городской улицы. Передо мной лежала кепка, в которую прохожие то и дело кидали медики. А я что-то мямлил и благодарил их по-немецки. Одет я был в старую и грязную одежду. И сам был старый и грязный, плохо пах. Рядом со мной сидела жуткая нищая старуха и трясла своей простоволосой головой и корявыми руками. Изображала тик. Я решил, что она моя жена или подруга, и спросил ее: «Где мы?» Старуха вытаращила на меня свои бельма и презрительно плюнула. Попала в кепку с медиками. Я решил наказать ее за дерзость и вцепился когтями ей в космы. Начал драть. Старуха дико завопила и заорала: «Отцепись от меня, старый пердун! Околей и вали на кладбище!» Я ударил ее кулаком в плоскую, твердую, как манекен, грудь. Старая карга завыла и попыталась покошачьи оцарапать мне лицо. Я как мог отбил атаку. Вокруг нас стали собираться зеваки. Я резко прекратил бой, схватил старуху за руки и громко спросил публику: «Никто не знает, где находится президент России П. У меня для него приготовлен сюрприз». Зеваки недобро посмеялись,
1: бросили еще и мне в кепку, и старухе в подол несколько медиков, и разошлись. Я опять спросил старуху, где мы? Она почему-то сменила гнев на милость. А то ты сам не знаешь. Представь себе, не знаю. Где-где? В Гамбурге мы. Михель торчит, рыбой воняет. Не узнаешь, что ли? Прямо на Репербане и сидим. Донюхался, сволочь. Когда ж ты сдохнешь, наконец, душу мою отпустишь на покаяние? После тебя, старая калоша, после тебя. Я прекрасно помнил, где я на самом деле и кто я, и зачем я тут. Но мне доставляло удовольствие браниться с этой несчастной женщиной. Хорошенького понемножку. А вот и наказание. Я стою голый в кабинете врача. Как же отвратительна эта медицина. Врач, высокий, усталый еврей, с породистым лицом, человек лет 55, критически осматривал мое тело. Трогал меня, мял, щипал за грудь и ягодицы. Руки у него были железные. «Вы молодец, хорошо похудели. 30 кг сбросили?» 35. «Еще 10 кг надо убрать. Тогда ваше тело освободится от бремени. И ваша простата тоже. Ложитесь тут на бок, да. Я проведу пальпацию, больно не будет. Некоторые пациенты любят эту процедуру. А я не люблю. Потерпите». Голос у эскулапа был низкий, тон, не допускающий возражений, а палец, которым он исследовал мою простату, судя по моим субъективным ощущениям, 20 см длиной и толщиной с огурец. Мне, конечно, следовало бы быстро переместить курсор и покинуть этот кошмарный кабинет, где в больших стеклянных шкафах были выставлены на показ различные хирургические инструменты, напоминающие орудия пытки. Но что? Что-то помешало мне это сделать. Замедленная реакция или ожидание удовольствия? Вдоволь покопавшись в моей заднице, врач сказал. «Ничего подозрительного я не заметил. Можете одеваться». «Извините, доктор, можно вам задать вопрос, не имеющий отношения к медицине?» «Задавайте». «Вы случайно не знаете, где находится П? Он мне денег должен. Не отдает». «Денег должен? Кто? Не знаю никакого П. Вы что, даже не слышали о таком? Нет, удивительно гадкая фамилия. Этот человек президент России». «России? Ага, как же я сразу не догадался. Похоже, у вас серьезные проблемы с восприятием. Не переживайте, заскоки у всех бывают. Заработались, семья загрызла. У меня есть хороший друг, доктор Слинкин. Могу попросить его принять вас в частном порядке. Подождите, поищу телефон». Зачем я его спросил о П? Сам не знаю. Почему-то я надеялся на то, что этот врач, человек другой эпохи, знает, где он. Безумие, понимаю. А разве вся эта затея с машиной не безумие? Ну, как, скажите, как я могу привести Фобус к П? Может быть, все это вовсе не попытка уничтожить П, а всего лишь тест? Тест, касающийся меня одного? Проклятые врачи тестируют мою психику, проверяют, как я себя веду в абсурдных ситуациях. И если решат, что я опасен для окружающих, запрут меня на всю жизнь в дурдоме или пристрелят».

Это было начало рассказа Игоря Шесткова «Страчателла». В январе 26 года Игорю Генриховичу исполнилось 70 лет. Поздравляем писателя со славным юбилеем. Хотелось бы, чтобы разгулявшаяся по миру политическая и военная нечисть была поскорее загнана туда, где ей только и позволительно быть, под книжную обложку. Игорь Шесков отлично знает, как с нею справляться. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Привет, это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Ну а сегодня речь пойдет о войне, точнее, о правилах и законах войны, хотя звучит это все, на мой взгляд, довольно странно и даже диковато, потому что война, как мне представляется, это вообще самое разрушительное и не поддающееся никаким законам явление. И все-таки У войны есть и законы, и правила. А вот в том, когда, как и для чего их придумали, действительно ли воюющие стороны эти правила соблюдают, я и попытаюсь сегодня разобраться. И помогут мне в этом бывшие сотрудники ликвидированного российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов и юрист-международник Наталья Секретарева. Оказывается, какие-то ограничения, какие-то традиции, которые придумали специально для войны и которым обязаны следовать воюющие стороны, по словам Александра Черкасова, имеют очень давнюю историю.
12: Вспомним «Илиаду», как царь Приам пытается у безжалостного бойца, то есть убийцы Ахиллеса, получить тело своего сына Гектора. И получает тело своего сына. И там произносятся слова: «Да, мы враги, но и врага можно уважать». И там речь идет о соблюдении траурных обычаев, сколько дней на похороны и так далее. То есть уже тогда понятие о том, что война не отменяет все возможные законы, уже тогда такие понятия были. Или другая история. Известная история, даже в фильме «300 спартанцев» это есть, как послы персидского царя явились к спартанцам и потребовали земли и воды, то есть капитуляции. Послов лаконические спартанцы сбросили в колодец. Мало кто знает, что после этого спартанцы, как совершенно лаконические и суровые люди, отправили своих послов к персидскому царю. Мол, мы убили твоих послов, ты можешь убить наших. Что на это отвечал персидский царь? Нет, я не убью их, потому что иначе бы я им уподобился и утратил бы право их судить. Если власть основана на каком-то законе, то она сама ограничена законом. Иначе она ничем не отличается от бандитов. Да, потом были века войн, бесчинств, мародерства, но уже, скажем, в 17 веке понятия справедливых и несправедливых войн, они тоже были как-то сформулированы. Желающие могут адресоваться к трудам Гуго Гроция, который указывал несколько критериев справедливой войны. Например, справедливую цель. Есть ли она? Справедливые намерения. Достижимы ли эти цели? Потому что если цель справедлива, но она недостижима, то воевать как-то странно. Ну и так далее.
11: Трактат Гуго Гроция, о котором говорит Александр Черкасов, «De iure belli et pacis libri tres», три книги о праве войны и мира, был опубликован в 1625 году в Париже. И именно он стал основой для того, что называют международным правом нового времени. А самого Гуго Гроция, голландского юриста и государственного деятеля, теперь называют отцом международного права. Жизнь Гроция пришлась на времена, когда шли 80-летняя война, Нидерландская война за независимость от Испании и 30-летняя война между католиками и протестантами Европы. Гроция считал, что должны быть даже просто необходимые возможности юридического, а не военного урегулирования конфликтов. Вот что он писал.
13: Полностью убежден, что существует общее право народов, которое действует для войны и во время войны. У меня было много весомых причин для того, чтобы взяться писать по данному предмету. Во всем христианском мире я наблюдал недостаток в ограничении военных отношений, чего даже варварские народы должны стыдиться. Я наблюдал, как люди хватаются за оружие по незначительным причинам или без причины вовсе. И когда оружие было поднято, все забывали о каком-либо уважении права, Бога и человека. Как будто это безумие по негласному общему решению дает всем свободу совершать любые преступления.
11: Ну, а сейчас в таких случаях говорят, война все спишет. 30-летняя война закончилась в 1648 году Вестфальским миром. Так называют ряд мирных договоров, заключенных с мая по октябрь 1648 года. Эти договоры фактически положили конец религиозным войнам в Европе. И тогда же закончилась 80-летняя война между Испанией и Нидерландской республикой. Испанцы официально признали ее независимость. Условия Вестфальского мира определили то, что называется политическим ландшафтом Европы на многие-многие годы вперед. Поскольку соглашение обсуждали 109 делегаций, представлявших интересы всех государств, вовлеченных в войны, то и положение мирных соглашений распространялись на большинство европейских держав. То есть это был поистине общеевропейский мир. И хотя от территориального порядка, установленного в 1648 году, мало что осталось, итоги реформации после Вестфальского мира в Европе больше никогда не пересматривались, говорит Александр Черкасов.
12: И, между прочим, система Вестфальская, созданная после этого, как-то ограничивает возможные цели ведения войны. Как то воевать за то, чтобы обратить противника в свою веру или защищать своих единоверцев в другой стране, это не очень хорошо. Это не соответствует уже тем самым законам. То есть всех обратить в католичество и не дать перейти в веру протестантскую или наоборот. Это нехорошо. Кстати, это мешает какому-то правителю стать покровителем не только единоверцев, но и соплеменников. Скажем, царь Николай I, претендовавший на то, чтобы стать покровителем всех славян на территории Турецкой империи, таким образом фактически соправителем султана, мягко говоря, вываливался из правовой системы, которая сложилась тогда, уже к середине XIX века. Пока мы говорим о критериях справедливых войн и о том, что нельзя объявить всех своими и за них воевать. Но ведь потом у нас был тоже такой казус, когда некто пытался защищать немецкое население в других странах за пределами своих границ. Ну и развязал Вторую мировую войну. Это тоже выпадает за принятые критерии справедливой войны. То есть ты не можешь объявить себя покровителем кого-либо, соплеменников или единоверцев, и лезть с этим куда захочешь.
11: А в 1899 и 1907 году по инициативе российского императора, кстати, в Гааге, на родине того самого Гуго Гроция, отца международного права, прошли первая и вторая мирные конференции, где были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны. Так, в 1907 году государства подписали Третью Гаагскую конвенцию об открытии военных действий, в которых договорились, что военные действия между ними не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны. Словом, 115 лет назад международное право не запрещало войну в принципе. Главное было объявить ее официально. Однако теперь, по словам Натальи Секретаревой, многое изменилось.
14: В отличие от того мирового порядка, который существовал почти до начала 20 века, раньше не было общего запрета на использование вооруженной силы. Война считалась как бы прерогативой суверена. Была такая концепция, как «справедливая война». Это такая как бы очень концепция, вытекающая из норм права, которые существовали со средних веков. А потом было принято решение, общий такой запрет на использование силы существовал уже в уставе Лиги наций, и потом он уже в более таком жестком варианте появился в уставе Организации Объединенных Наций. С этого момента войну никто никогда уже теперь не объявляет уже очень-очень-очень много лет. Но есть объективные критерии, по которым решается вопрос о том, как бы существует ли, например, международный вооруженный конфликт между двумя государствами. И по этим критериям такой конфликт существует практически при любом случае использования силы одного государства в отношении другого. Исключения составляют там небольшие стычки, нарушение перерыва огня на границе, еще какие-то вещи, но в момент, когда государство использует любую вооруженную силу в отношении другого государства, наступает международный вооруженный конфликт и применяются все нормы, связанные с международным вооруженным конфликтом. То же самое, кстати, относится к режиму оккупации. Даже если какая-то территория другого государства была оккупирована без использования силы, то все равно на оккупированной территории существует международный вооруженный конфликт. То есть все конфликты, которые были между государствами, они по по-юридически называются международные вооруженные конфликты. Но при этом нормы войны, они не отличаются при объявлении войны и при международном вооруженном конфликте. Отличие есть только между объемом норм, которые применяются в международном вооруженном конфликте и в немеждународном вооруженном конфликте. По-простому, немеждународный вооруженный конфликт – это гражданская война.
11: Сейчас Россия, оправдывая свое вторжение на территорию Украины, ссылается на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций, говоря, что действует в интересах самообороны. То есть ссылается как раз на те международные нормы, которые регулируют законность вооруженных действий, продолжает Александр Черкасов.
12: К этой отрасли права можно отнести и, например, определение агрессии, данное ООН в 70-х годах, которая входит, кстати, не только вторжение чьих-то войск в другую страну, но и пропуск через свою территорию войск, и пропуск через свою территорию каких-то непонятных боевиков в другую страну. Это тоже оказывается агрессией. То есть то, что некто Гиркин, он же Стрелков, оказался в Славянске в 2014 году, то, что он не был бойцом регулярных российских сил, тоже накладывает определенный отпечаток на действия российского государства, откуда он прибыл.
11: Александр Черкасов говорит о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года, которая дает определение агрессии. И в ней же есть пятая статья, и она, на мой взгляд, отвечает на многие вопросы людей, недоумевающих из-за реакции мирового сообщества на российскую спецоперацию в Украине. Вот что написано в этой статье.
15: Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
11: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
16: Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
11: Подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня пытаюсь разобраться в том, что называют законами войны и какие, в принципе, законы и правила у войны бывают. Оказывается, это очень живая отрасль международного права и практики. И спор о том, в каких случаях можно и нужно использовать военную силу и для чего, а когда это категорически запрещено, продолжаются в течение последних 30 лет, говорит Александр Черкасов.
12: На самом деле всегда вопрос, а почему те, кто имеет войска, имеет спецназы, имеет черти чего и может, по идее, покарать злодеев, ничего не делает? Или почему вмешиваются в одних случаях и не вмешиваются в других? Если мы возьмем историю последних 30 лет, то мы увидим, как тонко это все играет и как эта вся тонкая игра оставляет тысячи и тысячи жертв. Посмотрите, ночь с 3 на 4 октября 1993 года. События этой ночи многое определили. Но это не то, о чем подумали наши слушатели. Это не Москва. Это Могадишо. Тогда гражданская война в Сомали, Мохаммед Айдид, лидер боевиков, оседлавший гуманитарную помощь, используя эту гуманитарную помощь, контролировавший территорию, правивший не очень гуманно, его вряд ли можно отнести к каким-то законным правителям тех мест. И его действовавшие там американцы пытались захватить. Про это вы можете посмотреть в фильме Ридли Скотта «Black Hawk Down». «Падение черного ястреба». «Черный ястреб» — это вертолет. И несколько таких вертолетов со спецназом были сбиты. Тела пилотов и спецназовцев таскали по улицам Могадишо, снимали это на видео. Тогда еще не все привыкли к жестоким стримам. Вдруг оказалось, что банальная контртеррористическая операция приводит к тому, что люди из Первого мира, из Америки, могут быть убиты, а их тела поруганы.
17: оказалось что-то странное и невозможное. Оказалось, что Киплинг-то был прав, что если вы несете куда-то бремя белого человека, то вы отдадите своих лучших сыновей. Вы на это готовы? Примерно такой вопрос. Американская операция кончилась ничем. Ну, тела-то они вытащили. С другой стороны, она закончилась моральным поражением. Вмешательство в тех случаях, когда голубые каски ООН или не голубые каски не ООН могли бы и должны были предотвратить насилие, вот это вмешательство оказалось под вопросом, потому что иначе политики, оппозиция, избиратели спросят с вас за это. Ну и что у нас получилось? 94-й год. Руанда. Геноцид. Там были миротворческие силы, там были европейские военные, которые могли бы что-то сделать и которые ничего не делали. И сотни тысяч, под миллион убитых, резня. И это 94-й год, замечу. И это вот непонятное отношение к тому, а можно ли, нужно ли вмешиваться, оно сохранилось и в 95-м году, весь активный период Первой Чеченской войны. А июль 95-го года, начало июля, резня в Сребренице. Выделяли в колонии беженцев, шедших из Сребреницы, мужчин, мусульман, уводили, убивали тысячи человек. И это преступление названо геноцидом, между прочим, международным судом. И это уже не в Африке, это уже в центре Европы. Это уже, господа, у вас под носом. Это ваша ответственность. Это вы могли. Ваши миротворцы там тоже были. И это переломило ситуацию. После этого бомбардировки объектов в Югославии и быстрое подписание Дейтонских соглашений, казалось бы, разрешивших конфликт в Боснии и Герцеговине. Появилась иллюзия, будто такими точечными ударами можно на рубеже 20 и 21 века без жертв среди гражданского населения, без жертв среди своих солдат прекращать военные преступления и преступления против человечности. На самом деле не то, чтобы прекращать. Это частный случай урегулирования в Боснии и Герцеговине, а в 99-м году у нас уже Косово. И то, что там происходит, очень похоже на боснийскую ситуацию. И опять Европа, и не только Европа, перед вопросом, а что делать? Но мы-то теперь, люди Запада, знаем, что можно делать, видимо, говорилось так. Так уж получилось, что в 90-е годы мемориал находился в постоянном диалоге с зелеными из Германии, с парламентской фракцией зеленых. Мы им объясняли, что вмешательство в Косово, признание Косово, откроет ящик Пандоры, что вызовет просто реакцию домино по признанию сепаратистских анклавов на постсоветском пространстве, что это приведет к дестабилизации так называемых замороженных конфликтов. Они нам объясняли другое, немецкие зеленые. Понимаете, говорили они, у нас в Германии после 1945 года есть два «никогда». Никогда больше война и никогда больше фашизм. И нам казалось в Германии, что это, в общем, одно и то же. А здесь мы видим, что эти два «никогда» пришли в противоречие. Что вот этот творящийся у нас перед глазами фашизм можно прекратить только военными средствами. Так говорили нам немецкие депутаты. И считалось, что это гуманитарное вмешательство, оно разрешит конфликт без жертв среди гражданского населения. Ну, после 95-го года, после Дейтона, такая иллюзия была. По крайней мере, добиться того соотношения потерь между воюющей стороной противной и гражданскими 1:10, как обещалось, не удалось. Потери между мирными и воюющими соотносились как 1:1 примерно. Ну вот это было такое время, когда вроде бы можно передовым странам вмешиваться, имея высокоточное оружие и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто попали в щель между Могадишо, октябрь 93-го, и Сребреницей, июль 95-го. Поэтому реакции на Первую Чечню такой, как ожидалось, не было. Реакции на Вторую Чечню, она была. И даже, помните, весной 2000 года парламентская ассамблея Совета Европы принимала достаточно грозные резолюции, которые потом сошли на нет и по причине постепенного отступления от своих требований европейцев, и по другой причине. По причине того, что спустя совсем небольшое время, 2 года, контртеррористическая операция, как называлась Вторая Чеченская война, началась в мировом масштабе. После атаки на башни-близнецы в сентябре 2001 года выяснилось, что Россия просто на 2 года раньше была впереди мировых трендов. Борьба с терроризмом, которая тоже многое позволяет. И теперь стыдно как-то спрашивать с Россией, если мы сами боремся с террористами. Пошла и новая война в Афганистане, борьба с режимом талибов и с Аль-Каидой. На этой же инерции было вмешательство и в Ираке, где, как выяснилось, химическое оружие искали, но не нашли, которое стало казус белли причиной войны. Ведь борьба с распространением оружия массового поражения – это вроде бы благое дело, да? И войны эти оказались похожи на предыдущие. К американцам сразу появились претензии, как к лидерам этой борьбы. И Абу Грейб, и Гуантанамо, и Баграм – авиабаза, где держали пленных в предместье Кабула. Как выяснилось, стали пыточными центрами. Кстати, почему Гуантанамо? Гуантанамо – это не территория США. На территории США пытать нельзя. А тут это как бы другая юрисдикция. Это между небом и землей. Поэтому там пытали. Ну, а наши российские товарищи говорят, ну как же, у них Абу Грейб, у них Гуантанамо, у них черти что. Правда, не говорили наши пропагандисты, что ни рядом с Гуантанамо, ни рядом с Абу Грейб не было таких свалок человеческих тел, как рядом с Ханкалой, главной базой федеральных сил в Чечне, где зимой 2001 года были найдены сотни человеческих тел, из которых 55, по-моему, было вывезено и опознано. И оказалось, что это люди в разное время задержанные силовиками российскими, увезенные куда-то, а потом вот их тела со следами пыток. 2008 год, 8 августа. Город Схинвали оказывается под обстрелом из града. Градом по городам бить нехорошо, а когда по больнице, это тоже не очень хорошо. Возможно ли было, нужно ли было вмешиваться в этом случае? Россия утверждает, что она вмешалась для того, чтобы защитить гражданское население. Можно ли было двинуться дальше, достигая Гори и вглубь, в сторону Тбилиси? Где тут считать реакцию адекватной, а где нет? Но Россия использовала уже те положения, возникшие гуманитарного права, о том, что в каких-то случаях вмешательство с целью защиты населения, в том числе от центрального правительства, если у того крышу сорвало, это не просто право других государств, в каких случаях обязанность.
11: Так вправе ли все-таки международное сообщество или какая-то третья сторона вмешаться в вооруженный конфликт, чтобы помочь, по крайней мере, гражданскому населению? Может ли сейчас кто-то, например, вмешаться в конфликт России и Украины? Вот что об этом говорит Наталья Секретарева.
14: Это как раз-таки регулируется нормами, которые регулируют вопрос законности использования силы в отношениях между государствами. И вот эти, и сейчас как раз очень многие говорят о том, что эта система международная не работает, потому что как она строится? То есть устав ООН предполагает 2 исключения и запрета использования силы. Первое – это самооборона, а второе – это коллективные действия по санкции Совбеза ООН. Но Россия является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. То есть это как бы дорога сразу заблокирована. А в таком как бы узком смысле международная нынешняя система не обязывает и, в принципе, даже скорее не дает права на интервенцию в вооруженный конфликт без санкций Совбеза ООН. То есть, например, очень много в международном сообществе критиковали действия НАТО в Югославии, которые кто-то называет гуманитарной интервенцией, но до сих пор, например, консенсуса о том, что такие действия без санкций, без закона, нет. И Россия тоже, на самом деле, использует вот это вот, частично она использует риторику самообороны, частично она как раз-таки использует риторику гуманитарной интервенции. И мы видим, что да, например, есть право на коллективную самооборону. То есть если бы Украина была членом НАТО, то члены НАТО могли бы сказать, что вот у нас есть как у Бока право на коллективную самооборону, напали на одного из наших членов, и мы как бы идем помогать ей. Но это все совершенно зависит от политической воли государств. Когда произошел, например, геноцид в Руанде, риторика была такая, что мы снова допустили человеческую трагедию, нам нужно никогда больше так не делать, мы не можем сидеть и смотреть. И мы сейчас видим, что система не работает, потому что мир просто сидит и смотрит на то, что происходит во многом.
11: продолжает Александр Черкасов.
17: Для использования войск ведь есть такие правовые механизмы, как введение чрезвычайного или военного положения на определенных территориях. Они предполагают уведомление тех международных организаций, в рамках которых были заключены конвенции о соблюдении прав человека, о том, что мы на такой-то территории, на такое-то время ограничиваем такие-то права. Ну, или нужно признавать войну войной, желательно, для того, чтобы сказать, что так, а здесь у нас действуют законы, обычаи ведения войны. Но тогда ведь нужно и пленных защищать, и много чего еще. Поэтому разные страны предпочитают называть свои действия контртеррористической операцией, антитеррористической операцией. То есть выводить это из тех правовых режимов, которые записаны в собственных и международных конвенциях, не вводить чрезвычайное положение, не вводить военное положение, не называть войну войной и дальше действовать вне права, надеясь, что это облегчит им их действия. Обычно не облегчает. Обычно возникает кровавый хаос, из которого трудно выползать. И до сих пор никаких решительных действий по названию вещей своими именами, по обузданию этого кровавого хаоса, по наведению закона в этом беспределе не было.
11: Впрочем, вопросы вмешательства или невмешательства стран в международные конфликты, поводы для вооруженных столкновений и прочие договоренности, касающиеся использования военной силы, это, пожалуй, не самые важные правила, которые люди придумали на случай войны. Гораздо важнее то, что называется международным гуманитарным правом.
14: Применимость норм международного гуманитарного права никаким образом не зависит от вот этого первого блока норм. Что это значит на практике? Это значит, что, например, если одно государство развязало агрессивную войну в отношении другого государства, это никак не влияет на применимые нормы и правила ведения войны. Эти нормы и правила ведения войны можно разделить на тоже таких два подблока. Один связан с регулированием методов и способов ведения войны, а второй связан с регулированием статуса различных лиц, которые вовлечены в вооруженный конфликт, и предоставление им особой защиты. То есть у гражданского населения один статус, у медицинского персонала другой статус, у военных третий статус. И это все тоже регулируется нормами международного гуманитарного права.
11: А вот о том, что это такое, кто его придумал, в следующем выпуске подкаста. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
18: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
19: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
20: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
21: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
18: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
22: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
23: Кто из политиков сделает вас богаче?
24: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
25: Я надеюсь на себя, прежде всего.
26: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
27: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
28: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
29: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
30: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
31: Будет экономического роста?
30: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
32: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
23: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
33: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки, самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
1: «Азбука войны». Выставка Андрея Бельжо в Риге в галерее «Куб». Известный художник-сатирик, создатель знаменитого персонажа по имени Петрович, после 24 февраля 22 года принял решение вернуться к своей первой профессии – врача-психиатра. На новой выставке

0: Когда случилось то, что случилось, я, как и многие, на самом деле, как потом выяснилось из писем, переписок и телефонных разговоров, не мог делать ничего абсолютно. Я не мог рисовать и придумывать картинки, не мог писать. При том, что надо представить себе, что я отношусь к тем людям, которых называют трудоголики. А здесь я не мог делать абсолютно ничего, и это длилось довольно долго. Потом я дал объявление в Фейсбуке, что я возвращаюсь к своей первой специальности – психиатра. Так как у меня под рукой только я сам и телефон, то звоните мне те, кому плохо. А через мессенджер можно звонить кому угодно из любой точки земного шара. И мне звонили. И мне звонили из Мариуполя, когда это было возможно, и из Харькова, и из подвалов, и во время бомбежки. И звонили люди, которых прекращали разговор, потому что они шли воевать. И звонили из уголков разных России, советовались, как быть в отношениях с мамой или с папой, с друзьями.
1: Которые занимают разные позиции.
0: Да, как быть... как бороться с самим собой, со своим состоянием и прочим. Потом организовался такой сайт, куда вошли психиатры русскоязычные из разных уголков земного шара. Я с ними разговаривал, очень симпатичные люди. Были совсем смешные истории, когда мне нужен был срочный психиатр в Батуми. И мне сказали, что ты должен сказать вот так и так, и так, и так, потому что он не разговаривает с людьми, которые звонят по российскому телефону. Я позвонил с итальянского, представился, он сказал: «Андрей, мы с тобой учились, что надо? Я главный психиатр Батуми». Там нужна была консультация и серьезная история, и все было сделано в течение часа. И вообще, на самом деле, не было ни одного, не то что отказа, а какого-то холодного, незаинтересованного разговора. Так я провел 4 месяца, иногда по 6 часов разговаривал по телефону, иногда в соплях, потому что было это нелегко. Через 4 месяца уже был сайт, и уже как-то все это было накатано. Организовал его психиатр из Иерусалима. И я уже потом пошел лечиться. Уже психиатры и психологи со мной немножко поработали, потому что было тяжело. Историй в моей голове много. Потом я стал лечить себя сам известной методикой, что нужно что-то делать. Заставляю себя писать. Веди дневник. И потом почитаешь, тебе будет интересно. И мне присылали дневники. Ну и потом, так как мой мозг устроен так, что я реагирую, придумывая какие-то там каламбури, что ли, да, придумывая картинки, я этим занимался все время. Работая в газете, я должен был нарисовать там 10 картинок на какую-то одну тему. Газетный художник реагирует на то, что происходит ежедневно. Ну и здесь я тоже стал реагировать. Просто сказать, что это смешные картинки, невозможно. Это иной жанр. Человек, который то или иное явление видит под каким-то иным углом зрения, немножко ерничая. Кстати говоря, к каждому рисунку написаны комментарии студентками русскоязычными, живущими в Италии, и часть Пети Халабаевым, с которым я работал в «Коммерсанте». Комментарии, которые переведены на итальянский, будут переведены потом на английский, необходимы, потому что вот эти понятия устойчивого оборота, которые рождаются во время войны, потом человек забывает, как они появились. А для истории это очень важно. Ну, например, фраза «там не все так однозначно» или «где-то был 8 лет». Есть комментарии, когда они появились. Например, мы сейчас помним, что такое ЧВК «Вагнер». А через какое-то время будут спрашивать, а что такое ЧВК Вагнер? Что такое кувалда Вагнера, да? Ну и какие-то новые понятия, там, которые уже придумал я. Картинка. Дьявольский поцелуй, например. Или жестокая жалость на букву «Ж». Когда Владимир Владимирович плачет, и слеза у него постепенно, стекая, превращается в бомбу. Я не остановился на одну букву, одна картинка. Я опять стал работать. До начала войны мне казалось, что я уже не нарисую ничего. А нарисовал я почти 30 тысяч карикатур, не считая всех остальных проектов. К сожалению, все осталось там.
1: В Москве?
0: Ну, конечно.
1: Какое сейчас ощущение связи с Москвой? Ты же очень московский человек, очень укорененный в этом городе.
0: Я очень скучаю. Я очень тоскую и точно знаю, что я туда поеду.
1: Когда?
0: Не знаю.
1: За эти полтора года удалось там побывать?
0: Да, удалось. 10 мая.

0: Умер очень близкий мой друг Игорь Синоренко, который родился в Мариупольском роддоме. Вся его юность прошла в Макеевке, который знает людей и их психоструктуру. Папа его был шахтером. Я не поехал на похороны, а потом я приехал, провел вечер памяти.
1: Петрович остался. Я имею в виду сейчас не персонажи твоих карикатур, я имею в виду клуб. Там же была какая-то акция по дискредитации этого клуба. Вот эти Z-патриоты вешали какие-то объявления, да, непристойные.
0: Да, он остался, как-то живет, но я за скобками. Я не очень люблю все это смотреть. Мне позвонили друзья, сказали, типа, ты сошел с ума, почитай, и я там прочел, ну и все. Ну, неприятно, когда тебе хотят отрубить руки, понимаешь, или
1: да,
0: там
1: или
0: повесить тебя.
1: Да, или убить
0: вообще-то, да. У меня был интересный еще случай. Мне очень грозили там мессенджеры. И я решил поговорить по телефону.
1: С этим человеком?
0: Да. Я разговаривал с ним почти час.
1: Кто он, откуда?
0: Десантник, прошедший войны в Чечне, патриот.
1: Что в этом было познавательного? Нет. Что ты как
0: очень
1: врач,
0: много.
1: Как гражданин
0: Нет.
1: Ну,
0: как
1: узнал?
0: Врач, я догадывался и знал, потому что врач же сталкивается с людьми из разных социальных групп. В свое время, когда я работал психиатром, я видел людей с так называемым афганским синдромом. Я знаю, что такое депрессия, я знаю разные склады личности и психопатии. Я хочу сказать, что мы на самом деле, находясь каждый в своем социальном слое, который не пересекается с другим, мы как разные коржи, между этими коржами толстый слой крема. И для того, чтобы узнать тех, кто находится в другом корже, этот пирог нужно разломать. Нам кто-то рассказывает про уголовников, например, кто-то пишет, мы читаем книги, да, но если кто-то не занимался профессионально, это я к примеру сказал, да, то только понаслышке. Я знаю, что и они ничего не знают про нас. Условные они, когда их много, они сильны. Когда этот человек один попадает в другую среду, он несчастный, инфантильный, не знающий, как себя вести, теряющийся. Был интересный разговор, потому что сначала он так с позиции силы, а потом для него было удивлением, это было слышно по голосу, что я в его представлении, убежавший за границу, очкарик, еврей, владею ненормативной лексикой лучше, чем он. И для него было это странно. Потом ему было странно, что я знаю, что такое афганский синдром, и что я в курсе того, что происходило с ним и с его друзьями, часто гораздо лучше, чем он сам. Откуда ты это знаешь? Когда он говорил про своего деда, я сказал, что мой папа прошел на танке Т-34 всю войну и участник Сталинградской битвы. У тебя тоже кто-то воевал? Ну и так далее. То есть, когда мы двигались во времени в разговоре, он для себя тоже открывал что-то новое, неожиданное. И как-то успокаивался.
1: А про репрессии, которым подвергалась твоя семья, вы не заговорили? Вот не дошли до Сталина, до всего этого периода?
0: Нет, я сказал ему, но в такой жесткой, ненормативной форме, когда он мне стал топить типа за Родину, которая так много дала, я сказал, ну да, она расстреляла половину моей семьи и посадила бабушку на 8 лет в самый страшный лагерь. Я придумал сценарий такой, как на карнавал в Венеции. Я привожу десантника, и он сходит с самолета и оказывается в карнавальной толпе.
1: Что с ним происходило бы на этом венецианском карнавале? Сценарий.
0: Там почти нет текстов и диалогов. Он просто меняется, он начинает радоваться, он начинает вести себя так же, как ведут себя люди. Сначала выходит такой с грудь колесом и так далее, а постепенно оттаивает и становится человеком. И собирается обратно ехать, покупает друзьям сувениры, потому что он едет в страну и в город, где одни наркоманы и пидорасы. И вдруг видит, что там люди, которые стараются ему помочь, как-то объяснить что-то такое. Приезжает в свой родной город, уже не в форме десантника, а в радостной форме карнавального венецианского врача с большим носом и в плаще. Его встречают друзья-десантники и не видят его, потому что он в маске. Я не говорю, где Серега? Серега, бля, не прилетел. А он стоит в углу в карнавальной маске, ее не снимают, потому что он не понимает, хочет ли он быть с ними. И потом они поворачиваются и говорят, а это что за пидорас? Конец фильма.
1: А чем в реальности закончился ваш разговор?
0: Он устал от меня. Он сказал, Собираешься приехать обратно на родину? Я говорю, собираюсь, конечно. Он говорит, ну, если будешь, приезжай в Самару, телефон есть. Я покажу тебе город, с пацанами познакомлю.
2: «Азбука войны». Выставка Андрея Бельжо в Риге в галерее «Куб». Диагностика общества и личностей времен российского вторжения в Украину.
1: Андрей, я помню, что еще пару лет назад ты мог поставить диагноз с некоторой даже лихостью всему обществу, которое оказалось...
0: Ну, это же условный диагноз.
1: Вот можно ли сейчас говорить о том, что всему обществу можно поставить диагноз? Или же мы, наоборот, оказались вот перед такими развилками, когда кто-то молчит и занимает конформную позицию. Не потому, что он поддерживает политическую позицию Кремля, а потому, что ему страшно. Кто-то, наоборот, кричит, вот сделался Z-патриотом. Твои наблюдения сейчас, опять же, как специалиста не в области изобразительного искусства и литературы, а в области медицины, психиатрии.
0: Кто-то вытаскивает какие-то мои диагнозы, там 2014 год, моя страна сошла с ума, и я сам поразился сам своей, значит, такой...
1: Это после аннексии Крыма, да? Моя страна сошла с ума.
0: После аннексии Крыма, да. Ну, что-то было даже в 2012 году, потом после аннексии Крыма, про пропаганду, про интонации. Я про это сейчас много довольно говорю, пытаюсь объяснить про тех, кто осуждает, ну, скажем, тех, кто уехал, или, а тех, кто уехал, осуждает тех, кто остался, ну, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, осуждать вообще нельзя. Ну, можно осуждать, когда уже все понятно, когда кто-то переходит границы общепринятых или твои границы представления о нравственном. Но если человек поступает не так, как поступаешь ты, в рамках допустимых, его нельзя осуждать, потому что, во-первых, ты не знаешь мотивы, почему он так поступает. Во-вторых, все люди разные по структуре своего характера, своей личности. Один замкнут, другой общителен. И у одного всегда отличное настроение, так называемый гипертимный, а другой все время субдепрессивный, даже тогда, когда все хорошо.
1: Все хорошо.
0: И мы таких знаем в наших компаниях. Ну, что ты все время с такой рожей сидишь? Одни чувствительные, легко ранимые, склонные к воображению и фантазиям, тревожные и прочее. Психостеничные. Другие, наоборот, стеничные, пробивные, и им пофиг вообще все, да? Тот, кому все пофиг, никогда не поймет своего друга или человека в его компании, который все время переживает, тревожится. Один приезжает в аэропорт за 15 минут до вылета самолета. А другой приезжает за 4 часа и думает, я лучше посижу, подожду, чем я буду бежать. Ну и так далее. У каждого есть его кругу общения человек другой. Один никогда не поймет другого, когда оба находятся в состоянии декомпенсации или какого-то стресса. Когда оба стоят перед жизненно важным выбором, ты не поймешь его. Потому что ты исходишь из структуры своей личности, своего жизненного опыта. Ты не можешь его понять и тем более не осуждать. Надо попытаться понять, иногда пожалеть, иногда обнять. И если это близкий очень человек, да, если речь идет о маме или о друге, с которым тебя связывает там 40 лет дружбы. Не надо считать, что ты знаешь лучше, как себя вести.
1: Что ты советовал людям, которые как раз говорили, что мои мама и папа или там мои ближайшие друзья совершенно других взглядов придерживаются?
0: Но если мы говорим о людях, которые очень близки, с которыми тебя связывает вся жизнь, значит, надо попытаться договориться, не разговаривать на эту тему, заставить себя. И иногда бывает так, что ты сам являешься провокатором. Научись не говорить с мамой на эту тему, не трогай ее. Когда мне позвонили две сестры из Харькова, которые сидели в подвале во время бомбежки, они сказали, что как же так? Мы позвонили маме в Москву. Она говорит, я не хочу в это верить, что вы говорите. Ну, поберегите маму. А если она вам поверит и умрет от инфаркта, или у нее будет инсульт в Москве, а вы в Харькове, кому будет от этого хорошо? Ровно так же бывают разные мамы. У меня был случай, когда сын просил маму не говорить с ним на эту тему, потому что мама была провокатором. Но мама говорила. И дошло до того, что сын вскрыл вены, оказался в институте Склифосовского, все обошлось. Принцип такой, я говорю, что Попробуйте пересилить себя, заставить себя подойти. Очень важно тактильное ощущение. Мы редко трогаем и обнимаем близкого нам человека. Дотронуться до близкого человека, до мамы, папы, брата и так далее, да? Особенно тогда, когда между нами что-то произошло, да, какой-то разрыв. Мы это делаем редко, а это очень важно и часто снимает без всяких объяснений все проблемы.
1: Психотравматизм, который люди стали причинять друг другу, это же еще одно следствие войны.
0: Конечно. Здесь нужно проанализировать и понять одну очень важную вещь. Мы любим своих детей или мы их воспитываем? Когда мне мама говорила про своего сына подросткового возраста, который уехали из Киева после бомбежки, я говорю, ему помою с собой посуду, а он плачет. Я ей говорю, а для вас это принципиально важно, чтобы мыл за собой посуду сейчас? Какое-то серьезное воспитание, вы думаете, что он вырастет таким отвратительным мужиком? Ну, просто понять, полюбить.
1: А ребенку плохо просто в этот момент, ему не до посуды.
0: А он сидит все время, играет в компьютер. А вы не играете в никакую игру? Спросил я. Нет. А попросите его научить вас поиграть в какую-то игру, поиграть с ним. И возникает контакт, как же так? Это очень важные штуки про любовь. Когда мы спорим с близким человеком на какую-то страшную тему войны, что нам важно? Чтобы он согласился с нами, а ему важно, чтобы мы согласились с ним, да? Мы член одной группы, одной партии, или просто это мама? Тонкие штуки. Каждый должен про себя что-то понять.
1: Когда тебе звонят люди, которые под бомбежками, что они хотят спросить у тебя?
0: Иногда просто хотят поговорить. Звонят те, кто знает, ну, кому они звонят. Они знают, что Бельжо психиатр, это подписчики. Знают позицию. Какой-то получается разговор. Это как разговор с попутчиком. Ну, иногда что-то трудно сказать близкому, да? Мальчик говорит своей маме, как мы могли уехать? Там остался дедушка, бабушка, папа и собака. Ты все время говорила, что мы одна команда, и значит, мы их предали. Это ранний подростковый возраст, ему 13. И она не знает, как с ним разговаривать и как ему объяснить. Папа довозит их до границы и разговаривает со мной. Он может уехать с ними. И я говорю ему, там встречают волонтеры, и я найду врача, она беременна. И она должна вот-вот родить. И он говорит, да, я, наверное, поеду с ней. А потом перезванивает на следующий день и говорит, я остался, я возвращаюсь обратно. Ну или очень трудно говорить с человеком, который говорит, она все время ощущение, что она ночью повесится. А врачей никого нет, ты не можешь ее никуда направить. Это очень тяжело, суицидальное поведение, очень тяжелая штука. Но были позитивные, например, когда меня попросили позвонить одной женщине. Там уехало три поколения, три женщины, бабушка, дочка и внучка. И у них разбомбили дом. Вот они, значит, в Германии, и девочке 16 лет, она совсем такая депрессивная и так далее. Я звоню маме этой девочки, и там груз такой. Андрей Георгиевич, а что вы такой грустный? Я говорю, ну, я не грустный. А меня сейчас на рынок свозили. Я спросил, а что я могу купить? Денег-то нету. Мне говорят, ну, покупайте, что хотите. И я сейчас такой борщ сварю. А я знаю, что в Европе со свеклой не очень хорошо. Да я и без свеклы борщ сварю. А я говорю, без свеклы это не борщ, а щи. Да вы не знаете, Андрей Георгиевич. Я вам сейчас рецепт скажу. Ну, и такой бодрый голос у человека, у которого ничего не осталось. А я говорю, а где ваша дочка? А ей я нашла мальчика с Харькова, их тоже бомбили. Они на велосипеде сейчас уехали, сейчас прилетели. Такая конституция, такой характер. Я говорю, ну, я так понимаю, что вы всегда такой были. Да, я всегда такой. О, я такая задорная была. Я остаюсь. Я сейчас здесь скоро кафе открою. Вопрос о том, что все разные. Вот она реагирует на страшное событие и перелом в ее жизни и в жизни ее близких так. Но, слава богу, она не дает совет никому. Она помогает. Помогает тем, что она сама такая.
1: Я бы хотела спросить о группе так называемых Z-патриотов. Что с людьми произошло?
0: Можно попытаться объяснить. Я вообще стал часто говорить «не знаю», потому что меня стали смущать те, кто уверен и знает. Мы очень мало знаем, даже когда знаем. Опыта такого не было у нас, но опыты были поставлены и американцами психологически. Ну, вот этот известный эксперимент в Стрэфорде.
1: Психолога Зимбардо.
0: Да. Угу. Когда группа заключенных.
1: Разделена на заключенных и охранников.
0: Да. Есть фильм, который называется «Я и другие», 1976 год, Киев научный фильм. Его можно посмотреть, он есть в интернете. Там как раз говорится о так называемом конформном типе, когда одна пирамидка белая, другая черная, и человек говорит, что обе белые, потому что все сказали,
1: все
0: что обе белые. Эта группа, она тоже неоднородная. Значит, там есть, конечно, конформисты. Люди, которые приспосабливаются. Да, ну а что я буду противоречить? Есть, я привожу цифру в последнее время очень часто, 87% общества, 87% гипнабельны, то есть подвержены внушению. Из этих 87, 20% абсолютно гипнабельные. Вообще все градации, классификации, это надо понимать, что это относительная вещь. Так. Везде есть переходные фазы от одной группы к другой, да, от одной цифры к другой, от одного типа к другому. Но когда внушение происходит на протяжении 20 лет ежедневно, а последние 2 года агрессивно, то можно точно сказать, что в истории человечества такого не было никогда. Но не было такого. Когда была там предыдущая война, не было интернета и телевидения.
1: Мы имеем в виду Вторую мировую?
0: Вторую мировую, да. Значит, надо понимать, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения. Мозг бережет себя старшее поколение. Я не хочу этого знать. Если в это поверить, разрушится все, чем жил, да? Моя бабушка, которая сидела 8 лет в Акмолинском лагере жен изменников Родины, отлично понимала и говорила мне, подростку, ну, Сталин убийца и так далее. С ним все ясно. Брежнев идиот. Но на ее столе стоял бюст Ленина. И я, будучи домашним школьным диссидентом, пытался ей что-то объяснить. Идиот, потому что это значит ей сказать, что расстрел ее мужа, ее 8 лет в Акмолинске и 8 в Тюмени, в ссылке. Все бессмысленно. Это очень трудно поверить. То есть можно предположить, что человек знает это. Но он, как это сказала женщина, не хочет в это верить. Он вытесняет это. Таким образом, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения. Есть странная группа тех, кто любит власть. Власть сексуальная. Человек, наделенный властью, доминирующий, пускай маленький, пускай плюгавый, это мачо. Теперь, если эти 4 даже группы разбить на тех, кто умен или ограничен совершенно, на тех, кто может себе ответить на какой-то вопрос, а потому что очень тревожно, когда ты не можешь объяснить себе то или иное явление. А это страшно. Нужно объяснить. Кто обладает знаниями, объясняет себе широко. Теория заговора, может быть. А тот, кто не понимает ничего и не знает, объясняет очень просто. Самое простое, что деньги. Он поступил так, потому что ему заплатили, а он поступил так, потому что ему не заплатили. Все. А если тебе еще телевизор, ты включаешь, и тебе объясняют все. Все понятно. Плюс какие-то социальные группы, замкнутые коллективы в деревне. Серегу взяли, Серега погиб. Саша остался. Саша не хочет воевать. А деревня смотрит на Сашу и говорит: Саша, иди за Серегу, ответь. Это уже не патриотизм. Это совсем другие механизмы. Потому что если Саша останется, Саша будет трусом. А трус в советском обществе всегда, в советском, пацанском, трус – это плохо. Ну и, конечно, когда у тебя есть возможность, потому что освободилось место, и ты, наконец, можешь стать поэтом. То есть ты писал стихи, тебя никто не слушал, потому что были лучше. Вот эти еще евреи, понимаешь? Меня спросили, как, почему все психиатры евреи, а все больные русские? Это вопрос, на который я не мог ответить вообще.
1: Как художник Бельжо относится к изображаемому им народу? С одной стороны, это критика и юмор. С другой стороны, вы можете продолжить, Андрей Георгиевич?
0: Для меня понятие «народ» не существует. Это какие-то социологические всякие... Ну, можно посчитать, сколько народ живет на той или иной территории. Но когда мы говорим о психологии и поведении, это все нужно разбирать по группам. Какая-нибудь маленькая деревня в Якутии. Я ничего про них не знаю совершенно. А это ведь мой народ.
1: Большая страна?
0: Большая страна – это еще тоже отдельная тема. Вот это вот, почему нужно все время чем-то гордиться? Как можно гордиться размером твоей страны? Когда ты никуда не выезжал, я видел таких людей, они гордятся. Я был, ну, почти везде. В пустыне, в болотах. Человек везде не был. Он гордится. Когда ему скажут, что территория России 67% – это болото и вечная мерзлота.
2: Андрей Бельжо. Выставка «Азбука войны». Разговор о понятиях военного времени и человеческой психологии. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
8: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
9: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
10: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
11: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
14: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
14: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
15: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, сегодня утром я прочитал текст на Axios и хочу зачитать его начало. «Шесть фактов, без преувеличений, все за последние 60 дней». Искусственный интеллект – самая быстро растущая производственная категория в мировой истории. Одна из последних моделей настолько мощна, что ее создатель не хочет публиковать ее. OpenAI и Anthropic заявляют, что их самые мощные модели ИИ теперь строят сами себя. Компании, занимающиеся ИИ, становятся менее прозрачными по мере того, как модели становятся более мощными. Федеральное правительство при этом не требует никакой прозрачности. Недовольство ИИ быстро растет. В начале апреля дом генерального директора OpenAI Сэма Алтмана в Сан-Франциско стал мишенью двух атак за одну неделю. Потрясенный он написал: «Страх и тревога по поводу ИИ оправданы, власть не может быть слишком сконцентрирована». Разрушительные последствия ИИ больше не являются теоретическими. Инвесторы еженедельно осознают, какие новые задачи, выполняемые людьми, будут уничтожены новейшими моделями – от программирования до услуг в сфере недвижимости, от юридических исследований до финансового управления. «Нас предупреждали, – пишет Аксио, – что мы высвободили нечто мощное, нечто, что понимают лишь немногие, особенно среди тех, кто находится у власти. Воспринимайте это как рассвет новой атомной эры». И Аксио пишет о потенциале новой технологии как для процветания, так и для разрушения. И вот тут я хочу добавить, что лично я каждый день пользуюсь чат-ботами, но когда я вижу, сколько места AI занимает в общественном воображении, я не уверен, что это соответствует моим ощущениям. То есть, насколько искусственный интеллект повлиял на жизнь вокруг нас. Ну, может быть, я просто не осознал этого, просто медленный. А вы как видите, мы уже живем в эпохе искусственного интеллекта или вступаем в нее, или на самом деле мы еще где-то на очень дальних подступах?
16: Конечно, трудно сказать. Мне кажется, что уже заметны изменения. Это вот одна из причин, почему искусственный интеллект привлекает такое внимание и так беспокоит всех. Это то, что очень легко в повседневной жизни увидеть мощь этого. То есть теперь каждый человек может написать внятный хороший текст. То, что раньше люди не могли написать. Любое школьное задание легко делается искусственным интеллектом. Любое задание бакалаврского уровня по гуманитарным предметам и тем более по естественно-научным легко делается искусственным интеллектом. Соответственно, все люди, которые хоть какое-то имеют отношение вот к любому буквально там общению или к любому анализу, они видят, какие огромные преимущества это дает и какие угрозы повседневной работе, которую мы делаем, это создает. Но знать, на какой мы стадии этого, пока что трудно. Слишком все быстро меняется.
15: Ну вот интересно, вы говорите тоже о каком-то, в своем как, таком пузыре, скажем, образовательном. Вот вы приводите примеры из научной, академической сферы. Я тоже в журналистской профессии, понятно, существенные изменения. Я знаю примеры, как молодым ребятам после университета стало труднее искать работу, очевидно. Еще какие-то примеры. Но вот так вот, чтобы глобально изменившаяся жизнь. Более того, иногда я вижу посты о разочаровании. Люди ожидают большего от искусственного интеллекта.
16: Но в школу-то ходят все. Или есть дети-школьники, или есть внуки-школьники. И любое школьное задание, любое домашнее задание можно отсканировать страничку из учебника, попросить написать, и искусственный интеллект это сделает лучше учителя. Можно попросить искусственный интеллект объяснить какую-то тему, и он это объяснит лучше очень многих учителей лично этому человеку. Это касается не только людей, которые занимаются наукой или там сложными расчетами. Это именно что всех уже касается.
15: Как будто искусственный интеллект заходит чуть-чуть с другой стороны, не там, где его ожидали. Кажется, когда говорят о влиянии искусственного интеллекта, что это массовая безработица или что-то такое. Но, видимо, это неправильное представление.
16: Пока что это не массовая безработица. Мне кажется, что вот пока что, что хорошо видно, я вижу это вокруг себя, и это мы слышим отовсюду, пока еще что нет серьезных исследований про это, но это отовсюду слышно, что искусственный интеллект – это такой инструмент, который очень сильно увеличивает неравенство. То есть вот там в науке сразу видно, лучшие ученые мгновенно, сейчас они уже третий год это все используют, уже за них это пишут статьи, имейлы, редактируют. Это также помогает самому низшему кластеру, вот тех, кто писал фейковые статьи, это тоже помогает, и это совершенно разрушает как бы средний уровень. И то же самое относится ко всем школьникам, что это резко помогает самым сильным, и это помогает выполнять какие-то требования самым слабым и разрушает середину. Я думаю, что так вот может быть во многих сферах деятельности.
15: пост Алтмана, который упоминался в этой статье, который объясняет его восприятие, и его восприятие, оно абсолютно глобальное, это на уровне шекспировских или высокооктановых таких драм. Он длинный, но это впечатляющий документ, поэтому я считаю, что его все равно стоит привести. Если вы почувствуете усталость, вы прерываете меня, вносите дополнения или какие-то комментарии, но я буду цитировать. Я его сокращал, но все равно он длинный остался. Итак, 11 апреля после нападения на его дом Алтман поместил в блоге фотографии членов его семьи и написал: «Я делюсь фотографией в надежде, что она разубедит следующего человека от попытки бросить коктейль Молотова в наш дом, независимо от того, что он обо мне думает. Первый человек сделал это прошлой ночью в 3:45 утра. К счастью, бутылка отскочила от стены, никто не пострадал. Сейчас самое время, чтобы затронуть несколько моментов. Стремление к процветанию для всех, расширение возможностей всех людей, развитие науки и техники – это мои моральные обязательства. Искусственный интеллект станет самым мощным инструментом расширения человеческих возможностей, потенциала, который когда-либо существовал. Не все пойдет гладко. Страх и тревога по поводу искусственного интеллекта оправданы. Мы являемся свидетелями самых масштабных изменений в обществе за долгое время, а возможно, за всю историю. Мы должны обеспечить безопасность. Нам срочно нужна реакция всего общества, чтобы быть устойчивыми к новым угрозам. Искусственный интеллект должен быть демократизирован. Власть не может быть слишком сконцентрирована. Контроль над будущим принадлежит всем людям и их институтам. Мы должны принимать решения о нашем будущем и новых правилах коллективно. Я не считаю правильным, чтобы несколько лабораторий ИИ принимали самые важные решения о будущем». Далее Алтман пишет о личных ошибках, о начинающемся суде с Илоном Маском, называет себя несовершенным человеком в центре исключительно сложной ситуации, просит прощения у людей, которым причинил боль, сожалеет, что не извлек уроков раньше.
16: Я понимаю, что сам Алтман – это важнейший герой сегодняшнего дня, это визионер и успешный предприниматель, но мне кажется, что вот его рассуждения про то, как вообще устроен социум и как реагирует на инновации, они как раз совершенно банальные. Искусственный интеллект – не первое, не последнее изобретение на нашей памяти, которое фундаментально меняет жизнь. Наверное, 30 лет назад мы бы не подумали, что мы будем находиться в постоянном контакте. Не приходить домой и звонить по телефону, не искать будку на улице, а у нас будет постоянный контакт, мы будем обмениваться видеосообщениями. Но этого тоже не думали, это сильно поменяло жизнь, но в то же время это не то, что мы стали жить в другой реальности. Ну, появился технологический прогресс быстрый, многие вещи заработали быстрее, так же и сейчас.
15: Я вернусь к этому соображению о последствиях, потому что иногда последствия рисуют глобальными и катастрофическими. Но интересно, вот этот призыв к демократизации искусственного интеллекта. Я прям... Вот слово «демократизация» звучит часто и хорошо в этом контексте. И интересно, что в американской политической жизни искусственный интеллект занимает огромное...
16: Вы считаете, что занимает огромное место, а я не уверен. Мне кажется, что вот цены на бензин, вызванные тем, что президент Трамп решил нанести удары по бункерам в Иране, убить главу государства, это гораздо более важная вещь в политике. Как бы вот это влияет на то, как люди проголосуют, кто будет у власти в стране. Это даже, в сущности, законы о регулировании искусственного интеллекта, они определяются ценами на бензин, а не тем, что происходит в сфере с искусственным интеллектом.
15: Почему?
16: Потому что это волнует избирателей. Я понимаю, что вот у людей, которые живут в таком маленьком пузырике из мультимиллиардеров в Силиконовой долине и журналистов «Нью-Йоркера» и «Нью-Йорк Таймс», которые вот это все обсуждают, для них это такая эсхатологическая дискуссия, вот все поменяет. Но избиратель, когда он будет голосовать в ноябре, он, если будут высокие цены на бензин, он проголосует за демократов, и будет более жесткое регулирование искусственного интеллекта. Если цены на бензин значительно упадут и инфляция снизится, он проголосует за республиканцев, и будет продолжаться, вот как сейчас, практически полное отсутствие регулирования искусственного интеллекта. И то, что вот в искусственном интеллекте происходит, это мало влияет на это. Это не сказывается на том, как люди проголосуют.
15: Я с этим не совсем соглашусь. В смысле, я согласен с тем, что экономическая, вот такая прямая и грубая экономика, она может быть самая влиятельная в этом смысле. Но мы видели примеры того, что при общих равных и другие вопросы влияют. И мы видели, что и внутри республиканской партии есть разные полюса, которые относятся к одной проблеме по-разному. То есть даже если, условно говоря, республиканцы выигрывают, может быть, отношение к искусственному интеллекту, оно не будет просто нерегулировано.
16: Мы можем обсуждать, но я говорю то, что не это будет определять, не то, что происходит в сфере с искусственным интеллектом, и не прибыли компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, будут определять, кто выиграет выборы. А вот тот, кто выиграет выборы, будет иметь большое влияние для искусственного интеллекта.
15: Хорошо, поговорим тогда об этих позициях, но по-прежнему я хочу еще чуть-чуть не соглашаться и приведу пример влияния, собственно, индустрии AI на рядового избирателя. Такого влияния, очевидно, два. Первое – это массовое строительство дата-центров в этих районах, где эти центры возводятся, приводит к довольно значительному росту цен на электроэнергию. И это тот же вопрос экономического выживания для избирателей. Избиратели недовольны, и это предмет на предвыборных кампаниях. Демократические кандидаты, кандидаты демократов, они обещают что-то сделать с этим. Например, Вирджиния – это такой большой кластер дата-центров. В прошлом году на губернаторских выборах кандидат демократов Абигейл Спанбергер, которая победила в результате, она, в частности, обещала сделать что-то, чтобы понизить цены. И, в частности, она обещала заставить AI-компании платить их честную долю, компенсировать вот этот рост на электроэнергию. Кроме того, очевидно, есть влияние AI на рынок труда. Люди, по крайней мере, может быть, даже это не массово, хотя это хороший вопрос, и это один из моих вопросов, насколько это массово. Но, очевидно, люди обеспокоены. Я видел опросы, что чуть ли не 70%, и это невзирая на идеологию. То есть это одинаково волнует независимых, демократов и республиканцев. Люди обеспокоены тем, что AI отнимет у них работу, и они хотят что-то с этим сделать. И это может вынудить и республиканцев тоже как-то реагировать на это.
16: Совершенно верно. Конечно, потеря работы – важнейший страх, и это важнейший мотив при том, как люди принимают политические решения. Но в то же время там, люди, потерявшие работу, они будут, грубо говоря, голосовать против тех, кто сейчас находится у власти. Они будут голосовать против партии президента Трампа. Но я опять-таки говорю, что тут даже дело не в том, что индустрия искусственного интеллекта может сделать. Это в каком-то смысле неважно. У них нет возможности сделать так, чтобы там люди потеряли меньше работ. Они не влияют на это. Они находятся вот в такой ситуации мощной конкуренции. Каждый пытается на день или на неделю опередить конкурентов, создавая все более хорошие продукты. Это никак невозможно остановить. Это Сэм Альтман, я же говорю, это какая-то иллюзия, если он думает, что они там как-то могут сесть в Калифорнии и решить, что вот мы не будем разрушать рабочие места. Он в рамках технологического прогресса маленькая песчинка. Если рабочие места будут потеряны, тогда в ноябре 26 года пострадают республиканцы. И будет больше регулирования.
15: Позиции партии по поводу регулирования AI. Это что? Вот так вот республиканцы просто говорят, не нужно нам никакого регулирования, а демократы говорят, нет, надо регулировать. Как-то более должно быть сложно устроено.
16: Это более сложно устроено, потому что избиратели обеих партий, они по этому вопросу, по искусственному интеллекту, выглядят очень похоже, почти одинаково. То есть и те, и другие избиратели, они сильно озабочены, они сильно из-за этого переживают. Но подход партий совершенно разный. Он не такой разный, как по многим другим вопросам. Например, по вопросам, скажем, регулирования в сфере окружающей среды, стороны занимают гораздо сильнее расходящиеся позиции. Там президент Трамп воюет, скажем, с ветряными электростанциями, демократы их активно продвигают. Про искусственный интеллект такого раздела нет, но в целом республиканский подход по факту. Вот республиканцы сейчас контролируют полностью правительство, и фактически индустрия искусственного интеллекта не сталкивается ни с каким серьезным регулированием. Чтобы говорить, что такое серьезное регулирование, то достаточно посмотреть на Европейский Союз. В Европейском Союзе сейчас существуют такие правила, которые фактически не дают возможности заниматься такими разрушающими прорывными инновациями в сфере искусственного интеллекта. В Америке ограничений на это фактически нет. Не случайно мы видим каждый день новые версии, новые улучшения, новые продукты, сообщения о том, что искусственный интеллект используется там, там и там. У демократов больше разговоров о том, что нужно вводить какие-то ограничения, что нужно каким-то образом это регулировать. Но мне кажется, что пока что это в основном попытки, как это сказать, канализировать ту неустроенность, которую чувствуют избиратели по поводу искусственного интеллекта. Пока что вот таких предложений, чтобы серьезно, фундаментально регулировать искусственный интеллект, нет. Потому что, в частности, понятно, что вот это то место, где преимущество Америки. То, что люди изобретают, создают новое, улучшают жизнь людей.
15: Но если я правильно понимаю, демократы обеспокоены вопросами как бы конечного продукта. То есть они хотят сделать использование AI безопасным для потребителей настолько, насколько это возможно. Подобно тому, как, ну, вообще интернет, не знаю, родительский контроль, что-то такое. И я видел, что и часть республиканцев, в принципе, поддерживает такие вещи. Единственное, что я вижу, что Трамп и его администрация, они пытаются не дать штатам вводить свои законы, ограничивающие AI. А
16: это вот такая очень прорыночная, очень антирегуляторная политика, что не просто не вводить федеральное регулирование, а пытаться федеральным образом запретить штатам что-то регулировать. Это, прямо скажем, сложно, и я не так уж уверен, что будут успешные действительно ощутимые результаты в этой области. Но я хочу сказать, что со стороны демократов, хотя идут разговоры и про этическое регулирование искусственного интеллекта, и про защиту потребителей, но это все вещи, как можно сказать, это не фундаментальные. Я же говорю, вот нужно, чтобы понимать, что такое фундаментальное, это сравнить с Европой. Система регулирования, принятая Евросоюзом, она такая, что она действительно фундаментально защищает потребителей, она фундаментально защищает людей от разрушения их рабочих мест, и она также фундаментально запрещает инновации. Вот со стороны демократов в США ничего такого не слышно. Вот такого, чтобы как бы фундаментально ограничить развитие отрасли, про это никто не говорит серьезно.
15: А как устроено это в Европе? Как можно запретить так прям, чтобы...
16: Ну, самое простое – это ввести, фактически сделать ответственными компании за результаты использования их продукта. Это самый простой способ очень сильно ограничить инновации. Это и в Америке сейчас все будет... Этот вопрос будет стоять во всех судах. Но нет требований к продукту, которые заставляли бы создателей продукта вот так отвечать за все, что продукт, за тот ущерб, который продукт может нанести.
15: А это касается, например, если человек потерял работу из-за AI, он может подать суд?
16: Работу защищают другие вещи. Вы можете, европейское законодательство, оно лучше защищает рабочие места. Это неважно, из-за искусственного интеллекта или из-за чего-то другого человек потерял работу, но в Европе во многих странах труднее человека уволить просто из-за того, что появилась возможность его заменить на машину.
15: С точки зрения фондового рынка, искусственный интеллект – это, видимо, главная история последних лет и главный драйвер роста. Все эти последние годы боялись, что это будет такой пузырь, который лопнет. Но он вроде не лопнул, есть как бы есть естественный рост доходов у AI-компаний. И даже говорят о том, что рост AI как бы замаскировал другие проблемы роста американской экономики, что если бы не было роста AI, то чуть ли не в рецессии могла бы оказаться американская экономика. И в этом смысле администрации Трампа повезло. Это в этом причина того, что Трамп так хорошо относится? Или у него есть какое-то чувство к подобным технологиям. Он всегда к новым технологиям, он в них хорош. Он и с крипто на расстоянии вытянутой руки, и с соцсетями, и он сам верховный инфлюенсер Соединенных Штатов, как известно. Это впечатляет для человека, которому через 2 месяца 80 лет.
16: Трудно заниматься психоанализом президента Трампа, хотя я думаю, что всю нашу оставшуюся жизнь мы будем обсуждать. Но, конечно, вы совершенно правильно сказали, он явно человек персонально очень открытый к инновациям. Я не думаю, что американский президент решает, развиваться искусственному интеллекту или нет. Это не вопрос президента, он бы развивался при любом президенте. И также важнейший прогресс был и при администрации Байдена, которая была гораздо более про регулирование. И про президента Байдена мы не знаем, что он так вот был открыт к использованию гаджетов и других инноваций. То есть это правда, что президент Трамп открыт, но также и это правда, что не американский президент решает, каким технологиям развиваться.
15: Я на самом деле задавал этот вопрос, потому что мне даже больше интересует обратный вопрос. Вопрос об отношении лидеров AI-индустрии к Трампу и к республиканцам. Потому что с идеологической точки зрения, как раньше представлялось, было ощущение, что программеры, математики, компьютерные предприниматели, они такие более демократичные, в том смысле ходят в кедах, ездят в метро, ну и раньше они скорее тяготели к тому, чтобы поддерживать демократов, жертвовали демократам на предвыборной кампании. Но последние годы или последние пару десятилетий искусственный интеллект и, а до этого крипто, создали такой класс сверхбогатых людей, которые чем-то близки по убеждениям к либертарианцам, то есть они не очень заинтересованы в общественном благе, а у них есть какие-то свои надтеории. Многообразное.
16: Да, это правда. Я вот только что читал очень интересную книгу Нейта Сильвера, знаменитого аналитика. Он знаменит анализом предвыборной статистики, но он написал книгу про риск, в котором много есть и про профессиональный покер, которым он занимался и занимается, и про рыночные прогнозы исходов выборов. И также он для некоторых глав проинтервьюировал вот всех этих титанов крипто, титанов искусственного интеллекта, потому что ему хочется проникнуть в их философию, подсознание. Там интересно обсуждаются и современные философские теории, которыми руководствуются люди типа Сэма Альтмана или Сэма Банкмана-Фрида, который за воровство сел в тюрьму на много лет, который был король крипто. Да, у них там есть собственная культура, и она довольно интересная. Я бы сказал, что она не совсем лежит в той же плоскости, в которой происходит деление на республиканцев и демократов, но действительно это люди во многих отношениях прогрессивные, социально прогрессивные. Они, конечно, там не дискриминируют против ЛГБТ, и в то же время у них такой либертарианский антиправительственный элемент очень силен. И он, видимо, не сводится действительно к тому, что просто платить меньше налогов. Знаете, тут в Америке у меня были разные демократические друзья, а потом они начинают зарабатывать много денег и начинает меняться политическое отношение. Потому что действительно, как бы республиканский президент, вот у тебя больше налоговый возврат. Причем это довольно быстро становится большой разницей. Титаны искусственного интеллекта, нынешние доминаторы Кремниевой долины, это, похоже, действительно такая новая философия, связь социальной прогрессивности и либертарианского подхода.
15: Да, и тот же Маск, у него есть самые разнообразные теории. Он и одновременно хочет человечество переместить на Марс, одновременно у него какие-то идеи, близкие к евгенике. Он финансирует какие-то проекты по улучшению генофонда. И, в общем, это какая-то такая странная смесь вот этих идеологий. И при этом существует довольно значительный сдвиг в сторону республиканцев, как-то связано именно с Трампом. То есть это не просто то, что вы упомянули, что это не просто вот такая выгода, мол, люди, владельцы бизнесов, они просто хотят лучших условий для своего бизнеса. Они что-то находят в этом, и я вижу, в принципе, многих людей, которые через это, через какое-то либертарианское такое мироощущение приходят скорее к поддержке Трампа, даже если они социально продвинуты.
16: Да, это так. И мне кажется, что вот одна из вещей связана просто с богатством, потому что, конечно, вот администрация Трампа и сам Трамп — это в значительной степени такая глорификация, прославление золотого тельца. И многие из этих людей, даже при том, что они выдающиеся предприниматели, инженеры, визионеры, они во многих отношениях, жертвуя своего собственного невероятного богатства, в том смысле, что они так богаты, что они каждую свою мысль принимают за открытие философии. Вокруг них всегда есть люди, которые готовы им сказать, что вы не просто выдающийся инвестор, не просто удачливый бизнесмен, не просто хороший коммуникатор и визионер, но вы и выдающийся философ нашего времени, вы и выдающийся аналитик, и политолог, и кто угодно. И еще хочется очень сильно признания.
15: Хотел в конце, в заключение, вернуться к вопросу о демократичности, поговорив о персоналиях. И это как раз одной из этих персоналей является Илон Маск, а другой – Сэм Алтман, и третий – это Дарио Амадей. И они все связаны с компанией OpenAI, которая является крупнейшей звездой в AI-индустрии – это ChatGPT, их продукт. Значит, Илон Маск и Алтман создали в 2015 году OpenAI с миссией разработать безопасный и полезный искусственный общий интеллект на благо человечества, а не ради прибыли. Маск был крупным спонсором на раннем этапе. Это было в противовес Google, но спустя 3 года Маск покинул OpenAI, там был конфликт интересов, потому что он и в Тесле развивал, но у них явно был конфликт с Алтманом, потому что Алтман не соглашался сближаться с Теслой, и потом Алтман возглавил движение OpenAI в сторону коммерциализации. Сейчас это дошло до того, что прямо сейчас происходит суд, где Маск требует вернуть все назад в неприбыльное производство на благо человечества.
16: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть прямо реально нет очевидно одного ответа на этот вопрос.
15: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
16: Если честно, им предстоит ответить вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть, как бы, самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов. А альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Но вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
15: А третий человек из OpenAI, который теперь, может быть, не имя его так известно, но он, может быть, окажется самым влиятельным человеком в этой истории, это Дарио Амадей. Он присоединился позже к OpenAI в 2016 году и стал вице-президентом по исследованиям, а потом он ушел и создал в 2021 году компанию Anthropic, которую все теперь знают по продукту Claude. Эта компания, которая сейчас, судя по тому, что я сегодня прочитал в другой статье Access, растет сейчас быстрее всего, что когда-либо росло в истории.
16: А помните, в Вале была такая компания Netscape, была самой быстрорастущей компанией. Она промелькнула и исчезла. Она сделала своих создателей миллиардерами, она навсегда изменила то, как мы общаемся через интернет, она сделала браузеры бесплатными и исчезла без следа.
15: Большое спасибо. На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читая новости». Всего доброго.
16: Спасибо.
6: Какие перемены нужны России?
17: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
18: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
19: Перемены нужны масштабные.
20: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
21: Да никаких, все нормально.
22: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
23: Глобальные.
24: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
9: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома.

0: Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о тревожном росте в последние месяцы случаев казни украинских солдат, которые попали в плен к российским военным. Утверждается, что в конце августа 2024 года поступила информация о 79 случаях казни в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях очевидцев также описываются убийства безоружных и раненых украинских солдат, говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН. В Минобороны России на запрос прокомментировать эту информацию пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что нужны новые и эффективные инструменты для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, рассказывает Дарья Захарова.
1: В конце января в пророссийских телеграм-каналах были выложены видео казни украинских военных, сдавшихся в плен на поле боя. На видео, снятом участниками процесса, предположительно российские военные вначале ставят на колени, а потом расстреливают 6 безоружных мужчин. Эти мужчины имеют опознавательный знак ВСУ – желтые повязки. По предварительным данным украинской прокуратуры, убийство произошло во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области. В начале января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, а также украинский проект Deep State сообщили о предположительном убийстве 3 украинских военных российскими. По данным Deep State, инцидент также произошел в районе наступления российских войск в селении Скучное Донецкой области. 3 бойцов 141-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен, однако противники связали им за спиной руки и расстреляли выстрелами в затылок. Аналогичный случай произошел еще с 2 украинскими военными в селе Времеевка Донецкой области. В конце прошлого года Deep State не раз сообщал о случаях казни украинских военнопленных в Курской области. Например, в октябре прошлого года, по данным проекта, российские военные застрелили 9 сдавшихся в плен операторов дрона ВСУ в районе поселка Зеленый Шлях Суджанского района Курской области. Стоит отметить, что проект приводит кадры видеозаписи событий с дронов, где не всегда отчетливо видна военная форма и принадлежность расстрелянных солдат. Однако в некоторых случаях личность погибших военных и их принадлежность к ВСУ подтверждают родственники и свидетели. Так, например, 6 марта 2023 года в пророссийских телеграм-каналах появилось видео казни безоружного украинского военного на поле боя. Военнопленный успел сказать «Слава Украине», после чего его расстреляли. Вскоре СБУ смогла установить личность погибшего. Его по видео опознала мать. Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Украины. В марте 2023 года он участвовал в обороне украинского Бахмута и был захвачен в плен и расстрелян. 2 месяца спустя российские власти и ЧВК Вагнера, наступавшие в районе Бахмута, объявили о полной оккупации города. Такие инциденты значительно участились за последний год, отмечает украинская прокуратура. А именно около 80% из более 100 расследуемых случаев казни украинских военнопленных произошло за последний год. Большинство убийств происходит именно на поле боя, отмечают эксперты.
2: Не все, но большинство убийств военнопленных происходят тогда, когда крупные группы украинских солдат пытаются сдаться в плен или попадают в плен на поле боя. За последний год это происходило гораздо чаще, поскольку Россия медленно, но неуклонно наступает с востока на запад.
1: Отметил старший советник правозащитной организации Human Rights First Брайан Дулей. По Женевской конвенции военнопленный считается таковым, цитата, «с момента попадания во власть врага», то есть с момента сдачи на поле боя. Ужесточение российской тактики войны может быть связано с появлением в 2023 году подразделений «Шторм-Z», а также попытками устрашить противника в целом, отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
3: Я это связываю с другими обстоятельствами еще. Ну, во-первых, с появлением этих подразделений «Шторм-Z», которые сформированы из бывших заключенных, которые совершили

0: тяжкие преступления, в том числе насильственные. Этим людям убить очень легко. Просто они так устроены. И там, где они воюют, ну, можно ожидать такого сорта эксцесса. Ну, еще одна причина этого, естественно, это устрашение. Это устрашение и желание доказать военным, что нечего сражаться, нечего воевать, все равно вы проиграете, а если что-то будет, погибнете.
1: Рассказал Евгений Захаров в разговоре с «Радио Свобода». На 2023 год ссылается и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
2: Ситуация с расстрелом украинских военнопленных коренным образом изменилась с осени 2023 года. Приблизительно в ноябре мы начали фиксировать рост таких преступлений, большое количество видео и других сообщений о казнях, опубликованных в социальных сетях. Почему? В первую очередь из-за отсутствия наказания и ответственности со стороны российского командования за такие преступления. С наибольшей долей вероятности, и у нас есть показания российских военнопленных, оказавшихся в плену в Украине, у них был прямой приказ со стороны командования не брать украинских военных в плен, и это стало для российских военных сигналом осуществлять казни.
1: Рассказал Александр Павличенко. Прямых доказательств того, что российское командование в последнее время дает приказ на расстрел военнопленных, нет. Есть допросы российских военнопленных, где те признаются, что получали такие приказы. Однако к этим свидетельствам нужно относиться с осторожностью, так как они даны в заключении, в плену, и люди, выступающие с такими свидетельскими показаниями, могли находиться под давлением.
3: После того, как мы взяли эту огневую точку, нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала.
1: Рассказал российский военнопленный из батальона «Шторм-Z» Вячеслав Делягин после взятия в плен 12-й бригады специального назначения «Азов». Видео, вероятно, записано в военно-полевых условиях до взятия Делягина под стражу и выложено в YouTube-канале «Азова» в октябре прошлого года. Также в октябре прошлого года в ответ на атаку украинских дронов на университет спецназа в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что дал своим военным подразделениям приказ не брать военнопленных на войне в Украине.
4: Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу еще более 100%.
1: Однако через 3 дня он якобы отменил приказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что, цитата, «военнослужащие вооруженных сил Украины имеют право сдаться в плен». В целом российское политическое и военное руководство не комментирует случаи убийств украинских военнопленных. Схожая проблема в оценке жертв и обстоятельств убийства украинских военнопленных в том, что российские власти не допускают международные гуманитарные миссии к военнопленным. Хотя, согласно 3-й Женевской конвенции, страны должны допускать представителей Международного Красного Креста и других организаций в места заключения военнопленных.
5: По Женевским конвенциям Красный Крест, в частности, назначается уполномоченным органом, который должен допускаться к военнопленным сторон конфликта. В большинстве случаев только Киев позволяет Красному Кресту посетить российских военнопленных, содержащихся в Украине. Москва, как правило, не пускает уполномоченных представителей к украинским военнопленным, находящимся в России. Поэтому обстоятельства их содержания, хоть и не совсем тайны, но многие детали получить сложно.
1: Рассказал Брайан Дулей. Например, случай обстрела колонии в оккупированном России поселке Еленовка Донецкой области так и остался нерасследованным специальной комиссией ООН, поскольку Москва не допустила международных экспертов на место трагедии. Тогда в результате разрушения здания, где содержались украинские военнопленные, погибло от 53 до 62 человек. Киев настаивает на том, что взрыв был совершен изнутри здания, и российская сторона таким образом намеренно избавилась от военнопленных, защищавших Мариуполь на заводе «Азовсталь». Российские власти настаивают, что речь идет об ударе, совершенном системой «Хаймарс» со стороны Украины, что опровергают многие эксперты, изучавшие снимки, сделанные на месте трагедии, и свидетельства выживших очевидцев, украинских пленных, освобожденных по обмену и вернувшихся в Украину. Самая темная страница в истории с убийствами военнопленных – это смерти в российском заключении. Если случаи убийства на поле боя проще отследить через дроны или спутники, то, что происходит в российском заключении, слабо подсчитывается иностранными правозащитниками. Из-за недопуска России Красного Креста к заключенным погрешности в оценках количества украинских военнопленных, убитых в российском плену, велики. Например, мониторинговая миссия ООН указывает цифру в чуть больше 10, а внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Министерство обороны Украины в 177 человек. Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Украины Виктория Цымбалюк в интервью изданию «Политика» настаивала на том, что цифры значительно выше, поскольку, цитата, «Россия возвращает не все тела умерших или погибших в заключении военнопленных». Большинство смертей военнопленных в российском заключении от пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, отмечает доклад Управления ООН по правам человека. Однако такие косвенные или ненамеренные убийства военнопленных также относятся к военным преступлениям, поскольку Третья Женевская конвенция призывает стороны войны обеспечивать военнопленных необходимой медицинской помощью. Украинские военные во время войны также были замешаны как минимум в нескольких случаях убийства российских военнопленных. Большинство таких преступлений были совершены в начале российского вторжения. В середине 2022 года Управление ООН по правам человека сообщало о минимум 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными. В марте 2022 года в Луганской области украинские солдаты окружили неназванное количество российских. Часть из них взяли в плен, но наиболее раненых, вероятно, расстреляли. ООН подтверждает это опросами российских военных, которые в тот день попали в плен. Они слышали звуки выстрелов и слова, цитата, «в противном случае они будут еще больше страдать», а также больше не видели раненых сослуживцев на протяжении дальнейшего заключения. Также миссия ООН верифицировала несколько видео, снятых с российских и украинских беспилотников, и подтвердила убийство минимум 7 российских военнопленных в селе Новая Басань Черниговской области Украины. На первом видео украинские вооруженные силы выгружают троих российских военнопленных из кузова пикапа со связанными руками и повязками на глазах. На втором видео с того же места видны тела 6 российских военнопленных, включая 3 из первого видео, лежавших на земле. Положение раны и следы крови, которых указывают на расстрел из огнестрельного оружия. 7-е тело лежит отдельно, сбоку. На 3-м видео видна попытка похоронить 7-ю жертву рядом. Часть его головы отсутствует. Во время визитов в Новую Басань Управление ООН смогло подтвердить убийство, по крайней мере, этих 7 российских военнопленных, рассказывает доклад. Аналогичный доклад за 2024 год уже не привел случаев таких смертей. В нем отмечалось улучшение в условиях содержания российских военнопленных и активная реакция украинских политиков на такие события. В частности, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что, цитата, «такие инциденты обязательно будут расследованы». А офис генерального прокурора Украины сообщил Управлению по правам человека ООН о 5 уголовных делах, возбужденных из-за убийства российских военнопленных. Москва же больше сфокусирована на замалчивании и отрицании проблемы, резюмирует Евгений Захаров.
0: Это должно быть прекращено активным противодействием российского командования, но оно говорит, что нет, ничего этого нет, понимаете? А раз так, то фактически те, кто это делают, остаются безнаказанными. А раз так, то не могут это делать дальше в большем количестве, в большем объеме.
1: Убийство военнопленных является военным преступлением. В середине прошлого века 59 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и СССР, подписали Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конвенция, наряду с другими документами о правилах войны, была подписана странами вскоре после окончания Второй мировой войны, в августе 1949 года. Массовые казни военнопленных во время Второй мировой войны стали одной из причин принятия конвенции. Третья Женевская конвенция призывает страны к гуманному обращению с военнопленными. К ним она относит солдат вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов. Военнопленными считаются только те участники войн и вооруженных конфликтов, у кого есть командование. Кроме того, военные должны иметь явно видимые отличительные знаки, дабы противоборствующая сторона издалека могла определить их принадлежность. Военнопленных по конвенции нельзя пытать и унижать. В плену им должно быть предоставлено питание, цитата, «достаточное для поддержания веса и хорошего уровня здоровья», а также необходимая одежда и средства гигиены. Кроме того, в заключении военнопленным должна оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании боевых действий пленные должны быть освобождены и возвращены на родину. На сегодня конвенцию ратифицировало 196 стран мира, включая все страны-члены ООН. Несоблюдение странами Третьей Женевской конвенции, в частности, умышленное или ненамеренное убийство военнопленных, относится Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям.
6: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые регулируют правила обхождения с пленными, и о случаях, когда на войне России в Украине их игнорировали.
7: Привет, я Полина Галуева.
8: Я Виктор Кульганюк.
7: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
8: К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
7: Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
6: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Коалиция из 38 стран, включая всех стран-членов Европейского Союза, объявила о значительном прогрессе в совместной работе по созданию специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Работа экспертов и юристов пока сосредоточена на разработке правового устава, который будет лежать в основе трибунала и определять его юрисдикцию. Устав еще не окончательный, но коалиция надеется, что его можно будет одобрить в конце года. Трибунал будет преследовать политических и военных лидеров России, включая президента Владимира Путина, и будет создан в рамках Совета Европы. При этом не все страны Европейского Союза, среди них Словакия и Венгрия, могут поддержать создание трибунала. Об этом говорится в докладе «Исследование влияния на будущее России», подготовленном Фондом Бориса Немцова за свободу и организацией «Чешские приоритеты». Один из авторов доклада, политический аналитик Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о перспективах создания специального трибунала и проблемах, которые придется для этого преодолевать.
9: Мы видим, что в Евросоюзе есть тенденция смотреть на Россию с одной точки зрения как угрозу. Это касается тоже Чехии, но с другой, как на новые возможности и возвращение к так называемым нормальным условиям соседских отношений. То видим, например, из поведения Словакии либо Венгрии. Они смотрят на Россию и Кремль как потенциальных партнеров. Что касается восточного фланга обух альянсий Евросоюза и НАТО, то, что касается, например, Польши, стран Прибалтики, либо скандинавских стран, эти страны Евросоюза хотели бы дойти до конца, так скажем, помогать Украине и работать с Россией как угрозой. Мы хотели бы подчеркнуть и тоже предлагать, чтобы Евросоюз пришел с конкретной стратегией, как подходит к России будущего в следующих годах, поскольку мы видим уже сейчас вот эти все тенденции, которые очень разнобежные.
6: А насколько вообще наказание за военные преступления важно вот в данных размышлениях? Я имею в виду с точки зрения именно политиков различных стран Европейского Союза, потому что ведь Международный уголовный суд выдал, например, орден на арест Владимира Путина, и это уже действительно требует от стран ЕС определенного отношения уже изначально, да, даже несмотря на вот эти разделения в отношении к энергетическим вопросам, или, например, также существуют ордеры на арест различных военных, высокопоставленных российских. Вот насколько вообще вот эта тема военных преступлений фигурирует в разработке вот такого рода сценариев или вообще размышлениях о дальнейших отношениях между Россией и европейскими странами?
9: Да, она, конечно, фигурирует, и я хотел бы дополнить контекст этой дискуссии, поскольку только вчера Евросоюз, европейские институции, которые возглавлены Европейской комиссией, представили конкретный план работы в этой сфере. Значит, кооперация с международными институциями, но тоже возможность создать специальный военный трибунал про путинскую Россию и всех преступников в сфере криминальной деятельности и военных преступлений. Значит, есть конкретный план в этой сфере, но я хотел бы подчеркнуть то, что мы видим, что мнения по этому вопросу очень разные внутри Евросоюза и тоже, конечно, на глобальном уровне. Если мы хотели бы пойти по этому пути создания специального военного трибунала по путинскую Россию в этом смысле, то, конечно, надо иметь большинство стран глобальной коалиции и глобального мира. Есть, конечно, еще потребность создать новый трибунал про этот масштаб военных преступлений, которые мы сегодня уже видим. Это 10 тысяч военных преступлений, которые уже сейчас мы видим, а то еще мы не добрали, конечно, до конца. В наших сценариях мы тоже с этим работаем, предлагаем возможность, что Владимир Путин не будет у власти до конца жизни. Мы видим, что он не самый младший политик в России, ему уже больше, чем 70 лет, и мы тоже работаем с возможностью того, что он уходит от власти, и в этом смысле нам придется работать с кем-то другим, другим политиком, который придет после него. Есть, конечно, в этом смысле исторический прецедент в Югославии, где Слободан Милошевич тоже уходил от власти, и следующее правительство его послало в ГАК, в военный трибунал про Югославию. Есть тоже такая возможность, но, конечно, она начинает с того, что мы будем этого требовать от России и начинает от единства внутри Евросоюза. Значит, это будут наши конкретные требования перед так называемой нормализацией в отношениях с Россией, что мы будем требовать послания всех этих военных преступников либо в специальный трибунал, либо в международный трибунал в ГАКе. Но это все начинается с единства внутри Запада, которое, как мы уже отметили, не очень ясно сейчас.
6: Но вы упомянули также, что для такого наказания военных преступников необходимо участие и других стран, не только стран Запада. Вы видите какую-то перспективу, какие страны в перспективе могли бы присоединиться, и что необходимо для того, чтобы вообще реализовать подобный трибунал с участием широкой коалиции стран?
9: Мы видим, что страны так называемого глобального юга в таком специфическом виде подходят к этому вопросу либо военных преступлений, либо агрессии России против Украины, либо понимание того, что происходит в Европе с их точки зрения, не только в Восточной Европе, но вообще на севере, так скажу. Очень многие страны Африки либо Латинской Америки просто смотрят на то, как еще один конфликт в Европе на богатом севере есть очень низкий уровень понимания того, что происходит. Для того очень важно, чтобы мы больше работали с этими странами. Это касается европейской дипломатии, это касается чешской дипломатии, это тоже касается Украины, которая в прошлом не очень активно выступала в этих регионах, либо в Африке, либо в Латинской Америке, либо в конкретных странах Азии. И мы видим, что там еще есть очень много работы, чтобы просто привлечь эти страны к этим позициям, которые очень нужны, чтобы решить эту войну России против Украины. Значит, есть очень длинный путь к этому всему, но, по-моему, мы идем в правильном направлении. Мы инвестируем в эти страны. Сейчас уже появились конкретные предложения для кооперации с странами Африки, либо Латинской Америки, и с стороны новой Европейской комиссии. Мы тоже с этим работаем в нашем исследовании, где мы предлагаем, что существует потребность более активно работать с союзниками России, либо так называемыми союзниками России. Это включает, конечно, страны Центральной Азии, либо Южного Кавказа, которые в этом смысле играют очень важную роль, что касается экономической модели России. И, конечно, в этом смысле один из ключевых возможностей – это политика санкций. Она очень важна в сфере изоляции путинской России от глобального мира и тоже от глобальной экономики, которая ей важна, чтобы продолжать продукцию военной промышленности и оружия.
6: Один из авторов доклада «Исследование влияния на будущее России» Павел Гавличек рассказывал о возможностях создания специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Это был 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о гибели в начале войны десятков мирных жителей в Чернигове в результате действий российских войск и о расследовании, доказывающем, что часть осуществленных обстрелов имеет признаки военного преступления. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
12: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
13: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
14: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
13: Вот президент у нас – президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
14: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
13: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
14: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
13: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
14: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
13: Добрый день.
14: Скажите, как дела идут у Путина?
13: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
14: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
13: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие. Если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
14: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Как вы считаете?
13: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться, просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
14: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
5: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
13: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны – тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
14: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
13: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну, и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняло. Так что время идет только в одну сторону.
14: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
13: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
15: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
13: Все войны более-менее одинаковые, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
14: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
13: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь до стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
14: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
13: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
14: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
13: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. Я наблюдаю за этим с большим интересом, и Пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
14: Вы имеете в виду Берии, конечно.
13: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась в среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно, стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН, подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная, важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
14: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
13: Есть внешняя разведка, есть ГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ Федерального агентства правительственной информации и связи были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяя властвую, да, классический вечный бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
14: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
13: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Ну вот опять же, Дивиде и Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
14: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
13: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать уже, живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать, теперь глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало правительством. Напрямую.
14: На ваш взгляд, сгущается ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
16: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
17: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
13: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли, то есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у нас у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%. Вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
14: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
13: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
14: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
13: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России... Вот давайте так сформулируем. Вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью. И не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя. Не было ощущения сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
14: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
13: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
14: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
13: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
14: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
13: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки

0: является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Вот смотрите, какая история. А их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественное настроение

0: это меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но, тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то. Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси, в заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но... Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины. В МВД очень много женщин. В судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы. И в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим. Но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят, слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист всей Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
1: Какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже, спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра, и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников, университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом. которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЕ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски обивание порогов. Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны, если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России – это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющуюся ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
0: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
1: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
0: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
1: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
0: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей, какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствие электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
1: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу после революционной с постепенной утратой влияния на страну?
0: А не хотите рассмотреть сценарий, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу дореволюционной эмиграции, которая вернулась, пришла к власти и не всем это понравилось? Так тоже бывает. Та волна гораздо больше напоминает нынешнюю, знаете, чем? Историческими условиями. Люди, которые уезжали после 17-го года, уезжали от перемен, которые им не нравились по целому ряду причин. Уезжали представители прежнего порядка, несовместимые с новым порядком. А до революции уезжали люди, которые сами считали себя проводниками прогресса. Уезжали они от взбесившегося охранительства, от консервативной власти, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому. А просто всех ссылала и вешала. Вот они-то и поуезжали, а потом вернулись.
1: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
0: Я бы уточнила, не с экстремизмом, а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты — это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи уголовного кодекса – это организация террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, ненародные. Это не первое мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблема с тем, что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана. То есть я с такими последствиями не сталкивался.
1: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
6: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь пойдет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Русские читатели страстно любили американских писателей. Русских писателей безмерно уважали американские писатели. Различие весьма существенное. Но особенно разительным она становится, когда мы спускаемся с вершин, населенных классиками, от Эмерсона и Тора до Фолкнера и Сэлинджера, и переходим к жанру уже не любимому, а обожаемому – к фантастике. В мое время ее география была весьма причудливой и зависела от отдельных гениев. В Польше – великий Лем, в России – несравненные Стругацкие, в Японии – оригинальнейший Кобо Аба. Но с Америкой проще. Нам нравилось все и поделом. тщательно отобранные, старательно переведенные, изумительно оформленные, например, эстонским авангардистом Юло Соостером, сборники были валютой книжников. Американские авторы не подозревали о размахе своей популярности в России, пока перестройка не привела их туда. Даже не патриарх Айзек Азимов, а его меньшие собратья оказались кумирами, вроде мексиканских сериалов, но с гораздо большим основанием. Скажем, Клиффорд Саймак просто очаровал нас своим «Заповедником гоблинов». Ну а Роберт Шекли был и остается среди первых на пьедестале, и я счастлив, что успел ему об этом написать, когда сам перебрался в Америку. Сегодня эту панораму на русском книжном рынке изрядно испортило нашествие посредственного импорта в дурных переводах. Но мое поколение с нежностью вспоминает библиотеку юношества и твердо знает, что ее открыл Рэй Брэдбери. Тем приятнее, что когда на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» появился снимок со следами марсохода, под фотографией стояла подпись «Марс Брэдбери Лендинг». Так назвали место высадки в честь фантаста, всего месяц не дожившего до этого события. Сборник «Марсианские хроники», вышедший в 1950 году, не только сделал знаменитым 30-летнего автора, но и вывел страстно любимый им жанр – фантастику – из подросткового гетто. Взявшись за планету, которая издавна считалась законной добычей воображения, Брэдбери создал чисто американский миф. Его «Марс» – еще один новый свет, очередная попытка начать с чистого листа, последний шанс исправить ошибки. Проблема в том, что земляне, какими изображал их Брэдбери, не уймутся, пока чужая планета не станет неотличимой от своей. Лирическая проза Брэдбери не укладывалась в шаблон технологической фантазии, которая со времен Жюля Верна развивала одну и ту же схему – изобретение и шутка. Брэдбери указал фантастике новые пути и увел ее в настоящую прозу, не отрываясь от вымысла, фантастического допущения и иной реальности. Вывернувшись из-под иго жанра, он четко обозначил свою цель. «Меня часто просят предсказать будущее», – писал он, – «но я-то хочу предотвратить его». Об этом, выпущенный в 1953 году центральный шедевр его огромного канона, насчитывающий более 600 произведений, это «451 градус по Фаренгейту». «Моя ровесница» – эта книга сопровождала меня всю жизнь. Чем старше мы с этим романом становились, тем актуальнее он казался. В «Антиутопии» Брэдбери легко прочитывался тоталитарный кошмар страны, избавившейся от книг. Рэй Брэдбери так резко повысил их метафизическую стоимость, что мы, советские читатели, видели в нем изобретателя и апостола самиздата. Возможно, сам Брэдбери об этом и не подозревал. Его-то волновала Америка, в которой, судя по книге, разворачивался смертельный конфликт между культурой и маскультом. Я впервые задумался об этом, когда перечитывал «Фаренгейта» на службе, в пожарной охране, где подрабатывал студентом. Там, не умея играть в домино, я всю смену читал, в том числе Брэдбери. Его герой носил такую же каску, как я, но начальник у него был начитанный. «Я начинен цитатами, всякими обрывками», — сказал Битти. «У брандмейстеров это не редкость». Адвокат дьявола, зловещий брандмейстер, играет у Брэдбери роль великого инквизитора. Он завалил на себя груз знаний, чтобы они не мешали остальным бездумно и счастливо смотреть телевизор. Для него библиотека не хор умов, а хаос мнений, и прочитанное лезет из брандмейстера потоком отрицающих друг друга изречений. Книги отравляют его жизнь, и он ищет смерти как избавление от навязанных ими противоречий. Самое поразительное, что вопреки многим другим классикам научной фантастики, «Фаренгейт» вновь стал жгуче актуален сегодня, когда идет война между видеократией и письменным словом. Самоучка Брэдбери, который, по его признанию, всему обязан публичной библиотеке Лос-Анджелеса, страстно защищал книги. Характерно, что центральный положительный герой, кочующий по многим его сочинениям, библиотекарь, профессия, само существование которой теперь попало под сомнение. О том, как Рэй Брэдбери вместе с когортой американских фантастов входил в сознание российской читательской аудитории, рассказывает новый эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт».
7: Рэй Брэдбери начинал в эпоху, когда фантастика была одной из разновидностей дешевого чтива – палп-фикшн, и его ранние рассказы ничем от этого чтива не отличались. Фантастика повзрослела вместе с ним. Он стал одним из отцов жанра в том виде, в каком мы его знаем и любим.

0: Как это часто бывало с иностранными писателями, с критикой на произведения Брэдбери советский читатель познакомился раньше, чем с самими произведениями. В первом же номере нового журнала «Иностранная литература», он вышел в июле 1955 года, была опубликована статья Елены Романовой под названием «О некоторых явлениях в послевоенной литературе США». В числе этих явлений автор называет роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Естественно, статья эта предельно политизирована. Вот цитата из нее. В фантастическом вымысле Рэя Брэдбери многое наивно, многое спорно, глубоко неверна мысль автора, будто в сохранении культуры заинтересована только интеллектуальная верхушка общества. Но основная идея повести продиктована уверенностью в том, что политика истребления книг и других ценностей культуры враждебна интересам человечества. Сколь не мрачна картина, нарисованная писателем, он верит в конечную победу разума и культуры над их врагами, временно захватившими власть. Характерна убежденность автора в том, что одиночка бессилен, а коллектив непременно победит, если он видит перед собой исторически оправданную цель. В следующем, 1956 году, роман «451 по Фаренгейту» вышел сразу отдельным изданием по-русски, всего через 3 года после выхода в Америке. По тем временам это очень быстро. В издательстве «Иностранная литература» в переводе Татьяны Шинкарь с предисловием Александра Казанцева, номенклатурного советского фантаста, писавшего про козни мировой буржуазии. Разумеется, Брэдбери сразу же начали приспосабливать к целям советского агитпропа. Цитирую. Это работы разных авторов. Брэдбери возвышается над несчетной толпой американских фантастов, символизируя собой идеалы добра и гуманизма в стране, где зло приобретает все большую силу. Брэдбери предостерегает человечество середины 20 века от безумия атомной войны и вместе с тем от всепожирающей погони за наживой во имя мертвечины механизированного комфорта. Брэдбери не хочет мириться с обесчеловечиванием людского существования, с уничтожением духовных ценностей, со звериными законами современных джунглей. Такими бессмысленными цитатами можно было бы заполнить всю передачу. Ну, просто партийная характеристика в выездную комиссию райкома. Странно, что не наградили Ленинской премией мира. Я беседую о Рэе Брэдбери с историком, доктором философии, знатоком и любителем фантастики Любовью Куртыновой. Люба, на какую почву на самом деле упало это зерно? Я имею в виду Фаренгейт. В какую интеллектуальную атмосферу роман попал у них и у нас?
1: Я бы не стала его называть ни писателем-фантастом, ни писателем фэнтези. Я бы взяла на себя такую смелость и назвала бы его пророком. Это очень громкое слово, слово серьезное, за него надо нести ответственность, но в случае с Брэдбери, я думаю, это слово вполне имеет смысл, потому что Брэдбери писал, судя по всему, по вдохновению, которое он защищал, отчаянно защищал во всех своих произведениях, как человеческое право. Право на интуицию, право на вдохновение, право на иррациональные предчувствия, право на некие необъяснимые желания и поступки, которые он совершал, когда писал свои романы. Он написал вещи, которые сейчас у нас на глазах совершаются. Он написал их в подробностях, как ни один другой фантаст. Он написал детали, которых нельзя было предвидеть, нельзя было ощутить. Он не заморачивался с тем, чтобы писать, как это произойдет, как не заморачивался пророк Исаия, который говорил, на руинах городов ваших будут селиться совы, не объяснял, как это произойдет. Брэдбери описал то, что происходит сейчас. Советские читатели и американские читатели читали 2 совершенно разные книги. Для советского читателя это был роман о тоталитарном государстве, который запрещает книги, которая их жжет. Это было напоминание, конечно же, и о нацизме, и о сталинизме, и о вообще тоталитарном государстве, в котором, допустим, главный герой становится жертвой провокатора. Для американского читателя это была совершенно другая книга. Это была книга, которая посмела американцам, которые в то время пребывали на вершине своего благоденствия. Америка больше никогда не узнает таких благодатных времен, как те, когда вышла книга 451 по Фаренгейту. Это было самое богатое, самое счастливое, самое успешное поколение за всю американскую историю. В этой Америке Брэдбери задал вопрос, а вы счастливы? И именно поэтому этот роман произвел такой фурор, потому что на самом деле американцы того времени совершенно не задумывались на эту тему. Что такое счастье и счастливы ли они? Этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. И герой сначала говорит, конечно, счастлив. Когда он первый раз слышит вопрос, он отвечает, ну, конечно, у меня все есть. А потом он понимает, он приходит домой, и начинается разматывание этого бесконечного клубка, который происходит рано или поздно у любого человека, который думает о своей жизни. И он понимает, что он несчастен. Он глубоко несчастен, его жизнь абсолютно пуста. Для советского читателя, на самом деле, это была поразительная книга, которая, с одной стороны, подтверждала все то, что писала газета «Правда». Можете кидать в меня тапками, если хотите, но да, с одной стороны, она подтверждала все то, что писала газета «Правда» о бездуховности американского общества и капиталистического мира, а с другой стороны, она писала о том, что происходило, что было знакомо каждому советскому человеку, о тоталитарном государстве, о преследовании инакомыслящих, о запрете на... о мысли преступлении.
0: «Марсианские хроники» были написаны раньше «Фаренгейта», в 50-м году, но в СССР эти книги вышли в обратном порядке. Первый перевод «Марсианских хроник» выходит в 63-м году. Публикуется он в рижском журнале «Наука и техника» в 6 номерах подряд. В 65-м появился перевод Льва Жданова, в котором все мы эту книгу и читали. Я думаю, первоначальное восприятие «Хроник» было связано с успехами космонавтики и с энтузиазмом по этому поводу. Как нам объясниться с внеземной цивилизацией? Это была популярная тема дискуссий в Советском Союзе за неимением более насущных проблем. Космонавт Алексей Леонов пишет предисловие к одному из сборников Брэдбери. Космонавт Георгий Гречко ведет телепередачу «Этот фантастический мир». Они эксперты по фантастике на том основании, что там дело происходит в космосе. Мне кажется, хроники воспринимались прежде всего в этом романтическом аспекте. И на Марсе будут яблони цвести. Хотя Брэдбери вопросы марсианского сельского хозяйства волновали в последнюю очередь. Это первый поверхностный слой восприятия. На самом деле «Марсианские хроники» были переведены и изданы уже в совершенно другой стране. 65-й год – это еще оттепель, хотя Хрущева уже нет. Советская фантастика тоже взрослеет. Если в 50-е Иван Ефремов и братья Стругацкие писали коммунистические утопии, то 64-й – это «Трудно быть богом», 65-й – «Хищные вещи века», 66-й – «Улитка на склоне». Ефремов пишет в те годы «Час быка». Начальство начинает с подозрением присматриваться к прежде безобидному жанру. Люба, чем хроники были для Брэдбери и чем они стали для нас?
1: Что такое марсианские хроники? Он их писал всю жизнь практически, по крайней мере, большую часть своей сознательной жизни как писателя. Он в этих хрониках отстаивал, яростно отстаивал право человека на иррациональные ощущения, на мистику, на веру, на то, чтобы быть какой-то своей части животным.
0: Я думаю, это не только право, но и потребность в тайне, в страхе перед неизвестным. Любили же мы в детстве читать страшные книжки под одеялом с фонариком.
1: Человечество не может справиться с Марсом. Первая экспедиция на Марс оканчивается идиотским поражением, только потому, что ревнивый муж марсианки, который, они все там обладают телепатией, узнает о виртуальном романе его жены с земным астронавтом и убивает экспедицию, состоящую из двух человек. Вторая экспедиция погибает аналогичным примерно образом. Одна за другой экспедиции на Марс пропадают без вести, потому что Марс побеждает людей иррациональным началом. Люди прилетают с логикой и встречают иррациональное начало, с которым они не готовы иметь дело, вообще не готовы. Человечество подавило в себе эмоции, человечество боится своих животных или того, что оно считает животными инстинктами. Как пишет Брэдбери пишет поразительные вещи, то, что сейчас фактически стало бы материалом для передовиц многих газет и онлайновых изданий, как, условно говоря, либерального, так и, условно говоря, консервативного толка. Брэдбери пишет, мы имеем массу меньшинств, которые всегда боятся быть ущемленными, мы имеем массу меньшинств, у которых есть свои интересы, и мы им всегда имеем большинство, которое боится тьмы. Мы не можем рисковать, поэтому мы запрещаем все, что не угодно тем, кто так или иначе считает себя обиженным. Это монолог одного из астронавтов, попавших на Марс. Это потом повторяется в «Фаренгейте» еще более четко.
0: Я процитирую. Это рассказ «Ашер-2» о человеке, который построил на Марсе дом гнетущего страха по рассказу запрещенного на Земле Эдгара По и устраивает там бал в стиле Воланда. Началось с малого, с песчинки, еще в 50-х и 60-х годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется, кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного, будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени».

0: Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями.
1: «Конец марсианских хроник» — это земная семья, которая прилетает на Марс, потому что Земля разрушена, и там больше невозможно жить, там нет правительства, которое могло бы осуществлять руководство согласно здравому смыслу и ответственности за то, что оно делает. И на самом деле это чистый экклезиаст. Род приходит и род уходит, и возвращается ветер на круги своя. Земляне смотрят в воду марсианского канала, и отец семьи говорит: вот, вы хотели увидеть марсиан, вот они. Его сыновья, их трое, смотрятся в воду марсианского канала и видят там марсиан. Все начинается по новой. Что из них получится, мы не знаем. Но это люди, которые бежали от цивилизации, которая запрещала им быть, фактически запрещала им быть людьми.
2: Не забудем, что «Фаренгейт» заканчивается цитатой из «Апокалипсиса» – «видением нового Иерусалима». «По ту и по другую сторону реки – древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Между прочим, в одном из интервью, ему тогда было уже 90 лет, 2 года до смерти оставалось, его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем. И он ответил: проповедником. А потом уже в шутку добавил: я был бы отличным папой. Меня бы звали Папа Брэдбери. Ну вот такой вопрос возникает в связи с «Фаренгейтом». Герой романа Гай Монтак встречает в финале группу людей, которые стали живыми книгами. Они помнят наизусть Библию, Платона, Свифта, Шопенгауэра. Ну а где же «Молот ведьм», «Майн кампф», «Протоколы сионских мудрецов», наконец? Они сами решили, что эти книги плохие, вредные?
1: Да, действительно, это очень это такой каверзный вопрос. Во-первых, как любой пророк, я уже сказал, пророк не обязан описывать в точности, как именно города ваши разрушатся и совы поселятся на их развалинах. Это не его дело. Его дело предсказать, чем кончится, если вы будете продолжать вести себя так, как ведете сейчас. И вообще пророк может изъясняться так, что его никто вообще не понимает. От этого он и перестает быть пророком. Мое личное мнение, что если бы сейчас произошла некая такая ситуация, аналогичная тому, что описано Брэдбери и Фаренгейт, то первыми, конечно, организовались бы, конечно, религиозные деятели, то есть те, кто помнит наизусть Библию и Писание. Вторыми, после них были бы читатели фэнтези, фантастики или детективных романов. Вот эти люди точно собрались бы в общество, их было бы много, они несли бы традицию, передавая ее из уст в уста. Любителей Достоевского, Толстого, Шекспира, Махабхараты и Упанишад. Кстати говоря, любители Упанишад тоже могу гарантировать, что было бы. Индологи — люди совершенно сумасшедшие. Наверняка есть те, кто помнит Упанишады, если не целиком, то, по крайней мере, частями.
2: Булгакова множество людей помнит практически наизусть и общими усилиями легко восстановит текст. Есть люди, разговаривающие фразами из Зощенко, из Высоцкого.
1: Есть люди, которые разговаривают цитатами из Стругацких. Вот, кстати, последователи Стругацких наверняка организовались бы очень быстро. Вот за них можно не беспокоиться. Эта литература не пропадет. Толкиенисты, господи боже мой, на всех языках. Это была просто международная организация.
2: И, наконец, третья главная книга Брэдбери. В 1967 году я открыл первый номер журнала «Пионер» и увидел там начало «Вина из одуванчиков» в переводе Эдварды Кабалевской с прелестными иллюстрациями Евгения Медведева. А потом приходит второй номер «Вокруг света», который я тоже выписывал, и там тоже отрывок из «Вина». И в том же году повесть вышла отдельной книгой в издательстве «Мир». Это была первая книга Брэдбери, какую я прочел и был сразу же очарован, покорен. Это неизъяснимая прелесть, радость и горечь. Все одновременно. Там не было ничего похожего на мою тогдашнюю жизнь, но это было даже не то, что про меня. Это как будто я сам написал.
1: «Вино из одуванчиков» — это золотой эликсир, к которому стремились алхимики. Это то алхимическое золото, на самом деле. Это чистое, концентрированное ощущение счастья, которое он пережил, сумел переработать внутри себя. И в минуты, когда все больные зимой, когда противно, страшно, черно, холодно, бабушка идет в подвал, достает оттуда бутылку, в которой разлит этот золотой нектар, и дает всем понемногу, и сама наливает себе рюмочку и тоже его выпивает. Это то, что возвращает себя к жизни.
2: Когда я впервые приехал в Америку, это было в 91-м году, я все искал аптеку, какая описана у Брэдбери. Аптеку, которая пахнет не больницей, а лимонадом и ванилью, куда люди приходят не за лекарствами, а поболтать, пообщаться, поесть мороженого. Таких аптек в Америке уже нет. Но это не важно. Городок, описанный Брэдбери, вмещает в себя всю Вселенную со всеми ее добрыми и злыми сторонами.
1: «Вино из одуванчиков», я считаю, это самое серьезное философское произведение Брэдбери. Прежде всего, нужно иметь в виду, что это очень плотная проза. Там просто каждое слово имеет значение. Хотя читается это все легко, и кажется, что рассказы эти чуть ли не детские. На самом деле, это роман о жизни и смерти, о любви и войне, о том, как жизнь начинается и чем она заканчивается, о том, что такое счастье. Для Брэдбери является символом счастья это вот такое алхимическое золото, которое человек может получить только абсолютно не техническим, как бы нет технологии, которая позволила бы это вино из одуванчиков произвести раз и навсегда одинаковым способом. Оно каждый раз разное. И оно противопоставляется техническому способу такой так называемой виртуальной реальности, о которой в этом романе тоже пишется. Есть изобретатель, который для того, чтобы порадовать жену, изобретает машину счастья. И когда в нее, в эту машину входит его жена, она плачет, она понимает, что виртуальная реальность — это абсолютно не то, что может принести человеку счастье. Она говорит, что когда я только мечтала о том, что мы поедем куда-нибудь в Париж или увидим какие-то неизвестные нам города, я была более счастлива, чем я счастлива сейчас, потому что теперь я вижу, что это все обман. Вот это фальшивое технологическое счастье, которое человечество стремится получить во что бы то ни стало, и которое представляется чрезвычайно важным, для Брэдбери это символ разрушения человеческой души. Жизнь — это риск, это непредсказуемость, и только из непредсказуемости, из риска, только из...
2: Из страха.
1: Да, разумеется, из страха. Там мальчики, это мальчики, это подростки. То есть Брэдбери голосом подростка описывает момент, когда человек осознал, что он жив. В начале книги он осознал, что он жив. Потом он осознал, что бывает смерть. Потом он осознал, что бывает старость. Он осознает, что бывает любовь. Потом он сам чего-то не умирает. Потом он понимает, что жизнь — это не правило, это не свод каких-то привычек, и жизнь — это текучий поток, в который нужно войти и которому нужно довериться.
2: В своих интервью, бумажных и телевизионных, Брэдбери старательно создавал свой публичный образ. Образ вечного ребенка. Ну, по трезвым размышлениям, это не так уж здорово. В конце концов, блажен, кто вовремя был молод, блажен, кто вовремя созрел. И его неприязнь к хай-теку, компьютерам, смартфонам, к реалити-шоу, которое он придумал в Фаренгейте, его нежелание садиться за руль или летать самолетом, это все тоже поза, часть образа. Но все искупается безмерным талантом и точностью прогноза. Он ведь сказал: книги не обязательно сжечь, достаточно просто перестать читать. Именно это с нами и случилось.
1: Допуская то, что Брэдбери был пророк, а самому себе не всегда понятный, он мог нести любую ахинею в своих интервью. Он может говорить о непонятных языках, он может давать глупые интервью, он может прикидываться ребенком, он может прикидываться стариком. Он на самом деле вообще не имеет никаких обязательств перед окружающим его обществом, кроме тех, которые на него возложил его собственный пророческий дар. А он этот дар полностью воплотил в своих произведениях.
2: Интервьюер однажды спросил его: если бы вам пришлось стать живой книгой, как в «Фаренгейте», какую бы книгу вы хотели запомнить? Он сказал: книгу рассказов Эдгара По.
1: Да, за Эдгара По он бился всю свою жизнь, бился в каждом своем практически произведении. Именно потому, что он видел, что его современники, предвидел, что его потомки утратят способность войти в ту тьму, которая находится внутри каждого человека. Он это повторяет в разных рассказах. Люди стали бояться тьмы. Они хотят спать при свете. Из этого проистекает и запрет инакомыслия, и все прочие запреты. Но главное, что Эдгар По вытаскивал на свет то страшное, то чудовищное, то необъяснимое, мистическое, иногда совершенно-совершенно запредельное, что живет в каждом человеке. И он помогал человеку преодолеть вот эту вот тьму, которая находится в каждом из нас.
2: Между прочим, в другой раз, когда его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем, он тогда был помоложе, он ответил: «magician». По-английски это не только фокусник, иллюзионист, но и маг, чародей, волшебник, волхв.

С нами была историк и философ Любовь Куртынова. Мы слушали музыку Джерри Голдсмита к сериалу «Призрак дома на холме», голливудский студийный симфонический оркестр, дирижер Сэнди де Крессент, запись 99 года, пьесу «Марс» из симфонической сюиты Густава Холста «Планеты», Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижер Геннадий Рождественский, запись 2013 года, и фрагмент концерта Франсиса Пуленко для органа, литавр и струнных, Филадельфийский оркестр, дирижер Кристоф Эшенбах, партия органа «Оливье Латри», 2006 год.

0: говорит Радио Свобода. Вы слушали выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – известный российский путешественник Виктор Охотин, объездивший в буквальном смысле слова почти все страны мира. Мы поговорим не о его путешествиях по миру, а коснемся поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан. Из года в год Северный Кавказ становится все более привлекательным регионом для отдыха россиян. Если в советские годы люди чаще всего могли говорить об отдыхе на Эльбрусе, то сегодня география расширилась от Черного моря до Каспийского, от Краснодара до Дербента. Главное, сегодня уже есть выбор. Туризм для тех, кто путешествует на машинах, и для тех, кто предпочитает пешие походы. Вечные ледники или степи, морской воздух Каспия или охота, ловля рыб в высокогорных озерах, средневековые башни, объекты языческого культа, самыми древними христианскими храмами и самыми ранними мечетями в России, современных городов и древних сел и аулов. Быть может, не всегда хорошо еще развита инфраструктура, но все идет к тому, что в развитии туризма заинтересованы не только власть в республиках региона, но и сами жители поняли и оценили свой потенциал, поэтому они порой идут даже на шаг вперед республиканских властей. Уважаемый Виктор, самое яркое впечатление, какая страна на вас произвела? Скажем, вау, вот это то, что я хотел увидеть. Была ли на самом деле такая страна среди всех тех, что вы уже посетили?

0: африканские страны перечислять, есть или животные, нет пустыни, или пустыни есть животные, или есть племена, но нет там чего-то еще. Вот Намибия – это одна из африканских стран, которая объединяет в себе все наши представления об Африке. Наверное, я бы выделил из азиатских стран, наверное, это Иран. На меня произвел впечатление очень такое большое при посещении. Любимая моя страна все равно остается Италия. Но я могу назвать, наверное, единственную страну, которая на меня произвела удручающее впечатление. Это Северная Корея. То есть я все же родился, еще застал Никиту Сергеевича Хрущева, пожил немножко в СССР и наслышан о сталинских временах, ну, естественно, их не застал, да, и мне казалось, что я, когда попаду в Северную Корею, я понимаю, куда я еду. Эта поездка была приблизительно у меня, наверное, 7 лет назад, и я понял, что человек к свободе привыкает очень быстро. То есть для меня это был шок, да, то есть я настолько зомбированных людей нигде не видел в других местах. Люди там реально живут как в аквариуме. Они не понимают, что происходит за границами их государства.
1: Меня, конечно, больше всего заинтересовала ваша последняя поездка. Речь идет о том, что вы посетили этим летом некоторые республики Северного Кавказа. Как вы увидели этот край? Я в курсе, что вы посетили Чечню, Ингушетию, Дагестан, то есть Северо-Восточный Кавказ.
0: Вообще, вот три российских региона. В Дагестане я был до этого много раз. Чечня и Ингушетия – это вот я посетил первый раз. И они отличаются, конечно, между собой. И их сравнивать как-то с какой-то одной страной, эти три региона, наверное, неправильно. Я так скажу, ситуация немножко похожа на ближневосточные, на страны Ближнего Востока. Чечня и Ингушетия я бы, скорее всего, сравнил, конечно, с определенным допуском. Да? Это как Саудовская Аравия. Дагестан – это, наверное, как Бахрейн. Этот регион Северного Кавказа, он отличается все же от Ингушетии и от Чечни.
1: Итак, вы приезжаете на Северный Кавказ, и ваше путешествие начинается в Ингушетии. Что первое вас удивило?
0: Так как я действительно первый попал в Ингушетию, да, если мне не изменяет память, то, конечно, это поселение, которое и башни знаменитые, которые я раньше видел только на фотографиях. И для меня, наверное, это первый мусульманский регион в России, в котором я действительно почувствовал, что в данном регионе преобладает эта религия и, соответственно, связанные с ней традиции. Общаться приходилось в основном с мужчинами. Но уже потом, скажем так, не женщины моего возраста, а девушки, да, скажем так, наверное, там, окончившие школу, в некоторых местах, да, рабов в музеях, они работали экскурсоводами. Ну, во-первых, конечно, отличается регион именно Чечня и Ингушетия, да, эти два региона отличаются от других российских регионов, да, то есть это по одежде, то есть даже не то, что иностранца, а любого другого россиянина можно сразу узнать в толпе.
1: Есть определенный дресс-код, который пытается неформальная организация, именно не власть, пытается внедрить в этих регионах. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестана. Их публикуют, о них говорят и пишут об этих дресс-кодах. Код. Вы лично сталкивались с этим?
0: Ну, знаете, я же посетил практически все мусульманские страны, да, и я все же знаю определенные традиции, и в моих правилах, ну, не шокировать, да, то есть, ну, хорошо, я там у себя дома хожу в шортах, ну, зачем мне кого-то этим удивлять, раздражать, да, то есть, ничего страшного, у меня есть легкие штаны, и я спокойно буду ходить в длинных штанах, да, то есть, ну, все же, наверное, если бы я бы первый раз, да, поехал бы куда-то и оказался вдруг в Чечне и в Ингушетии, ну, наверное, да, тогда я, может быть, и одел бы шорты, но я все же не опытный путешественник, поэтому я понимаю определенный дресс-код.
1: И в Ингушетии, например, что именно вам понравилось? Что казалось вам, что это что-то несвойственное российскому региону?
0: Джейрахский, да, район. То есть, наверное, это очень туристическое место, которое заслуживает вообще упоминания, внесения в списки наследия ЮНЕСКО. Потому что, ну,

0: такого редко где можно увидеть, да, и не просто селение, которое на равнине, да, то есть не то, что на равнине, ну, не на равнине, в долине, да, между гор, а вот знаменитые Вовнушки, да, у них название такое немножко уже русифицированное. Башни, которые построены просто, я считаю, чудо-строительной техники на скалах, да, и это очень интересно. И странно, что они не включены до сих пор в списке наследия. Я посетил помимо, ну, в своих путешествиях я стараюсь посещать рекомендованные объекты ЮНЕСКО, я посетил порядка 400 и считаю, что ингушские башни вполне достойны.
1: Вам удалось посетить христианский храм в горах Ингушетии?
0: Да, конечно. Тоже интересная, да, история. Он хорошо сохранился. На сегодняшний день, наверное, на Северном Кавказе такой древний храм христианский я не могу нигде вспомнить. Очень хорошее изображение для их возраста, я считаю, что дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.
1: В студии радио «Свобода» Мельбек Вачигаев вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. После Ингушетии вы переезжаете в Чечню. И ваше первое впечатление после того, как вы пересекаете границу Ингушетии и Чечни?
0: Первое мое впечатление, очень хорошее мое впечатление. Почему? Ну, уже не в первый раз я чувствую ситуацию, что она внутри сильно отличается от той, которую ты получаешь из различных средств массовой информации снаружи. Да? То есть, конечно, какое-то предубеждение к этому региону сформировано у людей, да. И когда я туда приехал, то я понял для себя, что да, это предубеждение меня коснулось тоже, да. То есть республика производит очень хорошее впечатление. Ну, во-первых, это люди. Люди всегда рады гостям, да. То есть понятно, что это в традиции. И даже вот упоминая о посещении в Итум-Кале музея, где рассказывают и показывают жилища, дома, скажем так, да, это не жилища. Жилища были, кстати, потом, да, вот эти вот все сакли, глиняные мазанки, а до этого были дома каменные, трехэтажные, и самое безопасное место было у гостя. И это чувство в людях сохранилось и сегодня. И, наверное, ну, может быть, в городе, в самом Грозном, да, в столице это не так чувствуется, но если ты находишься в регионе, где-нибудь в селении, там до сих пор младшие встают, когда заходят в комнату старшие, да, то есть для меня это немножечко удивило, и при этом это происходило даже когда я заходил один, не в сопровождении своих друзей, да.
1: Я знаю, что вы были высоко в горах, в том числе и в городе Мертвых Цойпеде. И для того, чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение Федеральной службы безопасности в Грозном. Поэтому туда доходят очень редкие туристы. Насколько я знаю, это охраняемый район. Были ли у вас какие-то проблемы для того, чтобы попасть в этот район?
0: Да, это Калинский район, это вот часть, которая дорога в Грузию. И вот эта высокогорная часть, она на сегодняшний день охраняется российскими пограничниками. Хотя для меня это, ну, скажем так, я не скажу, что я слукавлю, скажу, что удивительно, если мы знаем историю недавнего, да, конца прошлого века и военных действий на территории Чечни, то мы понимаем, почему столько внимания. Но что я хочу сказать? Город мертвых все же это не исламская традиция, да, захоронения. И я считаю, что очень хорошо, что такой объект сохранили, и он дошел до наших дней, потому что это, несмотря там на религии, несмотря ни на что, это все же наша история, и хорошо, что ее сохранили. В горах люди не живут, да, то есть как после депортации не разрешали возвращаться выше определенного уровня, так это до сих пор сохраняется и сегодня, да. Там нет, проезжаешь деревню, и вот в Итум-Калинском районе наверху там только старые дома, которые были еще до выселения чеченцев с этих своих родных территорий. Меня удивило в Чечне, такого, кстати, нет в Дагестане. Меня удивило, что с тобой даже полицейские разговаривают очень уважительно. Вообще за несколько дней, которые я провел в Чечне и Ингушетии, я не слышал не то, что чтобы люди громко ссорились, а я вообще не слышал громкой речи. Такое впечатление, как будто люди говорят очень тихо. Хотя часто, встречая кавказцев за пределами их родины, обращаешь внимание в первое на то, что они очень громко говорят. Вообще, между Ингушетией и Чечней, между ингушами и чеченцами, человек, говорящий на русском языке, сразу поймет разницу. Потому что если с ним будет разговаривать ингуш и чеченец, которые не свободно владеют русским языком, то по образу речи ты сразу поймешь, кто есть кто.
1: Каким образом?
0: Если у чеченца его русский язык, его построение предложений все же близко к русскоязычным людям, да, то ингушам, опять же, я говорю о тех людях, для которых русский язык не в свободном общении, да, то есть он переводит на русские слова, ну, говорит, скажем так, ингушским языком, русскими словами, то если ты к этому не готов, то может быть конфликт, потому что ингуш разговаривает с тобой повелительно: ешь, сядь сюда. Если ты к этому не готов, то, конечно, ты себя будешь чувствовать неуютно. И я понимаю, что если, допустим, такой мужчина попадет куда-нибудь в российские регионы, то его будут воспринимать очень настороженно, да, потому что его речь будет для русского уха слишком агрессивно. У чеченцев этого нет. Не так, да. То есть они все же разговаривают более мягко, и предложения построены более привычно. В отличие от Ингушетии и Чечни, в Дагестане основной язык общения – это, конечно, русский язык. Из-за того, что все же это не мононациональная, да, республика, как, допустим, та же Ингушетия и та же Чечня, то люди между собой в основном говорят на русском языке. Много смешанных браков, да, такие большие города, как Махачкала, Каспийск, Дербент. Там на самом деле уже все смешалось, да. То есть, наверное, в исконных землях аварцев, если ты приедешь куда-нибудь в село Аварское, Даргинское, то там, да, будут люди говорить на своем языке. Но в городах, конечно, это уже русский язык в основном. Я не знаю, хорошо это или плохо, я стараюсь не давать оценок. Просто, ну, это вот так, это отличается. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане в Грозном, то ты практически не слышишь русской речи.
1: Да, в Дагестане чуть иначе, потому что если вы разговариваете с кем-то из своих знакомых, то выясняется, что он сам может быть аварец, а жена может быть даргинка, сноха может быть лезгинка и так далее. То есть все настолько смешано бывает, что, в общем-то, для них все-таки больше, скажем, то, что они отождествляют себя с Дагестаном.
2: Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.

0: студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А если вот исходить из того, что вы видели, например, в сервисе обслуживания, вы были в Ингушетии, Чечне, Дагестане, было бы интересно сравнить, как вы видели этот сервис в ресторане?
1: Конечно, в ресторанах Махачкалы свинину тебе не дадут, но алкоголь ни у кого не вызывает удивления. И, честно говоря, не обратил внимания, как это в Ингушетии, но в Чечне, там, я не знаю, по-моему, одно, может быть, максимум два места, где продают на территории республики алкоголь, то в Дагестане на это смотрят сквозь пальцы. Да? То есть как бы это не является каким-то запретным плодом. Но все же, да, я посетил первый раз Чечню и Ингушетию, но я в своей жизни общался с людьми из этих республик. И на самом деле сложно представить мужчину-чеченца, который работает официантом. И, по моему мнению, в Грозном очень много работает мужчин не из Чечни, да, то есть они или, я так думаю, ну, из среднеазиатских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, или из Азербайджана. Ну, чеченцев, хотя, я так понимаю, конечно, нужна работа, но мне трудно представить, при каких условиях чеченец или ингуш пойдет работать в ресторан или в гостиницу, в обслуживающий персонал. Я прошу прощения у всех ваших слушателей заранее, да, то есть я не говорю здесь какие-то истины, я говорю свое мнение. Конечно, я понимаю, что оно может быть и ошибочно.
0: Да, но вот этим как раз и интересно, как со стороны это видится, как вы приехали, посмотрели, увидели, обратили внимание, как раз-таки это очень интересно.
1: Что приятно меня удивило, это, конечно, то, что на Кавказе, в Ингушетии и в Чечне я видел туристов из различных регионов российских, и видно, что некоторые из них, ну, наверное, впервые присутствуют в этом регионе, и женщины позволяют себе, ну, я не скажу, что там декольтированные там сильно платья, ну, платье, было жарко, и платье там с открытой спиной. Ну, что было приятно, им никто в спину или вот там вслед не свистел, не кричал: «Эй, Наташа», как можно там представить, это могло бы быть, допустим, в той же Турции. То есть люди себя ведут очень достойно, мне это очень понравилось. Обратил внимание в своих поездках, и это еще раз, лишний раз убедился в этом, что на самом деле диаспоры, то есть люди, которые живут за пределами своей исторической родины, в диаспоре, да, то есть они, как правило, более радикальны в своих проявлениях, чем люди той же национальности, которые живут на своих исконных землях.
0: Я знаю, что были практически во всех мусульманских странах, за исключением одной страны. Вы были везде и всюду и видели все эти мечети. Многие мечети, скажем так. И чеченские мечети в Аргуне, в Шалях, в Грозном. Как-то могут соревноваться с другими мечетями мира?
1: Да, первое, это, конечно, кроме грозинской мечети, нужно выделить Аргун, Гудермес, Шали. Я бы туристам посоветовал посещать мечети в темное время суток. Это совершенно безопасно. Скажем так, я первое, кого там увидел, это бесконечное количество детей, которые бегали, играли около мечети, катались на велосипедах, на самокатах. Мамы их сидели где-то там на скамеечках, спокойно наблюдали. То есть надо посмотреть мечети. И они действительно очень хорошие. Они правильно сделаны. Я имею в виду, что значит правильно. То есть они отличаются друг от друга. У каждой мечети есть свое лицо. Не перепутаешь никогда мечеть Аргуна с Гудермесом. Ну, мне больше всего понравилась мечеть Шали. Ну, может быть, так еще мне повезло. Там мы приехали с моим товарищем туда поздно. Мой товарищ попросил служащих, сказал, что у него гость, если можно включить парадное освещение. И нам все включили, кроме одной люстры, которую зажигают только по пятницам. То есть я был один в этой большой мечети. Но это производит впечатление. На меня большое впечатление произвело. Я был очень доволен.
0: Уважаемый Виктор, если мы коснемся той ситуации, которая складывается вокруг Чечни, именно из-за того, что люди говорят о Чечне очень много, но вы приехали, вы видите и вы чувствуете. Вы слушаете людей, вы сами общаетесь, вы встретились со своими знакомыми чеченцами. То есть у вас была возможность увидеть Чечню изнутри, в чем вы увидели разницу того, что вы себе представляли до поездки в Чечню, и то, что вы увидели на самом деле в Чечне во время своей поездки.
1: Первое, на что я обратил внимание, то, что незаметны последствия тех войн, которые были в конце прошлого века, в начале 2000-х, на территории Чеченской Республики. Город Грозный на сегодня производит впечатление, не то, что производит впечатление, по-моему, он и является самым современным из областных российских городов. Я не знаю, как бы его архитектура, это соответствует ли традициям, соответствует ли представлениям чеченцам, но для туриста город выглядит очень хорошо. Видно, что идет строительство новое. Я понимаю, что деньги идут на это из федерального бюджета, но по-другому, мне кажется, и не может быть, так как город разрушен все же федеральными войсками. И мое впечатление такое, что нынешнее поколение чеченцев уже через какое-то время, я думаю, лет через 10, может быть, будет по-другому относиться вот к недавним событиям. Менталитет у чеченцев поменяется. Я не утверждаю это как бы это вот одно из моих таких предположений. Надо, конечно, может быть жителем, да, наверное, надо жить в Чечне каждый день, чтобы полностью понять и ощутить влияние властей сегодняшних Чечни на жизнь людей. Но взгляд туриста видит только хорошее. И я не могу сегодня сказать что-то такое отрицательное, что бросилось мне в глаза, на что я обратил внимание как турист. Да? То есть я провел в Грозном несколько дней, но я не видел кадры, которые можно найти на YouTube. То есть я не видел чиновников нынешней власти, разъезжающих на Майбахах, на Роллс-Ройсах. Самая распространенная машина в Чечне – это, по-моему, «Лада». Из импортных машин – это «Тойота Королла». Наверное, я за несколько дней видел там несколько «Мерседесов». Да? То есть, но произвела Чечня очень хорошее впечатление.
0: Если еще 10 лет назад в республиках власти пытались везде построить лыжные трассы, то сегодня уже поняли, что лыжи – это только мизерная часть туристического потенциала региона, настолько разнообразного, что не может не быть интересен простому обывателю, желающему отдохнуть на Северном Кавказе. И именно поэтому было интересно узнать мнение человека, объехавшего весь мир, способного сравнить и оценить потенциал региона для туристов, в первую очередь для россиян. В студии «Радио Свобода» Майрбек Почигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Виктор Охотин, российский путешественник, объездивший почти все страны мира. Мы беседовали о его впечатлениях после поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан и поделился своими впечатлениями.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: каким вам представляется будущее России?
11: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
12: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
13: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
14: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
15: Да что-то как-то страшновато.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
17: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
16: и Наталья Джампаладова.
17: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России?
19: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
20: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
21: Перемены нужны масштабные.
22: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
23: Да никаких, все нормально.
24: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
25: Глобальные.
26: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
27: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
28: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
18: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова. Художник и прозаик Игорь Шестков живет в Берлине. Он много пишет, книги его прозы выходят и в Германии, и до ковида и войны выпускались в Киеве и Петербурге. 6 лет назад в передаче, посвященной прозе Шесткова, я говорил: Игорь Шестков – сатиричный интроверт. Он видит мир в трагических лучах человека крайне впечатлительного и ранимого. Но, будучи писателем проницательным и житейски опытным, он наделен острым сатирическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до гибели всерьез, но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению. Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто мнимыми. Кафка, Оруэлл, Набоков, Кабаков – весь 20 век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт. радиопередачи прошло 6 лет. Теперь, в 26-м, Шесткову исполнилось 70. За это время я прочел несколько новых книг писателя и погрузился в сновидческий мир его героев-оборотней. Шестковские персонажи живут в мрачной фантасмагории, постоянно попадают в ловушки, расставленные потусторонними силами, вовлекаются в свидания со своим собственным прошлым, извлекают неизвлекаемые уроки и никогда до конца не осознают, бред ли окружает их или явь. Мир этот похож на фильм ужаса или мрачную компьютерную игру с большим запасом жизней, волшебных снадобий, эротических соблазнов и мучительного советского прошлого, от которого невозможно отвязаться до самой смерти. Шестковские «Одиссеи» по пространствам и историческим временам при всей фантасмагории происходящего, при ежеминутном попрании заповедей и приличий, «Одиссеи» эти подчинены умелой и продуманной воле их автора и могут завершиться тогда, когда угодно самому писателю. Театр кровожадных и мистических марионеток знает свой Шесток. Простите, невольный каламбур. Если оглянуться сегодня на внешний мир за окном, шестковская преисподняя не покажется чем-то надуманным. Политические и военные упыри и уроды мучают и топчут все, что им доступно, словно выйдя из рассказов писателя на просторы матушки Земли. Жизнь подражает искусству, как давно было замечено еще Оскаром Уайльдом. Не стану называть Игоря Шесткова пророком, но в очередной раз подивлюсь, как его литературные фантасмагории оборачиваются реальностью. Сегодня писатель – гость программы «Поверх барьеров». Во второй половине часа – фрагмент одного шестковского рассказа. А сейчас – беседа. Вы начинали как художник, и в ваших рассказах много художественных деталей, имен знаменитых живописцев, ваятелей, всякой изысканной терминологии. Зрительность ваша очень чувствуется. Но уже несколько десятилетий вы пишете прозу. Художник и писатель. За них отвечают разные области сознания.
0: Вы знаете, насчет областей сознания мне очень трудно судить. Но то, что художник все-таки должен из каких-то, каким-то штриховкой, линией, тоном что-то изобразить. А писатель работает только с буковками, строчками, с паузами. Вот. То есть это, конечно, немножко разные вещи. Но то, что я могу сразу сказать, я действительно стараюсь образы, которые приходят в голову по мере писания, стараюсь очень выпукло и графически изобразить описанием. То есть я как бы остался художником, но только стал использовать другие методы, другой формат, другой материал. А в принципе остался тем же самым, что и был.
5: Интересно, не возникает ли какого-нибудь конфликта между художественной частью вашего мышления в процессе писания и писательской? Они дружат между собой или у них бывают стычки?
0: Ну, вы хотите меня представить человеком, у которого как-то разделено сознание на художественное, на графическое. Я был в основном графиком, рисовал тушью. И писательское дело, я предпочитаю это слово не употреблять, оно слово очень высокопарное. Для меня в последнее время нравится простое слово «автор». Вот. Нет, вот знаете, здесь какое-то все как в каком-то едином, в едином коме находится, в какой-то в единой субстанции. И когда я пишу, я уже не замечаю, что это буковки или это графика. А когда я рисовал, я всегда при этом говорил и прошептал, и старался то, что я рисую, хотя это часто были не фигуративные композиции, все равно я старался представить это как историю, как сказку, как какой-то сюжет, рассказ. То есть здесь на самом деле противоречия нет, но почему, как это объяснить, я не могу.
5: Берлин, как известно, город музеев, один из самых музейных городов в Европе, насколько я знаю. А для вас вот эта музейная такая туристическая, так сказать, жизнь, она продолжается? Вы ходите по выставкам, на какие-то вернисажи? Для вас вот это все живо, оно трепещет по-прежнему?
0: Вы знаете, к сожалению, трепетать перестало. Трепетать перестало во время эпидемии ковида. В Берлине умирало очень много людей, и практически музеи были закрыты. И даже когда они были открыты, ходить туда как-то не хотелось, потому что, ну, думаешь, ну, смотришь на Рафаэля и на Босха, а потом раз, и вот ты уже в больнице, и помер. Такие ассоциации были неприятные. Но начал я, когда я приехал в Берлин четверть века назад, я начал с того, что я обошел все музеи, и не один раз, а может быть 100. И всякий раз с видео и с фотокамерой. И все, что можно, я все время фиксировал. И все это осталось где-то в компьютере, но в мозгах как-то очень сильно впечатление оставило. Потому что в Берлине действительно потрясающий музей. Один пергамонский алтарь чего стоит. Это совершенно феерическое какое-то невероятное произведение искусства романтического. Ну и огромная коллекция живописи старой, прекрасной, чудесной. Вот. Конечно, я все это очень люблю, но последние годы я немножко к этому охладел. Может быть, потому что мне просто стало трудно двигаться, передвигаться. Но по душе все это горит, трепещет. И я радуюсь тому, что увидел.
5: Чему была отдана советская часть вашей жизни? Что вы успели сделать в СССР?
0: Да вы знаете, я выжил, это уже большое дело, потому что не все мои знакомые просто смогли свои первые 34 года жизни прожить без катастрофы, без ужасов. Я, в общем-то, выживал, а сердце мое было занято рисованием. Это компенсировало весь гной советчины, который со всех сторон, в общем, на человека прыскал. И я рисовал очень-очень много, я учился. К сожалению, я не мог нигде поучиться всерьез в каком-нибудь академическом учреждении. Вот. А просто учил сам себя и учился у приватных художников, у приватных учителей, мастеров. Самое большое влияние на меня оказал Михаил Матвеевич Шварцман, которому я подражал много-много лет. Была такая напасть. Но он мне прочистил мозги и вывел на истинную дорогу. Я не могу похвастаться какими-то свершениями ни в советский свой период, ни в период свой немецкий. Вот. Ну, в Германии я, конечно, устроил очень много выставок, меня видели очень много людей. А в России я участвовал только на выставках на Малой Грузинской улице, раз, наверное, 10. Вот. Вот и все мои скромные достижения.
5: У всякой эмиграции есть мотивы. А каковы были ваши?
0: Вы знаете, я где-то между третьей и четвертой волной эмигрант. То есть я уехал в 90-м году, еще был Советский Союз. Вот современные и не очень современные патриоты России, они очень любят таких людей, как я, называть колбасными эмигрантами. Ну вот, мол, у нас-то колбасы было мало, а вот они поехали, и значит, что в Германии особенно колбасы очень много, вот это значит колбасники. И я, как это ни странно, согласен с такой постановкой, потому что, когда я уезжал из Москвы, хлеб было купить трудно, а у меня жена и доченька, тогда еще маленькая, нам есть было нечего, вот в прямом смысле слова, это, может быть, звучит сейчас как-то даже смешно, и я решил, нет, больше так не могу, надо жить где-то, где хоть какая-то еда есть, как-то можно выжить. Я даже не думал о свободе творчества, о том, что я стану художником за границей, это все были какие-то заоблачные мечты. Просто хотелось выжить, нормально пожить. Если угодно, поесть колбаски.
5: Что собой представлял русский эмигрантский литературный пейзаж в первые годы? И как он меняется сегодня? Вот ваши впечатления в динамике.
0: На этот вопрос очень сложно ответить. Дело в том, что я в силу обстоятельств, когда приехал в Германию, попал после так называемого лагеря для еврейских беженцев, я попал в индустриальный город бывшей Восточной Германии. У меня даже телефона не было. Не было телевизора, не было радио, не было денег. Работы тоже 3 года не было. Там просто действительно никакой работы вообще не было. Какой уж тут литературный ландшафт. Вы знаете, я чувствовал себя вообще оторванным от цивилизации. Ну вот я, например, общался с Хазановым, ну, прекрасный писатель. И он мне как-то немножко помог. Ну вот я почитал его книги прекрасные, чудесные. Мне очень понравилось. Но о каком-то пейзаже говорить очень трудно, потому что единственный пейзаж, который я тогда видел, это был индустриальный пейзаж архитектуры XIX века. Довольно обозленные восточные немцы, потому что те, кто хотел уехать, они уже уехали. А потом, кто не хотел уехать, они злились на весь мир. Все происходило не так, как они думали. Вот этот пейзаж я хорошо увидел и хорошо воспринял. А литературный пейзаж я стал воспринимать только через много лет, примерно где-то уже в 21 веке, когда начал публиковаться в литературных журналах. Например, в «Слово», «Word» я публиковался в Нью-Йорке, и у Батшева в его двух журналах «Мосты» и «Литературный европеец». Вот литературный ландшафт литературного европейца я могу как-то обрисовать, но он, наверное, вам не совсем интересен, потому что там собрались люди, в общем, ну, я бы сказал, только несколько профессиональных писателей серьезных, а остальные просто хотели вот от души что-то написать, что-то как-то себя проявить. То есть они не были настоящими литераторами. Хотя, конечно, были люди и талантливые, и не очень талантливые. Я начал видеть ландшафт литературный только вот последние годы. Я заметил, что огромное количество людей, которых я никогда не предполагал, что они покажутся в Германии, что они вдруг оказались в Германии, например. Вот. И Сорокин, и Улицкая. Улицкая живет минутах 20 от меня ходу, но мы с ней не знакомы, я просто тихо восхищаюсь ее несколькими текстами. Сорокин тоже потрясающий писатель, и он такой небожитель, я даже не думаю, что он захочет с кем-то незнакомым писателем говорить. Очень трудно судить, очень много людей приехало новых, то есть они жили много лет под Путиным, устраивали свою жизнь не без успеха, заработали хорошие деньги многие вот, в путинской России. А потом, когда стало совсем кисло, то есть уже запахло мобилизацией, они уехали за границу, и сейчас многие, по-моему, только и ждут, когда Путин наконец или помрет, или уйдет, и можно будет вернуться на родину. Я никого не осуждаю, это люди как люди, это позиция. Но для меня Германия стала новой родиной, пусть не очень сладкой, пусть не очень веселой, но все-таки новым местом обиталища. А, вы знаете, вопрос не по адресу. Я очень далек от какой-то общественной, художественно-литературной жизни, в которой вот все как-то соединяются, кипят страсти. И я довольно интровертивный человек и не просто живу по-другому. Вот. Вам надо поговорить с кем-нибудь, кто действительно в центре, например, берлинской тусовки. Я неожиданно узнал, что есть и такая, и не одна. Вот. А я на периферии, мне гораздо более интересен сам текст, чем другие люди, носители какой-то литературного таланта, литературной силы.
5: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу. «Проза требует мыслей», — говорил Пушкин. «Как вы оцениваете современный мир? И, пожалуйста, в парламентских выражениях».
0: Я, кажется, кого-то обидел. Я боюсь, что... Я надеюсь, что я не обидел никого.
5: Нет, это я на будущее. Это я в связи с вот этим вопросом, только что заданным.
0: Вы знаете, я бы сказал... Ну да, мысли, конечно, это очень сказано общо. Я не очень даже понимаю, что имеет в виду Пушкин под мыслями. Все-таки все, что приходит нам в голову, все, даже любая, в общем-то, белиберда, она тоже мысль. Вот. Я хотел бы сказать, как война, которая, я, может быть, упережу ваш вопрос, как война воздействует на прозу. Мне кажется, что, понимаете, проза все-таки это нечто, состоящее из лепестков розы, это какие-то галочки, буквочки, вот. И это какой-то другой мир, даже если мы рассмотрим очень реалистических писателей, их герои совершенно не похожи на самом деле на живых людей. Они только кажутся похожими, на самом деле это что-то совсем-совсем другое. А тут война, понимаете, война и осколки вот этих бомб, они проходят вот эту серую зону между искусством и жизнью легко и попадают в прозу. И вдруг ты начинаешь ощущать, что в твоей прозе что-то взорвалось, страшно пахнет, что там трупы, что там несчастные мертвые люди, несчастные мертвые дети. И какой бы ты ни был циник или, я не знаю, человек или, наоборот, небожитель, это не важно, все равно происходит какое-то вдавливание в друг друга войны и прозы. Понимаете, тут уже даже не до мысли, тут какая-то совсем другая ситуация, ты просто... Тебя просто пронизывают эти осколки так же, как они пронизывают несчастные эти убогие дома под Харьковом или там под Киевом. Вот. Это я хотел сказать обязательно. Обязательно сказать, потому что я не понимаю, как можно сейчас писать и не думать о войне, и не думать о нашей ответственности, о том, что каждый из нас, в общем, виноват. И виноват в этих несчастьях, которые со всех сторон происходят. Понимаете? Я не знаю, Иван, я, наверное, ответил плохо на ваш вопрос, но мне не приходят никакие другие мысли в голову.
5: И, наверное, мой последний. Есть ли у России еще исторические, политические, культурные шансы вернуться, так сказать, в семью народов?
0: Вы знаете, вы спрашиваете меня уже, как будто я Александр Исаевич Солженицын, который знал все. Я ничего не знаю. Я простой человек. Но откуда мне такие вещи знать? То, что с Россией происходит, это кошмар. С другой стороны, этот кошмар в том или ином виде происходил всегда. Когда я закончил университет в 1978 году, я думал, что жизнь сейчас немножко, ну, как-то изменится потихоньку к лучшему. А в 1979 году началась афганская война. И она длилась почти 10 лет. А в конце этих 10 лет я уехал из России. И вы знаете, эта война, она была еще хуже украинской войны. Там больше людей убили и с гораздо большей жестокостью убивали этих несчастных афганцев. Что из этого вышло, мы знаем. Какое-то странное, страшное государство Талибана. Вот это следствие того, что сделала Россия. Я надеюсь, что Россия... Может быть, не в том виде, в котором она сейчас существует, разделившись на несколько частей, например, что она как-то встанет действительно с колен, в хорошем смысле слова, не будет обижать соседей, а просто становится как какое-то государство. Но эта надежда очень слабая. И последнее время, чем дальше идет, тем меньше эта надежда. Потому что я вижу людей, и они за то, что происходит в Украине. Ну как же так можно? Хотя моя собственная мама, она была американка, умерла в Америке. Она тоже, например, говоря сленговым языком, крымнашествовала. Я говорил: мама, ну это ведь не важно, кому это принадлежит. Ведь не в этом дело, а дело в том, как все это было оформлено, как это было все подано. Но это мало кого интересует. Вы знаете, я очень надеюсь, что появятся в России гениальные люди – вроде гениальных поэтов, Мандельштамов, Бродских, что они еще появятся, и гениальные писатели. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот то, что вся Россия станет, ну, грубо говоря, хорошей или хотя бы нормальной демократической страной, у меня надежды нет.
5: Игорь Шестков. И теперь я предлагаю фрагмент шестковской прозы. Начало рассказа «Страчателла». Страчателла. Фобус. Подходил к концу 10-й год войны. Убиты или ранены были уже 3 или 4 миллиона человек. Никто не верил, что эта безобразная бойня может длиться так долго, что и у агрессора России, и у жертвы Украины найдется достаточно материальных и человеческих ресурсов, чтобы 10 лет вести войну на истощение. Никто не верил, но война все еще продолжалась и вовсе не хотела заканчиваться. Уносила и уносила жизни, уничтожала цивилизацию, буквально расчеловечивала мир. Жизнь в Берлине заметно ухудшилась. Однажды вечером в мою квартиру позвонили. Я не знал, открывать или не открывать. Может, это грабители. Затаился. Услышал голос из-за двери. «Тут живет Антон Сомна». «Предположим. У меня к вам дело». «Какое дело? Я старый и больной человек. На пенсии. У меня нет ничего ценного». «Это печально. Откройте, и я вам все расскажу. Не говорить же нам через закрытую дверь». «Ладно. Только помните, у меня есть оружие. И я его, не задумываясь, применю, если будет надо». На самом деле никакого оружия у меня не было, о чем я очень жалел. А блефовал я по привычке. Все тогда блефовали. И простые граждане, и правительство. Как-то надо было себя защищать, хотя бы словесно. Открыл дверь. Передо мной стоял немолодой человек среднего роста, в темном пальто и шляпе. Интеллигентное лицо, бородка, очки. «Извините за беспокойство. Меня зовут Мордехай». «Это как того типа в истории Эсфири?» «Да». «Хорошо, что не Аман. Проходите». «Мерси». «Пальто повесьте тут и шляпу. Садитесь в кресло». «Выпить хотите? У меня есть Джек Даниэлс. Льда, естественно, нет». «Спасибо, мне ничего не нужно». «А я выпью глоток». Глотнул крепкой янтарной жидкости из заветной бутылки с черно-белой этикеткой не один, а 10 или 12 раз. В голове у меня зашумело, но способность ясно думать я сохранил. Помолчали 5 минут. Мордехай внимательно смотрел на меня, изучал, как энтомолог, насекомое. Я не выдержал и рявкнул: «Выкладывайте, зачем пришли, или убирайтесь». Мой собеседник поморщился. Затем начал подробно рассказывать о таинственной машине под названием «Фобус», созданной в одном из физических институтов Адлерсхофа по американской и израильской технологии. Машина эта якобы могла вырезать из пространственно-временного континуума целые куски размером с комнату и длительностью в несколько секунд. Говорил он долго и умно, использовал термины, которые я забыл сразу, после того, как сдал на 4-м курсе мехмата экзамен по квантовой механике. Я только тупо кивал. Затем он заговорил о войне и ее ужасах, доказывал мне то, что единственным способом ее остановить является устранение президента России. Я продолжил кивать, хотя опасался, что после «П» к власти могут прийти подонки, еще почище его, и война не только не закончится, но перерастет в ядерный конфликт, и что тогда, пожалуй, придет конец всему. Ладно, убедили. И, разумеется, П надо было ликвидировать еще 10 лет назад. Только я-то тут при чем? Я не киллер. А в голове у меня стучало. Этот тип, кажется, приглашает тебя стать соучастником в убийстве президента России. Тебя, немощного старика, патологического эгомана. А вместо табакерки или шарфа уговаривает использовать какую-то особую квантовую машину. Добро пожаловать в новый мир. Надо ущипнуть себя за руку. Может, проснусь? Вы не киллер, но вы очень даже при чем. Это почему? Во-первых, вы бывший советский человек, москвич. А мы предполагаем, что П прячется где-то в Москве или рядом. Тираны предпочитают не удаляться слишком далеко от центра управления страной, потому что боятся потерять власть. К тому же есть еще одна заковыка, очень важная. Какая такая заковыка? Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Что вы от меня хотите? Я думал, вы уже все поняли. Вы должны будете навести нашу супермашину на П. Кроме вас это никто не сможет сделать. Очень лестно. Только как это так, навести? Как пушку, что ли? Или как снайперскую винтовку? Именно, именно. Навести, нацелить. Как пушку. Или снайперскую винтовку. Или управляемую ракету. Дело в том, что никто не знает, где он на самом деле находится. Иголка в стоге сена. А как же тайные службы? Моссад, ЦРУ, БНД. Это их работа. Знать, где П. Не знают? Не знают. А я что, лучше Моссада? Почему я должен знать, где прячется этот человек? Наверное, в одном из бункеров, под Кремлем, в Новоогареве, в Раменках 43, под горой в Башкирии, на Алтае под озером или еще где. Бункерами серьезно занимаются ЦРУ и другие компетентные организации. У них всюду есть осведомители. Так вот, эти самые осведомители все последнее время в один голос кричат, что П построил эти бункеры для отвода глаз, что он на самом деле не намерен в них отсиживаться. Тем более, что союзники в случае серьезного конфликта с Западом начнут безжалостно бомбить эти подземные города адскими противобункерными бомбами. Где же он прячется, если не в бункере? Его ведь даже прозвали «бункерный дед». Мы не знаем, где прячется, но у нас есть одна гипотеза. Поделитесь? Похоже, он прячется не в пространстве, а во времени, в прошлом. Чудесно. Это там, где лангольеры? Не совсем. П укрывается не в реальном прошлом, в том, в котором он шофером подрабатывал, а в специальном, созданном только для него кремлевскими демиургами мире, сочетающем реальность любимого им совка с миром грез. Его грез. Грез гибиста. Да, но что я в этом случае могу поделать? Вы способны почувствовать, где он. Догадаться. Или предугадать. Предугадать? Почему вы так думаете? Вы путаете меня с экстрасенсом или ясновидящим? А я обычный человек. Не знаю я, где эта гадина прячется. Нигде, ни тем более когда. В ответ мой гость изложил мне кратко сюжет одного моего рассказа. Там рассказчик не только предугадывает все, что хочет, но и меняет реальность по своему усмотрению. И легко путешествует по времени и по придуманным им самим мирам. Я его не перебивал. Вот видите, что я, по-вашему, должен увидеть? Вы что там в своих кабинетах потеряли чувство реальности? Рехнулись? Это же литература, выдумка. О нет, мы не рехнулись. Мы тщательно проанализировали ваши тексты и пришли к выводу, что все в них описанное правда. Ну, вы даете. Правда? А рассказчик во всех моих повествованиях от первого лица — это, конечно, я сам, по-вашему. Любой школьник третьего класса понимает в литературе больше. Да, рассказчик — это вы. Да, правда. Реальность. Не совсем обыденная, бытовая, конечно, но реальность. Реальность вашего метафизического мира. Вы, как и ваши герои, легко перемещаетесь по этому миру и по временной оси, и вы также легко пересекаете его границы и вторгаетесь в другие миры. Поэтому, внимание, у нас есть все основания полагать, что, используя ваши подсказки, наша квантовая супермашина сможет максимально приблизиться к намеченной жертве, где бы она ни пряталась. Если вы решите помочь нам закончить эту войну, свяжитесь со мной, — добавил он без пафоса. Мордехай вручил мне свою визитную карточку, вышел в переднюю, быстро оделся и ушел, постаравшись не хлопнуть дверью. А я, признаться, растерялся. Я старый, больной, немощный человек. Мне уже за 70. Пересекаю границы миров. Мне бы до магазина дойти без потерь. Подсказки. Какие подсказки? Я часто не могу себе самому подсказать, как дожить до утра. Путешествую во времени. Я уже год как не путешествовал, даже в трамвае. Не говоря уже о поезде или самолете. Боюсь развалиться от тряски. Плохо реагирую на людей. Я живу в бедном районе, на северо-востоке Берлина, в однокомнатной квартире, в бетонном доме ГДР.

Было бы так славно и поучительно, если бы этот упырь П получил смертельный удар из несуществующего для него химерического литературного мира. Утром следующего дня я позвонил Мордехаю и договорился о встрече в Адлерсхофе. А в 2 часа дня я уже сидел в просторной комнате за огромным столом в конференц-зале и беседовал с несколькими важными людьми в белых халатах. Это были создатели Фобуса. Они безуспешно пытались объяснить мне, как он работает. Мне было их жалко. Господа, прошу вас, хватит. Не будем терять время. Со времени моего студенчества прошло 500 лет. Я постарел и поглупел. Расскажите мне, что я конкретно должен делать. И постарайтесь говорить кратко. Ответил мне самый старый и солидный из белых халатов. Коллеги звали его Пол. Мордехай объяснил вам, где, по нашему мнению, прячется П. Вы попробуйте его выследить. Остальное — наша забота. Понятно. Что я должен делать? Все просто. Вы будете сидеть в удобном кресле внутри машины. На голове у вас будет нечто вроде шапки с электродами. Поскольку вы лысый, вас не надо брить. Очень удобно. Через электроды в машину будут поступать сигналы вашего мозга. Фобос будет их интерпретировать. На указательный палец вашей левой руки мы наденем колпачок с различными сенсорами. Перед вами на столе будет широкий вогнутый монитор компьютера, а ваша правая рука будет лежать на обыкновенной мыши, устаревшем приборе, к которому вы привыкли. На монитор будут выводиться большие картинки в хорошем разрешении, которые сгенерирует машина или которые возникнут в вашей памяти. И вы будете заниматься обычным серфингом, при этом сознательно или бессознательно прокладывая путь к известной вам цели – курсором. Машина будет следовать по этому пути виртуально. Мы надеемся, что в конце концов вы натолкнетесь на что-то вроде колодца или туннеля, связывающего ваш мир с миром реальным. И не просто с реальным миром, а непосредственно с П. Тогда машина вырежет кусок пространства-времени, в котором он находится, и атомизирует его, и мир будет освобожден еще от одного тирана. А эта ужасная война закончится. План прекрасный, но я, признаться, понятия не имею, как я буду выслеживать этого человека. Все будет происходить автоматически. Все, что от вас требуется, будьте самим собой. И не забывайте о цели вашего путешествия. В машине кроме вас никого не будет. Это поможет вам сконцентрироваться. Мы называем состояние, в котором вы будете осуществлять поиск, глубоким погружением. Для того, чтобы ваша нервная система не перевозбудилась, перед началом погружения вам вспрыснут в вену щадящие стабилизаторы. За вашим состоянием будут постоянно наблюдать наши медики. Прежде чем мы расстанемся, скажите несколько слов о П. Самое важное, он скрытный, лживый и очень мстительный человек. Постоянно комплексующий, ничего не забывающий, садист. Очевидно, склонный к гомосексуальной педофилии. Самого себя он воспринимает как помазанника Божьего. Абсолютно равнодушен к страданиям других людей. Законченный мерзавец. Понял. Надеюсь, вы знаете, что делаете. И не пожалеете о том, что пригласили на роль охотника меня, человека, который и ружья никогда в руках не держал. Это достоинство, а не недостаток. Ни о чем не беспокойтесь. Тогда отведите меня в машину и начнем. Зачем тянуть время? Прекрасно. Проведем погружение прямо сейчас. Хочу предупредить вас, машина несовершенна. Реакция ее не всегда предсказуема. Возможно, вы увидите на мониторе что-то, что поразит вас, или причинит вам боль, или что-то невообразимое. Вы должны сохранять спокойствие. Вы не должны ни на секунду забывать, кто вы, где вы. Мы рекомендуем закрыть на несколько секунд глаза и представить себе какой-нибудь хорошо известный вам ландшафт. Вид на Москву с Ленинских гор, любимую вами картину Брейгеля из Пушкинского музея. И еще, нам известно, что в окружении П знают о существовании нашей машины и принимают меры для того, чтобы саботировать ее работу.

0: навести ее пилота на ложный след или заманить его в эмоциональную ловушку и запугать или даже погубить. Если вы захотите экстренно прервать процесс, нажмите на большую красную кнопку на мониторе. Если же почувствуете, что вы близко к «П», нажмите на зеленую. Погубить? Да, я должен был произнести это слово, хотя вероятность летального исхода для пилота ничтожно мала. Ясно. Пол взял меня под руку и отвел в медицинский кабинет. Остальные участники встречи проводили меня траурными взглядами. Похоже, они провожали пилотов Фобуса в виртуальное путешествие далеко не первый раз. Вероятность ничтожно мала. Меня обследовал симпатичный врач, Род. Измерил температуру и давление. Послушал легкие, взял мочу и кровь для экспресс-анализа. Постоянно бурчал себе что-то под нос. Потом сказал: «Показатели у вас так себе, но для вашего возраста и телосложения туда-сюда. Сожмите кулак». После инъекции Род проводил меня в машину. Усадил в кресло, нахлобучил на меня шапку с электродами, которые сразу же начали колоть мне кожу. Надел на палец колпачок с сенсорами, показал и красную, и зеленую кнопки. Перед тем, как уйти, процедил: «Вам будет казаться, что монитор втянул вас в себя, в картинку, в ландшафт. Это нормально. Дышите спокойно, не думайте о войне, иначе попадете в пекло. Просто не забывайте о цели погружения и помните, кто вы. Этого достаточно. Путешествуйте. Представляйте себе что-то хорошее. Наслаждайтесь, если сможете. И не стесняйтесь прервать погружение, если вам станет дурно. Не геройствуйте». Понял. Ничтожно мало. Я остался в машине один. Значит, я теперь пилот какой-то дьявольской машины, несущейся по виртуальным мирам. Подопытная крыса в шапке с электродами. Охотник на президента России? Какая ерунда! Почему-то услышал мерное стрекотание сверчка. Решил, что это от волнения. Какие сверчки в герметически запертом помещении? На мониторе появилась первая картинка. Летнее поле, поросшее травой. Где-то виднеются невысокие заросли клевера, репейник, васильки. Поле пахнет травой и землей. Ветерок гуляет волнами. На краю поля, на большом коричневом одеяле, с двумя светлыми полосками, сидят бабушка и внук. Моя бабушка и я. Бабушка вяжет, а я играю сделанной из глины куколкой. Это девочка. Я защищаю ее от злых насекомых. Метрах в 100 от них по полю быстро бежит обезьяна. Она то и дело оборачивается, смотрит на меня и гримасничает. Видит меня? Откуда? Почему у меня знаком ее взгляд? Увел курсор в небо и угодил в море. Как и предсказывал Рот, монитор втянул меня в себя. Я долго плыл, плыл брасом по спокойному морю. Без цели. Вокруг себя я видел только воду. Прозрачную, голубую, теплую, пахнущую водорослями. Посмотрел на свои руки и ноги. Загорелые, здоровые. Кожа эластичная. Мне было лет 16. Вот так машина. Перевернулся от радости несколько раз. Нырнул. Стая серебристых рыбок длиной в ладонь проплыла мимо меня. Одна из них попробовала куснуть меня за ногу. Медузы, оранжевые крабы с красными глазками в расселенных скал. Осьминог. Вынырнул. Рано я радовался. Ко мне приближалась огромная волна, высотой с 12-этажный дом. Верхушка ее медленно заворачивалась и падала. Еще чуть-чуть, и она обрушится на меня всей своей тяжестью. Зажмурил глаза и тихонько двинул мышь. И вот я опять сижу в Фобусе, а на мониторе реклама для туристов. Бескрайнее изумрудное море, в нем болтыхаются девушки в бордовых бикини с зелеными кружочками. Они смеются, показывая белоснежные зубы, и манят меня к себе изящными ручками с перламутровыми браслетами. А в небе летит пузатый дирижабль. На его боку нарисована бутылка Кока-Колы с красавицей-блондинкой на этикетке. Блондинка улыбается и подмигивает мне. На ее щеке сидит навозная муха и трет лапками свои фасеточные глазки. Перевел курсор на небо и очутился в широко фюзеляжном пассажирском самолете. Заглянул в иллюминатор. Голубое небо и белесый ковер облаков. Далеко внизу. Уши заложило. Ужасно хочется выпить холодного томатного сока. Вдруг послышалась английская речь. Похоже, я на пути из Европы в Америку. Сижу рядом с одним из двух проходов. Справа от меня миловидная кудрявая чернокожая девушка в армейской форме. Читает книгу Стивена Кинга. Очень кстати. Обратился к соседке по-английски. «Милая, ты уже дочитала до того места, когда они прилетели в Бангор?» Ответ ее меня не удивил. «Джон, не лезь ко мне со своими дурацкими вопросами. Заткнись, наконец, дай спокойно почитать. Ты как наш сержант. Минуту не можешь посидеть молча». В голове у меня кто-то прошептал. «Сержант? Самолет? Бангор? Медуза? Под нами, кажется, Атлантика. Или Атлантида? И где ты тут собираешься выслеживать П? Ничего у тебя не выйдет. Ты опять всех разочаруешь». И я неожиданно для себя спросил мою соседку. «Ты случайно не знаешь, где сейчас находится президент П? Мне с ним поговорить надо. О диких собаках Динго».
1: «О диких собаках?»
0: Она отложила книгу в сторону, сморщила носик, потрясла кудряшками и озабоченно посмотрела на меня. Затем постучала длинным указательным пальцем с серебряным ногтем мне по виску и констатировала горько. «Ну вот, ты окончательно спятил. Говорила я тебе, не целуй снаряды с урановыми наконечниками. Облучишься и станешь идиотом. Что я с тобой буду делать там, на гражданке?»
1: «Шуток не понимаешь».
0: Решил сходить в туалет и заодно освежиться. Открыл дверь в туалет, а там что-то неописуемое, ужасное, похожее на огромный клубок шипящих змей. Захлопнул дверь и сел на свое место. Хотел проверить, есть ли змеи в туалете на самом деле, или это у меня в голове помутилось. Ждать пришлось недолго. Громадного роста белобрысый ковбой открыл дверь в туалет, зашел, а через 4 минуты вышел, застегивая на ходу ширинку. «Значит, змей вижу только я». Решил пожаловаться на это моей спутнице, повернулся к ней и сразу понял, что с бедняжкой произошла метаморфоза. Она неправдоподобно широко раскрыла свою зубастую, явно нечеловеческую пасть, намереваясь схватить меня за голову и проглотить, как анаконда глотает теленка. Краем глаза я увидел, что остальные пассажиры в салоне тоже превратились в мерзких чудовищ. Ковбой растянул свою пасть на полметра. Он смог бы проглотить и слоненка. Перевел курсор в угол монитора. И меня тут же вынесло из самолета. Я падал с чудовищной высоты, барахтался в воздухе, как сумасшедший, задыхался. Мне казалось, что ветер разрывает меня на части. Земля стремительно приближалась. Наконец догадался дернуть за кольцо. Парашют раскрылся, и я шлепнулся на горячую, поросшую редкой травой, красноватую поверхность земли, как лягушка, которую бросили в воздух злые мальчишки. Вокруг меня простиралась степь или саванна. Было очень жарко и душно. На горизонте, в мутном желто-фиолетовом мареве, дрожали и качались фатаморганы, похожие на замки в Диснейленде. Где я находился, я и понятия не имел. Сел на траву и постарался успокоиться. Тут ко мне медленно подошел пещерный лев в цилиндре и красных солнцезащитных очках. Подошел неловко, на задних лапах, лег на живот и прорычал. «Разрешите представиться, пещерный лев!» «Я и так вижу, что вы лев. Будьте осторожны, не обижайте меня. Ведь пещерные львы вымерли 10 тысяч лет назад. Могу сгоряча и сожрать.
1: Что вы, я и не думал вас обижать.
0: Нет, вы хотели обидеть. И еще вы хотели спросить меня, не знаю ли я, где находится П. Сознайтесь, ведь хотели.
1: Да, хотел.
0: Хотели спросить, хотя твердо знали, что я понятия не имею, где находятся современные политические деятели. Как это опрометчиво и легкомысленно. Ох уж мне эти эскаписты и дилетанты. Лев положил кудластую голову на лапы и вздохнул. Затем превратился в кролика и побежал, оглядываясь и петляя, хотя я его не преследовал. И его морда мне показалась знакомой, особенно взгляд его тусклых глаз. Я сидел по-турецки на тротуаре городской улицы. Передо мной лежала кепка, в которую прохожие то и дело кидали медики. А я что-то мямлил и благодарил их по-немецки. Одет я был в старую и грязную одежду. И сам был старый и грязный. Плохо пах. Рядом со мной сидела жуткая нищая старуха и трясла своей простоволосой головой и корявыми руками. Изображала тик. Я решил, что она моя жена или подруга, и спросил ее, где мы? Старуха вытаращила на меня свои бельма и презрительно плюнула. Попала в кепку с медиками. Я решил наказать ее за дерзость и вцепился когтями ей в космы. Начал драть. Старуха дико завопила и заорала. «Отцепись от меня, старый пердун! Околей и вали на кладбище!» Я ударил ее кулаком в плоскую, твердую, как манекен, грудь. Старая карга завыла и попыталась покошачьи оцарапать мне лицо. Я как мог отбил атаку. Вокруг нас стали собираться зеваки. Я резко прекратил бой, схватил старуху за руки и громко спросил публику. «Никто не знает, где находится президент России П. У меня для него приготовлен сюрприз». Зеваки недобро посмеялись, бросили еще и мне в кепку, и старухе в подол несколько медиков и разошлись. Я опять спросил старуху, где мы? Она почему-то сменила гнев на милость. «А то ты сам не знаешь». «Представь себе, не знаю». «Где-где? В Гамбурге мы». «Михель торчит, рыбой воняет. Не узнаешь, что ли? Прямо на Репербане и сидим. Да нюхался, сволочь. Когда ж ты сдохнешь, наконец, душу мою отпустишь на покаяние?» «После тебя, старая калоша, после тебя». Я прекрасно помнил, где я на самом деле и кто я, и зачем я тут. Но мне доставляло удовольствие браниться с этой несчастной женщиной. Хорошенького понемножку. А вот и наказание. Я стою голый в кабинете врача. Как же отвратительна эта медицина. Врач, высокий, усталый еврей, с породистым лицом, человек лет 55, критически осматривал мое тело. Трогал меня, мял, щипал за грудь и ягодицы. Руки у него были железные. «Вы молодец, хорошо похудели. 30 кг сбросили?» 35. «Еще 10 кг надо убрать. Тогда ваше тело освободится от бремени. И ваша простата тоже. Ложитесь тут на бок, да. Я проведу пальпацию, больно не будет. Некоторые пациенты любят эту процедуру. А я не люблю. Потерпите». Голос у эскулапа был низкий, тон, не допускающий возражений, а палец, которым он исследовал мою простату, судя по моим субъективным ощущениям, 20 см длиной и толщиной с огурец. Мне, конечно, следовало бы быстро переместить курсор и покинуть этот кошмарный кабинет, где в больших стеклянных шкафах были выставлены на показ различные хирургические инструменты, напоминающие орудия пытки. Но что? Что-то помешало мне это сделать. Замедленная реакция или ожидание удовольствия? Вдоволь покопавшись в моей заднице, врач сказал. «Ничего подозрительного я не заметил. Можете одеваться». «Извините, доктор, можно вам задать вопрос, не имеющий отношения к медицине?» «Задавайте». «Вы случайно не знаете, где находится П? Он мне денег должен, не отдает.
1: Денег должен? Кто? Не знаю никакого П.
0: Вы что, даже не слышали о таком?
1: Нет, удивительно гадкая фамилия.
0: Этот человек президент России.
1: России? Ага. Как же я сразу не догадался. Похоже, у вас серьезная проблема с восприятием.
0: Не переживайте, заскоки у всех бывают. Заработались, семья загрызла. У меня есть хороший друг, доктор Слинкин. Могу попросить его принять вас в частном порядке. Подождите, поищу телефон.
1: Зачем я его спросил о П? Сам не знаю. Почему-то я надеялся на то, что этот врач, человек другой эпохи, знает, где он. Безумие, понимаю. А разве вся эта затея с машиной не безумие? Ну, как, скажите, как я могу привести Фобус к П?
0: Может быть, все это вовсе не попытка уничтожить П, а всего лишь тест? Тест, касающийся меня одного? Проклятые врачи тестируют мою психику, проверяют, как я себя веду в абсурдных ситуациях. И если решат, что я опасен для окружающих, запрут меня на всю жизнь в дурдоме или пристрелят».

Это было начало рассказа Игоря Шесткова «Страчателла». В январе 26 года Игорю Генриховичу исполнилось 70 лет. Поздравляем писателя со славным юбилеем. Хотелось бы, чтобы разгулявшаяся по миру политическая и военная нечисть была поскорее загнана туда, где ей только и позволительно быть, под книжную обложку. Игорь Шесков отлично знает, как с нею справляться. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». Программу подготовил Иван Толстой.

0: то свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, музыка на свободе, подкаст Радиопрограмма на Радио Свобода. Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как это ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective. Коллектив животных из Балтиморы существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16 года, вообще по счету 11-й. Называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back». «Мы идем назад».